0: То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного сейла разгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
1: Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростале, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
2: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она с себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали. Работали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
1: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
3: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товар. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
1: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Срок запрета экспорта как бензина, так и дистоплива заканчивается 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, а для бензина на полгода. Но утверждается, что окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Комментирует ведущий эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
5: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько вводили. Это зависит от того, как я обстоятельствовал. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент нашего сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась, потому что, во-первых, не было новых крупных ударов по НПЗ концентрированных. Во-вторых, сумели решить часть проблем с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Беларуси. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Тут плюс работает нормирование потребления. Вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в каких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четный, нечетный и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новый беспилотник и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но, в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего разговора стабилизировавшейся. Ну и даже в предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. В принципе, логично, что если у вас много переменных, и ситуация меняется быстро, то и управление тоже оперативное. Поэтому я думаю, что у нас основная цель сейчас сейчас это просто обеспечить потребителей. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим. Что-то успели починить, что-то еще не запустили. И за счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
4: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и в целом ситуация на рынке топлива меняется в положительную сторону. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан уже сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадоев продолжит.
6: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
7: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
6: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД Республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
8: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты на неконфликтной стране – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Ну, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
6: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Армузском проливе. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Евросоюз ведет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета. Всего ЕС введет рестрикции против почти сотни российских финансовых организаций, в основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа уже попадала под санкции США и Британии в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
9: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 24 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 22-м, 23-м, 24-м годах. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании, финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 22 года под санкциями находится, все иные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
4: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета.
10: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу 16 века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В 18 веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аграрии смогут получить 265 миллионов рублей на реализацию проектов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о проектах по акселерации молочной фермы в рамках нового гранта для небольших хозяйств. Для сельхозпроизводителей из приграничных регионов предусмотрены специальные условия поддержки. Они смогут получать государственное финансирование на развитие молочного производства, что позволит снизить собственные затраты и сохранить устойчивость хозяйств. Российские рыбаки к 21 июля снизили вылов рыбы на 3,3% до 2 миллионов 700 тысяч тонн. Об этом сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном бассейне вылов уменьшился до 2 миллионов 100 тысяч тонн. Снижение затронуло добычу минтая, камбалы и трески, а вылов лосося снизился в полтора раза до 29,5 тысяч тонн. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такие сделки можно оформлять без предварительного визита в МФЦ. Зарегистрировать права на недвижимость с помощью биометрии можно в специальном сервисе на госуслугах. Россияне стали на 72% чаще страховать недвижимость. Рост спроса в первом полугодии связывают с тем, что страховые компании начали включать в полисы защиту от ущерба, причиненного атаками беспилотников. Эксперты отмечают, что потребителю необходимо заранее разобраться в юридической механике покрытия страхового полиса. Слово «БПЛА» в рекламе само по себе ничего не гарантирует, пишут «Ведомости». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. От краха, из которого мы не выберемся, до «Как мы счастливы хорошему урожаю». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
12: «Бизнес говорит». В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым труд. Трудно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
13: Серьезные перебои с электричеством, что включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
12: О том же Рэм Акчурин.
14: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
12: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
13: Наш водитель, который приезжал последний раз, просто сказал, я больше не поеду. Я ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывается лавочка.
12: В Крым не поехали туристы. Рестораны пустые. Убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
14: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
12: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
13: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большая часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
12: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
14: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
12: О будущем Павел Швец.
13: Мы готовимся к худшему. Вот. И делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
12: О настоящем Рэм Акчурин.
14: У нас есть все равно, там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому, ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
12: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
4: Цены на красную икру бьют рекорды. Сетевой розницы килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило, а сейчас икра горбуша вылова этого года продается по 12,5-18,5 тысяч, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч рублей. Чем вызван такой рост цены, что будет дальше, Наталья Воробьева подробнее.
15: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа.

0: Бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
1: Такого не было вообще в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, ни к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке, и, соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
2: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
1: Нерка — это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч тонн. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн — это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться, цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
0: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4000 рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
3: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100. Сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина самостоятельно. Самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши и киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, к 20 подойдет, скорее всего. Если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная всегда была горбуша и кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
0: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на масле. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: Сезон 26-го года в «Формуле-1» подходит к своему экватору. Он получается очень спорным из-за лазейки в техническом регламенте, который со своими моторами нашел «Мерседес». Вроде бы все очевидно. Трехлучевая звезда уверенно идет к победе в Кубке конструкторов, а один из ее пилотов, Кими Антонелли или Джордж Рассел, станет чемпионом мира. Но если посмотреть на индивидуальный зачет, то все не так радужно для гонщиков «Мерседеса». Ближе к середине сезона опытная команда «Феррари» значительно доработала свои болиды, а ее лидер Льюис Хэмилтон в 41 год имеет реальные шансы завоевать рекордный 8-й титул и обойти великого Михаэля Шумахера. Силовые установки «Мерседес» опережают конкурентов, но появились проблемы с надежностью, и они могут привести к серьезной потере очков во второй половине сезона. Именно надежность позволяет «Феррари» конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У «Макларена», который тоже использует силовые установки «Мерседес», ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. «Ред Булл» с этого года использует двигатели «Форд», которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферштаппена. У середняков «Альпин», «Рейсинг Буллс», «Хаас» и «Уильямс» и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У «Ауди» получилась отличная машина, но новичок «Формулы-1» не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а «Кадиллак» без единого очка просто медленный.
4: «Спорт и деньги»

0: Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Специалисты ликвидировали пожар на логистическом центре «Вайлдберриз» в Невинномысске, возникший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Глава региона поблагодарил пожарных за героизм, стойкость и работу, которую они провели. Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard. После этой даты пользоваться этими картами будет нельзя. Клиентам рекомендуют закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет, открытый в той же валюте, что и карточный. Финляндия в первые 4 месяца этого года увеличила импорт из России вопреки действующим санкциям ЕС. Об этом сообщает телерадиокомпания «Илле». При этом речь идет о товарах, которые не подпадают под действующие ограничения. Основную долю составили никель и связанные с ним товары, а также аммиак. Стоимость российских поставок в Финляндию в январе-апреле составила 285 миллионов евро. Это на 15 миллионов евро больше показателя за аналогичный период 2025 года. В Испании для предотвращения лесных пожаров стали использовать ослов, поскольку животные съедают легковоспламеняющуюся траву, пишет CNN. Кроме этого, ослы помогают утаптывать землю и разрушать сухую листву. Таким образом, создаются естественные противопожарные полосы, объяснили испанские ученые. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В США появились несколько планов по завершению конфликта, заявил Зеленский. Он собирается обсудить их с американцами. Ранее госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Киева после начала дальних ударов по России. Комментарий Георгия Бофта. Центробанк вряд ли будет менять ключевую ставку в пятницу, так считает большинство опрошенных бизнес-фэм-экспертов. При этом регулятор может ужесточить риторику на фоне ускорения инфляции, особенно инфляционных ожиданий. Но есть и те, кто рассчитывает на снижение ставки, чем это связано и как будут реагировать рынки на решение ЦБ. И Банк «Россия» инициирует банкротство Евротранса в арбитражном суде. Хотя иск пока подан не был, акции компании упали на 19%. В чем заключаются претензии банка к крупному оператору сети СЗС и что будет, если Евротранс признают банкротом? Подробности на Бизнес FM. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти предложения, а потом американцы озвучат их в Москве, сказал Зеленский. Ранее госсекретарь Рубио после встречи с главой МИДа России Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Дмитрий Песков, комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляются терпимыми. В Москве исходит из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уиткоф и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически, например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций? В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уиткоф привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
4: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Банк «Россия» заявил о намерении инициировать банкротство Евротранса, одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом будущей акции и облигации Евротранса и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перенчук продолжит.
5: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 01. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
6: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуру ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
5: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов, трасса, парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 1,5 сотни точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
7: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
5: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько техдефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
4: В четверг вечером акции ПАО «Евротранс» падали на 19% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье, пилот катапультировался и выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительной причиной техническая неисправность. Полет проходил без боекомплекта. Разрушения на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это был за борт. По данным «Коммерсанта», это был Су-57, многоцелевой истребитель 5-го поколения. Его запустили в серийное производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовке к ним. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Су-57 и второе его название ПАКФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель 5-го поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Ну, вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что, собственно, ну, проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Но аварийность в воздухе на самом деле это математика, это арифметика, по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях, в том числе, иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Ну, смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, предкрылки, киль, хвостовое оперение, то есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. Ну и дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
4: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда успел катапультироваться и выжил, сообщал ТАСС. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Бизнес и власть.
10: Французская Total Energy выходит из проекта Arctic SPG-2. Свои 10% компания передаст Nordline, дочерней структуре Novateca. Сделку планируют завершить в ближайшее время, ее стоимость не раскрывается. Еще в 2022 году Total Energy списала более 4 миллиардов долларов вложений в российские активы, в основном из-за участия в этом проекте. С ноября 2023 Arctic SPG-2 находится под санкциями США. Еврокомиссия оштрафовала Google почти на миллиард долларов. Компания получила 2 штрафа. Первый за то, что в поиске часто показывала собственные сервисы и отодвигала предложения конкурентов. Второй за ограничения в Google Play. Разработчикам не позволяли отправлять пользователей на оплату вне магазина приложений. Google раскритиковал решение и может обжаловать его в суде.
11: Отчеты и планы.
10: Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки пассажиров и водителей. Компания впервые прямо связала увольнение с введением ИИ. Часть обращения теперь будет обрабатывать искусственный интеллект. Сотрудников, которые работали удаленно, также попросили вернуться в офис. Это уже второй раунд сокращений менее чем за 2 месяца. В июне Uber уволила почти четверть работников HR-подразделения. De Beers почти вдвое увеличила добычу алмазов, но заработала на них гораздо меньше. Во втором квартале компания добыла почти 8 миллионов каратов, а выручка от их продажи упала на 44%. Причина – снижение цен. Средняя стоимость карата сократилась более чем на треть. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил основные торги в четверг в плюсе, хотя день выдался на резкость волатильным. Индекс Мосбиржи сначала снижался почти до 2100 пунктов, затем штурмовал уровень 2160, но окончил основные торги на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. Уже вечернюю сессию индекса вновь ушел в небольшой минус. На рынок доверие сразу 3 фактора. Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле никаких решений не принесла, а в пятницу ЦБ, скорее всего, возьмет паузу смягчения ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило.
2: нефти. Brent в ходе торгов преодолевала психологическую отметку в $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены, и это спасло российский рынок от существенного снижения. В лидерах роста нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара при этом слегка снизился до 78 рублей 40 копеек. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, вероятно, оставят без изменений. А вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
12: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от тормоза, поэтому движение логично.
13: То есть ваш прогноз и 140. А в какой временной перспективе?
12: В зимний период это достижимо. Ноябрь-декабрь.
13: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
12: Мне, как практику, наиболее вероятно кажется сценарий снижения, потому что нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца, поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов, может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе, это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала. Ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дип-сезон позади. Новый дип-сезон осенью это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка. Это через пару недель. И дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета. Это сентябрь-октябрь. И в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор, такие акции, как, например, там X5.
13: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
12: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85/15. В пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
2: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Рынок акций находится в боковике без новых драйверов, а ключевое событие, решение ЦБ, может стать триггером для высокой волатильности. Пока устойчивого тренда нет, и идеи не сформировались, нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
14: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике, вероятнее всего, по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок, движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие технические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
13: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
14: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше. Но, как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, то кажется несколько маловероятной.
13: Про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
14: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось потому, что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000. плеча. Сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажи. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
13: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
14: Риторика будет сложная, децифруемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
4: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. На фоне растущей нефти драгметаллы в четверг снижались, так золото подешевело на 2%, платина и палладий почти на 3%, серебро почти на 4%. Минцифры порекомендовал установить на устройство российские сертификаты безопасности. Это нужно, чтобы сохранить постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам. Ведомство отмечает, что ранее у некоторых отечественных ресурсов зарубежные компании отозвали свои сертификаты безопасности. Это цифровой документ, который гарантирует подлинность сайта. Если его нет, то браузер выдает предупреждение о том, что подключение якобы небезопасное и может даже блокировать доступ к сайту. Но такое происходит с иностранными браузерами, отмечает Минцифры. Чтобы это решить, на устройство нужно либо установить отечественный сертификат безопасности на госуслугах, либо пользоваться российским Яндекс.Браузером. Допускает ли Минцифры, что отзывы зарубежных сертификатов станут происходить чаще, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
15: Такое заявление просто напоминает еще раз, что стоит добавить себе сертификаты, если вас смущают надписи, предположим, когда вы заходите на какой-нибудь государственный сайт, что он может быть небезопасным. Скорее, Минцифры понимают, что нам сертификаты, если будут выдавать, то просто могут их потом не продлевать или не выдавать новые. Отзыв, я думаю, будет не так часто встречаться, как просто непродление. Поэтому, конечно же, мы должны переходить на собственных регистраторов. Это нормально, про это и весь разговор. Опять, как было сказано ранее, не обязательно, чтобы вы сертификат устанавливали, если вы вдруг не подписываете что-то с помощью электронной цифровой подписи. Просто вы можете смириться с надписью, что данный сайт может быть небезопасен. Мы должны выписывать собственные сертификаты и использовать их. И в этом нет ничего вон выходящего за рамки обычной практики в цифровой среде.
4: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Недавно зарубежная компания Global Sign отозвала свой сертификат безопасности у сайта ФНС России, из-за чего он некоторое время не открывался, но работа была быстро восстановлена.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решение о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимает с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12 500 долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц. А в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно. Особая пенсия на Бизнес FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
16: Говорим «Между делом» с Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. Как мы, люди, с собой разговариваем? Как мы стремимся говорить себе и другим правду, особенно детям? Александр Яковлевич слушает мои размышления на этот счет и вспоминает себя в детстве.
17: Вот я не уверен, что я себя все время обманываю. Просто есть люди, которые, наоборот, недооценивают немножко. И у меня нет такого правила недооценивать себя. И я могу сказать, что когда-то я выиграл такую очень большую олимпиаду по математике. Это я еще был школьником. Но она была не последнего уровня, а самая последняя, союзная. Я почему-то был уверен, что я все там сделаю. И все, я не попал в тройку. А вообще-то говоря, речь шла, если первое место не взял, все. Я даже в тройку не попал. И я не мог подойти к этому мальчику, десятикласснику, который решил все задачи. Ну, главную задачу там надо было решить, я ее не смог решить. И я, значит, несмотря на то, что я добрался до такого уровня, нас было, ну, там, 5-6 человек всего. Но я понял, что, ну, все, из меня никакой не математик. Буду простым биологом. И, в общем-то, родители, конечно, постоянно должны хвалить своих детей, наверное. Ну, ребенок, допустим, читает стихи. Ну, в общем, так, средненько. Но он трудился. Он изо всех сил хотел стать лучшим. А вы ему говорите, ну, так, средненько. А вы честно хотите оценивать средненько. Мне кажется, это неправильно, потому что оценка должна быть в этом возрасте адекватна усилиям.
18: В каком этом возрасте надо оценивать по усилию, я так и не уточняю. Но шучу, что до 45 и дальше. Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альпин, Бизнес ФМ.
9: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
19: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Силы ПВО ведут боевую работу по ликвидации беспилотников в Ленинградской области. Было сбито уже 11 целей. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в канале «В Максе». По его словам, боевая работа продолжается. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии в ночь на четверг. Об этом сообщила государственная электросистема страны, пишет «Известия». По данным ведомства, аварийный сбой произошел около 10 минут первого по местному времени. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Электроснабжение уже частично восстановлено в Тбилиси. Причины масштабного блэкаута устанавливаются. Сенат Конгресса США может одобрить законопроект об ужесточении санкций против России до конца лета. Об этом заявил лидер республиканского большинства в Верхней Палате Джон Тьюн. Обновленный документ был внесен в Сенат 16 июля. Он предусматривает расширенные санкции против российских госкомпаний, банков, энергетических проектов, так называемого «теневого флота». Также предлагается ввести 100% пошлины в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа и стран, которые, по версии Вашингтона, помогают обходить энергетические санкции. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает высокими шансы на принятие законопроекта, однако отметил, что отдельные его положения, в том числе о вторичных санкциях против торговых партнеров России, требуют дополнительного рассмотрения. Искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества примерно через 5 лет. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск. По его словам, после этого не останется практически ничего, что искусственный интеллект не смог бы делать лучше человека. При этом Маск отметил, что, возможно, единственным исключением останется способность быть человеком. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. Суммы в основном незначительные. Несколько процентов от стоимости утраченных товаров рассказали бизнес-ФМ-продавцы. Хотя есть и те, кому выплатили до половины стоимости товаров. Селлеры не понимают, исходя из чего делаются такие расчеты. Торговые суда перестали заходить в порт Украины после массированных ударов по ним, признали в Киеве. Сама Украина продолжает атаковать суда, идущие в российские порты. Так стало известно, что впервые пострадал турецкий сухогруз, погиб член экипажа, а Казахстан уже сократил добычу нефти после приостановки погрузки танкеров на терминале КТК в Новороссийске. Принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций предусматривает ограничения против Мосбиржи и почти 100 других финорганизаций, а также против заместителей председателя Центробанка, сообщили в Брюсселе. Кто это и почему остальные руководители ЦБ рестрикции избежали, не уточняется. Что это значит для российского финсектора? Подробности на Business FM. Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Бизнес ФМ, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого, потерял на 150 тысяч, компенсировали 2. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, неясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
9: Бизнес говорит.
13: Пока выплаты приходят только за склад в Электростале и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Бизнес-ФМ селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
20: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже у большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
13: Wildberries Бизнес-ФМ ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростале, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
21: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
13: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
22: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
13: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Срок запрета экспорта как бензина, так и дистоплива заканчивается 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, а для бензина на полгода. Но утверждается, что окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
23: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько вводили. Это зависит от того, как я обстоятельствовал. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. То на момент нашего сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась, потому что, во-первых, не было новых крупных ударов по НПЗ концентрированных. Во-вторых, сумели решить часть проблем с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Белоруссии. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Плюс работает нормирование потребления. Вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе, в каких-то днях, в таком-то районе, по другим дням, что-то, нечеты и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новый беспилотник и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего с вами разговора стабилизировавшейся. Ну и даже в предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. В принципе, логично, что если у вас много переменных, и ситуация меняется быстро, то и управление тоже оперативное. Поэтому я думаю, что у нас основная цель сейчас это просто обеспечить потребителей. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим. Что-то успели починить, что-то еще не запустили. За счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
4: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и в целом ситуация на рынке топлива меняется в положительную сторону. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан уже сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадоев продолжит.
0: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении, там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
1: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
0: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает Интерфакс, в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД Республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
3: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты на неконфликтной стороне – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Но я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
0: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Армузском проливе. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Евросоюз ведет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета.
2: Все, ЕС введет рестрикции против почти сотни российских финансовых организаций, в основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа попадала под санкции США и Британии в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
5: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 2022, 2023, 2024 годах. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании, финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 2022 года под санкциями находится, сильные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
2: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Атомный или ядерный туризм – относительно новое явление. Развивать его начали в середине 20 века в Соединенных Штатах. Лас-Вегас тогда еще не был игровой столицей Америки, но рядом с ним, в пустыне, уже находился Невадский полигон. И проводимые там ядерные испытания привлекали в город множество любопытствующих. Люди устраивали так называемые вечеринки по просмотру бомб, где подавали атомные коктейли и ядерные закуски. Проводились конкурсы красоты «Мисс Атом». И сегодня старый полигон не утратил своей туристической привлекательности. Большим спросом также пользуются туры в Хиросиму и Нагасаки. К шахтам, из которых запускались ракеты с ядерными боеголовками, на законсервированные или разрушенные атомные электростанции и, конечно, в защитные подземные бункеры, построенные на случай ядерной войны. Тоже отдых на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аграрии смогут получить 265 миллионов рублей на реализацию проектов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о проектах по акселерации молочной фермы в рамках нового гранта для небольших хозяйств. Для сельхозпроизводителей из приграничных регионов предусмотрены специальные условия поддержки. Они смогут получать государственное финансирование на развитие молочного производства, что позволит снизить собственные затраты и сохранить устойчивость хозяйств. Российские рыбаки к 21 июля снизили вылов рыбы на 3,3% до 2 миллионов 700 тысяч тонн. Об этом сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном бассейне вылов уменьшился до 2 миллионов 100 тысяч тонн. Снижение затронуло добычу минтая, камбалы и трески. Вылов лосося снизился в полтора раза до 29,5 тысяч тонн. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такие сделки можно оформлять без предварительного визита в МФЦ. Зарегистрировать права на недвижимость с помощью биометрии можно в специальном сервисе на госуслугах. Россияне стали на 72% чаще стать застраховать недвижимость. Рост спроса в первом полугодии связывают с тем, что страховые компании начали включать в полисы защиту от ущерба, причиненного атаками беспилотников. Эксперты отмечают, что потребителю необходимо заранее разобраться в юридической механике покрытия страхового полиса. Слово «БПЛА» в рекламе само по себе ничего не гарантирует, пишут «Ведомости». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. От краха, из которого мы не выберемся, до «Как мы счастливы хорошему урожаю». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
7: «Бизнес говорит». В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым труд. Трудно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
8: Серьезные перебои с электричеством, что включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
7: О том же Рэм Акчурин.
10: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
7: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
8: Наш водитель, который приезжал последний раз, просто сказал, я больше не поеду. Я ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывает лавочка.
7: В Крым не поехали туристы, рестораны пустые, убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
10: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
7: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
8: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
7: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
10: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
7: О будущем Павел Швец.
8: Мы готовимся к худшему, вот, и делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
7: О настоящем Рэм Акчурин.
10: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому Ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
7: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20 500 рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8 500 за кило, а сейчас икра горбуша вылова этого года продается по 12 500-18 500, а стоимость икры киты достигает 16 500 рублей. Чем вызван такой рост цены, что будет дальше, Наталья Воробьева подробнее.
11: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лососей в этом году на треть меньше, чем в прошлом, соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным для

0: еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться. Цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
1: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4000 рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
2: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100, сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная стала горбуша и кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
1: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Они подвели итоги первого полугодия 26 года по вводу жилья в регионах РФ. Получилось, что, во-первых, относительно первого полугодия 25 года общий объем ввода в стране снизился на 18%. И нынешние 42,8 миллиона квадратных метров – это вообще минимальный показатель с 21 года. А во-вторых, снижение-то произошло за счет сокращения ввода жилья населением. Объем ИЖС составил только 26,6 миллиона квадратных метров. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Причем отрицательная динамика по вводу частных домов зафиксирована во всех российских регионах, кроме 13, среди которых в основном локации, где ввод жилья населением минимален. Но есть и субъекты с высокими объемами строительства – Дагестан, Чечня, Самарская и Владимирская области. А вот совокупный ввод многоквартирных домов как раз оказался на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И в плюс ушли большинство субъектов РФ. На росте сказалась отмена моратория на штрафы за просрочку, хотя и этот показатель довольно низкий по сравнению со значениями 21-23 года, подчеркивают в ЦИАНе. Но построить это полдела, надо еще продать. А здесь так, по статистике системы мониторинга и анализа новостроек BinMapPro, за первые 6 месяцев 26 года в 16 российских городах-миллионниках зафиксированы 99,8 тысячи новостроечных лотов в сделке. Это на 6,4% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Впрочем, снижение показателя отмечено только в 5 городах, в остальных-то наблюдается рост. А главной виновницей общероссийской отрицательной динамики стала Москва, где число лотов в сделках год к году упало сразу почти на 36%. Такого сокращения не отмечено ни в одном другом городе страны. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Специалисты ликвидировали пожар на логистическом центре Wildberries в Невинном Иске, возникший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Глава региона поблагодарил пожарных за героизм, стойкость и работу, которую они провели. Сбербанк с 1 сентября прекратил

0: обслуживания валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard. После этой даты пользоваться этими картами будет нельзя. Клиентам рекомендуют закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет, открытый в той же валюте, что и карточный. Финляндия в первые 4 месяца этого года увеличила импорт из России вопреки действующим санкциям ЕС. Об этом сообщает телерадиокомпания «Илле». При этом речь идет о товарах, которые не подпадают под действующие ограничения. Основную долю составили никель и связанные с ним товары, а также аммиак. Стоимость российских поставок в Финляндию в январе-апреле составила 285 миллионов евро. Это на 15 миллионов евро больше показателя за аналогичный период 2025 года. В Испании для предотвращения лесных пожаров стали использовать ослов, поскольку животные съедают легковоспламеняющуюся траву, пишет CNN. Кроме этого, ослы помогают утаптывать землю и разрушать сухую листву. Таким образом, создаются естественные противопожарные полосы, объяснили испанские ученые. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В США появились несколько планов по завершению конфликта, заявил Зеленский. Он собирается обсудить их с американцами. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Киева после начала дальних ударов по России. Комментарий Георгия Бофта. Центробанк вряд ли будет менять ключевую ставку в пятницу, так считает большинство опрошенных бизнес-фэм-экспертов. При этом регулятор может ужесточить риторику на фоне ускорения инфляции, особенно инфляционных ожиданий. Но есть и те, кто рассчитывает на снижение ставки, чем это связано и как будут реагировать рынки на решение ЦБ. И Банк Россия инициирует банкротство Евротранса в арбитражном суде. Хотя иск пока подан не был, акции компании упали на 19%. В чем заключаются претензии банка к крупному оператору сети АЗС и что будет, если Евротранс признают банкротом? Подробности на Business FM. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю он может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти предложения, а потом американцы озвучат их в Москве, сказал Зеленский. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с главой МИДа России Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Дмитрий Песков. В комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском море, морях и удары по гражданской инфраструктуре объявляются терпимыми. В Москве исходят из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уитков и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма-Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии не размещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
4: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Банк «Россия» заявил о намерении инициировать банкротство Евротранса, одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом будущей акции и облигации Евротранса и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перечук продолжит.
5: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
6: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуру ликвидации предприятия. Возможно, также реализация организация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
5: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 150 точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей-бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
7: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
5: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько техдефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
4: В четверг вечером акции ПАО «Евротранс» падали на 19% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье, пилот катапультировался и выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительной причиной техническая неисправность. Полет проходил без боекомплекта. Разрушения на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это был за борт. По данным «Коммерсанта», это был Су-57, многоцелевой истребитель 5-го поколения. Его запустили в серийное производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовке к ним. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Су-57 и второе его название ПАКФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель 5-го поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Но аварийность в воздухе на самом деле это математика, это арифметика по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях в том числе иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления экипажа, травлика различного рода, закрылки, прикрылки, киль, хвостовое оперение. То есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. Ну и дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
4: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда успел катапультироваться и выжил, сообщил ТАСС. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
9: Заполярный, Мурманская область, 14 тысяч жителей. В 1946 году Заполярным кругом было открыто богатейшее медно-никелевое месторождение. Днем города стало 4 июня 1956 года, когда на место строительства будущего горно-обогатительного комбината прибыл первый отряд комсомольцев-добровольцев.
1: Как появлялись города? На Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
10: Французская Total Energy выходит из проекта Arctic SPG-2. Свои 10% компания передаст Nordline, дочерней структуре Novateca. Сделку планируют завершить в ближайшее время, ее стоимость не раскрывается. Еще в 2022 году Total Energy списала более 4 миллиардов долларов вложений в российские активы, в основном из-за участия в этом проекте. С ноября 2023 Arctic SPG-2 находится под санкциями США. Еврокомиссия оштрафовала Google почти на миллиард долларов. Компания получила два штрафа. Первый за то, что в поиске часто показывала собственные сервисы и отодвигала предложения конкурентов. Второй – за ограничения в Google Play. Разработчикам не позволяли отправлять пользователей на оплату вне магазина приложений. Google раскритиковал решение и может обжаловать его в суде.
1: Отчеты и планы.
10: Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки пассажиров и водителей. Компания впервые прямо связала увольнение с введением и часть обращений теперь будет обрабатывать искусственный интеллект. Сотрудников, которые работали удаленно, также попросили вернуться в офис. Это уже второй раунд сокращений менее чем за 2 месяца. В июне Uber уволила почти четверть работников HR-подразделения. De Beers почти вдвое увеличила добычу алмазов, но заработала на них гораздо меньше. Во втором квартале компания добыла почти 8 миллионов каратов, а выручка от их продажи упала на 44%. Причина – снижение цен. Средняя стоимость карата сократилась более чем на треть. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил основные торги в четверг в плюсе, хотя день выдался на резкость волатильном. Индекс Мосбиржи сначала снижался почти до 2100 пунктов, затем штурмовал уровень 2160, но окончил основные торги на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. Уже вечернюю сессию индекса вновь ушел в небольшой минус. На рынок давили сразу 3 фактора. Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле никаких решений не принесла, а в пятницу ЦБ, скорее всего, возьмет паузу смягчения ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило. Нефть Brent в ходе торгов преодолевала психологическую отметку $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены, и это спасло российский рынок от существенного снижения. В лидерах роста нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара при этом слегка снизился до 78 рублей 40 копеек. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, вероятно, оставит без изменений. А вот нефти может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
11: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от Армуза, поэтому движение логичное.
12: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
11: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
12: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
11: Мне, как практику, наиболее вероятно кажется сценарий снижения, потому что нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца, поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов, может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе, это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала. Ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дип-сезон позади. Новый дип-сезон осенью — это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе на конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка. Это через пару недель. И дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета. Это сентябрь-октябрь. И в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос. Сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор. Такие акции, как, например, там X5.
12: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
11: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85 на 15. В пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
4: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Рынок акций находится в боковике без новых драйверов, а ключевое событие, решение ЦБ, может стать триггером для высокой волатильности. Пока устойчивого тренда нет, и идеи не сформировались, нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
13: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике, вероятнее всего, по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок, движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие технические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
12: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
13: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше. Но как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, ну, кажется несколько маловероятной.
12: Про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
13: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось, потому что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000. А сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажу. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
12: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
13: Риторика будет сложная, дисциплируемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
4: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. На фоне растущей нефти драгметаллы в четверг снижались, так золото подешевело на 2%, платина и палладий почти на 3%, серебро почти на 4%. Минцифры порекомендовал установить на устройства российские сертификаты безопасности. Это нужно, чтобы сохранить постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам. Ведомство отмечает, что ранее у некоторых отечественных ресурсов зарубежные компании отозвали свои сертификаты безопасности. Это цифровой документ, который гарантирует подлинность сайта. Если его нет, то браузер выдает предупреждение о том, что подключение якобы небезопасное и может даже блокировать доступ к сайту. Но такое происходит с иностранными браузерами, отмечает Минцифры. Чтобы это решить, на устройство нужно либо установить отечественный сертификат безопасности на госуслугах, либо пользоваться российским Яндекс.Браузером. Допускает ли Минцифры, что отзывы зарубежных сертификатов станут происходить чаще, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
14: Такое заявление просто напоминает еще раз, что стоит добавить себе сертификаты, если вас смущают надписи, предположим, когда вы заходите на какой-нибудь государственный сайт, что он может быть небезопасным. Скорее, Минцифры понимают, что нам сертификаты, если будут выдавать, то просто могут их потом не продлевать или не выдавать новые. Отзыв, я думаю, будет не так часто встречаться, как просто непродление. Поэтому, конечно же, мы должны переходить на собственных регистраторов. Это нормально, про это и весь разговор. Опять, как было сказано ранее, не обязательно, чтобы вы сертификат устанавливали, если вы вдруг не подписываете что-то с помощью электронной цифровой подписи. Просто вы можете смириться с надписью, что данный сайт может быть небезопасен. Мы должны выписывать собственные сертификаты и использовать их. И в этом нет ничего вон выходящего за рамки обычной практики в цифровой среде.
4: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Недавно зарубежная компания Global Sign отозвала свой сертификат безопасности у сайта ФНС России, из-за чего он некоторое время не открывался, но работа была быстро восстановлена.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решение о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимает с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12 500 долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно. Особая пенсия на Business FM. Продолжительность жизни.
15: Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние два десятилетия. Мышцы – это железа.
1: Журналист Алена Копылова.
15: Мышечная ткань – крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета второго типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Силы ПВО ведут боевую работу по ликвидации беспилотников в Ленинградской области. Было сбито уже 11 целей. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в канале «В Максе». По его словам, боевая работа продолжается. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии в ночь на четверг. Об этом сообщила государственная электросистема страны, пишет «Известия». По данным ведомства, аварийный сбой произошел около 10 минут первого по местному времени. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Электроснабжение уже частично восстановлено в Тбилиси. Причины масштабного блэкаута устанавливаются. Сенат Конгресса США может одобрить законопроект об ужесточении санкций против России до конца лета. Об этом заявил лидер республиканского большинства в Верхней Палате Джон Тьюн. Обновленный документ был внесен в Сенат 16 июля. Он предусматривает расширенные санкции против российских госкомпаний, банков, энергетических проектов, так называемого теневого флота. Также предлагается ввести 100% пошлины в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа и стран, которые, по версии Вашингтона, помогают обходить энергетические санкции. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает высокими шансы на принятие законопроекта, однако отметил, что отдельные его положения, в том числе о вторичных санкциях против торговых партнеров России, требуют дополнительного рассмотрения. Искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества примерно через 5 лет. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск. По его словам, после этого не останется практически ничего, что искусственный интеллект не смог бы делать лучше человека. При этом Маск отметил, что, возможно, единственным исключением останется способность быть человеком. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Начались выплаты с селлером, чей товар сгорел на складах в Асберес из-за атак беспилотников. А суммы в основном незначительные. Несколько процентов от стоимости утраченных товаров, рассказали бизнес-ФМ-продавцы. Хотя есть и те, кому выплатили до половины стоимости товаров. Селлеры не понимают, исходя из чего делаются такие расчеты. Торговые суда перестали заходить в порт Украины после массированных ударов по ним, признали в Киеве. Сама Украина продолжает атаковать суда, идущие в российские порты. Так стало известно, что впервые пострадал турецкий сухогруз, погиб член экипажа, а Казахстан уже сократил добычу нефти после приостановки погрузки танкеров на терминале КТК в Новороссийске. Принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций предусматривает ограничения против Мосбиржи и почти 100 других финорганизаций, а также против заместителей председателя Центробанка, сообщили в Брюсселе. Кто это и почему остальные руководители ЦБ рестрикции избежали, не уточняется. Что это значит для российского финсектора? Подробности на Business FM. Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Business FM, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого потерял на 150 тысяч, компенсировали две. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, неясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
1: Бизнес говорит.
18: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Business FM селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
19: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже у большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
18: Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростали, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
20: Я вот слушаю иногда, некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
18: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
21: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь в 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товар. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
18: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
22: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Срок запрета экспорта как бензина, так и дистоплива заканчивается 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, а для бензина на полгода. Но утверждается, что окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
23: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько вводили. Это зависит от того, как я обстоятельствовал. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. То на момент нашего сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась, потому что, во-первых, не было новых крупных ударов по НПЗ концентрированных. Во-вторых, сумели решить часть проблемы с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Белоруссии. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Тут плюс работает нормирование потребления. Вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в таких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четный, нечетный и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новые беспилотники и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но, в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот, ситуация выглядит на момент нашего с вами разговора стабилизировавшейся. Ну и даже в предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. В принципе, логично, что если у вас много переменных, и ситуация меняется быстро, то и управление тоже оперативное. Поэтому я думаю, что у нас основная цель сейчас это просто обеспечить потребителей. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим. Что-то успели починить, что-то еще не запустили. За счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
22: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и в целом ситуация на рынке топлива меняется в положительную сторону. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан уже сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадоев продолжит.
24: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии.
0: состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
2: Если этот терминал не работает, то рынок внешний мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
0: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинзол Алияров.
3: Казахстан является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты и на неконфликтной стране – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Ну, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
0: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Армузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
22: Евросоюз ведет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета. Всего ЕС введет рестрикции против почти сотни российских финансовых организаций, в основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа уже попадала под санкции США и Британии в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
6: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 2022, 2023, 2024 году. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании, финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 22 года под санкциями находят все иные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
22: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. В Объединенных Арабских Эмиратах продажа красивых автомобильных номерных знаков давно превратилась в целую индустрию с ажиотажными аукционами и азартными участниками. В 2008 году 25-летний бизнесмен из Абу-Даби Саид Гафар Хури на одном из таких аукционов выкупил уникальный номерной знак всего с одной цифрой – единицей. Эта крутизна обошлась Саиду в 14,5 миллионов долларов. Примерно в 10 раз дороже, чем премиальный родстер Пагани, на который предприниматель и повесил суперномер. Причем, по словам Саида, он готов был торговаться до 30 миллионов. Просто соперники по торгам сдались раньше. Сам бизнесмен считает, что у него это семейное. Ведь до этого старший брат Саида, Абдулла, купил на подобном аукционе два автомобильных номера за 10 миллионов. Транширы на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аграрии смогут получить 265 миллионов рублей на реализацию проектов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о проектах по акселерации молочной фермы в рамках нового гранта для небольших хозяйств. Для сельхозпроизводителей из приграничных регионов предусмотрены специальные условия поддержки. Они смогут получать государственное финансирование на развитие молочного производства, что позволит снизить собственные затраты и сохранить устойчивость хозяйств. Российские рыбаки к 21 июля снизили вылов рыбы на 3,3% до 2 700 000 тонн. Об этом сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном бассейне вылов уменьшился до 2 100 000 тонн. Снижение затронуло добычу минтая, камбалы и трески. Вылов лосося снизился в 1,5 раза до 29,5 тысяч тонн. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такие сделки можно оформлять без предварительного визита в МФЦ. Зарегистрировать права на недвижимость с помощью биометрии можно в специальном сервисе на госуслугах. Россияне стали на 72% чаще страховать недвижимость. Рост спроса в первом полугодии связывают с тем, что страховые компании начали включать в полисы защиту от ущерба, причиненного атаками беспилотников. Эксперты отмечают, что потребителю необходимо заранее разобраться в юридической механике покрытия страхового полиса. Слово «БПЛА» в рекламе само по себе ничего не гарантирует, пишут «Ведомости». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. От краха, из которого мы не выберемся, до как мы счастливы хорошим урожаем. Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
7: Бизнес говорит. В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым трудно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывезти вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
8: Серьезные перебои с электричеством, что включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
7: О том же Рэм Акчурин.
9: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
7: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
8: Наш водитель, который приезжал последний раз, он просто сказал, я больше не поеду. Я ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывает лавочка.
7: В Крым не поехали туристы. Рестораны пустые. Убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
9: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
7: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
8: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
7: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
9: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
7: О будущем Павел Швец.
8: Мы готовимся к худшему. Вот. И делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
7: О настоящем Рэм Акчурин.
9: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому, ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
7: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
10: Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило, а сейчас икра горбуша выловы этого года продается по 12,5-18,5 тысяч, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч рублей. Чем вызван такой рост цены, что будет дальше, Наталья Воробьева подробнее.
11: агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лосося в этом году на треть меньше, чем в прошлом. Соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным для лососевой путины. Рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
12: Такого не было вообще в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, ни к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке. И, соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижич, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
13: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
12: На нерка это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч тонн. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы рыбопромышленники.

0: Уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши и киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего. Если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый низ спрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная стала горбуша и кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижучая. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
1: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Говорим «Между делом» с Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. Как мы, люди, с собой разговариваем? Как мы стремимся говорить себе и другим правду, особенно детям? Александр Яковлевич слушает мои размышления на этот счет и вспоминает себя в детстве.
4: Вот я не уверен, что я себя все время обманываю. Просто есть люди, которые, наоборот, недооценивают немножко. И у меня нет такого правила недооценивать. Оценивать себя. И я могу сказать, что когда-то я выиграл такую очень большую олимпиаду в математике. Это я еще был школьником. Но она была не последнего уровня. А самая последняя, союзная, я почему-то был уверен, что ну все, сейчас мы, я все там сделаю. И все, я не попал в тройку. А вообще-то говоря, речь шла, если первое место не взял, все, все. Я даже в тройку не попал. И я не мог подойти к этому мальчику, десятикласснику, который решил все задачи. Ну, главную задачу там надо было решить, я ее не смог решить. И я, значит, несмотря на то, что я добрался до такого уровня, нас было, ну, там, 5-6 человек всего. Но я понял, что, ну, все, из меня никакой не математик. Буду простым биологом. И, в общем-то, родители, конечно, постоянно должны хвалить своих детей, наверное. Ну, ребенок, допустим, читает стихи. Ну, в общем, так, средненько. Но он трудился. Он изо всех сил хотел стать лучшим. А вы ему говорите, ну, так, средненько. А вы честно хотите оценивать средненько. Мне кажется, это неправильно, потому что оценка должна быть в этом возрасте адекватна усилиям.
3: В каком этом возрасте надо оценивать по усилию, я так и не уточняю. Но шучу, что до 45 и дальше. Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Специалисты ликвидировали пожар на логистическом центре Wildberries в Невинномысске, возникший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Глава региона поблагодарил пожарных за героизм, стойкость и работу, которую они провели. Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard. После этой даты пользоваться этими картами будет нельзя. Клиентам рекомендуют закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет, открытый в той же валюте, что и карточный. Финляндия в первые 4 месяца этого года увеличила импорт из России вопреки действующим санкциям ЕС. Об этом сообщает телерадиокомпания «Илле». При этом речь идет о товарах, которые не подпадают под действующие ограничения. Основную долю составили никель и связанные с ним товары, а также аммиак. Стоимость российских поставок в Финляндию в январе-апреле составила 285 миллионов евро. Это на 15 миллионов евро больше показателя за аналогичный период 2025 года. В Испании для предотвращения лесных пожаров стали использовать ослов, поскольку животные съедают легковоспламеняющуюся траву, пишет CNN. Кроме этого, ослы помогают утаптывать землю и разрушать

0: сухую листву. Таким образом создаются естественные противопожарные полосы, объяснили испанские ученые. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В США появились несколько планов по завершению конфликта, заявил Зеленский. Он собирается обсудить их с американцами. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Киева после начала дальних ударов по России. Комментарий Георгия Бофта. Центробанк вряд ли будет менять ключевую ставку в пятницу, так считает большинство опрошенных бизнес-фэм-экспертов. При этом регулятор может ужесточить риторику на фоне ускорения инфляции, особенно инфляционных ожиданий. Но есть и те, кто рассчитывает на снижение ставки, чем это связано и как будут реагировать рынки на решение ЦБ. И Банк Россия инициирует банкротство Евротранса в арбитражном суде. Хотя иск пока подан не был, акции компании упали на 19%. В чем заключается претензии банка к крупному оператору сети АЗС и что будет, если Евротранс признают банкротом? Подробности на Бизнес FM. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти предложения, а потом американцы озвучат их в Москве, сказал Зеленский. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с главой МИДа России Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Дмитрий Песков. В комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уитка. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре объявляются терпимыми. В Москве исходит из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход который во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уитков и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
0: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Банк «Россия» заявил о намерении инициировать банкротство «Евротранса», одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом будущей акции и облигации «Евротранса» и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже «Евротранс» лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перечук продолжит.
4: С момента выхода «Евротранса» на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции «Евротранса» снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне «Евротранс» в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы «Евротранса» начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
5: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуру ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
4: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов, трасса, парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 1.5 сотни точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей-бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
6: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, И акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
4: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько тех дефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: В четверг вечером акции ПАО «Евротранс» падали на 19% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. Учебный боевой самолет разбился в Подмосковье, пилот катапультировался и выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительная причина – техническая неисправность. Полет проходил без боекомплекта. Разрушения на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это был за борт. По данным «Коммерсанта», это был Су-57, многоцелевой истребитель 5-го поколения. Его запустили в серийное производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовке к ним. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Су-57 и второе его название ПАКФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель 5-го поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Аварийность в воздухе на самом деле это математика, это арифметика, по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях в том числе иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, предкрылки, киль, хвостовое оперение, то есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. И дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда успел катапультироваться и выжил, сообщал ТАСС. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть.
8: Оскар Уайлд.
1: Если в этой жизни что-то и стоит делать, так только то, что принято считать невозможным. Наизусть на Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
9: Французская Total Energy выходит из проекта Arctic SPG 2. Свои 10% компания передаст Nordline, дочерней структуре Novatek. Сделку планируют завершить в ближайшее время, ее стоимость не раскрывается. Еще в 2022 году Total Energy списала более 4 миллиардов долларов вложений в российские активы, в основном из-за участия в этом проекте. С ноября 2023 Arctic SPG 2 находится под санкциями США. Еврокомиссия оштрафовала Google почти на миллиард долларов. Компания получила два штрафа. Первый за то, что в поиске часто показывала собственные сервисы и отодвигала предложения конкурентов. Второй – за ограничения в Google Play. Разработчикам не позволяли отправлять пользователей на оплату вне магазина приложений. Google раскритиковал решение и может обжаловать его в суде.
1: Отчеты и планы.
9: Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки пассажиров и водителей. Компания впервые прямо связала увольнение с введением и часть обращения теперь будет обрабатывать искусственный интеллект. Сотрудников, которые работали удаленно, также попросили вернуться в офис. Это уже второй раунд сокращений менее чем за 2 месяца. В июне Uber уволила почти четверть работников HR-подразделения. De Beers почти вдвое увеличила добычу алмазов, но заработала на них гораздо меньше. Во втором квартале компания добыла почти 8 миллионов каратов, а выручка от их продажи упала на 44%. Причина – снижение цен. Средняя стоимость карата сократилась более чем на треть. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил основные торги в четверг в плюсе, хотя день выдался на резкость волатильным. Индекс Мосбиржи сначала снижался почти до 2100 пунктов, затем штурмовал уровень 2160, но окончил основные торги на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. Уже вечернюю сессию индекса вновь ушел в небольшой минус. На рынок доверие сразу три фактора. Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле никаких решений не принесла, а в пятницу ЦБ, скорее всего, возьмет паузу смягчения ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило. Нефть Брент в ходе торгов преодолевала психологическую отметку в $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены, и это спасло российский рынок от существенного снижения. В лидерах роста нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара при этом слегка снизился до 78 рублей 40 копеек. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, вероятно, оставит без изменений. А вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
10: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от тормоза, поэтому движение логично.
11: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
10: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
11: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
10: Мне, как практику, наиболее вероятно кажется сценарий снижения, потому что нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца, поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала. Ну, например, Сбербанк. банк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дип-сезон позади. Новый дип-сезон осенью – это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Но я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка. Это через пару недель. И дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета. Это сентябрь-октябрь. И в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос. Сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор. Такие акции, как, например, там X5.
11: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
10: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85/15. В пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
2: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Рынок акций находится в боковике без новых драйверов, а ключевое событие – решение ЦБ может стать триггером для высокой волатильности. Пока устойчивого тренда нет и идеи не сформировались, нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
8: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике вероятнее всего по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок. Движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие технические решения для того, чтобы нефть снизилась. Пока вот они на рынке не просматриваются.
11: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
8: Я думаю, что она реалистична и, возможно, даже отметки более высокие. Но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше. Но как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, то кажется несколько маловероятной.
11: Про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
8: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось потому, что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000. А сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажи. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
11: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
8: Риторика будет сложно дисциплируемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
2: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. На фоне растущей нефти драгметаллы в четверг снижались, так золото подешевело на 2%, платина и палладий почти на 3%, серебро почти на 4%. Минцифры порекомендовал установить на устройство российские сертификаты безопасности. Это нужно, чтобы сохранить постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам. Ведомство отмечает, что ранее у некоторых отечественных ресурсов зарубежные компании отозвали свои сертификаты безопасности. Это цифровой документ, который гарантирует подлинность сайта. Если его нет, то браузер выдает предупреждение о том, что подключение якобы небезопасное и может даже блокировать доступ к сайту. Но такое происходит с иностранными браузерами, отмечает Минцифры. Чтобы это решить, на устройство нужно либо установить отечественный сертификат безопасности на госуслугах, либо пользоваться российским Яндекс.Браузером. Допускает ли Минцифры, что отзывы зарубежных сертификатов станут происходить чаще, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
12: Такое заявление просто напоминает еще раз, что стоит добавить себе сертификаты, если вас смущают надписи, предположим, когда вы заходите на какой-нибудь государственный сайт, что он может быть небезопасным. Скорее, Минцифры понимают, что нам сертификаты, если будут выдавать выдавать, то просто могут их потом не продлевать или не выдавать новые. Отзыв, я думаю, будет не так часто встречаться, как просто непродление. Поэтому, конечно же, мы должны переходить на собственных регистраторов. Это нормально, про это и весь разговор. Опять, как было сказано ранее, не обязательно, чтобы вы сертификат устанавливали, если вы вдруг не подписываете что-то с помощью электронной цифровой подписи. Просто вы можете смириться с надписью, что данный сайт может быть небезопасен. Мы должны выписывать собственные сертификаты и использовать их. И в этом нет ничего вон выходящего за рамки обычной практики в цифровой среде.
0: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Недавно зарубежная компания Global Sign отозвала свой сертификат безопасности у сайта ФНС России, из-за чего он некоторое время не открывался, но работа была быстро восстановлена.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решения о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимают с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12,5 тысяч долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3 тысяч долларов ежемесячно. Особая пенсия на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
13: Сезон 26-го года в Формуле-1 подходит к своему экватору. Он получается очень спорным из-за лазейки в техническом регламенте, который со своими моторами нашел Мерседес. Вроде бы все очевидно. Трехлучевая звезда уверенно идет к победе в Кубке конструкторов, а один из ее пилотов, Кими Антонелли или Джордж Рассел, станет чемпионом мира. Но если посмотреть на индивидуальный зачет, то все не так радужно для гонщиков Мерседеса. Ближе к середине сезона опытная команда Феррари значительно доработала свои болиды, а ее лидер Льюис Хэмилтон в 41 год имеет реальные шансы завоевать рекордный 8-й титул и обойти великого Михаэля Шумахера. Силовые установки Мерседес опережают конкурентов, но появились проблемы с надежностью, и они могут привести к серьезной потере очков во второй половине сезона. Именно надежность позволяет Феррари конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У Макларена, который тоже использует силовые установки Мерседес, ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. Red Bull с этого года использует двигатели Ford, которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферштаппена. У середняков Alpine, Racing Bulls, Haas и Williams и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У Audi получилась отличная машина, но новичок Формулы-1 не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из Aston Martin, болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а Cadillac без единого очка просто медленный.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Силы ПВО ведут боевую работу по ликвидации беспилотников в Ленинградской области. Было сбито уже 11 целей. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в канале «В Максе». По его словам, боевая работа продолжается. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии в ночь на четверг. Об этом сообщила государственная электросистема страны, пишет «Известия». По данным ведомства, аварийный сбой произошел около 10 минут первого по местному времени. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Электроснабжение уже частично восстановлено в Тбилиси. Причины масштабного блокаута устанавливаются. Сенат Конгресса США может одобрить законопроект об ужесточении санкций против России до конца лета. Об этом заявил лидер республиканского большинства в Верхней Палате Джон Тьюн. Обновленный документ был внесен в Сенат 16 июля. Он предусматривает расширенные санкции против российских госкомпаний, банков, энергетических проектов, так называемого «теневого флота». Также предлагается ввести 100% пошлины в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа и стран, которые, по версии Вашингтона, помогают обходить энергетические санкции. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает высокими шансы на принятие законопроекта, однако отметил, что отдельные его положения, в том числе о вторичных санкциях против торговых партнеров России, требуют дополнительного рассмотрения. Искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества примерно через 5 лет. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск. По его словам, после этого не останется практически ничего, что искусственный интеллект не смог бы делать лучше человека. При этом Маск отметил, что, возможно, единственным исключением останется способность быть человеком. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Асберес из-за атак беспилотников. А суммы в основном незначительные. Несколько процентов от стоимости утраченных товаров, рассказали Business FM продавцы. Хотя есть и те, кому выплатили до половины стоимости товаров. Селлеры не понимают, исходя из чего делаются такие расчеты. Торговые суда перестали заходить в порт Украины после массированных ударов. По ним признали в Киеве. Сама Украина продолжает атаковать суда, идущие в российские порты. Так стало известно, что впервые пострадал турецкий сухогруз, погиб член экипажа, а Казахстан уже сократил добычу нефти после приостановки погрузки танкеров на терминале КТК в Новороссийске. Принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций предусматривает ограничения против Мосбиржи и почти 100 других финорганизаций, а также против заместителя председателя Центробанка, сообщили в Брюсселе. Кто это и почему остальные руководители ЦБ рестрикции избежали, не уточняется. Что это значит для российского финсектора, подробности на Business FM. Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Business FM, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого, потерял на 150 тысяч, компенсировали две. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, не ясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
1: Бизнес говорит.
11: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Business FM селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
15: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже у большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
11: Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростали, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
16: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
11: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще? В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
17: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь в 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
11: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
13: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Срок запрета экспорта как бензина, так и дистоплива заканчивается 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, а для бензина на полгода. Но утверждается, что окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
18: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько и вводили. Это зависит от того, как я встретился. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент нашего сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась, потому что, во-первых, не было новых крупных ударов по НПЗ концентрированных. Во-вторых, сумели решить часть проблем с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Беларуси. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Ну, плюс работает нормирование потребления. Вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в таких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четные, нечетные и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новые беспилотники и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но, в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего разговора стабилизировавшейся. Ну и даже предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. В принципе, логично, что если у вас много переменных, и ситуация меняется быстро, то и управление тоже оперативное. Поэтому я думаю, что у нас основная цель сейчас это просто обеспечить потребителей. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим. Что-то успели починить, что-то еще не запустили. За счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
13: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и в целом ситуация на рынке топлива меняется в положительную сторону. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан уже сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадоев продолжит.
19: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, не нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
20: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
19: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
21: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты на неконфликтной стороне – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Ну, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
19: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Евросоюз ведет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета. Всего ЕС введет рестрикции против почти сотни российских финансовых организаций, в основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа попадала под санкции США и Британии в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
22: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 2022, 2023, 2024 году. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании и финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 22 года под санкциями находится, все иные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
2: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета.
3: Реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слово и деньги. Будьте осторожны с мелкими расходами, ведь самая небольшая течь может потопить большой корабль. Бенджамин Франклин, американский политический деятель, дипломат, изобретатель, писатель, журналист, издатель, философ, естествоиспытатель. Один из отцов-основателей США, создатель Пенсильванского университета. Слово и деньги на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аграрии смогут получить 265 миллионов рублей на реализацию проектов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о проектах по акселерации молочной фермы в рамках нового гранта для небольших хозяйств. Для сельхозпроизводителей из приграничных регионов предусмотрены специальные условия поддержки. Они смогут получать государственное финансирование на развитие молочного производства, что позволит снизить собственные затраты и сохранить устойчивость хозяйств. Российские рыбаки к 21 июля снизили вылов рыбы на 3,3% до 2 700 000 тонн. Об этом сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном бассейне вылов уменьшился до 2 100 000 тонн. Снижение затронуло добычу минтая, камбалы и трески. Вылов лосося снизился в 1,5 раза до 29 500 тонн. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такие сделки можно оформлять без предварительного визита в МФЦ. Зарегистрировать права на недвижимость с помощью биометрии можно в специальном сервисе на госуслугах. Россияне стали на 72% чаще страховать недвижимость. Рост спроса в первом полугодии связывают с тем, что страховые компании начали включать в полисы защиту от ущерба, причиненного атаками беспилотников. Эксперты отмечают, что потребителю необходимо заранее разобраться в юридической механике покрытия страхового полиса. Слово «БПЛА» в рекламе само по себе ничего не гарантирует, пишут «Ведомости». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. От краха, из которого мы не выберемся, до «как мы счастливы хорошему урожаю». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
23: «Бизнес говорит». В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Ремом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым трудно сложно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
4: Серьезные перебои с электричеством, все включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
23: О том же Рэм Акчурин.
7: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
23: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
4: Наш водитель, который приезжал последний раз, он просто сказал, я больше не поеду. Я ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывает лавочка.
23: В Крым не поехали туристы. Рестораны пустые. Убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
7: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
23: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
4: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
23: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
7: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нет. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
23: О будущем Павел Швец.
4: Мы готовимся к худшему. Вот. И делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая вот, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
23: О настоящем Рэм Акчурин.
7: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому, ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
23: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило. А сейчас икра горбуша выловы этого года продается по 12,5-18,5 тысяч, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч рублей. Чем вызван такой рост цены, что будет дальше, Наталья Воробьева подробнее.
8: агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лосося в этом году на треть меньше, чем в прошлом. Соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным. Для лососевой путины рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
9: Такого не было вообще в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, и к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке, и, соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
10: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
9: На нерка это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч тонн. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится и на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться, цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
8: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4000 рублей, сейчас цена достигает 20 тысяч. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
12: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100, сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши и киты, которые основной, как бы, считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет

0: Теперь она стала украшением праздничного стола на свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Михаил Булгаков.
2: Только через страдания приходит истина. Это верно, будьте покойны. Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт.
1: Наизусть. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
3: Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние два десятилетия. Мышцы – это железа.
4: Журналист Алена Копылова.
3: Мышечная ткань – крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета второго типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок.
1: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Специалисты ликвидировали пожар на логистическом центре Wildberries в Невинномысске, возникший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Глава региона поблагодарил пожарных за героизм, стойкость и работу, которую они провели. Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание валютных, мультивалютных карт Visa и MasterCard. После этой даты пользоваться этими картами будет нельзя. Клиентам рекомендуют закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет, открытый в той же валюте, что и карточный. Финляндия в первые 4 месяца этого года увеличила импорт из России вопреки действующим санкциям ЕС. Об этом сообщает телерадиокомпания «Илле». При этом речь идет о товарах, которые не подпадают под действующие ограничения. Основную долю составили никель и связанные с ним товары, а также аммиак. Стоимость российских поставок в Финляндию в январе-апреле составила 285 миллионов евро. Это на 15 миллионов евро больше показателя за аналогичный период 2025 года. В Испании для предотвращения лесных пожаров стали использовать ослов, поскольку животные съедают легковоспламеняющуюся траву, пишет CNN. Кроме этого, ослы помогают утаптывать землю и разрушать сухую листву. Таким образом, создаются естественные противопожарные полосы, объяснили испанские ученые. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В США появились несколько планов по завершению конфликта, заявил Зеленский. Он собирается обсудить их с американцами. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Киева после начала дальних ударов по России. Комментарий Георгия Бофта. Центробанк вряд ли будет...

0: менять ключевую ставку в пятницу, так считает большинство опрошенных бизнес-фэм-экспертов. При этом регулятор может ужесточить риторику на фоне ускорения инфляции, особенно инфляционных ожиданий. Но есть и те, кто рассчитывает на снижение ставки. Чем это связано и как будут реагировать рынки на решение ЦБ? И Банк «Россия» инициирует банкротство Евротранса в арбитражном суде. Хотя иск пока подан не был, акции компании упали на 19%. В чем заключаются претензии банка к крупному оператору сети АЗС и что будет, если Евротранс признают банкротом? Подробности на Business FM. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти предложения, а потом американцы озвучат их в Москве, сказал Зеленский. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с главой МИДа России Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Дмитрий Песков, комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре объявляются терпимыми. В Москве исходит из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам, по такой логике, могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход который во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уиткоф и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
0: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Банк «Россия» заявил о намерении инициировать банкротство «Евротранса», одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом будущей акции и облигации «Евротранса» и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже «Евротранс» лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перечук продолжит.
2: С момента выхода «Евротранса» на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции «Евротранса» снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне «Евротранс» в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы «Евротранса» начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
3: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуру ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
2: Сегодня «Евротранс» занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 150 точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства «Евротранс» останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
4: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
2: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько техдефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: В четверг вечером акции ПАО «Евротранс» падали на 19% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье, пилот катапультировался и выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительная причина – техническая неисправность. Полет проходил без боекомплекта. Разрушения на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это был за борт. По данным «Коммерсанта», это был Су-57, многоцелевой истребитель пятого поколения. Его запустили в серийное производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовке к ним. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Су-57 и второе его название ПАКФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель пятого поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Но аварийность в воздухе на самом деле это математика, это арифметика, по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях в том числе иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, предкрылки, киль, хвостовое оперение, то есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование, и дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда успел катапультироваться и выжил, сообщил ТАСС. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось.
6: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
8: Exceed. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Деньги. Зона евро не первый монетарный союз. Например, франк КФА используется в 13 странах Африки, объединенных в две зоны – Западноафриканский валютный и экономический союз и Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество. Эксперты МВФ подсчитали, что в государствах, входящих в эти зоны, финансовая дисциплина и прозрачность выше, инфляция ниже, а внешние факторы наносят меньший ущерб экономике.
11: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: Бизнес и власть.
12: Французская Total Energy выходит из проекта Arctic SPG 2. Свои 10% компания передаст Nordline дочерней структуре Novateca. Сделку планируют завершить в ближайшее время, ее стоимость не раскрывается. Еще в 2022 году Total Energy списала более 4 миллиардов долларов вложений в российские активы, в основном из-за участия в этом проекте. С ноября 2023 Arctic SPG 2 находится под санкциями США. Еврокомиссия оштрафовала Google почти на миллиард долларов. Компания получила два штрафа. Первый за то, что в поиске часто показывала собственные сервисы и отодвигала предложения конкурентов. Второй за ограничения в Google Play. Разработчикам не позволяли отправлять пользователей на оплату вне магазина приложений. Google раскритиковал решение и может обжаловать его в суде.
13: Отчеты и планы.
12: Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки пассажиров и водителей. Компания впервые прямо связала увольнение с введением и часть обращений теперь будет обрабатывать искусственный интеллект. Сотрудников, которые работали удаленно, также попросили вернуться в офис. Это уже второй раунд сокращений менее чем за 2 месяца. В июне Uber уволила почти четверть работников HR-подразделения. De Beers почти вдвое увеличила добычу алмазов, но заработала на них гораздо меньше. Во втором квартале компания добыла почти 8 миллионов каратов, а выручка от их продажи упала на 44%. Причина – снижение цен. Средняя стоимость карата сократилась более чем на треть. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил основные торги в четверг в плюсе, хотя день выдался на резкость волатильным. Индекс Мосбиржи сначала снижался почти до 2100 пунктов, затем штурмовал уровень 2160, но окончил основные торги на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. Уже вечернюю сессию индекса вновь ушел в небольшой минус. На рынок давили сразу три фактора. Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле никаких решений не принесла, а в пятницу ЦБ, скорее всего, возьмет паузу смягчения ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило нефть. Брент в ходе торгов преодолевала психологическую отметку $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены, и это спасло российский рынок от существенного снижения. В лидерах роста нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара при этом слегка снизился до 78 рублей 40 копеек. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, вероятно, оставит без изменений. А вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
14: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от тормоза, поэтому движение логичное.
15: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
14: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
15: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих цен? Сценарий кажется наиболее вероятным?
14: Мне, как практику, наиболее вероятным кажется сценарий снижения, потому что нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца, поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно, Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала. Ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дипсезон позади. Новый дипсезон осенью — это где-то 25% от общих годовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка, это через пару недель, и дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета, это сентябрь-октябрь, и в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор, такие акции, как, например, там X5.
15: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
14: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85 на 15, в пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
0: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Рынок акций находится в боковике без новых драйверов, а ключевое событие – решение ЦБ – может стать триггером для высокой волатильности. Пока устойчивого тренда нет, и идеи не сформировались, нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
16: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике, вероятнее всего, по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок, движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие политические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
15: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
16: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше. Но как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, то кажется несколько маловероятной.
15: Про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
16: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось потому, что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000. А сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажи. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
15: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
16: Риторика будет сложная, дешифруемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
0: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. На фоне растущей нефти драгметаллы в четверг снижались, так золото подешевело на 2%, платина и палладий почти на 3%, серебро почти на 4%. Минцифры порекомендовал установить на устройство российские сертификаты безопасности. Это нужно, чтобы сохранить постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам. Ведомство отмечает, что ранее у некоторых отечественных ресурсов зарубежные компании отозвали свои сертификаты безопасности. Это цифровой документ, который гарантирует подлинность сайта. Если его нет, то браузер выдает предупреждение о том, что подключение якобы небезопасное и может даже блокировать доступ к сайту. Но такое происходит с иностранными браузерами, отмечает Минцифры. Чтобы это решить, на устройство нужно либо установить отечественные отечественный сертификат безопасности на госуслугах, либо пользоваться российским Яндекс.Браузером. Допускает ли Минцифры, что отзывы зарубежных сертификатов станут происходить чаще, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
17: Такое заявление просто напоминает еще раз, что стоит добавить себе сертификаты, если вас смущают надписи, предположим, когда вы заходите на какой-нибудь государственный сайт, что он может быть небезопасным. Скорее, Минцифры понимают, что нам сертификаты, если будут выдавать, то просто могут их потом не продлевать или не выдавать новые. Отзыв, я думаю, будет не так часто встречаться, как просто непродление. Поэтому, конечно же, мы должны переходить на собственных регистраторов. Это нормально, про это и весь разговор. Опять, как было сказано ранее, не обязательно, чтобы вы сертификат устанавливали, если вы вдруг не подписываете что-то с помощью электронной цифровой подписи. Просто вы можете смириться с надписью, что данный сайт может быть небезопасен. Мы должны выписывать собственные сертификаты и использовать их. И в этом нет ничего вон выходящего за рамки обычной практики в цифровой среде.
0: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Недавно зарубежная компания Global Sign отозвала свой сертификат безопасности у сайта ФНС России, из-за чего он некоторое время не открывался, но работа была быстро восстановлена.
18: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
19: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО Сбербанк. Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на Business FM. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В раннесоветской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верной, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья. Деньги к деньгам. На Business FM.
18: Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко.
9: Мы легко забываем и прощаем свои ошибки, когда они известны лишь нам одним.
18: Наизусть. На Business FM.
9: Business FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Санкт-Петербург и Ленинградскую область минувшей ночью атаковали беспилотники. По последним данным, над этим регионом сбили 59 БПЛА. Как сообщал глава города Александр Беглов, под удар попали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Какие здания были атакованы, Беглов не уточнил. Но незадолго до этого в Wildberries сообщили о приостановке работы двух логистических центров компании, которые находятся в Санкт-Петербурге, в Шушарах и Уткиной Заводе. Склад в Шушарах расположен на Московском шоссе. В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщает, что 3 человека пострадали при попадании беспилотников в склады Wildberries в деревне Новосаратовка под Питером. Осенью или зимой этого года Россию планирует посетить делегация американских законодателей, сообщила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна. По ее словам, они собираются обсудить с российскими коллегами вопросы торговли, мирного урегулирования и восстановления двухсторонних отношений между странами. В конце марта с таким же визитом Вашингтон посетила делегация российских депутатов. Поездка состоялась по приглашению Луны. По итогам в Кремле назвали визит полезным и важным, а в Госдуме сообщили об определенном размораживании отношений. Марко Рубио объявил о новых ограничениях на въезд в США. Меры направлены против лиц, ответственных или причастных к киберпреступлениям и нарушениям закона с использованием кибертехнологий, таких, например, как мошенничество в интернете и сексуальный шантаж. По словам госсекретаря, запрет на выдачу въездных виз будет распространяться не только на подозреваемых в совершении таких преступлений, но и на их родственников. Как добавил глава Госдепа, главной мишенью станут мошенники, действия которых часто координируют китайские транснациональные преступная организация. По его словам, только в 2024 году аферисты обманным путем лишили американцев как минимум 10 миллиардов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Атака дронов на склады Wildberries в Ленинградской области. Пострадали 3 человека, сообщил губернатор. Рано утром пресс-служба ВБРУС сообщала, что работа логистических комплексов была временно приостановлена без объяснения причин. Атаки беспилотников подвергся также Санкт-Петербург. Власти города сообщили, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры, каким не было указано. Между тем начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах Wildberries из-за атак беспилотников. Ранее суммы в основном незначительные, несколько процентов от стоимости утраченных товаров, рассказали Business FM продавцы. Власти планируют еще на полгода продлить запрет на экспорт бензина из России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Нынешний срок запрета экспорта как бензина, так и дизтоплива заканчивается 31 июля. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, в результате атаки дронов повреждены еще 2 крупных склада Wildberries, на этот раз в Петербурге. Губернатор Беглов сообщил утром о массированной атаке БПЛА. ВСУ написал, что удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, не уточняя, на какие именно объекты. Компания Wildberries заявила, что временно приостановлена работа ее логистических комплексов в Шушарах и Уткино и Заводи. Склад находится в Петербурге и области. Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания беспилотников начался пожар на складах Wildberries. Пострадали 3 человека. Дрозденко пишет, что это деревня Новосаратовка Всеволожского района. Там находится промзона Уткино-Заводь и Шушары рядом. Wildberries ночью также сообщала об эвакуации сортировочного центра в Симферополе. Других деталей оттуда нет. Таким образом, за последние 6 дней из-за атаки беспилотников серьезно повреждены уже 6 крупных складов Wildberries. Компания начала первые выплаты селлерам, чей товар сгорел. Мы поговорили с продавцами. Продолжит тему Наталья Шашина.
20: Бизнес говорит.
22: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Business FM селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
23: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже у большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
22: Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие Другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростале, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
1: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще в оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
22: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще? В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
2: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
22: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
21: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Мораторий на экспорт бензина и дизтоплива истекает 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, для бензина на полгода. Утверждается, что проект соответствующего постановления уже подготовлен, но окончательное решение должен будет принять вице-премьер Александр Новак. Ранее он же сообщал, что принятые правительством меры, в частности, как раз запрет на экспорт нефтепродуктов, помогли стабилизировать ситуацию на рынке. Комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрохович.
3: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько вводили. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент нашего сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась. Сумели решить часть проблем с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Беларуси. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Плюс работает нормирование потребления, вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в каких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четный, нечетный и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новый беспилотник и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего с вами разговора стабилизировавшейся. Ну и даже предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим, что-то успели починить, что-то еще не запустили. За счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
21: Станислав Митрохович, спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, где-то увеличиваются лимиты на заправку, а где-то отменяются более жесткие нормы. Индекс Мосбиржи на утренней сессии теряет сейчас почти 1%. 2125 пунктов. Напомню, что сегодня в 13.30 ЦБ огласит решение по ставке. Каким может быть решение? Об этом позже. А сейчас о том, что погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме в Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но виновника не назвала, продолжит Валерий Убадоев.
4: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Рейтер. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
5: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
4: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинзол Алияров.
7: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущий с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты и на неконфликтной стране – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Ну, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
4: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
8: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
24: Мир. Каждый день в твоих руках.
25: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
19: Не покупайте автомобиль. Серьезно. Пока не познакомитесь с Белджи. Потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». BLG. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Первое печатное рекламное объявление датируется 1472 годом. Оно сообщало о начале продаж нового молитвенника. Тем не менее, основателем печатной рекламы в Европе считают врача Теофраста. В 1630 году он открыл в Париже справочную контору, публиковавшую объявление во французской газете. Первое объявление сулило награду за розыск 12 украденных лошадей. Реклама – наша профессия.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
11: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области планируют заключить концессию на установку 400 камер фото-видеофиксации. Об этом стало известно на заседании Комитета регионального заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству. 100 камер намерен установить до конца года, еще 300 в 27-м. Акцент прежде всего сделают на установке камер на крупных и аварийных перекрестках. Проект концессионного соглашения находится на финальной стадии и ожидает подписания распоряжения губернатором. После этого последует публикация и размещение. Уже известно, что камеры планируют установить на Старом Бурске. Мосту, как только там завершится ремонт, на данный момент Минтранс рассматривает вопрос об установке там системы фото-видеофиксации правонарушений на скорость. Компания «Водолет» планирует запустить новые суда между Нижним Новгородом и Бором. По словам главы Борского округа Алексея Боровского, это может произойти уже в будущем году. Сейчас между двумя городами курсирует «Валдай». Число рейсов было увеличено после происшествия на канатной дороге и временного закрытия переправы. На следующий год компания планирует усилить свое присутствие и запустить новые суда. Современные «Акоходы» увеличенной вместимости. Российские бренды массово распродают одежду. У некоторых магазинов скидки достигают 90%, сообщает «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков. Среди компаний, объявивших акции, Gate 31, Choice, Bed Norton и Feels. По словам представителей брендов, продажи снизились, а расходы выросли. Некоторые компании даже предупреждали о возможном закрытии магазинов. Эксперты объясняют ситуацию снижением спроса на одежду, ростом издержек и высокой конкуренции. После ухода иностранных брендов в России открылось много новых магазинов, но покупателей на всех не хватает. Мэрию обязали увеличить процент озеленения в Нижегородском районе. Доля зеленых насаждений там не соответствует требованиям законодательства и составляет менее 70%, сообщили в природоохранной прокуратуре. Не уточнив, сколько именно процентов, город не дотянул до норматива. Для устранения нарушений прокурор подал иск к мэрии, который суд удовлетворил. Администрацию обязали принять меры по фактическому озеленению требуемой площади. Нижегородский IT-кампус «Неймарк» открыл прием заявок на заселение в колливинг на предстоящий учебный год. Ежемесячная стоимость проживания составит от 12 до 22 тысяч рублей. В стоимость включен пакет услуг «Все включено». Уборка номеров и общих зон, смена постельного белья, пользование мебелью, оборудованными кухнями и умными колонками. Заселиться в кампус могут не только студенты IT-специальностей, но и учащиеся смежных направлений, включая радиофизику, медицинскую кибернетику, архитектуру и лингвистику. При этом администрация ввела критерии отбора по академической успеваемости. Приоритет при заселении отдается абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ. Студенты, набравшие менее 65 баллов, смогут претендовать на места только после распределения высокобальников. Для действующих студентов обязательным условием является средний балл успеваемости в диапазоне от 3,5 до 4.
0: Возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет, сообщили в пресс-службе Миноборнауки. Там отметили, что киты – рекордсмены по продолжительности жизни среди млекопитающих. Кроме того, китообразные считаются интеллектуальными животными. Например, дельфины узнают себя в зеркале уже в 7 месяцев, тогда как дети – только к году. Вместе с тем у касаток обнаружена этнокультурная передача знаний. Разные семьи общаются на разных диалектах, охотятся разными методами и передают эти навыки из поколения в поколение, отмечают специалисты. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Погода.
13: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20, ночью также дождь и 18 градусов со знаком плюс.
12: Валюта.
13: На 24 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
0: Суды двух инстанций подтвердили виновность предприятия «Агжисергач» в причинении вреда почвам на более чем 1 миллион рублей, сообщает Управление Росприроднадзора по Нижегородской области. В прошлом году в ходе плановой проверки полигона твердых бытовых отходов установлено, что он оказывает негативное воздействие на почву. Отбор проб зафиксировал превышение по ряду загрязняющих веществ, среди которых свинец, нефтепродукты, мышьяк, ртуть и другие. Организация попыталась оспорить постановление в суде, но суды двух инстанций поддержали позицию Росприроднадзора. Кроме того, представители ведомства продолжают добиваться в суде взыскания с компанией «Агжисергач» ущерба, причиненного почвам. Wildberries начала выплачивать компенсации продавцам за сгоревшие товары. Основательница компании Татьяна Ким сообщила, что первыми деньги получат более 80 тысяч небольших предпринимателей, чьи товары находились на складе в подмосковной электростали. По словам Ким, выплаты должны поступить в течение суток. Wildberries также пообещала в ближайшее время компенсировать стоимость товаров, уничтоженных дронами, на других пострадавших складах. Ранее беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Подмосковье, Тамбовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Новый птицеводческий комплекс запущен в Артатовском округе при господдержке. Завершено строительство новой современной площадки по производству столового яйца в селе Михеевка. Инвестиции в проект составили почти 3 миллиарда рублей. Производственная площадка позволит дополнительно производить в регионе до 295 миллионов штук куриного яйца в год. Проект Михеевка был реализован агрохолдингом «Русское поле» при господдержке. Благодаря его реализации создано 150 рабочих мест. Всего за 5 лет реализации стратегии по расширению производства столового яйца в Нижегородской области группа компаний «Русское поле» почти в 4 раза увеличила общие производственные показатели за счет мощности 3 высокотехнологичных площадок в содержании птицы. Сумма инвестиций в проекты данного направления – порядка 4 миллиардов рублей, а во все проекты в сфере АПК в регионе – около 16 миллиардов. В этом году показатель увеличится еще на 6 миллиардов рублей, в том числе благодаря строительству еще одного современного комплекса по производству мяса-бройлера Павловской птицефабрики. Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что всего в регионе 5 предприятий развивают производство куриного яйца, еще одно специализируется на выращивании бройлера. Напомню, в агрохолдинг «Русское поле» входит 12 предприятий, 10 из которых расположены на территории Нижегородской области. Группа компаний специализируется на различных направлениях деятельности: производстве куриного мяса, инкубационного и столового яйца, комбикормов, выращивании зерновых и масличных культур. Общее количество сотрудников агрохолдинга превышает 3000 человек. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
16: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
17: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
16: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
26: Exceed. Born for more.
16: Реклама, не оферта.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Через век. Главные капиталы России.
28: Князь Феликс Феликсович Юсупов.
1: праправнук Кутузова и внук прусского короля Фридриха Вильгельма IV. К началу 20 века стоимость имений, дач и домов князей Юсуповых составляла более 21 миллиона рублей. Антрацитовый рудник оценивался в миллион, а сахарный завод – в полтора. Были еще бумажная и картонная фабрики и ценные бумаги на 3 с лишним миллиона. В 1908 году, после гибели брата Николая на дуэли, Феликс Юсупов стал единственным наследником фамильного состояния. Он родился в Санкт-Петербурге в 1887 году, учился в Оксфордском университете и основал там русское общество. В 1910 году создал и возглавил первый русский автомобильный клуб. Женился на племяннице Николая II Ирине Романовой, и их называли самой красивой парой империи. Первая мировая война застала молодоженов в свадебном путешествии. Приехав к родным в Киссинген, Феликс и Ирина были задержаны в Германии в качестве военнопленных по приказу кайзера Вильгельма II. Ирина ходатайствовала о разрешении вернуться в Россию своей кузины, невестки кайзера, но безуспешно. Тогда отец Феликса, тоже князь Феликс Юсупов, по своим каналам привлек в качестве дипломатического посредника испанского посла. Через него удалось договориться с министром иностранных дел Германии о том, чтобы в распоряжении русской дипмиссии был предоставлен специальный поезд. На этом поезде работники посольства и подданные Российской империи, желающие выехать из вражеской Германии, смогут вернуться на родину. В этот поезд и сели молодожены Юсуповы. Когда императору Вильгельму доложили об их отъезде, он поспешно приказал арестовать их на границе, но приказ опоздал. Беглецам удалось пересечь границу нейтральной Дании. Вскоре, проехав через Финляндию, они оказались дома в Петербурге. Во время Первой мировой войны Феликс Юсупов был освобожден от призыва в армию, поскольку являлся единственным сыном в семье. Однако он не остался в стороне. Первый госпиталь для тяжелораненых был размещен именно в его особняке на Литейном. Работая в нем, он параллельно поступил на годичные офицерские курсы в Пажеский корпус. В декабре 1916 года вместе с депутатом Государственной Думы Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем князь Феликс Юсупов-младший был участником организации убийства Распутина, за что был сослан в имение Ракитное в Белгородской области. После Октябрьской революции Юсуповы уехали в Крым, откуда отправились на Мальту и позднее перебрались в Лондон. Вся их недвижимость и все предприятия в России были национализированы. В 1919 году на средства, вырученные от продажи фамильных драгоценностей и двух полотен Рембрандта, Юсуповы купили дом в Булонском лесу. Чтобы как-то существовать, в 1920-е годы они открыли дом моды «Ирфе», где моделями работали бывшие русские аристократки. В 1927 году Феликс Феликсович

0: век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Курс истории или история курса.
1: Турецкая лира была введена в обращение ататюрком в 1923-м, заменив османскую лиру. Первая мировая война, в которой османы воевали на стороне Германии, привела экономику государства в полный упадок, способствовала развалу империи и появлению на карте новой страны – Турции. Сменилась и валюта. До 1966 года турецкая лира была привязана к доллару по курсу 1 доллар к 9 лирам. А дальше последовал ряд дефолтов. И если в 1980 году курс составлял 90 лир за доллар, то в 2001 уже более полутора миллионов. В 2005 году лира пережила деноминацию, в результате которой с банкнот убрали 6 нулей. Сейчас в Турции используется режим плавающего валютного курса, а доллар США стоит примерно 3 лиры.
0: Курс истории или история курса на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
1: Королев, Подмосковье. 200 тысяч жителей. Через территорию современного Королева проходил древний торговый путь из Московского княжества во Владимиро-Суздальское. А в 1715 году здесь было построено одно из первых в России парусных полотенных заведений. До революции это было одно из крупнейших производств в Подмосковье.
0: Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:28, студия Вероника Романова. Власти Ирана отклонили предложение Дональда Трампа о прекращении огня, пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники. По их данным, Тегеран не интересует временная сделка с Вашингтоном, которая не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом. Детали американского предложения неизвестны. Оно было единственным на столе переговоров, пишет газета. Обсуждения этой сделки состоялись в момент, когда Трамп пообещал расширить военные действия и начать атаковать критически важную инфраструктуру, мосты и электростанции. Удары США по Ирану продолжились и сегодня, 13-ю ночь подряд. Сообщалось о взрывах в портовом городе Бендер-Аббас, о перебоях со светом и нескольких пострадавших. Вся территория Абхазии осталась без света, заявляют в Минэнерго Республики. По данным Абхазского министерства, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, которая находится на административной границе Грузии. И также эта масштабная авария на электросетях привела к массовому отключению света в самой Грузии, так среди городов, которые остались без электричества, Тбилиси и Батуми. Количество регистраций компаний, специализирующихся на ритуальных услугах в России, увеличилось на 22,5% год-году до 995. Это данные за первое полугодие 26-го. Во многом это связано с обелением рынка и дроблением существовавшего ранее бизнеса, а не с высоким спросом на услуги, пишет Коммерсант. Потребители организовывают все менее пышные похороны из-за роста издержек. Это сдерживает маржинальность ритуального бизнеса. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составляет 11,5 тысяч, увеличившись год-году на 7,6%. В России во втором квартале этого года было выявлено минимальное число фальшивых иностранных банкнот – 81 единица, это следует из данных ЦБ. Наибольшее количество выявленных подделок пришлось на доллары США – 73, и при этом впервые с 2024 года были обнаружены фальшивые британские фунты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ЦБ огласит сегодня днем решение по ключевой ставке. Эксперты в большинстве своем уверены, что менять цифры регулятор сегодня не станет, но может изменить риторику. На утренней сессии индекс Мосбиржи сейчас ускоряет падение. Сейчас потери уже составляют процент с четвертью, 2117 пунктов. Рубио заявил, что надо искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа для Киева еще менее приемлемы. А Зеленский говорит, что в США появилось несколько предложений и несколько планов, а в Кремле говорят об отсутствии

0: излишнего оптимизма, к чему идет дело, комментарий Георгия Буфта. Все ближе банкротство Евротранса. Банк России заявил о намерении инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом и будущей акции облигаций Евротранса и судьба сети АЗС трассы, которые оператору принадлежат. Все подробности в ближайшее время. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предположений, несколько планов по завершению конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти предложения. Также американцы озвучат их в Москве. Ранее госсекретарь Рубио после встречи с главой МИД Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. Также Зеленский допустил трехстороннюю встречу Украины, США и России уже этим летом, если американцы передадут новые предложения Москве. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Песков. «Так чего ждать дальше?» комментирует Георгий Буфт.
1: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений, новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляются терпимыми. В Москве исходит из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов на Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уиткоф и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст на назад тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
0: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Массовые отключения света наблюдались в Грузии и Абхазии, в том числе в Тбилиси, Батуми, Кутаиси. А в Абхазском министерстве энергетики говорят, что причиной стала авария на Ингурской ГЭС. Также и в Грузии, и в Абхазии наблюдались перебои с интернетом. Позже подробности, а сейчас о том, что банкротство Евротранса все ближе. Банк России заявил о намерении инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом и будущей акции облигаций Евротранса и судьба сети АЗС Трасса, принадлежащей оператору. На бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается, продолжит Евгений Перельчук.
2: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе Финуслуги. В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
3: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуру ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
2: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 1.5 сотни точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей-бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
4: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, И акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
2: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько тех дефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Вчера акции ПАО «Евротранс» упали на 14% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. О чем сегодня будет? С теми, кто в теме. Отмена фестивалей в России. Как срыв опен-эйров бьет по организаторам? Что помогает встать на ноги? И как адаптировать бизнес-стратегию, чтобы обезопасить себя? Об этом мы спросили основателя крупнейшего в России опен-эйра «Дикая мята» Андрея Клюкина.
5: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать.
6: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: Ответы на остальные вопросы после полудня и в 18.30 на Бизнес ФМ.
6: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компании против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
8: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: Apple завершит утреннее шоу после 5-го сезона. Это один из первых сериалов Apple TV+. С него в 2019 году начинался стриминговый сервис компании. Главные роли исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Финальный сезон уже снимают, его премьера ожидается в 2027 году. Авторы заранее знали, что он станет последним, поэтому история получит завершенную концовку. Google впервые ушла в минус по свободным деньгам почти на 6 миллиардов долларов. Компания потратила рекордные суммы на дата-центры и оборудование для ИИ. План таких вложений на этот год увеличили до 205 миллиардов долларов. Масштаб расходов насторожил инвесторов. После отчета акции Google снизились на 3,5%. Премиальные гибридные кроссоверы Esteo включили в программу льготного автокредитования. Бренд появился весной этого года. Его запустили российский холдинг АГР и китайская компания Defitu. Теперь при покупке моделей Xlantix IT, IT8, V27 в кредит или лизинг можно получить скидку почти в 1 000 000 рублей. Машины оснащены электромоторами, а бензиновый двигатель подзаряжает батарею. Их выпускают в Петербурге на бывшем заводе General Motors. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: В 7:46 в Москве. Российский рынок акций начинает новый день со снижения. Сейчас потери составляют более 1%. А именно проценты 1,1, 2121 пункт. Вчерашний день российский рынок акций завершил в плюсе, хотя день выдался на редкость нервным. Индекс Мосбиржи штурмовал уровень 2160, но основные торги закончил на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. На рынок давили сразу три фактора. ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций. О нем мы еще расскажем через несколько минут. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле не принесла прорывных решений. Ну и ЦБ сегодня в 13:30, как ожидают большинство, возьмет все-таки паузу в смягчении ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило нефть. Брент в ходе торгов преодолела психологическую отметку в $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены. Это спасло российский рынок от более глубокого падения. В лидерах роста оказались нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара слегка снизился. 78.40. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, скорее всего, оставят без изменений, а вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
10: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от тормоза, поэтому движение логично.
11: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
10: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
11: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
10: Мне, как практику, наиболее вероятным кажется сценарий снижения, потому что и нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца. Поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок — это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала, ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дипсезон позади. Новый дипсезон осенью — это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка, это через пару недель, и дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета, это сентябрь-октябрь, и в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор, такие акции, как, например, там X5.
11: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
10: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85/15. В пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
0: Александр Бартенев, БКС «Мир инвестиций». Рынок акций в боковике без новых драйверов, а ключевое событие решения ЦБ может стать триггером для высокой волатильности, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
12: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике, вероятнее всего, по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок, движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие технические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
11: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
12: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше. Но как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, то кажется несколько маловероятной.
11: Про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
12: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось потому, что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000. А сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажи. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
11: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
12: Риторика будет сложная, дисциплируемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
0: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. А сейчас на утренней сессии индекс Мосбиржи падает на процент с небольшим, 2122 пункта. Нефть Brent в минусе на 0,4%, но все же выше $100, 131. Минцифра порекомендовала установить на устройство российский сертификат безопасности. Позже подробности, а сейчас о том, что россияне все чаще покупают готовые туры на зарубежные концерты. По оценке Forbes, в этом году спрос на такие поездки вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. После пандемии 2022 года концертный турпоток заметно сократился, но теперь готовые программы продают и крупные игроки рынка. Что вернуло зрителей к зарубежным шоу и в чем преимущество покупки тура у оператора, рассказывает гендиректор Space Travel, вице-президент АТОР по вопросу международного туризма Артур Мурадян.
13: Связано это в первую очередь с тем, что большинство этих звезд или мероприятий не проводятся на территории нашей страны в угоду или санкций, или политическим решением. Одно время потерпеть 1-2 года, а на 5-й год хочется развеяться, увидеть тех, кого, в принципе, мы продолжаем слушать. Операторы и туриндустрия приспособилась и поняли, что можно предлагать такой продукт, как самостоятельные путешествия на различные мероприятия. Это и концерты BTS, гонки Формулы-1, концерт Kanye West в Стамбуле. География довольно широкая. Там, где много формальностей, потоки в разы меньше, но преимущество глобальных звезд, что они выступают в тех местах, где нам ни виза, никакие дополнительные требования не требуются. А покупают, как правило, 2-3 услуги. Это и проживание, и логистика. Просто продавать билеты – это не профиль туркомпании. Другое дело, что сами потребители делятся на две группы. Те, кто готов слетать на 2-3 ночи, побывать на мероприятии и вернуться. И те, кто готов совместить это со своим отпуском. Сложность самостоятельно купить не такая большая билеты на концерт, потому что наши граждане хорошо научились получать иностранные кредитные карты виртуальные, их вполне достаточно. Но зачастую именно проблемы с логистикой и с организованным выкупом мест под туроператоров дают преференции ценовые. Во-первых, там и по билету может быть более дешевая цена за счет опыта. Во-вторых, можно заранее и выкупить гостиницы рядом с концертными площадками.
0: Артур Мурадян, Space Travel. По данным АТОР, зарубежные концерты ежегодно посещают несколько десятков тысяч россиян. Самыми популярными направлениями остаются Турция, Эмираты и страны Азии. Для крупных туроператоров это пока узкая ниша. На такие путешествия приходится около 1% продаж. По оценкам участников рынка, маржинальность концертных туров составляет от 5 до 15%.
14: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
15: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
17: Транширы. В Объединенных Арабских Эмиратах продажа красивых автомобильных номерных знаков давно превратилась в целую индустрию с ажиотажными аукционами и азартными участниками. В 2008 году 25-летний бизнесмен из Абу-Даби Саид Гафар Хури на одном из таких аукционов выкупил уникальный номерной знак всего с одной цифрой – единицей. Эта крутизна обошлась Саиду в 14,5 миллионов долларов, примерно в 10 раз дороже, чем премиальный родстер Пагани, на который предприниматель и повесил суперномер. Причем, по словам Саида, он готов был торговаться до 30 миллионов. Просто соперники по торгам сдались раньше. Сам бизнесмен считает, что у него это семейное. Ведь до этого старший брат Саида, Абдулла, купил на подобном аукционе 2 автомобильных номера за 10 миллионов.
16: Транширы на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 7.58, в студии Вероника Романова. Совет Евросоюза включил в 21-й пакет санкций против России 4 российских аэропорта в Минводах, Ульяновске, Ростове-на-Дону, а также столичное Шереметьево. Утверждается, что они используются для перевозки товаров и технологий военного назначения и таким образом задействованы в проведении российской военной операции на Украине. Также в санкционный список попали порты Оля в Астраханской области и Высоцка в Ленинградской. Первые, по заявлению Совета ЕС, используются для поставки беспилотников или ракет, либо связанных с ними технологий или компонентов, а Высоцк используется для морской транспортировки сырой нефти или нефтепродуктов судами, применяющими нерегулярные практики судоходства с высоким уровнем риска, говорится в сообщении ЕС. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет компенсировать любой ущерб от иранских ударов по коммерческим судам и грузам в Ормузском проливе за счет замороженных активов Ирана. О рассмотрении этой идеи в июне писало агентство Reuters со ссылкой на источник. По данным Wall Street Journal, по всему миру может быть заморожено до 100 миллиардов долларов иранских активов. Крупнейший держатель таких средств – Китай, от 20 до 50 миллиардов. На втором месте – Ирак, 15 миллиардов долларов. На третьем – Индия и Южная Корея, по 7 миллиардов. В США хранится около 2 миллиардов долларов. Сбер не прекращает обслуживание клиентов с мультивалютными и валютными счетами, уточнили в пресс-службе банка. Речь об уведомлении шла лишь о валютных картах с нулевым балансом, которые долгое время не использовались, а также о мультивалютных картах, поддержка которых завершена. В банке подчеркивают, что деньги клиентов остаются в полной сохранности, изменения не распространяются на действующие мультивалютные и валютные счета. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Атака дронов на склады в Вайлдберрис в Ленинградской области. Пострадали 3 человека, сообщил губернатор. Ранее пресс-служба ВВРУ сообщила, что работа логистических комплексов временно приостановлена. Атаке беспилотников подвергся также ночью Санкт-Петербург. Власти сообщили, что удар пришелся по неким объектам гражданской инфраструктуры. От Мединского и Дегтярева до Дворковича и певца-маршала. ЕС опубликовал список юридических и физических лиц, которые попали в 21-й пакет санкций. Всего в нем фигурирует 218 наименований. И там есть банки, компании и частные лица. Подробности чуть позже в нашем эфире. Центробанк сегодня в 13.30 огласит решение по ключевой ставке. Большинство игроков на рынке уверены, сегодня регулятор ничего менять не будет, но может изменить риторику. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, в результате атаки дронов повреждены еще 2 крупных склада Wildberries, на этот раз в Петербурге. Губернатор Беглов сообщил утром о массированной атаке БПЛА ВСУ, написал, что удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, не уточняя, на какие именно объекты. Компания Wildberries заявила, что временно приостановлена работа ее логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Склад находится в Петербурге и в области. Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания беспилотников начался пожар на складах в Wildberries. Пострадали 3 человека. Дрозденко пишет, что это деревня Новосаратовка Всеволожского района. Там находится промзона Уткино-Заводь и рядом Шушары. Wildberries ночью сообщал также об эвакуации сортировочного центра в Симферополе. Других деталей нет. Таким образом, за последние 6 дней из-за атаки беспилотников серьезно повреждены уже 6 крупных складов Wildberries. Компания начала первые выплаты селлерам, чей товар сгорел. Мы поговорили с продавцами. Подробнее Наталья Шашина.
18: Бизнес говорит.
19: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Business FM селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
20: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже у большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
19: В Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростали, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
21: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще в оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она с себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
19: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
1: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
19: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Мораторий на экспорт бензина и дизтоплива истекает 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, для бензина на полгода. Утверждается, что проект соответствующего постановления уже подготовлен, но окончательное решение должен будет принять вице-премьер Александр Новак. Он же ранее сообщал, что принятые правительством меры, в частности, как раз запрет на экспорт нефтепродуктов, помогли стабилизировать ситуацию на рынке, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
3: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько и вводили. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. То на момент нашего сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась. Сумели решить часть проблем с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Беларуси. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупный НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Ну, плюс работает нормирование потребления, вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в таких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четный, нечетный и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новый беспилотник и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего с вами разговора стабилизировавшейся. Ну и даже в предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим, что-то успели починить, что-то еще не запустили. За счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
0: Станислав Митрохович, спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, где-то увеличиваются лимиты на заправку, а где-то отменяются более жесткие нормы. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме в Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но виновника не назвала. Продолжит Валерий Убадоев.
22: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Рейтер. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
2: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
22: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Ейсинзол Алияров.
4: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты и на неконфликтной стране – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Ну, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
22: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Армузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес FM.
5: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
15: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
23: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
24: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
25: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
15: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
26: «Интермода» открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. «Брунелло Кучинелли», «Бёрбери», «Канали», «Сантони», «Пизерико» и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. «Интермода». Большая Покровская, 25.
27: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
28: Успеть за 10 секунд на Business FM.
29: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
28: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
6: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Социальную ответственность компании начали учитывать при оценке бизнеса. В системе Spark Interfax появилась информация о том, соответствует ли компания стандарту общественного капитала бизнеса. Теперь эти данные будут отображаться в карточке организации при проверке контрагентов. Стандарт оценивает не только финансовые показатели, но и то, как компания соблюдает экологические и трудовые нормы, участвует в социальных проектах и ведет бизнес. По данным газет «Коммерсант», такую оценку уже прошли более 1500 российских компаний. Это помогает партнерам учитывать не только финансовую надежность, но и соцответственность бизнеса. В общественном транспорте Нижнего Новгорода может появиться оплата проезда через Яндекс.Гоу. Об этом на заседании Комитета Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству сообщил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, это решили сделать после обращения граждан. Такую возможность намерены запустить и в ближайшее время. Напомню, с 1 июля в Нижнем Новгороде отменили плату проезда наличными в салоне автобусов. Схему движения на улице Новикова-Прибоя изменили. Ограничения действуют до 2 августа, сообщает пресс-служба мэрии. Речь идет об участке на пересечении с трамвайными путями в районе остановки улицы Херсонская. Его частично перекрыли в связи с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей. Двустороннее движение сохраняется в обоих направлениях. При этом приоритет у транспортных средств, которые следуют со стороны Новикова-Прибоя в направлении улицы Лесной. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Нижегородские учителя получат новые меры поддержки, сообщил председатель регионального заксобрания Евгений Люлин. Благодаря изменениям в законодательстве дети педагогов получат приоритет при зачислении в дошкольные учреждения. Раз в месяц учителя смогут бесплатно ходить в музеи, также они получат право на бесплатную юридическую помощь и защиту от угроз, а молодые специалисты на непрерывное методическое сопровождение и наставничество. Тем, кто проработал учителем 25 лет и более, будут присваивать звание ветеран труда без необходимости предоставлять награды, которые требуются сейчас. Евгений Люлин добавил, что работа по повышению престижа этой профессии будет продолжаться. Карантин по бешенству животных отменили на территории двух сел, деревни и поселка в Нижегородской области. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовых актов. Речь идет о селах Борисовка и Большое Андосово, Сергачского и Пилинского округов, деревне Крижи и поселке Кузьма в Павловском округе и в Нижнем Новгороде. Особый режим там был введен весной. На данный момент ситуация на территориях стабилизировалась. В России направили заявку на регистрацию бренда «Дух Анкориджа» для производства средств против вредителей, пишет «Комсомольская правда». Заявка поступила в Роспатент. Под этим названием планируют выпускать гербициды, инсектициды, бактериальные яды, а также препараты против грибка, насекомых, мышей и моллюсков. Ранее в базе Роспатента появилась еще одна заявка на бренд «Дух Анкориджа». Его хотят использовать уже для производства парфюмерии. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
28: Погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20, ночью также дождь и 18 градусов со знаком плюс.
28: Валюта.
7: На 24 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
28: Компании и корпорации.
6: Суды двух инстанций подтвердили виновность предприятия «Агжисергач» в причинении вреда почвам на более чем 1 миллион рублей, сообщает Управление Росприроднадзора по Нижегородской области. В прошлом году в ходе плановой проверки полигона твердых бытовых отходов установлено, что он оказывает негативное воздействие на почву. Отбор проб зафиксировал превышение по ряду загрязняющих веществ, среди которых свинец, нефтепродукты, мышьяк, ртуть и другие. Организация попыталась оспорить постановление в суде, но суды двух инстанций поддержали позицию Росприроднадзора. Кроме того, представители ведомства продолжают добиваться в суде взыскания с компанией «Агжисергач» ущерба, причиненного почвам. Wildberries начала выплачивать компенсации продавцам за сгоревшие товары. Основательница компании Татьяна Ким сообщила, что первыми деньги получат более 80 тысяч небольших предпринимателей, чьи товары находились на складе в подмосковной Электростали. По словам Ким, выплаты должны поступить в течение суток. Wildberries также пообещала в ближайшее время компенсировать стоимость товаров, уничтоженных дронами на других пострадавших складах. Ранее беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Подмосковье, Тамбовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Новые птицеводческие комплексы запущены в Артатовском округе при господдержке. Завершено строительство новой современной площадки по производству столового яйца в селе Михеевка. Инвестиции в проект составили почти 3 миллиарда рублей. Производственная площадка позволит дополнительно производить в регионе до 295 миллионов штук куриного яйца в год. Проект Михеевка был реализован агрохолдингом «Русское поле» при господдержке. Благодаря его реализации создано 150 рабочих мест. Всего за 5 лет реализации стратегии по расширению производства столового яйца в Нижегородской области группа компаний «Русское поле» почти в 4 раза увеличила общие производственные показатели за счет мощности 3 высокотехнологичных площадок в содержании птицы. Сумма инвестиций в проекты данного направления порядка 4 миллиардов рублей, а во все проекты в сфере АПК в регионе около 16 миллиардов. В этом году показатель увеличится еще на 6 миллиардов рублей, в том числе благодаря строительству еще одного современного комплекса по производству мяса-бройлера Павловской птицефабрики. Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что всего в регионе 5 предприятий развивают производство куриного яйца, еще одно специализируется на выращивании бройлера. Напомню, в агрохолдинг «Русское поле» входит 12 предприятий, 10 из которых расположены на территории Нижегородской области. Группа компаний специализируется на различных направлениях деятельности: производстве куриного мяса, инкубационного и столового яйца, комбикормов, выращивании зерновых и масличных культур. Общее количество сотрудников агрохолдинга превышает 3000 человек. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре, Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
12: В 1828 году в Москве на Остоженке профессор медицины, лейб-медик императора Александра I Христиан Иванович Лодер открыл заведение искусственных минеральных вод. Врач и сам очень уважал и всячески продвигал целебное воздействие пеших прогулок и лечения минеральными водами. Заплатив невероятные тогда деньги, 300 рублей, москвичи, следившие за своим здоровьем, могли уже не тратиться на поездку в Висбаден, а пить лечебную водичку и принимать ванные процедуры прямо на Остоженке. После чего прогуливаться в парке, который спускался к набережной. Простолюдинам, трудившимся в поте лица, такое времяпрепровождение казалось придурью богатых бездельников. И в столице стали говорить, что на Москве-реке есть место, где гоняют лодыря. А потом и самих пациентов клиники, переиначив фамилию доктора, стали называть лодырями, подразумевая тунеядцев.
11: Говорящие фамилии на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
1: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старой Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагары в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий и Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын

0: Замену алкоголю. Чифирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 2015 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иди сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоце основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоце потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дело. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8:28, студия Вероника Романова. Силы ПВО минувшей ночью сбили 571 беспилотник над российскими регионами, сообщает Минобороны. Ранее стало известно, что склады Wildberries загорелись в деревне Новосаратовска на границе с Санкт-Петербургом после атаки БПЛА. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, пострадали 3 человека и госпитализировали с травмами средней тяжести. Также после попадания беспилотника обрушилась конструкция одного из складов птицефабрики «Северный» в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших нет. Пентагон отредактировал официальную информацию о потерях американской армии, понесенных в войне с Ираном. На это обратил внимание Нью-Йорк Таймс. Число погибших было занижено с 18 до 14 человек. Исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэл Вайлдес прокомментировал произошедшее временными сбоями в обработке данных на сайте, которые, по его словам, будут быстро устранены. При этом неназванные источники издания настаивают, что изменения стали следствием деликатных внутренних обсуждений, и военнослужащих из списка исключили намеренно. Военные, о которых идет речь, погибли при иранских обстрелах в минувшие выходные в Иордании и в Северном Ираке. И гибель произошла после официального объявления о прекращении огня в апреле этого года. Это и послужило причиной исключения их из списка, считают источники «Нью-Йорк Таймс». Гидросамолет с 11 пассажирами разбился в США. Он потерпел крушение в штате Вашингтон. Воздушное судно вылетело из Сиэтла в гавань Рош-Харбор. По предварительным данным, погибших нет. Четверых пострадавших доставили в медицинские учреждения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи падает сейчас на проценты почти 0,2, 2120 пунктов. Все это на фоне публикации нового санкционного списка ЕС. Он был рекордно расширен за 4 года, а также на ожидание решения Центробанка по ставке. Ее, как полагают на рынке, сегодня менять регулятор не станет. Надо искать новые идеи. Условия Анкориджа стали еще менее приемлемыми для Украины. Об этом заявил Марко Рубио. А Зеленский утверждает, что у США появилось несколько предложений. Более того, Зеленский допустил трехстороннюю встречу уже этим летом. Что все это значит, комментирует Георгий Буфт. Начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах Wildberries из-за атак дронов. Суммы в основном скромные, рассказали Бизнес FM продавцы. При этом ночью был новый удар по складам ВБ. Теперь в Ленинградской области компания сообщила, что ее логистические комплексы временно приостановили работу. Власти Ленинградской области сообщают о 3 пострадавших.
0: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов.

0: клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Евросоюз принял и опубликовал полный список 21-го пакета санкций против России. Документ вступил в силу. Главное новшество – это экстерриториальный подход к криптовалютам. ЕС сможет блокировать не конкретную криптобиржу, а ввозить полный страновой запрет, если на ее территории функционируют площадки, которые способствуют обходу европейских санкций. В санкционные списки теперь может попасть НПЗ в третьих странах, если он закупает и перерабатывает российскую нефть. Ограничения уже коснулись одного крупного НПЗ в Белоруссии. Новый список стал рекордным. По числу персональных и корпоративных санкций под запрет попали 218 физических и юридических лиц.
3: Подробности.
4: Среди физических лиц в санкционный список ЕС вошли помощник президента Мединский, министр спорта Дегтярев, гендиректор РЖД Белозеров, глава «Газпром-медиа» Жаров, замглавы Центробанка Белов, бизнесмен Гуцериев, а также владельцы сети «Светофор». Под ограничение попали также следующие руководители спортивных ассоциаций: бывший глава Олимпийского комитета России Поздняков, президент Федерации спортивной борьбы Мамиашвили и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Он уже заявил, что из-за этих санкций приостановил исполнение своих полномочий на посту президента Международной шахматной федерации. Западные СМИ отдельно выделяют, что под санкции попали основатели компании «Пиранья» Корчагин и Чернышов, производящий дроны «Камикадзе». Основной удар пришелся на финансовый сектор. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление средств 94 банкам, включая Россельхозбанк, Дом РФ, МТС-банк, Уралсиб, Зенит, Почтабанк, Русский стандарт, а также банки маркетплейсов и другие. Кроме того, ограничения затронули крупные финансовые учреждения, среди которых Мосбиржа и компании, связанные с российской системой международных платежей А7. Также ЕС запретил транзакции с 14 криптоплатформами из Грузии, Арабских Эмиратов и Киргизии, впервые введя механизм полного запрета на услуги с криптоактивами для компаний из третьих стран, помогающих обходить санкции. Кроме того, в список включены крупные аэропорты: Шереметьево в Москве, Минеральные воды, Платов в Ростове-на-Дону и Ульяновск-Восточный, а также предприятия оборонного сектора. В энергетике ограничения затронули Интеррао, несколько НПЗ, а также структуры Славнефти и Татнефти. В этом пакете ЕС заморозил корректировку потолка цен на нефть на уровне $44 за баррель и ввел запрет на сделки с НПЗ, перерабатывающими российскую нефть, в том числе с заводом в грузинском Кулеве. В горно-металлургической отрасли под санкции попали первая алмазная компания, созданная после включения Алроса в список США, Нордголд, Селикдар и другие. Также в списке значится Южуралзолото, которую недавно на торгах купил БТС Мост Холдинг. После сделки организация сменилась название на группу компаний БТС «Золото», но в списке Евросоюза она указана под прежним наименованием.
2: Плюс в списке более 40 судов теневого флота, так называемого. Страны ЕС получили возможность вводить ограничения против компаний, которые занимаются бункировкой и наймом экипажей. Кроме того, экспортные ограничения введены в отношении 5 десятков организаций из КНР, Индии, Казахстана и Турции, которые, по версии ЕС, способствуют обходу санкций.
1: Прямо сейчас.
2: Вагурец заявляет, что пострадавших на объектах компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нет. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению военного конфликта, сообщил Владимир Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы эти идеи обсудить. Зеленский допустил трехстороннюю встречу Украины, США и России уже летом, если американцы передадут новые предложения Москве. Рубио ранее сказал, что нужно искать новые идеи. Условия Анкориджа стали для Киева еще менее приемлемы, комментирует Георгий Бог.
5: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уитковым и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие и масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляются терпимыми. В Москве исходит из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уиткоф и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии не размещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уиткоф привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Но не только Евросоюз расширяет санкции, американское министерство войны, Пентагон, опубликовало этой ночью список угроз нацбезопасности. Обновленный список включает в себя, между прочим, 33 российских вуза и НИИ. А среди них, между прочим, Московский государственный университет имени Ломоносова, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МАИ, Московский физико-технический институт, Курчатовский институт, Сколтех, Томский политех, Уральский федеральный университет, а также Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского, МИРА, несколько институтов Российской академии наук и научно-производственных организаций. Что это означает? Что Минобороны не сможет финансировать фундаментальные исследования, если они проводятся совместно с организациями из этого списка. Списка, еще раз повторю, угроз нацбезопасности США. О чем сегодня будет с теми, кто в теме? Отмена фестивалей в России, как срыв опен-эйров бьет по организаторам, что помогает встать на ноги, и как адаптировать бизнес-стратегию, чтобы себя обезопасить. Об этом мы спросили основателя крупнейшего в России опен-эйра, дикомята Андрея Клюкина.
3: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Это был Андрей Клюкин. Ответ на остальные вопросы после полудня и 18.30 на Business FM.
6: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
8: Exceed. Born for more.
6: Реклама. Не оферта.
9: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
11: Беда, мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
1: Деньги к деньгам на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Apple завершит утреннее шоу после 5-го сезона. Это один из первых сериалов Apple TV+. С него в 2019 году начинался стриминговый сервис компании. Главные роли исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Финальный сезон уже снимают, его премьера ожидается в 2027 году. Авторы заранее знали, что он станет последним, поэтому история получит завершенную концовку. Google впервые ушла в минус по свободным деньгам почти на 6 миллиардов долларов. Компания потратила рекордные суммы на дата-центры и оборудование для ИИ. План таких вложений на этот год увеличили до 205 миллиардов долларов. Масштаб расходов насторожил инвесторов. После отчета акции Google снизились на 3,5%. Премиальные гибридные кроссоверы Esteo включили в программу льготного автокредитования. Бренд появился весной этого года. Его запустили российский холдинг АГР и китайская компания Defitu. Теперь при покупке моделей Xlantix IT, IT8, V27 в кредит или лизинг можно получить скидку почти в 1 000 000 рублей. Машины оснащены электромоторами, а бензиновый двигатель подзаряжает батарею. Их выпускают в Петербурге на бывшем заводе General Motors. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Восемь сорок шесть в Москве. Банкротство Евротранса все ближе. Банк России заявил о намерении инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов. Бумаги Евротранса упали на 14%. Под вопросом о будущей акции облигаций Евротранса и судьба сети АЗС Трасса, принадлежащей оператору, на бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь растет. Продолжит тему Евгений Перельчук.
13: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат. Однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
14: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры, связанные с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности.
13: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, свои нефтебазы, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 150 точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей-бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
15: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются. И если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств. И акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньший риск. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
13: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на 10%, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько техдефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Прямо сейчас.
2: Следственный комитет сообщает, что В результате атаки ВСУ на гражданские объекты в Ленинградской области пострадали мирные граждане. Их число уточняется. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой по гражданским объектам в Ленинградской области, говорит в Следственном комитете. Ну а между тем пресс-служба Петербургского комитета по транспорту сообщает, что из-за атаки БПЛА были изменены маршруты 5 автобусов в Петербурге. Речь идет о проезде по Московскому шоссе.
16: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Приветствую, Григорий.
17: Доброе утро.
2: Твой прогноз по ставке сегодня.
17: Да, у нас ставка ЦБ. Тут, наверное, можно ответить заголовками.
2: Можно присоединиться ко всем и сказать, что ничего не изменится.
17: От агентства Блумберга там опять такое шедевральное размышление, уж не знаю.
2: Так.
17: Центральный банк России стоит перед дилеммой поддержать экономику России, которая шатается под ударами Украины, или спасти экономику от бушующей инфляции. Ну, в общем, такие у них там фантазийные размышления. Ну, естественно, ЦБ действительно перед такой дилеммой. С одной стороны, вроде как напряженность в экономике в свете последних вот событий, новой волны атак уже на исключительно гражданские инфраструктурные объекты, связанные с внутренней торговлей. Соответственно, это тоже может вызвать в будущем рост цен. На топливном рынке вроде как какая-то стабилизация. Ну, ЦБ, в общем-то, будет решать. С другой стороны, на ЦБ очень сильное давление со всех сторон. Лоббисты, экспортеры, политики, даже с правительством предлагают подумать о снижении ставки. В общем, в принципе, сюрпризом таким большим не будет, если ЦБ все-таки на 25 сотых снижит ставку, хотя, конечно, в это слабо верится. Но, тем не менее, статус-кво, наверное, сохранится. С точки зрения сопроводительного документа, ну, скорее всего, ЦБ останется верен себе, будет намекать на сохранение проинфляционных рисков. Ну, судя по поведению нашего рынка акций, рынка внутреннего долга, на помощь страны ЦБ, ну, с точки зрения смягчения денежной политики, особо никто пока не верит. С утра индекс Мосбиржи откатывает снова вниз, ближе к отметке 200. Ну, в принципе, здесь по рынку акций, скорее всего, мы в новом вот этом диапазоне будем какое-то время жить. В какой-то момент вернемся даже к отметке в 2000 пунктов. Тут очень быстро ходят наиболее ликвидные бумаги, тот же «Газпром». В общем, пока там идей для какого-то роста особого нет. А «Газпром» имеет очень большой вес в индексе Мосбиржи. Ну, первый по весу, по-моему, «Сбербанк». На рынке внутреннего долга вот здесь, естественно, больше у нас акцент, потому что долговой рынок, ставки на долговом рынке, они напрямую влияют на экономическую активность, на стоимость длинного кредита и прочее. Ну, вроде как здесь какая-то стабилизация, поэтому реакция в первую очередь будет на рынке внутреннего долга, на те или иные решения ЦБ и на его намеки по поводу будущей денежной кредитной политики. Ну, валютный рынок тоже, естественно, будет затронут в зависимости от решения. Что касается рынков глобальных, с утра такое затишье. Естественно, фондовые индексы в Азии корректируются вниз. Это реакция на вчерашний спад в Америке. С утра американские биржевые индексы чуть-чуть восстановились. И вот здесь интересный казус. Сейчас нефтяные спекулянты следят именно за динамикой американских фондовых индексов. Широко распространено мнение, что в случае, если индекс широкого рынка S&P 500, предположим, пробьется ниже отметки 7300, это будет сигналом, чтобы Трамп включил так называемую атаку, то есть отступил от своей жесткой позиции по отношению к Ирану, но на текущий момент рынок немножечко замер в ожидании. Выходные приближаются, а Трамп обещал какие-то кары небесные Ирану, бомбить его до посинения бомбардировщиками Б-52, поэтому цены на нефть, естественно, на всякий случай по Brent выше $100.
2: Спасибо, продолжим, а сейчас у нас новости.
16: Капитал на Бизнес ФМ. Прямо сейчас.
2: В Рио губернатора Тверской области сообщает, что в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание административного здания логистического центра в поселке Элеватор. Такая вот молния пришла только что.
16: Рекламно. Реклама.
18: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
19: «Мир». Каждый день в твоих руках.
20: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
21: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Деньги.
23: Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента присваивается двум металлам, золоту и серебру, называется биметаллизм. При этом золотые и серебряные монеты обращаются на равных правах. Биметаллизм использовался в Персии, в Риме, Византии и арабских странах. Главный его минус в том, что постоянно возникает несоответствие между рыночной и зафиксированной стоимостями золота и серебра. Поэтому в конце 19 века капиталистические страны перешли к золотому монометаллизму.
16: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. ФСБ заявляет о предотвращении очередного теракта. Утверждается, что в Москве задержана 30-летняя женщина, которая пыталась установить самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника органов безопасности. Как следует из сообщения ФСБ, женщина сама предложила сотрудничество спецслужбам Украины в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран ЕС. В Твери из-за отражения атаки БПЛА произошло возгорание административного здания логистического центра в поселке Элеватор. Это сообщают местные власти. Других подробностей пока нет. Всего силы ПВО минувшей ночью сбили 571 беспилотник над российскими регионами. Это утром сообщало Минобороны. Пентагон внес 33 российских вуза и НИИ в список угроз нацбезопасности США. В опубликованном американском Минобороны перечне МГУ, Высшая школа экономики, МФТИ, Курчатовский институт, Сколтех, Томский политех и еще более двух десятков российских вузов, научных институтов и исследовательских организаций. В целом в перечне 130 организаций из России, Китая и Ирана. Этот документ означает, что Минобороны США не сможет финансировать фундаментальные исследования, если они проводятся совместно с организациями из этого списка. В мае 23-го штаты уже вводили санкции против ряда российских вузов и научно-исследовательских институтов, специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Тогда под ограничение попали Санкт-Петербургский горный университет, РГУ нефти и газа имени Губкина, Российский государственный геолого-разведочный университет, а также несколько профильных НИИ. Эти организации были включены в санкционный список, который запрещает американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
25: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Атака дронов на склады Wildberries в Ленинградской области. Пострадали 3 человека, сообщил губернатор. Ранее пресс-служба ВБРУ сообщила, что работа логистических комплексов была временно приостановлена. Атаки беспилотников подвергся также Санкт-Петербург. Власти сообщили, что удар пришелся по неназванным объектам гражданской инфраструктуры. От Мединского и Дегтярева до Дворковича и маршала ЕС опубликовал список юридических и физических лиц, которые попали в 21-й пакет санкций. Всего в перечне более 200 фигурантов, и это самое серьезное расширение рестрикций за последние 4 года. Центробанк гласит сегодня днем решение по ключевой ставке. Эксперты в большинстве своем уверены, что менять цифры регулятор сегодня не будет, но может поменять риторику. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, в результате атаки дронов повреждены еще 2 крупных склада «Вайлдберрис», на этот раз в Петербурге. Губернатор Беглов сообщил утром о массированной атаке БПЛА ВСУ, написал, что удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, не уточняя, какие именно это объекты. Компания «Вайлдберрис» заявила, что временно приостановлена работа ее логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Склады находятся в Петербурге и в области. Склад в Шушарах был открыт всего год назад – после сильного пожара 24 года. Сегодня губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания беспилотников склады «Вайлдберрис» загорелись, пострадали 3 человека. Дрозденко пишет, что это деревня Новосаратовка Всеволожского района, там находится промзона Уткина-Заводь и рядом Шушары. Подробнее об этих территориях говорит журналист новостного портала 47 News Юлия Гильмшина.
0: Шушары, соответственно, это Санкт-Петербург, Уткинозавод. Но на самом деле технически это тоже Санкт-Петербург, но рядом находится деревня Новосаратовка. Ну, не рядом, через КАТ. То есть даже не сказать, что это в черте Ленинградской области. Но там пока речь о том складе, который находится в Уткинозаводе.
3: Это густонаселенные районы, да, помимо этих логистических индустриальных центров, там дома?
0: Ну, разделим. Шушары – это вообще большой район города Санкт-Петербурга, там много многоэтажек, но склады, они же находятся не внутри многоэтажек, а вдоль, соответственно, трассы. Но чтобы доехать до складов, нужно проехать по той же дороге, по которой люди едут к себе домой и обратно. Но там всегда тоже большая пробка. То, что объект второй в Новосаратовке, там строится Новосаратовка, такой известный будущий город, а пока это не очень большая территория застроена.
3: Про сами склады что известно, насколько крупные?
0: Ну, Шушар, вы помните, какое-то время назад уже горел этот же склад. Я так понимаю, что это о нем же речь, его восстанавливали, так что довольно обидно, что в него попали. Его придется восстанавливать. А второй, ну, тоже крупный. Мне кажется, это одни из крупных.
25: Юлия Гильмшина, журналист новостного портала 47 News. Петербургские водители сообщили о временном перекрытии Московского шоссе у Шушар. Движение частично ограничено. Там не проехать, рассказал Бизнес FM петербургский таксист Владимир.
4: Ну вот от меня конкретно видно дым, но это далеко от меня, 10 км. Московское шоссе, Шушары, это огромный микрорайон. Как вот большое скопление новостроев, так скажем, там конкретно сейчас пожар. Я проснулся, телеграм не работает, сразу понятно, что что-то случилось. Сейчас заработал.
3: Там объезд-то есть все-таки, вот это место, где сейчас перекрыли, все-таки людям
4: да,
3: как-то на работу?
4: Есть. Просто оно само по себе сложное. Московское шоссе – это сложный участок. Ну, там есть М1 или М11, так она платка. Я не знаю, ее, наверное, вряд ли перекрыли. Можно по ней поехать, может, ее бесплатно сделали. Можно вокруг через Пушкин, через Пулковское шоссе проехать. Просто это станешь, получается.
25: Ночью «Вайлдберрис» сообщала также об эвакуации сортировочного центра в Симферополе. Других деталей нет. Сегодняшние удары беспилотников – это уже третья крупная атака на складскую инфраструктуру маркетплейса за последние 6 дней. В итоге серьезно повреждены 6 крупных складов «Вайлдберрис». Компания начала уже первые выплаты селлерам, чей товар сгорел. Мы поговорили с продавцами. Наталья Шашина подробнее.
5: «Бизнес говорит».
7: Пока выплаты приходят только за склад в «Электростали» и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с «Бизнес FM» селлер, основатель платформы «Меркатус» Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
8: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей. Вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие. Они даже у большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
7: Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростале, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
5: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
7: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
6: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
7: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
25: Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме в Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадуев продолжит тему.
9: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться от отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Рейтер. Сильнее всего на Тенгизском месторождении, там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
10: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
9: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД Республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
11: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущий с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты на неконфликтной стране – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Ну, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
9: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес FM.
12: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
13: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
14: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
15: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
26: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
28: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
29: Успеть за 10 секунд на Business FM.
30: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
31: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
32: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
7: Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, пишет «Парламентская газета». Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории, но до самого расселения иногда проходит несколько лет. Жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, компенсация будет определяться ближе к моменту выкупа, чтобы владельцы не теряли деньги из-за роста цен. Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области пожаловались правительству и депутатам на многомиллионные счета за вывоз мусора, которые им выставили операторы ТКО, пишет «Коммерсант Приволжья». Плату за мусор фермерам насчитали как владельцам офисной недвижимости с сотнями сотрудников, исходя из площади коровников и овощехранилищ, хотя работают в них всего по несколько человек. Некоторые счета превысили выручку сельхозпроизводителей, однако операторы обвинили компании в сокрытии недвижимости и численности штата, а также сослались на пробелы в законах и тарифном регулировании. Ситуация может потребовать корректировки. Территориальные схемы обращения с отходами полагают эксперты, которые вместе с властями предложили платить за фактический объем вывоза мусора. Депутаты рекомендовали операторам договориться с фермерами, пообещав проконтролировать ситуацию. Нижегородские власти получили право вводить льготы для молодых медиков. Госдума приняла закон, разрешающий региональным властям вводить доп. Меры соцподдержки и гарантии для медиков на наставничестве. По словам председателя комитета по охране здоровья Сергея Леонова, мера поможет расширить помощь начинающим специалистам и существенно сократить дефицит кадров в российском здравоохранении. Правда, финансовое бремя такой поддержки тоже ляжет на бюджет регионов и муниципалитетов. Полеты на воздушных шарах, запланированные на 24 июля в Нижегородской области, отменили из-за погоды. Об этом организаторы сообщили в соцсетях. Полеты должны были состояться в рамках фьесты «Небо НН». По словам организаторов, отменить их пришлось из соображений безопасности. Прогноз не оставляет возможности планировать этот полет. Тем, кто его уже оплатил, вернут деньги или дадут возможность перезаписаться на другую дату. Напомню, в конце июня полеты аэростатов также отменяли из-за погоды. Власти захотели отправлять дебоширов и алкоголиков на общественные работы. С идеей выступили депутаты партии «Коммунисты России», пишет издание «Абзац». По мнению парламентариев, злостных алкоголиков, дебоширов и тунеядцев можно направлять на сбор урожая, дорожные работы, уборку подъездов или помощь пожилым людям на вокзалах. Депутаты считают, что мера поможет воспитать нарушителей и решить проблему нехватки рабочих рук. По задумке чиновников, срок таких работ мог бы составлять от 15 дней до месяца, а задания должны подбираться с учетом состояния здоровья человека. А вот в Белоруссии уже решено отправлять пьяниц лодыри на военно-воспитательные сборы сроком до 2-3 месяцев. Такая мера коснется аграриев, заявили в администрации президента республики, пишет РИА Новости. Там отметили, что те, кто плохо работает, смогут подтянуть свою форму и исправить ошибки полезным трудом на благо армии. На службу может попасть любой проштрафившийся работник сельского хозяйства, вне зависимости от занимаемого поста. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20, ночью также дождь и 18 градусов со знаком плюс.
1: Валюта.
0: На 24 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
7: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Омской области направила в арбитражный суд Нижегородской области заявление о признании банкротами 30 организаций региона с совокупными требованиями более миллиарда рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Крупнейшие претензии заявлены к предприятиям «Фабрика композитов», «Русхим НН», «Племлесхозу Линдовский», «Новосрус», «Нижегородстройпроект», «Смартлифт», «Геострой Альянс» и другим. Сумма требований от 21 миллиона до полумиллиарда. Другие компании задолжали от 700 тысяч до 13 миллионов рублей. Полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Об этом ТАСС заявил главный конструктор инновационных автомобилей КАМАЗ Сергей Назаренко. По его словам, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороги после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Назаренко рассказал, что сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. Завод «Красное Сормово» приступит к строительству серии сухогрузных судов с усиленной речной функцией уже в октябре. Контракт на постройку первого судна подписан, его передача заказчику запланирована на будущий год. О планах верфи стало известно в ходе презентации серийной модели строительства гражданских судов Объединенной судостроительной корпорации на конференции в Санкт-Петербурге. Потенциальный спрос на суда этого типа может превысить 200 единиц в горизонте 10 лет. Верфь будет работать по унифицированной платформе номер 1. Параллельно ОСК представила технический проект танкера «Химовоза» на базе той же платформы. Как отметил директор департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афанютин, судно уже согласовано с Российским морским регистром судоходства. В его конструкцию заложена повышенная топливная эффективность и решение, соответствующее актуальным экологическим нормам. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
2: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
7: Промышленники Баташовы. На Руси потомки Баташовых появились к середине 15-го столетия и поступили на службу к московским князьям. Именно в это время начинают попадаться в летописях Баташи и Баташовы. Многие из них нашли убежище в Туле, где преуспели в кузнечном деле. Иеремей Баташов был избран первым старостой Оружной Слободы. Влас Баташов при тишайшем Алексея Михайловича начал делать первые нарезные пищали. А Иван Тимофеевич Баташов поставил железоделательный завод в Туле. Потомки именно этого Баташова развернули бурную деятельность по освоению природных богатств Приокского горного округа, превратив его в важный центр железодеятельной промышленности центральной части Российской империи. В 1728 году Баташов владел независимыми друг от друга двумя заводскими комплексами – Тульским и Медынским. В 1734 году Иван Тимофеевич, находясь в жесткой болезни, составил завещание, по которому один завод переходил в руки старшего сына Александра, а другой – младшего – Родиона. В 1740 году после смерти брата Родион Иванович купил у вдовы Медынского завод, который за нерадением и пьянством владельца приведен был в полное разорение. Знание дела, предпринимательская хватка, умение ладить с чиновниками берг-коллегии позволили Родиону Ивановичу не только восстановить отцовское производство, но и расширить его. После смерти Родиона Ивановича дела перешли в руки его сыновей Андрея и Ивана, чьими неусыпными трудами хозяйство Баташовых превратилось в мощный производственный комплекс. Но строительство заводов ввергло Баташовых в финансовую кабалу, ибо деньги приходилось брать в кредит. Только расплатясь, они могли приступить к новому строительству в Ордатовском уезде Нижегородской губернии. Разрешение на строительство было получено в сентябре 1764 года, а производство запустили уже через два года, в декабре 1766. В 1770-м в строй действующих предприятий Баташова вели Велитьминский молотобойный завод на реке Велитьма, который течет через Выксу. В это же время Баташова построили при заводе полотняную фабрику, где ткали для господского дома скатерти, холстину и ковры. Имелась и бумажная фабрика. Заводы выпускали пестрый ассортимент товаров на рынок и поставляли их в казну. Это были действительно первые крупные мануфактуры в крае со сложным разделением труда, с использованием техники того времени и массы обученных и необученных рабочих. На протяжении 18 века Баташовы владели 18 заводами, из которых 4 они купили и 14 основали сами. По выплавке чугуна их хозяйство было третьим в России, уступая Демидовым и Яковлевым. Примечательно, что время роста баташовских заводов совпадает с двумя турецкими войнами, тремя польскими разделами, войнами со Швецией и Францией, восстанием Пугачева, наконец, со временем формирования Черноморского флота. Нуждаясь в снарядах и пушках, правительство Екатерины II обратилось к Баташовым с запросом, не возьмутся ли они на своих заводах приготовлять военные принадлежности, обещая выдавать награды в 10 и даже 20% затраченного капитала. Баташовы, превратившись в крупных заводчиков, использовали любую возможность и выполняли различные заказы. В начале 19 века лидером среди металлургических заводов Российской империи стали выксунские предприятия Ивана Родионовича Баташова. В это время он все свое внимание сосредоточил не на расширении производственной базы, а на внедрении новейших технологий и механизмов. Так, например, выксунский завод одним из первых в России начал использовать паровую машину. На Велитьминском заводе все механические части были перестроены под руководством крепостного мастера Григория Пономарева. Вместе с сыном они изобрели способ отлива стали литовки, что англичане держали в строжайшем секрете. Русские мастера построили самодувные печи для такого литья и довели до высочайшего качества производства кос и пил. Они же построили на заводе огороде пильную мельницу, которая своей оригинальностью, простотой и выгодностью восхитила знатоков. Продукция выксунских заводов славилась на весь мир и получала дипломы первой степени на международных выставках в Лейпциге, Париже, Турине и Милане. В 1821 году Иван Родионович Баташов скончался. Его единственный сын Иван был безнадежно болен, поэтому все свои богатства – заводы, леса, крепостных – Иван Родионович завещал внучке Дарье. Управление заводами пришло в руки ее мужа, генерал-аншефа Дмитрия Дмитриевича Шепелева, который являлся полновластным заводовладельцем. С этого времени выксунские заводы стали именоваться шепелевскими.
26: Дела семейные на Бизнес ФМ.
30: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского 11/66.
8: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
30: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Слова, проверенные делом.
16: В жизни всегда что-то выигрываешь и что-то теряешь. Будь доволен и весел при выигрыше. Не сожалей о проигрыше и не раскаивайся. Никогда не оглядывайся назад. Прошлого ты все равно не изменишь. Но я стараюсь учиться на его ошибках. Ричард Брэнсон. Основатель корпорации Virgin Group.

разных социальных слоев сравнивали в пословицах с определенными животными. Так, например, осел, свинья, обезьяна или мышь обычно ассоциировались с бедностью, тупостью и низким происхождением. Срочные переводы на Business FM. Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. Здание логистического центра загорелось в Тверской области после атаки БПЛА. Он находится в поселке Элеватор, это сообщил губернатор Виталий Королев. Пострадавших нет, пожар потушен. Тем временем глава Wildberries Татьяна Ким подтвердила атаку на склады компании в Шушарах, Уткиной заводе, это Санкт-Петербург и область, и в Симферополе. По ее словам, часть площадей товаров удалось сохранить. Владимир Зеленский планирует встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне в следующий вторник, 28 июля. Это пишет Deutsche Welle со ссылкой на источники. Издание в России включено в список иноагентов и реестр нежелательных организаций. Как утверждается в статье, формат еще согласовывают. Это может быть короткая встреча, частный разговор или официальный визит. В последний раз Трамп и Зеленский встречались на саммите НАТО в Анкаре в начале июля. Латвии принял закон, запрещающий импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, а также одежды и обуви из России и Беларуси. Ограничения распространяются как на прямой импорт, так и на ввоз через третьи страны. По словам председателя комиссии Сейма по обороне Раймонда Бергманиса, решение направлено на целенаправленный разрыв экономических связей с Россией и продолжение поддержки Украины. Точный перечень подпадающих под ограничение позиций определит Кабмин Латвии. Банки стали реже идти на уступки должникам. Число послаблений по потребительским судам за год сократилось почти в полтора раза. Основное падение во втором квартале пришлось на сегмент потреб кредитов. По ним требования смягчали на 43% реже, чем год назад. За тот же период число уступок по ипотеке, автокредитам, кредитным картам увеличилось на 18-36%, но на эти сегменты приходилось лишь четверть всех послаблений по задолженности, которые в принципе делают банки, в основном условиями меняют именно в сегменте потребительского кредитования. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Татьяна Ким прокомментировала атаку на склады Wildberries в Петербурге, Ленинградской области и Симферополе. По ее словам, часть площадей товаров удалось сохранить. А в целом же компания перераспределяет товары по складам, как сказала глава РВБ, для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров. Индекс Мосбиржи падает сейчас на 1,7%, 2107 пунктов в эти минуты. Все это на фоне публикации нового санкционного списка ЕС. Он был рекордно расширен. И также на ожидании решения ЦБ по ставке. Ее, как полагают на рынке, менять сегодня регулятор не будет. Надо искать новые идеи. Условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. Об этом заявил Рубио. Зеленский утверждает, что у США появилось несколько предложений. Более того, он допустил трехстороннюю встречу уже этим летом. Что все это значит, комментирует Георгий Бофт. Подробнее в нашем эфире. Евросоюз принял и опубликовал полный список 21-го пакета санкций против России. Он вступил в силу. Главное новшество – это экстерриториальный подход к криптовалютам. ЕС сможет блокировать не конкретную криптобиржу, а вводить полный страновой запрет, если на ее территории функционируют площадки, которые способствуют обходу европейских санкций. Санкционные списки теперь может попасть НПЗ в третьих странах, если оно закупает, перерабатывает российскую нефть. Ограничения уже коснулись одного крупного НПЗ в Беларуси. Новый список стал рекордным по числу персональных и корпоративных санкций под запретом 218 физических и юридических лиц.

0: Среди физических лиц в санкционный список ЕС вошли помощник президента Мединский, министр спорта Дегтярев, гендиректор РЖД Белозеров, глава «Газпром-медиа» Жаров, замглавы Центробанка Белов, бизнесмен Гуцериев, а также владельцы сети «Светофор». Под ограничение попали также следующие руководители спортивных ассоциаций: бывший глава Олимпийского комитета России Поздняков, президент Федерации спортивной борьбы Мамиашвили и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Он уже заявил, что из-за этих санкций приостановил исполнение своих полномочий на посту президента Международной шахматной федерации. Западные СМИ отдельно выделяют, что под санкции попали основатели компании «Пиранья» Корчагин и Чернышов, производящий дроны «Камикадзе». Основной удар пришелся на финансовый сектор. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление средств 94 банкам, включая Россельхозбанк, Дом РФ, МТС-банк, Уралсиб, Зенит, Почта-банк, Русский стандарт, а также банки маркетплейсов и другие. Кроме того, ограничения затронули крупные финансовые учреждения, среди которых Мосбиржа и компании, связанные с российской системой международных платежей А7. Также ЕС запретил транзакции с 14 криптоплатформами из Грузии, Арабских Эмиратов и Киргизии, впервые введя механизм полного запрета на услуги с криптоактивами для компаний из третьих стран, помогающих обходить санкции. Кроме того, в список включены крупные аэропорты: Шереметьево в Москве, Минеральные Воды, Платов в Ростове-на-Дону и Ульяновск-Восточный, а также предприятия оборонного сектора. В энергетике ограничения затронули Интеррао, несколько НПЗ, а также структуры Славнефти и Татнефти. В этом пакете ЕС заморозил корректировку потолка цен на нефть на уровне 44 доллара за баррель и ввел запрет на сделки с НПЗ, перерабатывающими российскую нефть, в том числе с заводом в грузинском Кулеве. В горно-металлургической отрасли под санкции попали первая алмазная компания, созданная после включения Алроса в список США, Нордголд, Селегдар и другие. Также в списке значится Южуралзолото, которую недавно на торгах купил БТС Мостхолдинг. После сделки организация сменила название на группу компаний БТС Золото, но в списке Евросоюза она указана под прежним наименованием.
1: Очередной раз в санкционный список попали суда теневого флота более 40. Теперь страны ЕС также получили возможность вводить ограничения против компаний, занимающихся бункеровкой и наймом экипажей для теневого флота. Помимо этого, экспортные ограничения введены в отношении 5 десятков организаций из Китая, Индии, Казахстана и Турции, которые, по версии ЕС, способствуют обходу санкций. Что стоит за американской формулой «Манилы» у США? Появилось несколько предложений, несколько планов по завершению военного конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти идеи. Также американцы озвучат их в Москве. Ранее госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИДа Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. Зеленский допустил трехстороннюю встречу Украины, США и России уже этим летом, если американцы передадут новые предложения Москве. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Песков. Так чего ждать дальше? Комментарий Георгия Буфта.
2: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжает. Продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева, Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляются терпимыми. В Москве исходят из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уитков и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
1: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Пентагон внес 33 российских вуза и НИИ в список угроз нацбезопасности США. В списке, в частности, МГУ, ВШЭ, Бауманка, Сколково и другие. Позже подробности, а сейчас в другой теме. Ночью в Грузии и Абхазии случился блэкаут. На кадрах в сети видно, как на оживленной грузинской улице одномоментно гаснет свет во всех домах и тухнут фонари. Улицы погрузились во тьму, только кое-где работала фасадная подсветка высоток. Кроме того, были перебои с мобильным интернетом. Света не было ни в Тбилиси, ни в Батуми, ни в Кутаиси. Абхазия также была обесточена. Местные власти сообщали, что связано это с аварией на крупнейшей в Грузии Ингуригэс, обеспечивающей электроэнергией и Абхазию тоже. Грузинская компания Georgian Water and Powers предупреждала о возможных перебоях с водой в Тбилиси, Руставе и Мцхета. Люди в местных чатах писали, что воды какое-то время действительно не было, рассказывает отдыхающая близ Батуми Елизавета.
3: 12 часов ориентировочно просто отрубилось все. Мы подумали вообще просто, что это у нас в отеле какой-то баг, потому что у нас такое бывает. Но мы выглянули из окна, там во всем кабулете света нет. Там минут 30, наверное, 40 в Батуми. И у нас не было света. Ну, ничего критичного, это была ночь, все так спали. Интернет, насколько я помню, вроде бы работал. В 7:30 утра свет уже был. Предполагают, что в 3 часа ночи уже дали свет. Отключение было недолгим, и большинство, мне кажется, даже не заметили. С водой ничего не было. Ну, мы не проверяли особо-то воду. Надобности мыться в 3 часа ночи не было.
1: Сейчас электроснабжение в стране восстановлено, сообщает Государственная электросистема республики. Причины аварии не называются, но там отвергли версию СМИ о том, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала авария на линии электропередачи, соединяющей Грузию и Турцию. О чем сегодня будет с теми, кто в теме? Отмена фестивалей в России, как срыв опен-эйров бьет по организаторам, что помогает встать на ноги, как адаптировать бизнес-стратегию, чтобы себя обезопасить. Об этом мы спросили основателя крупнейшего в России опен-эйра «Дикая мята» Андрея Клюкина.
4: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать.
5: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Ответы на остальные вопросы после полудня и 18.30 на Business FM.
6: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
8: Exceed. Born for more.
9: Реклама. Не оферта.
10: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
13: Первые духи упоминаются еще в библейских текстах. Запахи, как правило, были тяжелыми, однокомпонентными. Итальянский парфюмер Иоганн Мария Фаррино с детства пытался выпаривать запахи из растений и смешивать их. Фаррино было 50 лет, когда он создал совершенный запах. В 1708 году он писал своему брату: «Я создал аромат, который напоминает итальянское весеннее утро. В нем ноты диких нарциссов смешиваются с запахом цветов апельсина». Свое изобретение он назвал «Eau de Cologne», то есть «Кёльнская вода» в честь города Кёльна, который стал его второй родиной. Новинка очень полюбилась и венценосным особам, и простым смертным. Аромат стал настолько популярным, что со временем одеколоном стали называть все духи с легким запахом, в состав которых входит 70% алкоголя и от 2 до 5% ароматических веществ.
12: Имя нарицательное на Business FM.
5: Компании и корпорации.
0: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
0: В Сбере уточнили, что с сентября прекратят обслуживание только неактивных валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa. Пресс-служба подчеркнула, что уведомления были направлены исключительно владельцам карт с нулевыми остатками, которыми длительное время не пользовались. В банке добавили, что деньги клиентов остаются в полной сохранности, а изменения не распространяются на действующие мультивалютные и валютные счета. За год кофемания закрыла четверть кофеен, узнали «Ведомости». В Москве остались 42 точки вместо 55. Эксперты, опрошенные газетой, называют это не кризисным, а естественным процессом на фоне роста аренды и цен на продукты. Убыточные заведения закрывают даже в престижных местах. При этом финансовое положение сети стабильно. Выручка головной компании превышает 900 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 379 миллионов. Такая же тенденция наблюдается и у других игроков. Black Star Burger закрыл половину ресторанов, а «Шоколадница» – 42 заведения, открыв лишь 7 новых точек.
5: Сделки.
0: Холдинг «Коломенский» приобрел московский хлебокомбинат «Пека» мощностью до 200 тонн продукции в сутки. Как передает РБК, старейший комбинат известен выпечкой по советским рецептам, включая торты «Прага» и «Ландыш». «Коломенский» планирует вложить в реконструкцию и развитие предприятия более 1 миллиарда рублей. В прошлом году выручка основного юрлица «Пека» составила 3,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 32 миллиона. Это не первое крупное приобретение холдинга «Коломенский». В 2022 году он уже купил российский бизнес «Фацер», а затем заводы «Волжский пекарь», «Дарница», «Пролетарец» и «Продмастер». Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: 9:47 в Москве. Банкротство Евротранса все ближе. Банк России заявил о намерении инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов. Бумаги Евротранса упали на 14%. Под вопросом и будущие акции, облигации Евротранса и судьба сети АЗС Трасс, принадлежащей оператору. На бирже Евротранс лихорадится еще с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перельчук продолжит тему.
9: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе Финуслуги. В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат. Однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
14: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры, связанные с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности.
9: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов, трасса, парк бензовозов, свои нефтебазы, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 150 точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей-бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
15: При процедуре банкротства как происходит? Компания нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор, в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
9: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на 10%, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько тех дефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
5: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую.
16: Доброе утро.
1: Открылись основные торги на московской бирже, открылись снижением на 1,3%, 2112 пунктов.
16: Здесь все в пределах новой нормальности. Пока вот, в принципе, скорее всего, вариант сохранения нового, более низкого ценового диапазона, ну, условно, 2-2100, вот, плюс-минус. Наверное, будем болтаться. Главный фактор в любом случае это либо какой-то просвет в геополитике, я имею в виду, какая-то компромиссная, какой-то компромисс вокруг конфликта на Украине, либо какие-то прорывные, не знаю, позитивные решения финансово-экономической там, политики страны или корпоративные какие-то позитивные новости, ну, для крупных компаний, таких как Сбербанк, Газпром, там, может быть, другие. А так будем пока сидеть тихо. Сегодня ЦБ, как и, конечно, влияние какое-то на рынок будет. Пока вот с точки зрения консенсуса аналитиков никто не ждет движения по ставке. С другой стороны, сюрприз такой маленький не исключен, что снижение может произойти на 25 соток. Все-таки со всех сторон на ЦБ идет давление. Ну, лучше это давление немножечко сбавить, дав хотя бы символическое снижение 25 соток. Оно мало что изменит. Не с точки зрения там инфляционных рисков, о которых ЦБ постоянно говорит, не с точки зрения рисков, что смягчение политики такое скромное на что-то повлияет. Долговой рынок, это, кстати, в итоге может поддержать. У нас долговой рынок в целом на этой неделе стабилизировался, индекс ОФЗ вернулся на минимумы прошлого года, хотя вот в начале недели были низы двухлетние. Но пока индекс ОФЗ ближе к 113 пунктов, то есть здесь скромный рост доходности был, и они начали потихонечку снижаться. Динамика валюты будет, конечно, в той или иной мере зависеть не только от решения ЦБ по ставке, какое, если оно будет, это решение, а также вот комментариев насчет будущей политики, если ЦБ будет придерживаться своей уверенности в том, что сохраняется проинфляционный риск в свете последних изменений, ну, я имею в виду атаки дронов против складских помещений в Асберес, других операторов, ну, там явно уже просматривается тенденция, они будут бить по всей транспортной логистике, по складской логистике, потом, видимо, дело дойдет и до объектов, которые связаны с производством продовольствия и прочее, ну, и тогда, конечно, по цепочке все это может вызвать для начала рост инфляционных ожиданий, что цены на товары важные для продовольственной безопасности начнут расти, и в таком случае, конечно, проинфляционный тренд может вырасти. Но ЦБ, может быть, этому внимание будет уделять. А с утра рубль у нас, судя по динамике фьючерса на юань, рубль стабилен, пока никак не может пара прорваться сквозь диапазон 1.60-1.65. Ну и дальше уже у нас наступает плотный график налоговых платежей, так что, скорее всего, какая-то стабильность сохранится. На глобальном рынке в целом все тихо. Была ожидаемая коррекция на фондовых площадках в Азии после вчерашнего спада. В секторе американского хай-тека там был такой неплохой провал. Ну, а цены на нефть ожидаемо начали потихонечку откатывать ниже. Брент ниже $100. Трамп сегодня ночью по Ирану бомбардировщики не посылал. Ну, вот у нас выходные дни, и судя по решимости Трампа, и что фондовые рынки, хотя и дрогнули у них в Америке, но устояли, все это может привести к тому, что вот выходные дни, конечно, какая-то атака мощная может быть, поэтому цены на нефть, ну, не исключено, что в конце торгов в Америке уже могут опять вернуться выше 100.
17: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
18: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
19: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
20: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
21: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
2: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В Москве 9.58, студия Вероника Романова. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атак по Ленинградской области. Как заявляют в ведомстве, пострадали мирные жители, их число уточняется. Минувшей ночью территорию региона атаковали 59 беспилотников. После удара БПЛА загорелись склады «Вайлдберрис» в деревне Новосаратовка. Губернатор Александр Дрозденко сообщал о троих пострадавших. По его словам, они госпитализированы с травмами средней тяжести. БПЛА также атаковали склады «Маркетплейс» в Шушарах и Уткиной заводе. Но при этом в пресс-службе компании сообщили, что пострадавших на этих объектах нет, а все сотрудники были оперативно эвакуированы. Осенью или зимой этого года Россию планирует посетить делегация американских законодателей. Об этом сообщила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна. По ее словам, они собираются обсудить с российскими коллегами вопросы торговли, мирного урегулирования и восстановления двухсторонних отношений между странами. Дату поездки она не назвала, но отметила, что визит точно состоится. А в конце марта с подобным визитом в Вашингтон посетила делегация депутатов Госдумы. Поездка состоялась по приглашению Луны. В состав тогда входили 5 человек из России. По итогам в Кремле назвали визит полезным и важным, а в Госдуме сообщили об определенном размораживании отношений. На зарубежные мессенджеры замедлился после резкого всплеска с начала года с 50 до 26% во втором квартале по сравнению с первым. Эти данные приводит МТС Эдитек. Наибольший рост аудитории показал турецкий мессенджер Bip. За апрель-июнь количество уникальных пользователей из России увеличилось на 120% относительно первого квартала и достигло 4 миллионов 300 тысяч. Аудитория южнокорейского Kakao Talk за тот же период выросла на 80% до 1 260 000 пользователей. WeChat и Jamspace на 17% и 11% соответственно. Лидером по абсолютному числу пользователей среди иностранных мессенджеров остается американский Imo. В основном такими мессенджерами пользуются люди для связи с родственниками и друзьями за границей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Часть площадей товаров после атаки на склады «Вайлдберрис» в Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе удалось сохранить, заявила Татьяна Кем. По предварительным данным, пострадавших нет, уточняет она. Дроны ударили по логистическим объектам компании в Ленобласти, Петербурге и в Крыму этой ночью. Между тем, начались выплаты селлерам, чей товар сгорел ранее на складах «Вайлдберрис» из-за атак дронов. Суммы в основном скромные, рассказали бизнес-ФМ продавцы. Только что открылась дневная сессия на Мосбирже, и индекс основной падает на проценты 0,6, 2107 пунктов прямо сейчас. Все это на фоне публикации нового санкционного списка Евросоюза. Он был рекордно расширен, а также на ожидании решения ЦБ по ставке. Ее, как полагают на рынке, сегодня регулятор все-таки трогать не станет. Власти могут продлить запрет на экспорт топлива из России, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Нынешние ограничения истекают с начала августа, но по данным агентства, для дизеля запрет планируют продлить на месяц, а для бензина вообще на полгода. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, еще три склада в Эльбрис попали под удар беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткино и Заводи, Петербург и Ленобласть, соответственно, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила Татьяна Ким уже утром. Она отметила, что людей оперативно эвакуировали. Сейчас работа комплекса временно приостановлена, а склад в Шушарах был открыт всего год назад, после сильного пожара 24 года. Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания дронов склады в Эльбрис загорелись, пострадали 3 человека. Но, впрочем, Ким сообщает, что по предварительным данным пострадавших нет. Дрозденко пишет, что речь идет о деревне Новосаратовка Всеволожского района. Там находится промзона Уткино-Заводь и Шушары рядом. Подробнее об этих территориях говорит журналист новостного портала 47 News Юлия Гельмшина.
6: Шушары, соответственно, это Санкт-Петербург, Уткино-Заводь. Но на самом деле технически это тоже Санкт-Петербург, но рядом находится деревня Новосаратовка. Ну, не рядом, через КАТ, то есть даже не сказать, что это в черте Ленинградской области, но там пока речь о том складе, который находится в Уткино-Заводе.
7: Это густонаселенные районы, да, помимо этих логистических индустриальных центров, там дома?
6: Ну, разделим. Шушары – это вообще большой район города Санкт-Петербурга, там много многоэтажек, но склады, они же находятся не внутри многоэтажек, а вдоль, соответственно, трассы. Но чтобы доехать до складов, нужно проехать по той же дороге, по которой люди едут к себе домой и обратно. Но там всегда тоже большая пробка. То, что объект второй в Новосаратовке, там строится Новосаратовка, такой известный будущий город, а пока это не очень большая территория застроена.
7: Про сами склады, что известно, насколько крупные?
6: Ну, Шушар, вы помните, какое-то время назад уже горел этот же склад. Я так понимаю, что это о нем же речь, его восстанавливали, так что довольно обидно, что в него попали. Его придется восстанавливать. А второй, ну, тоже крупный. Мне кажется, это одни из крупных.
4: Юлия Гельмшина, питерский новостной портал 47 News. Водители в Петербурге сообщили о временном перекрытии московского шоссе у Шушар. Движение частично ограничено, там не проехать, рассказал бизнес-ФМ петербургский таксист Владимир.
8: Ну вот от меня конкретно видно дым, но это далеко от меня, 10 км. Московское шоссе, Шушары, это огромный микрорайон. Как вот большое скопление новостроек, так скажем, там конкретно сейчас пожар. Я проснулся, телеграм не работает, сразу понятно, что что-то случилось. Сейчас заработал.
7: Там объезд есть все-таки, вот это место, где сейчас перекрыли, все-таки людям
8: да,
7: как-то на работу?
8: Есть. Просто оно само по себе сложное. Московское шоссе, это сложный участок. Ну, там есть М1 или М11, как она, платка. Я не знаю, ее, наверное, вряд ли перекрыли. Можно по ней поехать, может, ее бесплатно сделали. Можно вокруг, через Пушкин, через Пулковское шоссе проехать. Просто это станешь, получается.
4: Это был таксист Владимир из Петербурга. По словам Татьяны Ким, сейчас товары перераспределяют между другими складами, чтобы сохранить работу площадки и снизить последствия для партнеров. А сегодняшний удар беспилотников – это уже третья крупная атака на складскую инфраструктуру маркетплейса за последние 6 дней. А в итоге повреждены серьезно 7 крупных складов Wildberries. Компания начала первые выплаты селлерам. Между тем, речь о селлерах, чей товар сгорел. Мы поговорили с продавцами. Об этом подробнее на Наталья Шашина.
10: Бизнес говорит.
0: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Бизнес-ФМ селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
24: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже у большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
0: В Wildberries Бизнес-ФМ ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие Другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростале, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
11: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
0: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще? В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
12: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
0: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Я добавлю, Marketplace сообщил, что исправил техническую ошибку, из-за которой были сложности с тем, чтобы вывести товар со склада Wildberries. Но предприниматели в чатах пишут, что у них по-прежнему пока не получается это сделать. Некоторые решили распродавать товар и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. А в частности, об этом рассказала основательница российского бренда косметики Шик Наталья Шик. Она пишет в своем телеграм-канале, что вчера, благодаря скидкам, удалось спасти треть продукции со склада в Петербурге, который сегодня попал под удар. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме в Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но виновника не назвала, продолжит Валерий Убадоев.
13: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
14: Если
1: этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
13: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД Республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
5: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. Мне кажется, если так будет продолжаться, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
13: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Транширы. В Объединенных Арабских Эмиратах продажа красивых автомобильных номерных знаков давно превратилась в целую индустрию с ажиотажными аукционами и азартными участниками. В 2008 году 25-летний бизнесмен из Абу-Даби Саид Гафар Хури на одном из таких аукционов выкупил уникальный номерной знак всего с одной цифрой – единицей. Эта крутизна обошлась Саиду в $14.5 миллионов, примерно в 10 раз дороже, чем премиальный родстер Pagani, на который предприниматель и повесил суперномер. Причем, по словам Саида, он готов был торговаться до 30 миллионов. Просто соперники по торгам сдались раньше. Сам бизнесмен считает, что у него это семейное. Ведь до этого старший брат Саида, Абдулла, купил на подобном аукционе 2 автомобильных номера за 10 миллионов. Транширы на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Бизнес-организации предлагают создать единый механизм поддержки продавцов на маркетплейсах. Они с такой просьбой начали обращаться в правительство. Речь идет о селлерах, пострадавших от ограничений в работе складов маркетплейсов, как это произошло после атак на объекты Wildberries. Помимо прямых выплат, предприниматели рассчитывают на кредитные каникулы, моратории, на штрафы и смягчение условий работы с маркетплейсами. Об этом речь идет в письме Ассоциации представителей электронной торговли, которые направили главе Минэкономики Максиму Решетникову. Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким объявила о начале выплат селлерам. Первыми их должны были получить 88 тысяч наименее защищенных предпринимателей. Вскоре в специализированных чатах появились жалобы на суммы компенсации. Продавцы утверждали, что получили в разы меньше себестоимости товаров. Почти 1 миллиард рублей взыскано в первом полугодии за нарушение правил дорожного движения, которые зафиксировали дорожные камеры в Нижегородской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост взыскания превысил 176%, сообщил руководитель Центра развития транспортных систем региона Александр Бачурин на заседании комитета ЗАГС Собрания по транспорту. Напомню, с этого года в Нижегородской области камеры фиксируют непристегнутые ремни безопасности водителей и пассажиров, расширена сеть камер, которая фиксирует использование телефона за рулем. Сейчас в регионе работают более 440 стационарных камер, 100 передвижных и 4 мобильных комплекса. МЧС запретило размещать под железнодорожными мостами, эстакадами пожары и взрывы опасные объекты. Новые правила уже начали действовать. По такими сооружениями теперь также нельзя устраивать стоянки грузовиков, автомобилей с газобаллонным оборудованием и электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Кроме того, ведомство установило новые требования к огнестойкости опоры пролетов мостов, а также к материалам, которые используют на объектах железнодорожной инфраструктуры. Отдельные нормы предусмотрены для станций высокоскоростных магистралей и работы пожарных подразделений. В МЧС пояснили, что изменения должны повысить безопасность пассажиров и снизить риск пожаров. В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело о нападении подростков на прохожих, сообщили в Следственном комитете. В СМИ появилась информация о том, что группа подростков систематически нападает на людей. Одним из последних инцидентов стало нападение на музыкантов, возвращавшихся с инструментами после репетиции. Потерпевшим был причинен физический и имущественный вред. Отмечается, что подростки не первый раз совершают подобные действия, уточнили правоохранители. Подозреваемых ищут. Расследование уголовного дела находится на контроле председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. ННГУ имени Лобачевского внесли в список угроз национальной безопасности США, сообщается на сайте Министерства обороны Штатов. Американские власти обновили перечень иностранных организаций, которые, по их мнению, занимаются сомнительной деятельностью. В список вместе с ННГУ вошли еще 32 российских вуза и научно-исследовательских института, к примеру, МГУ, МГТУ имени Баумана, МАИ и другие. Всего в перечне оказались 130 организаций из России, Китая и Ирана. Это означает, что министерство не будет спонсировать фундаментальные исследования, которые проводятся совместно с этими организациями. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода.
15: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20, ночью также дождь и 18 градусов со знаком плюс.
14: Валюта.
15: На 24 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
9: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Омской области направила в арбитражный суд Нижегородской области заявление о признании банкротами 30 организаций региона с совокупными требованиями более 1 миллиард рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Крупнейшие претензии заявлены к предприятиям «Фабрика композитов», «Русхим НН», «Племлесхозу Линдовский», «Новосрус», «Нижегородстройпроект», «Смартлифт», «Геострой Альянс» и другим. Сумма требований от 21 миллиона до 500 000 000. Другие компании задолжали от 700 тысяч до 13 миллионов рублей. Полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Об этом ТАСС заявил главный конструктор инновационных автомобилей КАМАЗ Сергей Назаренко. По его словам, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороги после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Назаренко рассказал, что сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. Завод «Красное Сормово» приступит к строительству серии сухогрузных судов с усиленной речной функцией уже в октябре. Контракт на постройку первого судна подписан, его передача заказчику запланирована на будущий год. О планах верфи стало известно в ходе презентации серийной модели строительства гражданских судов Объединенной судостроительной корпорации на конференции в Санкт-Петербурге. Потенциальный спрос на суда этого типа может превысить 200 единиц в горизонте 10 лет. Верфь будет работать по унифицированной платформе номер 1. Параллельно ОСК представила технический проект танкера «Химовоза» на базе той же платформы. Как отметил директор департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афанютин, судно уже согласовано с Российским морским регистром судоходства. В его конструкцию заложены повышенная топливная эффективность и решения, соответствующие актуальным экологическим нормам. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Цена на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20 500 рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8 500 за кило. А сейчас икра горбуши вылова этого года продается по 12 500-18 500, а стоимость икры киты достигает 16 500. Чем вызван такой рост и что будет дальше? Все подробности через пару секунд.
16: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лосося в этом году на треть меньше, чем в прошлом. Соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным. Для лососевой путины рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
17: Такого не было вообще в истории наблюдения. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, ни к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке. И, соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижич, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
18: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
17: Нерка – это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться. Цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
16: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4 000 рублей. Сейчас цена достигает 20 000. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
19: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100, сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду, рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый низ спрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная всегда была горбуша и кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
16: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
20: Проверено практикой.
25: Мы выполняем работу, которая включает в себя множество различных действий. Нам ежедневно необходимо слушать, нюхать, трогать, а также смотреть. Из всего этого списка больше всего задействуются наши глаза, которые хоть и не занимают много места, однако чрезвычайно важны и весьма сложно устроены. В течение бодрствования на них приходится основная нагрузка. Есть несколько советов, которые могут помочь сохранить зрение как можно дольше.
9: Юнит Иван Николаевич, врач-инфекционист, детский врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сотрудник кафедры внутренних болезней Института клинической медицины Университета Лобачевского.
25: Говоря собирательно, как в любой дисциплине, в офтальмологии есть свои правила. Наверняка все слышали, что глазам нужен отдых. Но что же это за отдых такой? Давайте разберемся. Возьмем ситуацию, когда рабочий день проводится за монитором. Зрение сфокусировано в определенной дальности, что вызывает длительное напряжение мышц глаз. Решение простое. Необходимо каждые минут 10 тратить по 30 секунд для смещения взгляда на более дальний предмет. Например, посмотрите в окно, в конец коридора или на потолок. Другим фактором является то, что за компьютером мы гораздо реже моргаем. Это происходит ввиду переключения внимания на происходящее на экране. И если вы сейчас задумались моргать чаще, то поверьте, чтобы выработать такую привычку, потребуются огромные усилия. А без достаточного увлажнения портится защитная матрица нашего глаза – роговица. Здесь неплохим вариантом будет упражнение с расслаблением мышц глаз. Вы можете просто закрыть глаза и посидеть так с десяток секунд. Надо отметить, что люди – обладатели такого эффекта, как сумеречное зрение. Эта функция позволяет нам видеть в условиях недостаточной освещенности, но в обесцвеченном варианте. Поэтому помните, что помещения, в которых вы находитесь, должны быть достаточно освещены. Производители гаджетов знают про эти исследования и давно встраивают в свои устройства ночной и дневной режимы. Используйте их, это работает. Помимо этого, важно правильно обустроить рабочее место. Сейчас я имею в виду цвета, которыми можно помочь глазам и снизить нагрузку на них. Видите ли, максимальная фокусировка зрения происходит при наблюдении красных цветов. Если вам необходимо сосредоточиться, то понаблюдайте за красными цветами. Обратным же эффектом будет фокусировка на синем цвете. Первым это заметили хирурги, часто наблюдающие кровь. Поэтому, например, стандартный цвет хирургического костюма – синий или голубой. Это расслабляет. Одевайте голубые цвета в офис, это и красиво, и полезно. Зеленый цвет также благотворно действует на нервную систему в целом. При хорошем освещении глаз чувствителен к зеленому цвету, а тот, в свою очередь, вызывает чувство успокоения и умиротворения для центральной нервной системы. Не забывайте любоваться окружающим миром, ведь именно в эти моменты вы видите,

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, в студии Вероника Романова. Сегодня утром ракетной атаке подверглось одно из предприятий на территории Кирова. Есть пострадавшие, которым оказывается необходимая помощь. Ситуация находится под контролем, заявил глава региона Александр Соколов. О каком объекте идет речь, он не уточнил. Россельхознадзор введет ограничения по ввозу молочной продукции из Армении. Меры начнут действовать с 27 июля. Речь идет об армянских предприятиях, которым ранее разрешили ввозить продукцию в Россию. Как говорится в заявлении российской стороны, специалисты ведомства с 14 по 21 июля провели инспекции на молокоперерабатывающих предприятиях Армении и выявили многочисленные нарушения. Утверждается в том числе, что молоко для производства продуктов использовалось от зараженного поголовья. Ввоз запрещен до устранения нарушений. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет компенсировать любой ущерб от иранских ударов по коммерческим судам и грузам в Ормузском проливе за счет замороженных активов Ирана. О рассмотрении этой идеи в июне писало агентство Reuters со ссылкой на источник. А по данным Wall Street Journal, по всему миру может быть заморожено до 100 миллиардов долларов иранских активов. Крупнейший держатель таких средств – Китай. От 20 до 50 миллиардов. На втором месте Ирак – 15 миллиардов. На третьем – Индия и Южная Корея – по 7 миллиардов. Росатом предложил пересмотреть утильсбор для электромобилей. Вместе с Центром развития электромобильности при Ассоциации «Цифровая энергетика» подготовлен пакет предложений по поддержке такого транспорта. Об этом рассказал гендиректор компании. Среди других предложений – введение зеленых номеров для электромобилей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. От Мединского и Дегтярева до Дворковича и певца Маршала ЕС опубликовал список юридических и физических лиц, которые попали в 21-й пакет санкций. Всего в перечне более 200 фигурантов. И самое серьезное – это расширение рестрикций за последние 4 года. Надо искать новые идеи. Условия Анкориджа стали для Украины еще менее приемлемыми. Об этом заявил Рубио. Зеленский утверждает, что у США появилось несколько предложений. Более того, Зеленский допустил трехстороннюю встречу уже этим летом. Что все это значит, комментирует Георгий Бофт. Блокаут случился ночью в Грузии и Абхазии. Улицы погрузились во тьму. Судя по всему, проблема была со сбоем в работе крупнейшей в Грузии Ингури ГЭС. На данный момент снабжение электричеством абонентов восстановлено. Евросоюз принял и опубликовал полный список 21-го пакета санкций против России. Он вступил в силу. Главное новшество – это экстерриториальный подход к криптовалютам. ЕС сможет блокировать не конкретную криптобиржу, а вводить полный страновой запрет, даже если на ее территории функционируют площадки, которые способствуют обходу европейских санкций. В санкционные списки теперь может попасть НПЗ в третьих странах, если он закупает и перерабатывает российскую нефть. Ограничения уже коснулись одного крупного НПЗ в Белоруссии. Новый список стал рекордным по числу персональных и корпоративных санкций. Под запрет попали 218 физических и юридических лиц.
0: Подробности.
3: Среди физических лиц в санкционный список ЕС вошли помощник президента Мединский, министр спорта Дегтярев, гендиректор РЖД Белозеров, глава «Газпром-медиа» Жаров, замглавы Центробанка Белов, бизнесмен Гуцериев, а также владельцы сети «Светофор». Под ограничение попали также следующие руководители спортивных ассоциаций. Бывший глава Олимпийского комитета России Поздняков, президент Федерации спортивной борьбы Мамиашвили и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Он уже заявил, что из-за этих санкций приостановил исполнение своих полномочий на посту президента Международной шахматной федерации. Западные СМИ отдельно выделяют, что по санкции попали основатели компании «Пиранья» Корчагин и Чернышов, производящий дроны «Камикадзе». Основной удар пришелся на финансовый сектор. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление средств 94 банкам, включая Россельхозбанк, Дом РФ, МТС-банк, Уралсиб, Зенит, Почтабанк, Русский стандарт, а также банки маркетплейсов и другие. Кроме того, ограничения затронули крупные финансовые учреждения, среди которых Мосбиржа и компании, связанные с российской системой.

0: системой международных платежей А7. Также ЕС запретил транзакции с 14 криптоплатформами из Грузии, Арабских Эмиратов и Киргизии, впервые введя механизм полного запрета на услуги с криптоактивами для компаний из третьих стран, помогающих обходить санкции. Кроме того, в список включены крупные аэропорты – Шереметьево в Москве, Минеральные воды, Платов в Ростове-на-Дону и Ульяновск-Восточный, а также предприятия оборонного сектора. В энергетике ограничения затронули Интеррао, несколько НПЗ, а также структуры Славнефти и Татнефти. В этом пакете ЕС заморозил корректировку потолка цен на нефть на уровне $44 за баррель и ввел запрет на сделки с НПЗ, перерабатывающими российскую нефть, в том числе с заводом в грузинском Кулеве. В горно-металлургической отрасли под санкции попали первая алмазная компания, созданная после включения Алроса в список США, Нордголд, Селегдар и другие. Также в списке значится Южуралзолото, которую недавно на торгах купил БТС Мост Холдинг. После сделки организация сменила название на группу компаний БТС Золото, но в списке Евросоюза она указана под прежним наименованием.
1: В очередной раз в санкционный список попали суда теневого флота, более 40. Теперь страны ЕС также получили возможность вводить ограничения против компаний, занимающихся банкировкой и наймом экипажей для теневого флота. Помимо этого, экспортные ограничения введены в отношении 50 организаций из Китая, Индии, Казахстана и Турции, которые, по версии ЕС, способствуют обходу санкций. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появилось несколько предложений, несколько планов по завершению военного конфликта, сообщил Владимир Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы эти идеи обсудить. Также американцы озвучат их в Москве. Ранее госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИД Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали для Украины еще менее приемлемы. Зеленский допустил трехстороннюю встречу Украины, США и России уже этим летом, если американцы передадут новые предложения Москве. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Песков. «Так чего ждать дальше?» комментирует Георгий Буфт.
2: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие и масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, являются терпимыми. В Москве исходят из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уитков и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически, например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций? В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юре. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
1: И Бов, телеграм-канал Бов знает. Сегодня администрация Трампа ввела пошлину в 12,5% на импорт из России. Тариф затронут 60 государств и территорий, которые недостаточно соблюдают запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, говорится в документе. Тарифы введены в отношении, в частности, России, Евросоюза и Китая. А Пентагон, между тем, внес МГУ, ВШЭ, Бауманку и еще 30 российских вузов и НИИ в список угроз нацбезопасности США. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». А в Грузии и Абхазии ночью случился блэкаут. На кадрах в сети видно, как на оживленной грузинской улице одномоментно гаснет свет во всех домах и тухнут фонари. Улицы погрузились во тьму, только кое-где работала фасадная подсветка высоток. Кроме того, были перебои с мобильным интернетом. Света не было ни в Тбилиси, ни в Батуми, ни в Кутаиси. Абхазия также была обесточена. Местные власти сообщали, что это связано с аварией на крупнейшей в Грузии Ингури ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией Абхазию. Грузинская компания Georgian Water and Power предупреждала о возможных перебоях с водой в Тбилиси, Руставе и Мцхета. Люди в местных чатах писали, что воды действительно какое-то время не было, рассказывает отдыхающая близ Батуми Елизавета.
3: 12 часов ориентировочно просто отрубилось все. Мы подумали вообще просто, что это у нас в отеле какой-то баг, потому что у нас такое бывает. Но мы выглянули из окна, там во всем кабулете света нет. Там минут 30, наверное, 40 в Батуми. И у нас не было света. Ну, ничего критичного, это была ночь, все так спали. Интернет, насколько я помню, вроде бы работал. В 7:30 утра свет уже был. Предполагают, что в 3 часа ночи уже дали свет. Отключение было недолгим, и большинство, мне кажется, даже не заметили. С водой ничего не было. Ну, мы не проверяли особо эту воду. Надобности мыться в 3 часа ночи не было.
1: Елизавета, которая отдыхает в Батуми сейчас. На данный момент электроснабжение в стране восстановлено, сообщила государственная электросистема Грузии. Причины аварии не называются, но там отвергают версию СМИ о том, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала авария на линии электропередачи, которая соединяет Грузию и Турцию. О чем сегодня будет с теми, кто в теме? Отмена фестивалей в России. Как срыв опен-эйров бьет по организаторам? Что помогает встать на ноги? И как адаптировать бизнес-стратегию, чтобы обезопасить себя? Об этом мы спросили основателя крупнейшего в России опен-эйра «Дикая мята» Андрея Клюкина.
4: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать.
5: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Ответы на остальные вопросы после полудня и в 18.30 на Бизнес FM.
5: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
6: Шеф, заказали еще два салата с баклажанами. А они закончились.
7: Не проблема. Заказываем во вкус Вилл Бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
8: Вкус Вилл Бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкус Вилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкус Вилл», Черноголовка, ОГРН 121-77, Бонарет 250-671.
9: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To make a killing. Дословно это можно перевести как «совершить убийство». Но если не говорить о полиции, в основном эта жутковатая фраза используется сегодня в обиходе в самом миролюбивом значении – «сделать много денег». А под «убивать» подразумевается русское «убиваться на работе», «усердно трудиться». Есть у этой идиомы и более нейтральный вариант – «to make a fortune», то есть «сделать удачу». Срочные переводы на «Бизнес FM». Прямо сейчас.
1: Сергей Лавров, комментируя вчерашнее заявление Рубио о провале договоренности на Аляске, глава МИДа говорит, нужно понять, кто конкретно провалился. А США заверяли, что Зеленский сделает нужные шаги для урегулирования. У них не вышло это выполнить, говорит Лавров. Результатом Анкориджа были согласованные компромиссные позиции, подчеркивает глава МИД. Любая договоренность в Украине должна содержать неизбежный элемент компромисса.
5: Компании и корпорации.
0: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
0: В Сбере уточнили, что с сентября прекратят обслуживание только неактивных валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa. Пресс-служба подчеркнула, что уведомления были направлены исключительно владельцам карт с нулевыми остатками, которыми длительное время не пользовались. В банке добавили, что деньги клиентов остаются в полной сохранности, а изменения не распространяются на действующие мультивалютные и валютные счета. За год кофемания закрыла четверть кофеен, узнали «Ведомости». В Москве остались 42 точки вместо 55. Эксперты, опрошенные газетой, называют это не кризисным, а естественным процессом на фоне роста аренды и цен на продукты. Убыточные заведения закрывают даже в престижных местах. При этом финансовое положение сети стабильно. Выручка головной компании превышает 900 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 379 миллионов. Такая же тенденция наблюдается и у других игроков. Black Star Burger закрыл половину ресторанов, а «Шоколадница» – 42 заведения, открыв лишь 7 новых точек.
5: Сделки.
0: Холдинг «Коломенский» приобрел московский хлебокомбинат «Пека» мощностью до 200 тонн продукции в сутки. Как передает РБК, старейший комбинат известен выпечкой по советским рецептам, включая торты «Прага» и «Ландыш». «Коломенский» планирует вложить в реконструкцию и развитие предприятия более 1 миллиарда рублей. В прошлом году выручка основного юрлица «Пека» составила 3,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 32 миллиона. Это не первое крупное приобретение холдинга «Коломенский». В 2022 году он уже купил российский бизнес «Фацер», а затем заводы «Волжский пекарь», «Дарница», «Пролетарь» и «Продмастер». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: 10:48 в Москве. Банкротство Евротранса все ближе. Банк России заявила о намерении инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов. Бумаги Евротранс накануне упали на 14%. Это вопрос о будущей акции облигаций Евротранса и судьба сети АЗС Трасса, принадлежащей оператору. На бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Продолжит Евгений Перельчук.
12: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2,5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60% на фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе Финуслуги. В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
13: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры, связанные с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности.
12: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, свои нефтебазы, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 150 точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей-бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
14: При процедуре банкротства как происходит? Компания нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор, в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются. И если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств. И акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долго. Это в среднем люди, несущие меньше риск. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
12: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на 10%, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько тех дефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
11: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Приветствую, Григорий.
15: Добрый день.
1: Так, а индекс Мосбиржи, между прочим, уже ниже 2100 пунктов и теряет уже 2% с третью. Называется «Навстречу ставке».
15: Здесь
1: или санкции?
15: Все ожидаем. В принципе, вчера с тобой обсуждали, будем болтаться 2-200 плюс-минус. Ну и сегодня какое-то движение дальнейшее будет, понятно, по факту решения нашего ЦБ. С одной стороны, консенсус, я так смотрю, единодушен в том, что снижение ставки маловероятно, повышение тоже.
1: А уж сколько раз этот консенсус ошибался?
15: Ну, кстати, возможно, я смотрю, тут ЦБ Казахстана сегодня тоже принимал решение по ставке, указал Но здесь с точки зрения участия в едином экономическом пространстве и очень тесной взаимосвязи экономика Казахстана и России, особенно с точки зрения торговых потоков, достаточно важный момент, потому что, предположим, тот же курс рубля, он в той или иной мере влияет на курс тенге Казахстана, и, предположим, если бы у нас курс ослабел активно, да, у них нет, ну, понятно, что ЦБ Казахстана вынужден был бы реагировать, или наоборот. Так вот, казахи ставку понизили на 0,25%, была она у них 17, стала 16,75%, ну, поэтому, может быть, ты и прав, какой-то сюрпризик маленький будет, ну, в таком случае просто индекс Мосбиржи закроется опять вот где-то в районе 200+, ну, пока мощности для какого-то активного восстановления дальнейшего не видно, потому что для этого нужна постоянная подпитка со стороны рублевой ликвидности, причем в таком масштабном объеме вряд ли ЦБ пойдет на это в условиях, когда висит инфляционный навес, ведь последних проблем в экономике, связанных с этими новыми атаками Украины на все, что шевелится, что влияет на экономическую активность, на ценовую стабильность и прочее. Поэтому здесь пока там у нас ситуация не стабилизируется или не будет какой-то создан орган, который будет все это дело защищать, да, чтобы атаки Украины стали менее продуктивными. Ну, понятно, что ЦБ в этом плане будет свои варианты учитывать, риски инфляционные. Так что рублей много пока давать не будет. Поэтому с этой точки зрения, наверное, по отдельным бумагам мы низы, скорее всего, видели. По тем же акциям Роснефти они были там ниже 300 рублей на Новатэк. Может быть, чуть-чуть пониже обновит какие-то новые низы года. В случае, если будет еще один заход вниз. Ну, Сбербанк может еще, в принципе, отработать техническую цель в районе 225. Ну, и Газпром, ну, тут все, честно говоря, идей для роста акций Газпрома особых не вижу. Но единственное, чем он привлекает, тем, что когда-то он был там 400 рублей, сейчас там ниже 90, ну, у кого-то это привлекает. А с точки зрения идей по «Газпрому» пока их практически нет. Валютный рынок сегодня у нас стабилен. Пошел у нас процесс платежей налоговых, то есть плотный график, поэтому, ну, скорее всего, рубль останется в этом стабильном режиме, как говорится, ни мир, ни войны. На глобальном рынке взбодрились оптимисты, восстановление пошло по индексам фондовым, потому что цены на нефть по Brent ниже 100 ушли. Но здесь понятно, рынок напрягся, когда Трамп обещал направить бомбардировщики B-52, чтобы разбомбить все, что можно в Иране. Этого не произошло. Но у нас выходные, поэтому нельзя исключать, что это произойдет в выходные дни. Но пока Brent ниже 100 долларов, даже ниже 99.
5: Капитал на Business FM. Прямо сейчас.
1: Ну и Сергей Лавров продолжает комментировать вчерашние заявления, в том числе Руби и вообще американскую позицию. А США явно модифицировали свой подход к украинскому регулированию, говорит глава российского МИДа. Россия в случае с договоренностями Анкориджа выполнила принцип «пацан сказал, пацан сделал». А совесть России чиста, она была готова их, эти понимания на Аляске, выполнять. А США, очевидно, модифицировали, говорит Лавров.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Южноафриканская женщина-миллионер, дочь графини Кенморской Патрисия О'Нил, всегда любила животных. В собственном поместье недалеко от Кейптауна она жила с 30 собаками, 11 кошками и своей любимицей шимпанзе Калу. Обезьяну Патрисия в свое время буквально спасла от смерти. Нашла ее изувеченной и привязанной к дереву, забрала домой и выходила, а позже назвала своей главной наследницей. В 2000 году женщина составила завещание, в котором оставляла Калу почти все свое состояние – 40 миллионов фунтов стерлингов. А мужа, который не особо любил питомицу, вообще ничего. Однако шимпанзе недолго была самой богатой обезьяной в мире. В 2010 году, став жертвой мошенников, Патрисия О'Нил потеряла состояние, от которого осталось лишь 100 тысяч фунтов.
11: Зверски богатые на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
16: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Здравствуйте. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в пятницу утром были сбиты 11 беспилотников, летевших на столицу. Тем временем столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сообщили в Росавиации, в пятницу ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Российские военные минувшей ночью продолжили наносить групповые удары по судам и портовой инфраструктуре Украины, сообщила в пятницу Минобороны. В частности, удары наносились по портам Одессы, Измаила и Николаева. Специалисты Россельхознадзора с 14 по 21 июля провели инспекцию молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые поставляли в Россию продукцию под гарантией ветеринарной службы республики и выявили ряд нарушений. Согласно сообщению, до настоящего времени в Армении не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Большинство, 71,1% россиян доверяют президенту Владимиру Путину, 65,3% респондентов одобряют его работу на посту главы государства. Это следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. Работу правительства России одобряет 43,1%, опрошенных не одобряют 25,1%. При этом о доверии главе Кабмина Михаилу Мишустину заявили 53,1% респондентов. 26,7% сказали, что не доверяют ему. В России во втором квартале этого года выявлено минимальное число фальшивых иностранных банкнот – 81 единица. Это следует из данных Центробанка. Наибольшее количество выявленных подделок пришлось на американские доллары – 73. При этом впервые с 2024 года были обнаружены фальшивые британские фунты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: 11:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Россия в случае с договоренностями Анкориджа выполнила принцип «пацан сказал, пацан сделал», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. США заверяли, что Зеленский сделает нужные шаги для урегулирования, у них не вышло выполнить это. На заявление Рубио о провале договоренности на Аляске Лавров заявил, нужно понять, кто конкретно провалился. Часть площадей и товаров после атаки на склады Вайлдберриз, Шушары, Уткино и Заводи. Симферополь удалось сохранить, заявила Татьяна Ким. По предварительным данным, пострадавших нет, заявила она. Дроны ударили по логистическим объектам компании в Ленобласти, Петербурге и в Крыму. Этой ночью, между тем, начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах Вайлдберриз из-за атаки дронов. Суммы в основном скромные, рассказали Бизнес ФМ продавцы. И Центробанк огласит сегодня днем решение по ключевой ставке. Эксперты в основном уверены, что менять цифру регулятора сегодня не будет, но может поменять риторику. Подробнее в нашем эфире. Итак, еще три склада Wildberries попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе, в Петербурге и области, а также в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить, сообщила Татьяна Ким, отметив, что людей оперативно эвакуировали. Сейчас работа комплексов временно приостановлена. Склад в Шушарах был открыт всего год назад, после сильного пожара 2024 года. Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания беспилотников склады Wildberries загорелись, пострадали 3 человека. Впрочем, Ким сообщила, что по предварительным данным пострадавших нет. Дрозденко пишет, что это деревня Новосаратовка Всеволожского района. Там находится промзона Уткино-Заводь и рядом Шушары. Подробнее об этих территориях говорит журналист новостного портала 47 News Юлия Гильмшина.
18: Шушары, соответственно, это Санкт-Петербург, Уткино-Заводь. Но на самом деле, технически это тоже Санкт-Петербург, но рядом находится деревня Новосаратовка. Ну, не рядом, через КАТ, то есть даже не сказать, что это в черте Ленинградской области, но там пока речь о том складе, который находится в Уткино-Заводе.
19: Это густонаселенные районы, да, помимо этих логистических индустриальных центров, там дома?
18: Ну, разделим. Шушары – это вообще большой район города Санкт-Петербурга, там много многоэтажек, но склады, они же находятся не внутри многоэтажек, а вдоль, соответственно, трассы. Но чтобы доехать до складов, нужно проехать по той же дороге, по которой люди едут к себе домой и обратно. Но там всегда тоже большая пробка. То, что объект второй в Новосаратовке, там строится Новосаратовка, такой известный будущий город, а пока это не очень большая территория застроена.
19: Про сами склады что известно, насколько крупные?
18: Ну, в Шушарах, вы помните, какое-то время назад уже горел этот же склад. Я так понимаю, что это о нем же речь, его восстанавливали, так что довольно обидно, что в него попали. Его придется восстанавливать. А второй, ну, тоже крупный, мне кажется, это одни из крупных.
17: Юлия Гильмшина, журналист портала 47 News. Петербургские водители сообщили о временном перекрытии московского шоссе у Шушар. Движение частично ограничено, там не проехать, рассказал Бизнес ФМ петербургский таксист Владимир.
20: Ну вот от меня конкретно видно дым, но это далеко от меня, 10 км. Московское шоссе, Шушары, это огромный микрорайон. Как вот большое скопление новостроев, так скажем. Там конкретно сейчас пожар. Я проснулся, телеграм не работает, сразу понятно, что что-то случилось. Сейчас заработал.
19: Там объезд-то есть все-таки, вот это место, где сейчас перекрыли все-таки людям,
20: да,
19: как-то на работу?
20: Есть. Просто оно само по себе сложное. Московское шоссе – это сложный участок. Ну, там есть М1 или М11, как она, платка. Я не знаю, ее, наверное, вряд ли перекрыли. Можно по ней поехать, может, ее бесплатно сделали. Можно вокруг через Пушкин, через Пулковское шоссе проехать. Просто это встанешь, получается.
17: По словам Татьяны Ким, сейчас товары перераспределяют между другими складами, чтобы сохранить работу площадки и снизить последствия для партнеров. Сегодняшние удары беспилотников – это уже третья крупная атака на складскую инфраструктуру маркетплейса за последние 6 дней. В итоге серьезно повреждены 7 крупных складов Wildberries, а некоторые селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других складов. Сейчас маркетплейс сообщил, что исправил техническую ошибку, из-за которой возникали сложности. Но предприниматели в чатах пишут, что у них по-прежнему пока не получается это сделать. Некоторые решили распродавать товары, ставить большие скидки, раз уже его не получается вывести. Об этом, в частности, рассказала основательница российского бренда косметики «Шик» Наталья Шик. Она пишет в своем телеграм-канале, что вчера, благодаря скидкам, удалось спасти треть продукции со склада в Петербурге, который сегодня попал под удар. Комментарии селлеров и экспертов в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну и сейчас о том, что 33 российских вуза и НИИ попали в черный список Пентагона. Американское ведомство расширило список иностранных учебных учреждений, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу национальной безопасности страны. В список попали МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ. В перечень также внесли Курчатовский институт, Военно-морской академии имени Кузнецова, несколько институтов РАН и научно-производственных организаций. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включенным в этот перечень. Чем это может обернуться, комментирует руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
21: Принятое решение ударит по гуманитарному образовательному треку и по сотрудничеству между американскими университетами и российскими университетами, если такие еще где-либо остались. Вероятнее всего, что нет. Но, опять же, если мы говорим о перспективе взаимоотношений обеих стран, то вот именно взаимодействие по культурной сфере, по образовательной сфере, это, наверное, одна из тех сфер, где обе страны могли бы взаимодействовать вне зависимости от разрешения российско-украинского конфликта. На что скажется и, главное, как повлияет это решение у россиян? Я думаю, что одна из главных проблем, которые можно увидеть в ближайшее время, это те россияне, которые проживают в Соединенных Штатах Америки с образованием именно в этих институциях. Второе – это преподаватели, либо выступающие с лекциями в других странах. И третье – это на студентов, которые сейчас закончили бакалавриат в России, возможно, думали о том, чтобы поступать за рубеж. Но, опять же, все будет зависеть от практики, и все будет зависеть от того, как американские университеты будут относиться к российским студентам, которые либо учились, либо работают в российских университетах из списка Пентагона. Еще отдельно замечу, что, возможно, красной линией, даже скорее красной тряпкой, эти университеты станут при рассмотрении подачи на визы, в том числе и на туристическую. Я бы такой вариант не исключал точно.
17: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. В мае российская Миноборнауки сообщала, что готова обсудить возобновление США обмена студентами, если американская сторона проявит соответствующий интерес. Сейчас в российских университетах обучаются 97 студентов из США. Говорили тогда в ведомстве, что внесение в этот черный список значит для российских вузов и для студентов, выпускников, объясняет профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
2: Я могу только свое предположение высказать, потому что сейчас это довольно сложно. Дело в том, что, конечно, вузы пользуются программным обеспечением. Да, мы многие перешли уже практически целиком на свои платформы в онлайн-занятиях, смарт-ЛМС. Тем не менее, все равно в тех или других ситуациях Zoom используется, другие какие-то продукты. Поэтому здесь, видимо, вузам придется более активно переходить только на свое программное обеспечение. Иногда можно найти адекватное абсолютно качество, а иногда это, конечно, затруднительно, я бы сказала.
3: А что касается научных работ, уже нет никаких совместных исследований, проектов?
2: Вот здесь есть противоречие, потому что совсем недавно, что можно возобновить совместные исследования американских и российских университетов. Я не думаю, что кто-то успел уже очень активно воспользоваться такими. Но, по крайней мере, это была возможность сохранить связи, которые до этого были наработаны. Сейчас вот эти новые санкции вновь ставят под сомнение обмен студентами, что очень важно, обмен преподавателями, приглашение научными руководителями тех или других аспирантов, я имею в виду, но даже и докторских работ, приглашение в оппоненты, в академические советы. Потому что, конечно, в развитии науки, особенно современной, связанной с продвижением технологии, здесь коллаборация университетов дает очень большой эффект. И инновационизм в этой сфере, конечно, тормозит получение тех или других уникальных результатов.
17: Ирина Абанкина, Высшая школа экономики. Всего в американский список попали 130 организаций из России, Китая и Ирана. В 2023 году США уже вводили санкции против ряда российских геологических вузов и НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Они были включены в список организаций, с которыми американским гражданам и компаниям запрещено вести бизнес. Индекс Мосбиржи снижается прямо сейчас на 2,5%, практически 2087 пунктов. Рубль на торгах на Мосбирже, наоборот, немного укрепляется, к юаню 11,52 прямо сейчас, доллар на межбанке 78,12. И сегодня в 13.30 ожидается решение Центробанка по ключевой ставке. Эксперты ожидают, что регулятор, скорее всего, ее сохранит на нынешнем уровне 14,25, но может ужесточить риторику. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а прямо сейчас к другой теме. Сергей Лавров ответил на слова Марко Рубио о том, что идеи Анкориджа провалились и нужны новые. Вопрос, кто провалился, отреагировал глава российского МИДа в беседе с журналистами. По его словам, это американцы привезли на Аляску свои предложения по миру, и Москва с ними согласилась. Наша совесть чиста, знаете, как говорят слово пацана, пацан сказал, пацан сделал, мы сказали, мы готовы, подчеркнул Лавров.
22: Насчет того, что анкорические договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу. И президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были. Президент Трамп, я не выдал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссное, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что я предложил. Ну вот не получилось сделать. Я цитировал и передал вчера Марко Рубио высказывание президента Трампа на Аляске в день проведения пресс-конференции, потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще там 3 дня подряд он комментировал восторженно в тонах договоренности в Анкоридже. Говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа нашей оценки. Мы абсолютно с тех же позиций работали, исходя из того, что если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования. Там множество деталей, которые относятся уже к политической стороне вопроса.
17: Накануне госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИД Лавровым в столице Филиппин Маниле заявил, что условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины, поэтому нужно искать новые идеи мирного урегулирования. Что стоит за новой американской формулой Манила, об этом комментарий Георгия Буфта в середине часа на Business FM.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому агентство по страхованию вкладов будет назначаться конкурсным управляющим при банкротстве всех кредитных организаций, а не только привлекавших вклады физических лиц. Банки стали реже идти на уступки должникам. Число послаблений по потребительским судам за год сократилось почти в полтора раза, пишет «Известия». Основное падение во втором квартале пришлось на сегмент потребкредитов. По ним требования смягчили на 43% реже, чем год назад. За тот же период число уступок по ипотеке, автокредитам и кредитным картам увеличилось на 18-36%. Однако на эти сегменты приходилось лишь четверть всех послаблений по задолженности, которые в принципе делают банки. Доля небольших девелоперов на рынке за первое полугодие увеличилась с 22 до 27%. Речь о компании с портфелем до 20 тысяч квадратных метров. Доля девелоперов с портфелем до 10 тысяч квадратов выросла с 8,5 до 9,5%. До 20 тысяч с 13,5 до 17,5%. Это данные девелоперской компании Urban. Утверждается, что увеличению количества небольших компаний поспособствовали растущая кредитная нагрузка на крупных застройщиков, ограниченный спрос на жилье и появление новых возможностей в регионах. Минэнерго России рассчитывает, что в ближайшее время выйдет постановление правительства, утверждающее запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Московской области и ряде территорий Курской области до 32 года. Об этом журналистам сообщил директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Андрей Максимов. Решение принято и проект внесен, сказал он. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Погода в Москве.
17: 22 градуса. Прямо сейчас столица облачная с прояснениями. Погода сегодня до конца дня. Возможен слабый дождь в районе 15-16 часов. 22 градуса – это максимальная температура на сегодня. Плюс 15 ночью. Завтра примерно такая же погода. 21-22 градуса днем. Пасмурно, но зато без дождя. 11-16 в Москве. Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Мораторий на экспорт бензина и дизельного топлива истекает 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, для бензина на полгода. Утверждается, что проект соответствующего постановления уже подготовлен, но окончательное решение должен будет принять вице-премьер Александр Новак. Ранее он же сообщал, что принятые правительством меры, в частности, как раз запрет на экспорт нефтепродуктов, помогли стабилизировать ситуацию на рынке. Комментирует ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
7: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько вводили. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась. Сумели решить часть проблемы с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Беларуси. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупный НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Плюс работает нормирование потребления, вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в каких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четный, нечетный и прочее, то все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новый беспилотник и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего с вами разговора стабилизировавшейся. Ну и даже в предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим, что-то успели починить, что-то еще не запустили. За счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
17: Станислав Митрохович, фонд нацэнергобезопасности. Вице-премьер Новак рекомендует Министерству энергетики и нефтяным компаниям проработать вопрос об отмене ограничений на АЗС по выдаче в одни руки менее 50 литров бензина, пишет РБК. Также перед Минэнерго поставлена задача обдумать способы недопущения обхода персоналом АЗС установленных ограничений и реализации топлива. Представители рынка, участвовавшие в обсуждении, объясняют, что в первую очередь рекомендации касаются проработки возможного снятие лимита в случае насыщения российского рынка бензином. На полной отмене ограничений пока говорить рано. От краха, из которого мы не выберемся, да как мы счастливы хорошему урожаю. Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы, но с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
8: «Бизнес говорит». В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым труд завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
9: Серьезные перебои с электричеством, что включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит акции дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
8: О том же Рэм Акчурин.
23: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
8: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
9: Наш водитель, который приезжал последний раз, он просто сказал, я больше не поеду. Я ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывает лавочка.
8: В Крым не поехали туристы. Рестораны пустые. Убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
23: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да. То есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
8: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки. Но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
0: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
8: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
23: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
8: О будущем Павел Швец.
0: Мы готовимся к худшему, вот, и делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
8: О настоящем Рэм Акчурин.
23: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому, ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
8: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
17: Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило. Сейчас икра горбуши вылова этого года продается по 12,5-18,5 тысяч, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч рублей. Чем вызван такой рост цены? Что будет дальше? Об этом Наталья Воробьева.
10: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лосося в этом году на треть меньше, чем в прошлом. Соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным для лососевой путины. Рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. Бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
13: Такого не было вообще в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, ни к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке, и, соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
14: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
13: На нерка – это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хорошем хороший момент вылавливаться сотнями тысяч тонн. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться. Цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
10: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4000 рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
1: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100. Сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная стала горбуша и кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
10: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: 11:28 московское время. У микрофона Сергей.

0: с которыми ознакомился ТАСС. Таким образом, суда, которые используют для доставки грузов на Украину и украинского экспорта, не заходили в украинские порты как минимум двое суток с 22 июля. Производство скоростных электрических автономных судов на подводных крыльях запустят в Петербурге. Они будут оснащены отечественными тяговыми батареями «Сигма-С», сообщил председатель городского комитета по промышленности Александр Ситов. Батареи оснащены интеллектуальной системой управления, что в перспективе позволит интегрировать их в единый цифровой контур управления судном. Ожидается, что первый опытный образец такого судна будет представлен уже в этом году. Чрезвычайное положение национального уровня введено в пятницу в испанском автономном сообществе Мадрид и соседней провинции Авила, автономное сообщество Кастилии и Леон, в связи с природными пожарами, которые уже привели к эвакуации тысяч местных жителей, сообщает испанское телевидение. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуция. Здравствуйте. От Мединского и Дегтярева до Дворковича маршала ЕС опубликовал список юридических и физических лиц, которые попали в 21-й пакет санкций. Всего в перечне более 200 фигурантов, и это самое серьезное расширение рестрикций за последние 4 года. США заверяли, что Зеленский сделает нужные шаги для урегулирования, у них не вышло. Выполнить это заявил Сергей Лавров. Ранее Рубио сказал, что надо искать новые идеи. Условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. Зеленский, между тем, утверждает, что у США появилось несколько предложений. Что все это значит, комментирует Георгий Буфт. Ночью в Грузии и Абхазии случился блэкаут. На кадрах в сети видно, как на оживленной грузинской улице одномоментно гаснет свет во всех домах и тухнут фонари. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, Евросоюз принял и опубликовал полный список 21-го пакета санкций против России. Он вступил в силу уже. Главное новшество – это экстерриториальный подход к криптовалютам. ЕС может блокировать не конкретную криптобиржу, а вводить полный страновой запрет, если на ее территории функционируют площадки, которые способствуют обходу европейских санкций. В санкционные списки теперь может попасть НПЗ в третьих странах, если он закупает и перерабатывает российскую нефть. Ограничения уже коснулись одного крупного НПЗ в Беларуси. Новый список стал рекордным по числу персональных лиц и корпоративных санкций. Под запрет попали 218 физических и юридических лиц.
1: Подробности.
3: Среди физических лиц в санкционный список ЕС вошли помощник президента Мединский, министр спорта Дегтярев, гендиректор РЖД Белозеров, глава «Газпром-медиа» Жаров, замглавы Центробанка Белов, бизнесмен Гуцериев, а также владельцы сети «Светофор». Под ограничения попали также следующие руководители спортивных ассоциаций. Бывший глава Олимпийского комитета России Поздняков, президент Федерации спортивной борьбы Мамиашвили и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Он уже заявил, что из-за этих санкций приостановил исполнение своих полномочий на посту президента Международной шахматной федерации. Западные СМИ отдельно выделяют, что под санкции попали основатели компании «Пиранья» Корчагин и Чернышов, производящий дроны «Камикадзе». Основной удар пришелся на финансовый сектор. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление средств 94 банкам, включая Россельхозбанк, Дом.РФ, МТС-банк, Уралсиб, Зенит, Почта-банк, Русский стандарт, а также банки маркетплейсов и другие. Кроме того, ограничения затронули крупные финансовые учреждения, среди которых Мосбиржа и компании, связанные с российской системой международных платежей А7. Также ЕС запретил транзакции с 14 криптоплатформами из Грузии, Арабских Эмиратов и Киргизии, впервые введя механизм полного запрета на услуги с криптоактивами для компаний из третьих стран, помогающих обходить санкции. Кроме того, в список включены крупные аэропорты – Шереметьево в Москве, Минеральные воды, Платов в Ростове-на-Дону и Ульяновск-Восточный, а также предприятия оборонного сектора. В энергетике ограничения затронули Интеррао, несколько НПЗ, а также структуры Славнефти и Татнефти. В этом пакете ЕС заморозил корректировку потолка цен на нефть на уровне $44 за баррель и ввел запрет на сделки с НПЗ, перерабатывающими российскую нефть, в том числе с заводом в грузинском Кулеве. В горно-металлургической отрасли под санкции попали первая алмазная компания, созданная после включения Алроса в список США, Nordgold, Selegdar и другие. Также в списке значится Южуралзолото,

0: которую недавно на торгах купил БТС Мост Холдинг. После сделки организация сменила название на группу компаний БТС Золото, но в списке Евросоюза она указана под прежним наименованием.
1: В очередной раз в санкционный список попали суда теневого флота, более 40. Теперь страны ЕС также получили возможность вводить ограничения против компаний, занимающихся бункеровкой и наймом экипажей для теневого флота. Помимо этого, экспортные ограничения введены в отношении 5 десятков организаций из Китая, Индии, Казахстана и Турции, которые, по версии ЕС, способствуют обходу санкций. Примечательно, что принятию пакета предшествовали ожесточенные споры внутри ЕС, а основным камнем преткновения стал вопрос о запрете на морские перевозки российского СПГ. Греция добилась все-таки смягчения этой меры, и полный запрет в итоговую версию проекта не вошел. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению военного конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти идеи. Также американцы озвучат их Москве. Ранее госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. Зеленский допустил трехстороннюю встречу Украины, США и России уже этим летом, если американцы передадут новые предложения Москве. Чего ждать дальше? Комментарий Георгия Буфта.
2: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляют терпимыми. В Москве исходят из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уиткоф и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя детали, такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
1: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Сегодня Сергей Лавров прокомментировал слова Марко Рубио о том, что анкориджские договоренности провалились. Лавров ответил: «Нужно понять, кто конкретно провалился». Подробнее об этом в начале следующего часа на Business FM. Ночью в Грузии и Абхазии случился блэкаут. На кадрах в сети видно, как на оживленной грузинской улице одномоментно гаснет свет, во всех домах и тухнут фонари. Улицы погрузились во тьму, только кое-где работала фасадная подсветка высоток. Кроме того, были перебои с мобильным интернетом. Света не было ни в Тбилиси, ни в Батуми, ни в Кутаиси. Абхазия тоже была обесточена. Местные власти сообщали, что это связано с аварией на крупнейшей в Грузии Ингури ГЭС, обеспечивающей электроэнергией и Абхазию тоже. Грузинская компания Georgian Water and Power предупреждала о возможных перебоях с водой в Тбилиси, Руставе и Мсхета. Люди в местных чатах писали, что воды в какое-то время действительно не было, рассказывает отдыхающая близ Батуми Елизавета.
3: 12 часов ориентировочно просто отрубилось все. Мы подумали вообще просто, что это у нас в отеле какой-то баг, потому что у нас такое бывает. Но мы выглянули из окна, там во всем Кабулете света нет. Там минут 30, наверное, 40 в Батуми. И у нас не было света. Ну, ничего критичного, это была ночь, все так спали. Интернет, насколько я помню, вроде бы работал. В 7:30 утра свет уже был. Предполагают, что в 3 часа ночи уже дали свет. Отключение было недолгим, и большинство, мне кажется, даже не заметили. С водой ничего не было. Ну, мы не проверяли особо-то воду. Надобности мыться в 3 часа ночи не было.
1: Сейчас электроснабжение в стране восстановлено, сообщает Государственная экосистема республики. Причины аварии не называются. Но там опровергли информацию СМИ о том, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала авария на линии электропередачи, соединяющая Грузию и Турцию. Сегодня с теми, кто в теме, отмена фестивалей в России. Как срыв Open Air бьет по организаторам, чем помогает встать на ноги, что именно, и как адаптировать бизнес-стратегию, чтобы себя обезопасить. Об этом мы спросили основателя крупнейшего в России Open Air «Дикая мята» Андрея Клюкина.
4: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать.
5: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Ответы на остальные вопросы после полудня и 18:30 на Business FM.
5: Реклама.
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги.
8: В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала.
5: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
0: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
0: В Сбере уточнили, что с сентября прекратят обслуживание только неактивных валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa. Пресс-служба подчеркнула, что уведомления были направлены исключительно владельцам карт с нулевыми остатками, которыми длительное время не пользовались. В банке добавили, что деньги клиентов остаются в полной сохранности, а изменения не распространяются на действующие мультивалютные и валютные счета. За год кофемания закрыла четверть кофеен, узнали «Ведомости». В Москве остались 42 точки вместо 55. Эксперты, опрошенные газетой, называют это не кризисным, а естественным процессом на фоне роста аренды и цен на продукты. Убыточные заведения закрывают даже в престижных местах. При этом финансовое положение сети стабильно. Выручка головной компании превышает 900 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 379 миллионов. Такая же тенденция наблюдается и у других игроков. Black Star Burger закрыл половину ресторанов, а «Шоколадница» – 42 заведения, открыв лишь 7 новых точек.
5: Сделки.
0: Холдинг «Коломенский» приобрел московский хлебокомбинат «Пека» мощностью до 200 тонн продукции в сутки. Как передает РБК, старейший комбинат известен выпечкой по советским рецептам, включая торты «Прага» и «Ландыш». «Коломенский» планирует вложить в реконструкцию и развитие предприятия более 1 миллиарда рублей. В прошлом году выручка основного юрлица «Пека» составила 3,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 32 миллиона. Это не первое крупное приобретение холдинга «Коломенский». В 2022 году он уже купил российский бизнес «Фацер», а затем заводы «Волжский пекарь», «Дарница», «Пролетарец» и «Продмастер». Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Банкротство Евротранса все ближе. Банк «Россия» заявил о намерении не инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов. На этих новостях бумаги Евротранса упали на 14% под вопросом и будущее акций облигаций Евротранса, и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Подробнее Евгений Перельчук.
9: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2,5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат. Однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 01. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
10: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры, связанные с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности.
9: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов, трасса, парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 1500 точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей-бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
11: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
9: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько тех дефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
12: Капитал с Григорием Бегларяном.
1: Гриш, приветствую еще раз.
13: Добрый день.
1: Буквально через полтора часа будет оглашено решение Центробанка по ключевой ставке. Многие ожидают, что сохранится она на текущих уровнях 14,25. Но как ты считаешь, могут сохранить или, может быть, даже повысить?
13: Нет, повысить вряд ли это будет. Совсем такая уже откровенная фронда. Ну, а что касается насчет понизить, ну, в целом консенсус, что ничего не будет двигаться, да, то все останется в режиме статус-кво. Ну, можно так пофантазировать, в принципе, вот ЦБ Казахстана ставку понизил, насколько я вот понял, там, на финансовом рынке Казахстана игроки не так сильно ждали, что ставка будет понижена, поэтому такой небольшой сюрприз, с учетом очень тесной взаимосвязи экономической Казахстан-Россия и важности курса казахского тенге. Ну, по крайней мере, по зависимости от динамики рубля, естественно, вся эта монетарная политика с оглядкой на монетарную политику в России идет. Ставка была 17, стала 16,75, там, поэтому исключать, что символические снижения 25 сотых бы возможность как-то чуть-чуть снять вот это мощное давление, которое идет со всех сторон руководства ЦБ и прочее. Ну, дальше можно с сопроводителем заявления намекнуть, что это снижение, возможно, последнее или разовое. Все будет зависеть от инфляционной картины, которая, как видим, может действительно у нас ухудшаться в свете новой тактики ударов Украины уже не только по логистике, связанной с энергетической инфраструктурой, но и логистике, связанной с товарными цепочками. Ну и, судя вот по последним данным, начинает бить еще и по цепочкам, связанным с производством продовольствия. Все это совокупность, конечно, может взгреть. Как минимум, ценовые ожидания, рост ценовых ожиданий, а за ними и инфляция. Так что ЦБ это явно будет учитывать. Поэтому, да, скажем, готовимся к тому, что ничего не снизится. С другой стороны, сюрприз может быть. Вернее, надеемся, что, может быть, и в итоге 25 сотых снижения будет. Но мало что оно, на что оно повлияет, поэтому Здесь как особо никакой реакции не будет. Ну, может, в моменте. Долговой рынок в целом стал тоже в дрейф. Ждут решения поставки. В первую очередь влиять будет то или иное решение ЦБ. Главное, комментарии на поведение игроков на рынке внутреннего долга. И косвенно на курс валюты это может повлиять. Рубль, кстати, стал укрепляться. Не получилось взять отметку 11.65. Поэтому пошли откатывать теперь к отметке 11.5. Вот в узком таком ценовом диапазоне, кстати, формируется определенная динамика по паре юань-рубль 11.50-11.65. Посмотрим, что будет. Налоговые выплаты у нас идут и прочее, поэтому рубль какую-то поддержку получил. Фондовый рынок здесь, скорее всего, тоже у нас будет такая позиционная борьба, консолидация на более низких уровнях. Пока нет мощности, чтобы рынок как-то рос поактивнее. Ну, тем более цены на нефть стали откатывать. Brent был 101 с утра, сейчас ниже 98. Американцы по Ирану бомбардировщиками, как обещал Трамп, не ударили сегодня. Может быть, ударит в выходные, поэтому рынок нефтяной на всякий случай стал чуть-чуть снижать военную премию. Ну и игроки готовятся к тому, что президент Трамп может включить так называемую атаку. Это когда Трамп резко отступает от своей жесткой позиции по тому или иному вопросу. Ну, дескать, фондовые рынки стало у них лихорадить, цены на бензин расти, поэтому Трамп может отступить. Но, судя по ситуации, фондовые рынки в Америке пока, скажем так, трещат, но не ломаются. Цены на бензин, сам Трамп сказал, потерпите, дескать, это для решение вопроса с Ираном, потом даст вам дешевый бензин и прочее, так что, судя по его комментариям, он пока отступать не собирается, для этого действительно нужно какое-то более масштабное снижение фондовых индексов в Америке, чтобы, ну, особенно сильное снижение цен на рынке долга американского. Пока в целом там тоже все напряженно, но, как говорится, пока без драматизма. Так что вот рынок чего-то ждет. Ну, а доллар американский, кстати, стал укрепляться. Вот здесь на валютном рынке игроки как раз валютные видят, что риски все-таки растут, особенно для европейского и азиатского рынка.
14: Капитал на бизнес FM. Реклама.
15: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новая Рига. Хорошие вещи редко покупают импульсивно, их примеряют. Поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь, это оригинальный Хьюго или Бриони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новая Рига становятся частью новой живой культуры. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
14: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
16: Кстати, от Москвы до Санкт-Петербурга 107,4 раза дальше, чем от Ниццы до Монте-Карло. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Санкт-Петербург 107,4. Москва 87,5. «Бизнес FM.
14: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
17: Сезон 26-го года в «Формуле-1» подходит к своему экватору. Он получается очень спорным из-за лазейки в техническом регламенте, который со своими моторами нашел «Мерседес». Вроде бы все очевидно. Трехлучевая звезда уверенно идет к победе в Кубке конструкторов, а один из ее пилотов, Кими Антонелли или Джордж Рассел, станет чемпионом мира. Но если посмотреть на индивидуальный зачет, то все не так радужно для гонщиков «Мерседеса». Ближе к середине сезона опытная команда «Феррари» значительно доработала свои болиды, а ее лидер Льюис Хэмилтон в 41 год имеет реальные шансы завоевать рекордный 8-й титул и обойти великого Михаэля Шумахера. Силовые установки «Мерседес» опережают конкурентов, но появились проблемы с надежностью, и они могут привести к серьезной потере очков во второй половине сезона. Именно надежность позволяет «Феррари» конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У Макларена, который тоже использует силовые установки Mercedes, ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. Red Bull с этого года использует двигатели Ford, которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферштаппена. У середняков Alpine, Racing Bulls, Haas и Williams и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У Audi получилась отличная машина, но новичок Формулы-1 не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из Aston Martin, болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а Cadillac без единого очка просто медлен.
14: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: 11:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулей. В аэропортах Вологды, Костромы, Череповца, Ярославля снято ограничение на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация. Совет Федерации России одобрил пакет законов об ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов. Россия в первом полугодии, согласно оценкам экспертов, увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса в Африку на 40% в физическом выражении и на 35% в стоимостном, до более 11 миллионов тонн на сумму около 2 миллиардов 900 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр агроэкспорт. В топ-5 видов продукции АПК в физическом выражении, как отметили в центре, входят пшеница, ячмень, соевое масло, жмых и шроты семян подсолнечника, свекловичный, жом. Всего в этом году Россия экспортировала продукцию АПК в более чем 40 стран Африки. Публикация о том, что с 1 августа в России изменится порядок передачи показаний по счетчикам воды, не соответствует действительности. Об этом заявили ТАСС, Минстрой. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Вопрос, кто провалился? Сергей Лавров прокомментировал слова Марко Рубио о провале Изи Анкориджа и заявил, что у России совесть чиста, что называется «пацан сказал, пацан сделал». Что означают слова Лаврова? Часть площадей товаров после атаки на склады Wildberries в Шушарах, Уткиной заводе и в Симферополе удалось сохранить, говорит Татьяна Ким. А дроны ударили по логистическим объектам компании в Ленобласти, Петербурге и в Крыму этой ночью. А уже утром был нанесен еще и удар по предприятию в Кирове. МГУ и ВШЭ признали угрозу американской нацбезопасности. Пентагон включил в соответствующий черный список более 30 российских вузов и НИИ. Чем это грозит учебным заведениям? Все подробности в нашем эфире. Итак, Сергей Лавров ответил на слова Марко Рубио о том, что Изи Анкориджа провалились и нужны новые. Вопрос, кто провалился, отреагировал глава российского МИДа в беседе с журналистами. По его словам, это американцы привезли на Аляску свои предложения по миру, и Москва с ними согласилась. Наша совесть чиста. А знаете, как говорят, слово пацана. Пацан сказал, пацан сделал. Мы сказали, мы готовы, подчеркнул Лавров.
19: Насчет того, что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу. И президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были. Президент Трамп, я не выдал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссное, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что я предложил. Ну вот не получилось сделать. Я цитировал и передал вчера Марко Рубио высказывание президента Трампа на Аляске в день проведения пресс-конференции, потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще там 3 дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже. Говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа нашей оценки. Мы абсолютно с тех же позиций работали, исходя из того, что если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования. Там множество деталей, которые относятся уже к политической стороне вопроса.
17: Сергей Лавров накануне, глава Госдеп США Рубио, после встречи с Лавровым в столице Филиппин Маниле, заявил, что условия Анкориджа стали еще менее приемлемыми для Украины. А поэтому нужно искать новые идеи мирного урегулирования. Реакция Лаврова заставляет задуматься, а кто изначально предложил обмен территориями и вывод ВСУ из Донбасса, Москва или Вашингтон. А в любом случае формула Анкориджа умерла, считает политолог Георгий Бов. Телеграм-канал Боут знает.
20: Мы до конца так не знаем, какие конкретно формулировки там были произнесены и что было согласовано. Я с самого начала это не очень понимал, потому что разговор мог идти в самой общей форме, и один собеседник имел одно в виду, а другой собеседник понял другое. Поэтому в какой конкретной форме это было сформулировано, мы не знаем. Никогда четко это не было проговорено. Говорили в общих чертах, что размен территорий, и Рубио это подтвердил. Но как должен был быть вывод из Донбасса и кто должен был его инициировать, это мы тоже не знаем. Поэтому сейчас можно задним числом говорить все, что угодно, и обвинять друг друга как угодно, кто чего не выполнил и кто в чем виноват больше, и почему Украина не согласилась. Она с самого начала не соглашалась. Но, тем не менее, надо констатировать, что этот поезд ушел. И вернуться к формуле Анкориджа в обозримом будущем, учитывая ситуацию на земле в широком смысле слова, не только на поле боя, но и в тылу Украины и России, мне кажется, вернуться к этой формуле невозможно. Поэтому действительно, либо искать надо новую формулу на компромиссных условиях, которые обе стороны примут, либо ждать, пока ситуация качественно изменится на фронте и в тылу обеих стран, чтобы они были готовы на какие-то шаги, на которые они сейчас не готовы.
21: Но все-таки, вот по вашему мнению, вывод украинских войск из Донбасса каким-либо образом мог затрагиваться на этой встрече?
20: Он мог затрагиваться в гипотетическом плане. То есть Трамп мог сказать, если нам удастся убедить, ну я фантазирую, Трамп мог сказать, если нам удастся убедить Киев вывести войска, тогда, может быть, там можно устроить что-то вроде демилитаризованной зоны и так далее, например. Но это если. Я не думаю, что Трамп обещал Путину напрямую, что мы заставим Киев вывести войска. Он мог это предложить, ведь там достаточно коряво сформулировать свои мысли. Он мог предложить что-то в гипотетическом плане, что если вот это получится, тогда будет так. А если не получится, тогда будет эдак. И все. Москва за это зацепилась, поскольку была какая-то формулировка, за которую можно было зацепиться. Но опять же, еще раз хочется повторить, что Трамп очень коряво формулирует свои мысли. К тому же он сегодня говорит одно, а завтра говорит другое. Может быть, он обронил то, что никакой Госдеп так не сформулировал. В этом плане, конечно, встреча в Анкоридже была плохо подготовлена. Она была экспромтом. И если бы ей предшествовала работа профессиональных дипломатов, не риэлтора Уиткофа с зятем Кушнером, а работа совместная Госдепартамента и МИДа, тогда, может быть, в Анкоридже был бы положен на стол некий документ, где были бы четкие формулировки и четкие обязательства. Но такой подготовки не было.
17: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Другим темам, от удара ракеты ВСУ сегодня утром пострадало предприятие в Кирове. Как сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов, есть пострадавший, оказывается, помощь предприятия глава региона не назвал. Украинские власти утверждают, что нанесли удар по заводу «Авитек», производящему комплектующие для авиационной ракетной техники. Киров находится в 770 километрах на северо-восток от Москвы по прямой. Чем могли бить ВСУ, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
22: Поражено машиностроительное предприятие «Авитек». Предприятие производит комплектующие для авиационной техники. И, судя по всему, предприятие в Кирове поражено крылатыми ракетами «Фламинго». Сбитыми или не сбитыми пока такой информации нет, но владелец компании «Файерпоинт» украинской уже опубликовал видео запуска ракет «Фламинго» с указанием, что это запуск по объектам в Кирове. Одна ракета «Фламинго» несет боевую часть массой 1000 с небольшим килограмм, то есть это авиабомба массой 1 тонну и калибра соответствующего. То есть такая боевая часть может пробивать бетонные конструкции, соответственно, предприятий, которые имеют подготовку к тому, чтобы противостоять легким ударам каким-то. Их цель – поражение производственных предприятий, командных пунктов, штабов и тому подобное. Вполне вероятно, что ВСУ улучшает точность наведения своих ракет, ведет работу по совершенствованию этих ракет. К сожалению, не всегда, особенно когда речь идет о периферийных каких-то населенных пунктах, мы можем перехватывать эти ракеты. Понятно, что если бы удар наносился по районам, которые оснащены серьезной противовоздушной обороной, полноценной ракеты «Фламинго», как это уже не раз было до сих пор, в июне, например, и в мае, были бы сбиты.
17: Это был Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Украинские власти заявляли, что дальность ракет «Фламинго» до 3000 километров. Дальность британской «Storm Shadow», которую ранее использовали ВСУ для дальних ударов по территории России, около 300 километров. В правительстве Кировской области уточнили, что в Кирове устраняют последствия удара, подключают электро- и водоснабжение. Также в городе изменили схему движения общественного транспорта. Вместе с тем, в районе 11 часов утра были прилеты ракет по Киеву. Местные СМИ пишут о столбах дыма над городом. 33 российских вуза и НИИ попали в черный список Пентагона. Министерство войны США расширило список иностранных учебных учреждений, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. В список попали МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ, Курчатовский институт, Военно-морская академия имени Кузнецова, несколько институтов РАН и научно-производственных организаций. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Чем это может обернуться, комментирует руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
2: Принятое решение ударит по гуманитарному образовательному треку и по сотрудничеству между американскими университетами и российскими университетами, если такие еще где-либо остались. Вероятнее всего, что нет. Но, опять же, если мы говорим о перспективе взаимоотношений обеих стран, то вот именно взаимодействие по культурной сфере, по образовательной сфере, это, наверное, одна из тех сфер, где обе страны могли бы взаимодействовать вне зависимости от разрешения российско-украинского конфликта. Я думаю, что одна из главных проблем, которую можно увидеть в ближайшее время, это те россияне, которые проживают в Соединенных Штатах Америки с образованием именно в этих институциях. Второе – это преподаватели, либо выступающие с лекциями в других странах. И третье – это на студентов, которые сейчас закончили бакалавриат в России, возможно, думали о том, чтобы поступать за рубеж. Но, опять же, все будет зависеть от практики, от того, как американские университеты будут относиться к российским студентам, которые либо учились, либо работают в российских университетах из списка Пентагона. Еще отдельно замечу, что, возможно, красной линией, даже, скорее, красной тряпкой, эти университеты станут при рассмотрении подачи на визы, в том числе и на туристическую. Я бы такой вариант не исключал точно.
17: Павел Дубравский, политолог. В мае российская Минобрнауки сообщала, что готова обсудить возобновление США обмена студентами, если американская сторона проявит интерес. Сейчас в российских университетах обучаются 97 студентов из США, говорили тогда в ведомстве. Что внесение в черный список значит для российских вузов, для студентов и выпускников, объясняет профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
3: Я могу только свое предположение высказать, потому что сейчас это довольно сложно. Дело в том, что, конечно, вузы пользуются программным обеспечением. Да, мы многие перешли уже практически целиком на свои платформы в онлайн-занятиях Smart LMS. Тем не менее, все равно в тех или других ситуациях Zoom используется, другие какие-то продукты. Поэтому здесь, видимо, вузам придется более активно переходить только на свое программное обеспечение. Иногда можно найти адекватное абсолютно качество, а иногда это, конечно, затруднительно, я бы сказала.
4: А что касается научных работ, уже нет никаких совместных исследований, проектов?
3: Вот здесь есть противоречие, потому что совсем недавно, что можно возобновить совместные исследования американских и российских университетов. Я не думаю, что кто-то успел уже очень очень активно воспользоваться, но, по крайней мере, это была возможность сохранить связи, которые до этого были наработаны. Сейчас вот эти новые санкции вновь ставят под сомнение обмен студентами, что очень важно, обмен преподавателями, приглашение научными руководителями тех или других аспирантов, я имею в виду, но даже и докторских работ, приглашение в оппоненты, в академические советы. Потому что, конечно, в развитии науки, особенно современной, здесь коллаборация университетов дает очень большой эффект. И изоляционизм в этой сфере, конечно, тормозит получение тех или других уникальных результатов.
6: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А всего же в американский список попали 130 организаций из России, Китая и Ирана. А в 2023 году США уже вводили санкции против ряда российских геологических вузов и научно-исследовательских институтов, связанных с добычей полезных ископаемых. Они были включены в список организаций, с которыми американским гражданам и компаниям запрещено вести бизнес.
7: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
23: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле.
24: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
25: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Бизнес-организации предлагают создать единый механизм поддержки продавцов на маркетплейсах. Они с такой просьбой начали обращаться в правительство. Речь идет о селлерах, пострадавших от ограничений в работе складов маркетплейсов, как это произошло после атак на объекты Wildberries. Помимо прямых выплат, предприниматели рассчитывают на кредитные каникулы, моратории, на штрафы и смягчение условий работы с маркетплейсами. Об этом речь идет в письме Ассоциации представителей электронной торговли, которые направили главе Минэкономики Максиму Решетникову. Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким объявила о начале выплат селлерам. Первыми их должны были получить 88 тысяч наименее защищенных предпринимателей. Вскоре в специализированных чатах появились жалобы на суммы компенсации. Продавцы утверждали, что получили в разы меньше себестоимости товаров. Почти миллиард рублей взыскано в первом полугодии за нарушение правил дорожного движения, которые зафиксировали дорожные камеры в Нижегородской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост взыскания превысил 176%, сообщил руководитель Центра развития транспортных систем региона Александр Бачурин на заседании Комитета Заксобрания по транспорту. Напомню, с этого года в Нижегородской области камеры фиксируют непристегнутые ремни безопасности водителей и пассажиров, расширена сеть камер, которая фиксирует использование телефона за рулем. Сейчас в регионе работают более 440 стационарных камер, 100 передвижных и 4 мобильных комплекса. МЧС запретил размещать под железнодорожными мостами, эстакадами пожары и взрывоопасные объекты. Новые правила уже начали действовать. По такими сооружениями теперь также нельзя устраивать стоянки грузовиков, автомобилей с газобаллонным оборудованием и электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Кроме того, ведомство установило новые требования к огнестойкости опоры пролетов мостов, а также к материалам, которые используют на объектах железнодорожной инфраструктуры. Отдельные нормы предусмотрены для станций высокоскоростных магистралей и работы пожарных подразделений. В МЧС пояснили, что изменения должны повысить безопасность пассажиров и снизить риск пожаров. В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело о нападении подростков на прохожих, сообщили в Следственном комитете. В СМИ появилась информация о том, что группа подростков систематически нападает на людей. Одним из последних инцидентов стало нападение на музыкантов, возвращавшихся с инструментами после репетиции. Потерпевшим был причинен физический и имущественный вред. Отмечается, что подростки не первый раз совершают подобные действия, уточнили правоохранители. Подозреваемых ищут. Расследование уголовного дела находится на контроле председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. ННГУ имени Лобачевского внесли в список угроз национальной безопасности США, сообщается на сайте Министерства обороны Штатов. Американские власти обновили перечень иностранных организаций, которые, по их мнению, занимаются сомнительной деятельностью. В список вместе с ННГУ вошли еще 32 российских вуза и научно-исследовательских института, к примеру, МГУ, МГТУ имени Баумана, МАИ и другие. Всего в перечне оказались 130 организаций из России, Китая и Ирана. Это означает, что министерство не будет спонсировать фундаментальные исследования, которые проводятся совместно с этими организациями. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо, дождь и плюс 22 градуса. Вечером осадки продолжатся, на термометрах будет плюс 20, ночью также дождь и 18 градусов со знаком плюс.
5: Валюта.
0: На 24 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
25: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Омской области направила в арбитражный суд Нижегородской области заявление о признании банкротами 30 организаций региона с совокупными требованиями более миллиарда рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Крупнейшие претензии заявлены к предприятиям «Фабрика композитов», «Русхим НН», «Племлиц Хузу Линдовский», «Новос Рус», «Нижегородстройпроект», «Смартлифт», «Геострой Альянс» и другим. Сумма требований от 21 миллиона до полумиллиарда. Другие компании задолжали от 700 тысяч до 13 миллионов рублей. Полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Об этом ТАСС заявил главный конструктор инновационных автомобилей КАМАЗ Сергей Назаренко. По его словам, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороги после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Назаренко рассказал, что сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. Завод «Красное Сормово» приступит к строительству серии сухогрузных судов с усиленной речной функцией уже в октябре. Контракт на постройку первого судна подписан, его передача заказчику запланирована на будущий год. О планах верфи стало известно в ходе презентации серийной модели строительства гражданских судов Объединенной судостроительной корпорации на конференции в Санкт-Петербурге. Потенциальный спрос на суда этого типа может превысить 200 единиц в горизонте 10 лет. Верфь будет работать по унифицированной платформе номер 1. Параллельно ОСК представила технический проект танкера «Химовоза» на базе той же платформы. Как отметил директор департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афанютин, судно уже согласовано с Российским морским регистром судоходства. В его конструкцию заложена повышенная топливная эффективность и решение, соответствующее актуальным экологическим нормам. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
5: Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
9: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зеи. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей.
1: Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране. А во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества Напоях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавший учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
10: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Британские ученые доказали.
1: Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим.
12: В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом, у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже. Индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина.
13: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Обшвартезадзиден. В дословном переводе с голландского языка «он сидит на черных семенах», что означает «крайнюю бедность». Семена большинства злаков чернеют, когда портятся и становятся непригодными для посадки. Из них уже ничего не вырастет. В России в похожих случаях сказали бы «сидит на хлебе и воде» или «положил зубы на полку». Срочные переводы на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Российские военные взяли под контроль Захаровку и Ивашкино в Харьковской области, сообщила Минобороны России. Специалисты Россельхознадзора с 14 по 21 июля провели инспекцию молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые поставляли в Россию продукцию под гарантией ветеринарной службы республики и выявили ряд нарушений. Согласно сообщению, до настоящего времени в Армении не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Россия с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Производство скоростных электрических автономных судов на подводных крыльях запустят в Петербурге. Они будут оснащены отечественными тяговыми батареями «Сигма-С», сообщил председатель городского комитета по

0: заразитель распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты, промытые или обработанные водой, содержащей паразита. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Атака дронов на склады в Элдере Ленинградской области. Пострадали 3 человека. А ранее пресс-служба ВВРУ сообщала, что работа логистических комплексов была временно приостановлена. Позже появилась информация, что удар пришелся также по объекту в Симферополе. Татьяна Ким говорит, что часть площадей товаров сохранить удалось. ЦБ огласит уже через час решение по ключевой ставке. Большинство экспертов уверены, что менять цифры регулятора сегодня все-таки не будет, но возможны изменения риторики. Но и за час до этого самого оглашения решения индекс Мосбиржи теряет более 2%. Он опустился ниже отметки в 2100 пунктов. Рубль, правда, при этом укрепляется к юаню на 0,5%, 11,51. От Мединского и Дегтярева до Дворковича и Маршала ЕС опубликовал список юридических и физических лиц, которые попали в 21-й пакет санкций. Всего в перечне более 200 фигурантов. Это самое серьезное решение рестрикций за последние 4 года. А Пентагон параллельно составил свой собственный список угроз национальной безопасности. Туда попали 33 российских университета и научно-исследовательских институтов, в том числе НИИ и ВСУ. Найти другие темы в нашем эфире. Итак, еще 3 склада Wildberries попали под удар беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткино и Завиде, в Петербурге области, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила Татьяна Ким. Сейчас работа комплексов приостановлена. Склад в Шушарах был открыт всего год назад, после сильного пожара 2024 года. А ранее глава Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания беспилотников склады Wildberries загорелись. Пострадали 3 человека. Впрочем, Ким сообщил, что по предварительным данным, пострадавших нет. Селлеры говорят о масштабных потерях. Вот что рассказывает Марина, руководитель мыловарни «Промыло», которая делала цветы и букеты из мыла. Она потеряла на складах Wildberries, в том числе в Шушарах, все складские остатки, которые готовила к продаже к 1 сентября.
3: Мы были на всех складах и «Электросталь», и «Краснодар», и сегодня наши остатки догорают в Шушарах. В Шушарах у нас уже остались крошки, это 80 единиц букетов. За последнюю неделю мы потеряли все складские остатки на Wildberries. Это все то, что весь наш коллектив делал с апреля месяца, готовился к 1 сентября, Дню учителя. Мы массово завозили нашу продукцию на склады. Компенсация, которую мы получили за «Электросталь», это просто слезы, которые не покрывают даже стоимость шпажек, которые мы используем в своих букетах. Это, конечно, удар для мелкого бизнеса, для таких малышей, как мы. Для нас действительно больно терять каждую единицу, потому что все мы делаем руками.
2: Это была предпринимательница Марина, руководитель маловарни «Промыло». Сегодняшний удар беспилотников – это уже третья крупная атака на складскую инфраструктуру маркетплейса за последние 6 дней. А в итоге серьезно повреждены 7 крупных складов Wildberries. Какой ущерб на данный момент понес и маркетплейс, и селлеры, оценивает гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
4: Совокупно сейчас из строя, так или иначе, выведено где-то около 15% складских мощностей Wildberries. Если оценивать масштаб ущерба, то речь идет, скорее всего, где-то про 50-70 миллиардов. Это непосредственно стоимость самих складских комплексов. И порядка 250-350 миллиардов стоимости товаров, которые находились так или иначе на складах.
2: Ефим Алдухов, компания «Точка сверки». Некоторые селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других складов. Marketplace сообщил, что исправил техническую ошибку, из-за которой возникали сложности. Но предприниматели в чатах пишут, что у них по-прежнему не получается это сделать. Некоторые решили распродавать товары и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. В частности, об этом рассказала основательница российского бренда косметики «Шик» Наталья Шик. Она пишет в своем телеграм-канале, что вчера, благодаря скидкам, удалось спасти треть продукции со склада в Петербурге, который сегодня попал под удар. А сейчас с теми, кто в теме. Как организаторам Open Air фестивалей сохранить свое дело после внезапной отмены? И что ждет индустрию в будущем?
1: Бизнес FM.

0: Кто в теме?
1: Сегодня обсуждаем больную тему. На днях в Подмосковье буквально за несколько часов до начала отменили фестиваль электронной музыки Outline. В прошлом году с такой же отменой, правда, чуть заранее, столкнулись организаторы фестиваля «Сигнал». Мы решили поговорить с тем, кто на личном опыте пережил отмену своего фестиваля и смог вернуться в строй. Организатором крупнейшего опен-эйра в России «Дикая мята» Андреем Клюкиным. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем сначала. Внезапная отмена «Дикой мяты» в 2021 году, когда известно об этом стало буквально в последний момент.
2: Да, действительно, мы с этим сталкивались. Это история невероятно болезненная, выдержать которую точно может не каждый. Я всем, кто вот пережил это, желаю это пережить, найти в себе сил. Сама процедура отмены, она происходила в полночь. Мы в 7 часов должны были открыться для заезда. Еще, конечно, никого не было. То есть у нас был заезд только всех технических служб, и у нас уже заехали ряд музыкантов, которые должны были делать саундчеки. И единственное выступление, которое состоялись, это было как раз для всех ребят, которые приезжали с фудкортами, с торговлей и так далее. Выступила группа The Hatters и группа Мгзавребе. Отмена была довольно хорошо скоординирована с точки зрения силовых структур Тульской области. На въездах даже в область ставили посты, спрашивали, разворачивали гостей. Мы через уже 40 минут после того, как узнали, что происходит отмена, пресс-центр стал рассылать всем пресс-релиз. То есть в целом утром у нас там, ну, может быть, там человек 5 из 20 тысяч каким-то образом попали в зону проведения фестиваля.
1: Давайте поговорим про деньги. Какими убытками обернулась эта внезапная отмена?
2: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей, но эта сумма уменьшилась практически на треть и даже больше. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производстве фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать, и поэтому фестиваль «Дикая мята» так вот растет. И вот в том году мы прям были на нулях, и мы практически потратили все. Нам повезло, что, во-первых, была реакция от музыкантов. Я всегда буду помнить пост и реакция Федора Фомина, который в соцсетях написал, что он понимает, насколько это все болезненно, и он в следующем году выступит за 1 рубль у нас на фестивале. Так, кстати, появилась у нас диджейская сцена, потому что у нас до этого диджеи не выступали. И его подхватило большое количество музыкантов, и если ты сейчас приезжаешь там в арткэмп «Дикая мята», то увидишь, что многие дома названы в честь музыкантов, которые обратились с такой инициативой. Вторая история была от партнеров. Мы очень сильно боялись, что когда заходит спонсор, он же не только платит там спонсорский бюджет, но он еще и строит какие-то конструкции, свою промо-зону. Это стоит там, как правило, 10, а может и 20 миллионов рублей. Но надо сказать, что все партнеры «Дикой мяты» 2021 года сказали: ребят, никаких не будет неустоек, сил вам, крепости духа, держитесь, и все. Помог, конечно, губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин, который нас вызвал на утро и сказал: а вот если бы вас отменили там за месяц, не за 7 часов, чтобы было. Ну, мы говорим, мы вот это все как минимум не стали бы строить. Все эти сцены, все это вести, декорации. И он попросил нас предоставить смету, мы предоставили все сметы, и вот то, что было построено из внебюджетного фонда, перевели нам 34 миллиона. И с этого момента мы стали должны уже 62 миллиона рублей, которые отдали в начале 2025 года. То есть, по факту, мы 4 года, мы просто гасили долги. Хотя юристы нам говорили: просто врубите это, банкротство, заплатите 10 тысяч и живите спокойно. Ну, как там казалось, что это у нас нет такого морального права всех кинуть на деньги.
1: Насколько я знаю, даже некоторые зрители отказались возвращать свои билеты в знак солидарности и поддержки.
2: Конечно. Мы выпустили, во-первых, для большого количества зрителей пожизненную скидку, так что, условно говоря, то, что они не сдали билеты, по факту им уже за эти годы вернулись эти деньги. И действительно, большая часть людей не только не сдали билеты, но еще и организовали сборы денег для того, чтобы мы как-то не сошли с ума. Для меня это была просто уникальная ситуация, когда наши зрители, потратив деньги на билеты, не только их не вернули, но еще собрали 2,5 миллиона рублей.
1: То есть репутационных проблем с организацией фестиваля в следующем, 2022 году, у вас не было, только финансовые?
2: Конечно, было. Это же очень плохая история. Если тебя отменяют, то дальше все сидят и год, и два, и три. Еще и в прошлом году там люди спрашивали: так, ну а вас точно не отменят? Вообще, можем брать билеты? То есть это, конечно, всех обожгло. Конечно, это было очень такая тяжелая ситуация, нам приходилось перемалывать ее. Она только становится сложнее, потому что добавляются там сейчас еще риски СВО, там добавляются там риски разные. Поэтому, конечно, тот год имел след. Но, с другой стороны, нас столько писали, что мы на фоне этого приняли решение построить арткэмп «Дикая мята». И вот если бы не было той отмены, наверное, не было бы этого арткэмпа.
1: Давайте как раз поговорим про этот год. Мягко говоря, неблагоприятный новостной фон. Насколько я знаю, в июне состоялась «Дикая мята» в 26-м году. Как это было?
2: На мой взгляд, это был лучший фестиваль за всю историю фестивалей наших. Повезло совсем. Был великолепный состав музыкальный. Мы впервые работали в 8 сцен. Мы организовали так заезд, что наши гости заходили вообще на территорию фестиваля за 15-20 минут.
1: А вот с угрозой беспилотной опасности все-таки open air люди не боялись?
2: Я боюсь, что вот этот шлейф, название массовые мероприятия, да, он как будто тянется, и всегда в случае чего, да, давайте что-нибудь сделаем. Ну, например, отменим там массовое мероприятие. Мы не продаем там больше, чем 20 тысяч билетов. Вот у нас территория 86 гектар. Плотность здесь людей меньше, чем в любом городском парке. И с точки зрения там безопасности, это в десятки, в сотни раз безопаснее, чем, ну, например, собрать людей в стадионную чашу, да, где они просто все сидят в одном месте. И есть два выхода. Почему это обсуждается именно в части open-air, я, честно говоря, не понимаю, но я это не понимаю еще со времен ковида, когда миллионы-миллионы людей ходили там, не знаю, в метро ездили. Вообще, мне кажется, причина вот этой всей беды уходит в конец 90-х, когда организаторы первых open-air'ов, ну, мягко скажем, набедокурили, когда у всех и у чиновников, и у многих людей ощущение, что такое там фестиваль. Ну, это какие-то там пьяные люди там что-то в грязи валяются. Сейчас же фестивали вообще другое, да, то есть люди ходят по дорожкам посвященным, у них там в кемпинг может заказать себе прям в палатку кофе. Но с точки зрения безопасности нам очень сильно помогает Тульская область. В смысле того, что, да, сюда привозятся на время фестиваля спецсредства. Параллельно с этим в сентябре появились новые требования к системе безопасности open-air'ов, и я считаю, что нам просто повезло, что мы в 2019 году приняли решение там купить землю и потихонечку начать ковыряться. Потому что если, например, нам бы сегодня, ну там, условно говоря, за месяц до фестиваля приехали с этими требованиями, мы бы их, конечно, не выполнили. А с точки зрения там БПЛА есть возможность узнать об атаке там за там 20-30 минут до этого. Ты всегда можешь там рассредоточить людей, ты всегда их можешь вывести, если вдруг нужно. Мы, конечно, готовы. Вплоть до того, что мы у себя на поле установили систему оповещения. Но это очень дорогое и очень сложное и невыполнимая история, если ты не ковыряешься со своей территорией, вот как мы, много лет.
1: Тем не менее, мы видим, что происходит. В этом году аутлайн, в том сигнал. Еще непонятно, что будет дальше. В целом, как вы думаете, много ли фестивалей могут не пережить этот период? И что вообще индустрии фестивалей в России ждать в ближайшее время?
2: Да, сложно сказать. Здесь же мы имеем какие-то выборочные решения. Почему ВК-фест прошел? Почему стереолето прошло? А почему в Калужской области прошел Бессонница или под Уралом там Улетай? Выборка, она может быть связана вообще с чем-то третьим. Ну, например, приехала какая-то комиссия, говорит, так вы недостаточно там у вас по ограждениям, с точки зрения безопасности вы не проходите под новые правила. Или, например, это может быть какой-то личный конфликт. То есть это сейчас не выглядит как система. И плюс ко всему, мне кажется, что в каждом конкретном случае еще и взвешивается, а какие плюсы, а какие минусы. Ну вот, например, там, что такое «Дикая мята» там, для Тульской области сейчас? Это фестиваль, который продает в радиусе 50 километров вокруг нас все гостиницы на неделю. Скупается все. Ну, вообще бренд «Дикая мята» приносит в область только в виде налогов 26 миллионов. Ну, а для этого нам надо было делать свои какие-то движения. То есть мы, например, юридическое лицо перевели сюда. Мы приносим сюда туристов, приносим сюда деньги. Вокруг нас развивается инфраструктура. Я предположу, что чиновники, которые, наверное, принимают это решение, они тоже это принимают во внимание. Это просто у тебя там геморрой на пустом месте? Или ты что-то должен сравнивать? Где плюсы, где минусы? Я понимаю, что такое, вот, например, вот просто для некой силовой структуры мы у вас будем проводить фестиваль. Во-первых, это надо вместо того, чтобы провести 5 суббот с семьей, ну, где-то там поехать, вот там это все делать. Кто там приедет, непонятно, потому что есть вот этот имидж ужасный, вот из 90-х, что, наверное, это какие-то пьяные люди будут друг по другу ходить и там в грязи купаться. А что там фестиваль дает области? Я могу только про себя говорить и взвешивать только со своей стороны.
1: Андрей, благодарю вас за интересную беседу. Тема фестивальной культуры в России, ее будущего, прошлого и настоящего во многом прояснилась, но все еще остается актуальной.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме. С Андреем Клюкиным беседовала моя коллега Ольга Кашинская.
3: Прямо сейчас.
0: 6 человек погибли, 26 пострадали при ракетной атаке на предприятие в Кирове. Об этом сейчас сообщают информагентство со ссылкой на губернатора.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия.
4: В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решение о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимает с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12,5 тысяч долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно.
3: Особая пенсия на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
5: В Сбере уточнили, что с сентября прекратят обслуживание только неактивных валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa. Пресс-служба подчеркнула, что уведомления были направлены исключительно владельцам карт с нулевыми остатками, которыми длительное время не пользовались. В банке добавили, что деньги клиентов остаются в полной сохранности, а изменения не распространяются на действующие мультивалютные и валютные счета. За год кофемания закрыла четверть кофеен, узнали «Ведомости». В Москве остались 42 точки вместо 55. Эксперты, опрошенные газетой, называют это не кризисным, а естественным процессом на фоне роста аренды и цен на продукты. Убыточные заведения закрывают даже в престижных местах. При этом финансовое положение сети стабильно. Выручка головной компании превышает 900 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 379 миллионов. Такая же тенденция наблюдается и у других игроков. Black Star Burger закрыл половину ресторанов, а «Шоколадница» – 42 заведения, открыв лишь 7 новых точек.
3: Сделки.
5: Холдинг «Коломенский» приобрел московский хлебокомбинат «Пека» мощностью до 200 тонн продукции в сутки. Как передает РБК, старейший комбинат известен выпечкой по советским рецептам, включая торты «Прага» и «Ландыш». «Коломенский» планирует вложить в реконструкцию и развитие предприятия более 1 миллиарда рублей. В прошлом году выручка основного юрлица «Пека» составила 3,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 32 миллиона. Это не первое крупное приобретение холдинга «Коломенский». В 2022 году он уже купил российский бизнес «Фацер», а затем заводы «Волжский пекарь», «Дарница», «Пролетарец» и «Продмастер». Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: И 12:47 в Москве. Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Мораторий на экспорт и бензина, и дизельного топлива истекает 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, для бензина на полгода. Утверждается, что проект соответствующего постановления уже подготовлен, но окончательное решение должен будет принять вице-премьер Александр Новак. Ранее он же сообщал, что принятые правительством меры, в частности, как раз запрет на экспорт нефтепродуктов, помогли стабилизировать ситуацию на рынке. Комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
6: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько вводили. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент даже с нами сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась. Сумели решить часть проблем с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Беларуси. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Ну, плюс работает нормирование потребления, вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в каких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четный, нечетный и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новый беспилотник и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего с вами разговора стабилизировавшейся. Ну и даже в предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим, что-то успели починить. еще не запустили. За счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
0: Станислав Митрохович, фонд «Нацэнергобезопасности», вице-премьер Новак, рекомендует Министерству энергетики и нефтяным компаниям проработать вопрос об отмене ограничений на АЗС по выдаче в одни руки менее 50 литров бензина, пишет РБК. Также перед Минэнерго поставлена задача обдумать способы недопущения обхода персоналом АЗС установленных ограничений реализации топлива. Представители рынка, которые участвовали в обсуждении, объясняют, что в первую очередь рекомендации касаются проработки возможного снятия лимита в случае насыщения российского рынка бензином, а полной отмене ограничений говорить пока рано.
3: Капитал с Григорием Бегларяном.
0: Приветствую еще раз.
7: Добрый день.
0: Почти 2% потери по индексу Мосбиржи на данный момент. Ровно 2100 пунктов и остается 40 минут до оглашения ЦБ по ставке.
7: По индексу Мосбиржи, как говорится, видали мы и большее снижение, да, поэтому текущее падение на меньше на 2%. Это уже, как говорится, всего лишь ничего. Но индекс Мосбиржи пока вот болтается в этом новом, более низком ценовом диапазоне 2200. Вот, скорее всего, так и будем болтаться, если не будет какого-то внезапного позитива там, в виде геополитики или каких-то позитивных корпоративных или финансовых новостей страны наших правительственных и регулирующих органов. Но пока вот в целом здесь в этом плане ничего не проглядывается. Что касается заседания ЦБ, ну, в принципе, уже обсуждали. Тут консенсус общий, что ничего менять ЦБ не будет. С другой стороны, так если пофантазировать, вот Китай, ЦБ Казахстана ставку неожиданно понизил на 25 соток. Почему бы ЦБ не сделать такой же шаг? Ну, как говорится, реверанс в сторону и экспортеров, лоббистов, политиков, чиновников из правительства, которые, в общем-то, мягко говоря, мягко советуют ЦБ снижать ставку. Ну, понятно, что в условиях, которые сейчас формировались в экономике, вот эти новые удары, новая тактика, которая бьет по нашим уже торговым цепочкам, продовольственным цепочкам и прочее, все это, конечно, проинфляционные риски не снижает, а усиливает. ЦБ, в принципе, это понимает. С другой стороны, повлияет на вот эти факторы ЦБ монетарной политикой, похоже, не может. Поэтому проще действительно дать пару выйти и ставку понизить на 25 сотых. Всех это устроит. Ну, реакция будет в моменте позитивной. В финале, думаю, что особо это ничего не решит. Для рынка внутреннего долга это может быть какой-то позитив. Для валютного рынка нейтрально. Для рынка акции тоже нейтрально. Так что ждем и посмотрим. На глобальном рынке оживились опять биржевые индикаторы. Американские, европейские пошли после вчерашнего снижения в плюсике. Цены на нефть, наоборот, пошли вниз. Брент уже ниже 97 долларов. Но здесь все банально. С одной стороны, ожидаемых ударов бомбардировщиками, которые вчера Трамп обещал послать на Иран, не произошло. С другой стороны, у нас выходные, в которые как раз Трамп может послать и бомбардировщики, что-нибудь потяжелее, потому что выходные дни биржи не работают. С другой стороны, рынок постоянно ждет, что Трамп должен снять вот эту шкалу напряженности, потому что фондовые рынки лихорадят, долговые рынки американские вообще показывают падение цен на особенно длинные бумаги, там уже доходности обновляют по длинным бумагам максимальные уровни почти за 20 лет. Это всегда напряженно для рынков фондовых и особенно для американского бюджета, которому приходится много платить процентов за долги и прочее. Но Трамп в целом пока свой настрой боевой не снижает. Тем более сейчас идет битва не за какую-то там ядерную или ракетную программу Ирана, а битва идет за контроль над проливом Ормуз. Иран не хочет сдаваться, американцы не хотят отступать. Поэтому по логике вещей тут либо будет какая-то резкая эскалация, Трамп попытается надавить, либо что-то там в итоге произойдет, что обе стороны, ну, в первую очередь американская, должна хотя бы временно отступить от своей идеи или затеи взять контроль над проливом. Ну, а сейчас реагируют больше на такие новости, которые, в общем-то, идут ну, в качестве сопроводительных. Ну, вот проходит саммит ШОС в Киргизии, там пошли сообщения сразу арабских СМИ, что, дескать, министры иностранных дел Ирана и Пакистана встречаются, обсуждают варианты прекращения огня и прочее. Американская пресса пошла интерпретировать комментарии представителей Ирана на предложение премьер-министра Ирака насчет прекращения огня, дескать, подумаем. Хотя иранские власти только что опровергли варианты прекращения огня. Повод для коррекции нефтяных котировок нашелся. В принципе, я с утра говорил, что можем отступить куда-нибудь в районе 95 по Brent. Но с точки зрения технического графика, картина, конечно, для нефти выглядит достаточно сильно. Не удивлюсь, если в понедельник будем намного выше $100.
3: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
9: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
11: Exceed. Born for more.
9: Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
3: История денег на Business FM. Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Минобороны России заявила о контроле над селами Захаровка и Ивашкина в Харьковской области и Ленина в ДНР. За неделю под российский контроль в зоне спецоперации перешли 8 населенных пунктов. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропорту Краснодара, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, указывается в сообщении. Истребитель F-16 сбил беспилотник в воздушном пространстве Румынии, сообщил президент этой страны Никуш Ордан. Дрон уничтожили над ненаселенным районом. Минэнерго России фиксирует стабилизацию ситуации с обеспечением моторным топливом в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, Краснодарском крае и Татарстане, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о мерах, направленных на стабилизацию топливного рынка. Документ вводит импортный демпфер на дизельное топливо. Изменения вносятся в налоговый кодекс. В соответствии с ними расширяется механизм топливного демпфера. Он по аналогии с демпфером на бензин может теперь распространяться на дизельное топливо, ввезенное поставщиками с зарубежных рынков. При этом механизм будет действовать только при действующем запрете на вывоз дизельного топлива. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал драматической ситуацию с лесными пожарами в ряде провинций страны. Ранее глава МВД Испании Фернандо Гранде Морласка объявил режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила в связи с распространением лесных пожаров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 13 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ракетный удар по предприятию в Кирове был нанесен этим утром. 6 человек погибли, более 30 ранены. Само предприятие не называется. При этом Киров находится почти в 800 километрах на северо-восток от Москвы по прямой. Вопрос, кто провалился, Сергей Лавров прокомментировал слова Марко Рубио о провале идеи Анкориджа, заявил, что России совесть чиста, что называется «пацан сказал, пацан сделал». Что значат эти слова Лаврова? Через полчаса Центробанк огласит решение по ключевой ставке. Эксперты в большинстве своем уверены, что менять цифру регулятор сегодня не будет, оставит 14,25%, но может поменять риторику. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, 6 человек погибли, 32 пострадали при ракетной атаке на предприятие в Кирове. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Украинские власти утверждают, что нанесли удар по заводу «Авитек», производящему комплектующие для авиационной ракетной техники. Киров находится примерно в 800 километрах на северо-восток от Москвы по прямой. Чем могли бить ВСУ, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Поражено машиностроительное предприятие «Авитек». Предприятие производит комплектующие для авиационной техники. И, судя по всему, предприятие в Кирове поражено крылатыми ракетами «Фламинго». Сбитыми или не сбитыми, пока такой информации нет, но владелец компании «Firepoint» украинской уже опубликовал видео запуска ракет «Фламинго» с указанием, что это запуск по объектам в Кирове. Одна ракета «Фламинго» несет боевую часть массой 1000 с небольшим килограмм, то есть это авиабомба массой 1 тонну и калибра соответствующего. То есть такая боевая часть может пробивать бетонные конструкции, соответственно, предприятий, которые имеют подготовку к тому, чтобы противостоять легким ударам каким-то. Их цель – поражение производственных предприятий, командных пунктов, штабов и тому подобное. Вполне вероятно, что ВСУ улучшает точность наведения своих ракет, ведет работу по совершенствованию этих ракет. К сожалению, не всегда, особенно когда речь идет о периферийных каких-то населенных пунктах, мы можем перехватывать эти ракеты. Понятно, что если бы удар наносился по районам, которые оснащены серьезной противовоздушной обороной, полноценной ракеты «Фламинго», как это уже не раз было до сих пор, в июне, например, и в мае, были бы сбиты.
14: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Украинские власти заявляли, что дальность ракеты «Фламинго» до 3000 километров. Дальность британской «Storm Shadow», которую ранее использовали ВСУ для дальних ударов по территории России, около 300 километров. В правительстве Кировской области уточнили, что в Кирове устраняют последствия удара, подключают электро- и водоснабжение. В городе также изменили схему движения общественного транспорта. Вместе с тем в районе 11 часов дня были прилеты ракет по Киеву. Местные СМИ пишут о столбах дыма над городом. Сергей Лавров ответил на слова Марко Рубио о том, что идеи Анкориджа провалились и нужны новые. Вопрос, кто провалился, отреагировал глава российского МИДа в беседе с журналистами. По его словам, это американцы привезли на Аляску свои предложения по миру, и Москва с ними согласилась. Наша совесть чиста. Знаете, как говорят слово пацана, пацан сказал, пацан сделал. Мы сказали, мы готовы, подчеркнул Лавров.
16: Насчет того, что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу. И президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были. Президент Трамп, я не не выйду в большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссное, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что я предложил. Ну вот не получилось сделать. Я цитировал и передал вчера Марку Рубио высказывание президента Трампа на Аляске в день проведения пресс-конференции. Потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще там 3 дня подряд он комментировал восторженно в тонах договоренности в Анкоридже. Говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа нашей оценки. Мы абсолютно с тех же позиций работали, исходя из того, что если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования. Там множество деталей, которые относятся уже к политической стороне вопроса.
14: Накануне госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИДа Лавровым в столице Филиппин Маниле заявил, что условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины, поэтому нужно искать новые идеи мирного урегулирования. Реакция Лаврова заставляет задуматься, а кто изначально предложил обмен территориями и вывод ВСУ из Донбасса, Москва или все же Вашингтон. Но в любом случае формула Анкориджа умерла, считает политолог Георгий Буфт.
17: Мы до конца так не знаем, какие конкретно формулировки там были произнесены и что было согласовано. Я с самого начала это не очень понимал, потому что разговор мог идти в самой общей форме, и один собеседник имел одно в виду, а другой собеседник понял другое. Поэтому в какой конкретной форме это было сформулировано, мы не знаем. Никогда четко это не было проговорено. Говорили в общих чертах, что размен территорий, и Рубио это подтвердил. Но как должен был быть вывод из Донбасса и кто должен был его инициировать, это мы тоже не знаем. Поэтому сейчас можно задним числом говорить все, что угодно, и обвинять друг друга как угодно, кто чего не выполнил и кто в чем виноват больше, и почему Украина не согласилась. Она с самого начала не соглашалась. Но, тем не менее, надо констатировать, что этот поезд ушел. И вернуться к формуле Анкориджа в обозримом будущем, учитывая ситуацию на земле в широком смысле слова, не только на поле боя, но и в тылу Украины и России, мне кажется, вернуться к этой формуле невозможно. Поэтому действительно, либо искать надо новую формулу на компромиссных условиях, которые обе стороны примут, либо ждать, пока ситуация качественно изменится на фронте и в тылу обеих стран, чтобы они были готовы на какие-то шаги, на которые они сейчас не готовы.
18: Но все-таки, вот по вашему мнению, вывод украинских войск из Донбасса каким-либо образом мог затрагиваться на этой встрече?
17: Он мог затрагиваться в гипотетическом плане. То есть Трамп мог сказать, если нам удастся убедить, я фантазирую, Трамп мог сказать, если нам удастся убедить Киев вывести войска, тогда, может быть, там можно устроить что-то вроде демилитаризованной зоны и так далее. Но это если. Я не думаю, что Трамп обещал Путину напрямую, что мы заставим Киев вывести войска. Он мог предложить что-то в гипотетическом плане, что если вот это получится, тогда будет так. А если не получится, тогда будет эдак. И все. Москва за это зацепилась, поскольку была какая-то формулировка, за которую можно было зацепиться. Но, опять же, Трамп очень коряво формулирует свои мысли. К тому же он сегодня говорит одно, а завтра говорит другое. Может быть, он обронил то, что никакой Госдеп так не сформулировал. В этом плане, конечно, встреча в Анкоридже была плохо подготовлена. Она была экспромтом. И если бы ей предшествовала работа профессиональных дипломатов, не риэлтора Уиткофа с зятем Кушнером, а работа совместная Госдепартамента и МИДа, тогда, может быть, в Анкоридже был бы положен на стол некий документ, где были бы четкие формулировки и четкие обязательства.
14: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Илон Маск в интервью «Экономист» заявил, что бессмысленно требовать от Москвы прекратить конфликт на Украине, что нужны уступки Москве. Он добавил, что его возмущают некоторые высокопоставленные дипломаты. Они устраивают себе ужины из 7 блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой. При этом разглагольствуют о том, что Россия должна уйти, но Россия не уйдет, отметил Маск. 33 российских вуза и НИИ попали в черный список Пентагона. Он расширил список иностранных учебных учреждений, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу национальной безопасности США. В список попали МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ, также Курчатовский институт, Военно-морская академия имени Кузнецова, несколько институтов РАН и научно-производственных организаций. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из этого списка. Чем может это обернуться, комментирует руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
19: Принятое решение ударит по гуманитарному образовательному треку и по сотрудничеству между американскими университетами и российскими университетами, если такие еще где-либо остались. Вероятнее всего, что нет. Но, опять же, если мы говорим о перспективе взаимоотношений обеих стран, то вот именно взаимодействие по культурной сфере, по образовательной сфере, это, наверное, одна из тех сфер, где обе страны могли бы взаимодействовать вне зависимости от разрешения российско-украинского конфликта. Я думаю, что одна из главных проблем, которую можно увидеть в ближайшее время, это те россияне, которые проживают в Соединенных Штатах Америки с образованием именно в этих институциях. Второе – это преподаватели, либо выступающие с лекциями в других странах. И третье – это на студентов, которые сейчас закончили бакалавриат в России, возможно, думали о том, чтобы поступать за рубеж. Но, опять же, все будет зависеть от практики, от того, как американские университеты будут относиться к российским студентам, которые либо учились, либо работают в российских университетах из списка Пентагона. Еще отдельно замечу, что, возможно, красной линией, даже, скорее, красной тряпкой, эти университеты станут при рассмотрении подачи на визы, в том числе и на туристическую. Я бы такой вариант не исключал точно.
14: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. В мае российская Миноборнауки сообщала, что готова обсудить возобновление США обмена студентами, если американская сторона проявит интерес. Сейчас в российских университетах обучаются 97 студентов из США, говорили тогда в ведомстве. Что внесение в черный список значит для российских вузов, для студентов и выпускников, объясняет профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
20: Я могу только свое предположение высказать, потому что сейчас это довольно сложно. Дело в том, что, конечно, вузы пользуются программным обеспечением. Да, мы многие перешли уже практически целиком на свои платформы в онлайн-занятиях, смарт-ЛМС. Тем не менее, все равно в тех или других ситуациях Zoom используется, другие какие-то продукты. Поэтому здесь, видимо, вузам придется более активно переходить только на свое программное обеспечение. Иногда можно найти адекватное абсолютно качество, а иногда это, конечно, затруднительно, я бы сказала.
21: А что касается научных работ, уже нет никаких совместных исследований, проектов?
20: Вот здесь есть противоречие, потому что совсем недавно, что можно возобновить совместные исследования американских и российских университетов. Я не думаю, что кто-то успел уже очень активно воспользоваться, но, по крайней мере, это была возможность сохранить связи, которые до этого были наработаны. Сейчас вот эти новые санкции вновь ставят под сомнение обмен студентами, что очень важно, обмен преподавателями, приглашение научными руководителями тех или других аспирантов, я имею в виду, но даже и докторских работ, приглашение в оппоненты, в академические советы. Это, конечно, в развитии науки, особенно современной, здесь коллаборация университетов дает очень большой эффект. Изоляционизм в этой сфере, конечно, тормозит получение тех или других уникальных результатов.
14: Ирина Абанкина, Высшая школа экономики. Всего в американский список попали 130 организаций из России, Китая и Ирана. В 2023 году США уже вводили санкции против ряда российских геологических вузов и НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Они были включены в список организаций, с которыми американским гражданам и компаниям запрещено вести бизнес.
22: Реклама.
23: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
24: АО «Пэбанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
1: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
2: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
4: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес FM». В 1900 году на Всемирной выставке в Париже компания Otis представила свою новинку – самодвижущуюся лестницу под названием «Эскалатор». Были там и похожие конструкции других производителей, но вариант Otis оказался самым удачным. Применение эскалатору нашли сразу. Уже через 11 лет после демонстрации его установили в лондонской подземке. И долгое время эскалаторы монтировали только в метро. Сейчас без них не обходится ни один торговый центр. Иногда они применяются на склонах в городах со сложным рельефом, как альтернатива фуникулеру. А в Гонконге эскалатор пересекает несколько улиц с магазинами, являясь самостоятельным транспортным средством. Эскалаторы стали настолько привычным явлением, что никто в мире уже и не вспоминает, что когда-то это было просто названием торговой марки. Имя нарицательное на «Бизнес FM».
6: 1932 года. Об этом журналистам сообщил директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Андрей Максимов. Решение принято и проект внесен, сказал он. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Тринадцать 16 в Москве. Сегодня в столице облачно и обещают дождь. Воздух прогреется до плюс 25. Возможны порывы ветра до 10 метров в секунду. В Подмосковье будет чуть прохладнее. В выходные дожди продолжатся. Как обещают синоптики, вторая половина лета будет комфортной. Температура в Москве останется в пределах нормы или чуть выше. О погоде на ближайшие выходные говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
22: Москвичи и гости столицы пока еще не ощутили той самой волны тепла, которую прогнозировали когда-то, да и не ощутят. Дело в том, что температура воздуха в выходные, дневная, останется не выше 22 градусов тепла, а ночами также около 15-14 градусов тепла, и днем, возможно, кратковременные небольшие дожди местами и временами. Особенно дождливый будет день в субботу, и пройдут эти дожди в основном на востоке Московской области. Что касается начало недели, то 27 июля в понедельник у нас до 23 градусов тепла, а ночью около 15-17 тоже с небольшими дождями. Примерно такие же температуры нас ждут и всю предстоящую неделю. Единственное, что к среде, к четвергу немного похолодает, температура воздуха опустится до 21 градуса тепла. Но это все, скорее всего, такие колебания в прогнозах, которые, естественно, немножко пересмотрят чуть ближе к концу недели. Потепление ждать, скорее всего, стоит только ближе к началу августа. И, забегая вперед, скажу, что не наши выходные, следующие уже с температурами 24-26 градусов. Август, скорее всего, подарит так долгожданное тепло. Прелести, которые сейчас есть в Европе, нам пока не грозят.
14: Алексей Сафонов, «Метеовеб». Сегодня в Москве можно наблюдать солнечное гало. Это редкое явление, при котором вокруг Солнца появляется светящийся круг. Оно появляется, когда солнечный свет проходит через мельчайшие кристаллы льда в высоких перистых облаках. Правда, обычно такое явление видят не в середине июля, а зимой. Буквально через 12 минут станет известно решение Центробанка по ключевой ставке. Эксперты многие сходятся во мнении, что регулятор оставит ее на прежнем уровне 14,25%. Обсудим с экспертом сразу, как станет известно решение ЦБ в нашем дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. Анализируем вступивший в силу 21-й пакет европейских санкций против России. Главное новшество – внеюрисдикционный подход к криптовалютам. ЕС может блокировать не отдельные криптобиржи, а вводить полный страховой бан, если на территории государства работают площадки, помогающие обходить санкции. В список включили 14 компаний из Грузии, Киргизии, Беларуси, Панамы, Арабских Эмиратов и с Маршалловых островов. Как это будет работать, рассуждает генеральный директор агентства по работе с криптовалютными операциями CryptoAI, редактор проекта «Криптоконсалтинг» Алена Нариньяни.
0: Я на самом деле не очень себе представляю, как можно ограничить целые страны в рамках использования криптовалют, потому что криптовалюта все-таки такая мобильная и динамичная история, которая быстро развивается и которая децентрализована в свое время. И именно благодаря отсутствию вот этого единого рычага, нажав на который можно отключить кому бы то ни было возможность использовать этот сервис, она и привлекла аудиторию. Скорее всего, они будут блокировать криптопровайдеров, которые зарегистрированы в определенной стране и которые оказывают услуги криптокомпаниям и взаимодействуют так или иначе с европейскими банками или с европейскими компаниями. То есть они будут просто запрещать своим компаниям и своим банкам взаимодействовать вот с этими криптопровайдерами, которые зарегистрированы в дружественных с Россией юрисдикциях. Потому что какого-то другого способа это сделать я плохо вижу. В качестве примера можно посмотреть на то, как они ограничили Binance. Вот это, собственно говоря, был самый большой удар для российского крипторынка, когда в один из предыдущих пакетов санкций они запретили крупным биржам взаимодействовать с российскими пользователями. Эти биржи действительно ушли с рынка. Но реализовать это удалось только потому, что биржи сами ушли. Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Кыргызстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам и новым площадкам, которые будут регистрироваться, продолжать оказывать эти услуги. Просто это будет чуть дороже за счет увеличения цепочек, потому что появятся, наверное, компании, перевалочные пункты в дружественных юрисдикциях, где очень много пользователей, и решения принимаются не одним лицом, а, соответственно, каждым пользователем отдельно.
14: Алена Нариньяни, гендиректор CryptoA, в этом пакете ЕС также заморозил корректировку потолка цен на нефть на уровне $44 за баррель и ввел запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Ограничения уже коснулись одного крупного НПЗ в Беларуси, а через полгода в силу вступит запрет на сделки с грузинским предприятием Кулеви. При этом поставки топлива не только из Беларуси, но и из Казахстана могли бы частично помочь российскому рынку. Комментирует ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: НПЗ в третьих странах – это некий новый шаг. Со стороны европейцев пытаются давить на покупателей российской нефти. И ранее они ввели ограничения на покупку нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах. Теперь же они говорят, что не только себе не будут покупать таких НПЗ топлива, но и будут санкции вводить. Но опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. Потому что администрировать эти санкции крайне сложно. Также и сейчас вряд ли европейцы в нынешних условиях, тем более дефицита топлива, дизеля, прежде всего, на мировом рынке, будут вводить санкции в отношении каких-то турецких НПЗ, например, или индийских НПЗ, у которых они приобретают топливо, потому что ты таким образом создашь дополнительный дефицит на своем топливном рынке. Поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Точно так же, как отслеживанием происхождения нефтепродуктов из Индии, из Турции и прочих стран, которые покупают российскую нефть, они не будут здесь как-то спешить. Опять же, Беларусь от того, что ее НПЗ попал под санкции, я думаю, что точно уж не откажется от поставок в Россию. Для нее это выгодно, и зачем им какой-то конфликт в топливной сфере с Россией? Потому что сейчас весь экспорт белорусских нефтепродуктов идет через российские порты, и сохранить хорошие отношения с Россией гораздо важнее, чем соблюдать какие-то европейские санкции, которые против них же и вводят. Ну а вот, кстати, с точки зрения Казахстана, вот здесь ситуация гораздо сложнее. Хоть Казахстан и поставляет гораздо меньше топлива, топлива. Но вот здесь, я думаю, что Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе, потому что его НПЗ как раз еще не попали под санкции европейские, и он может воспринимать это как угрозу. Но, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Пусть он и по нефти является страной-экспортером, но все равно там и обменные операции происходят, транзит газа через Казахстан идет, транзит, наоборот, казахской нефти через Россию идет. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
14: Игорь Юшков, Фонд национэнергобезопасности. В финансовом секторе заморозка активов и запрет на операции коснулся почти сотни банков, не только государственных на этот раз, но и банков-маркетплейсов. Под ограничения также попали Мосбиржа и структуры, связанные с платежной системой А7. Другая платежная система «Золотая корона», включенная в черный список ЕС, мгновенно перестала переводить деньги в Грузию и ряд других стран. Тоже коснулась и цифра банка, комментирует инвестор-финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
7: По сути, все крупные системообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Остались только либо какие-то мелкие банки, либо системы типа Юнистрима, которые не совсем банк, который имеет именно расчетную направленность. И, соответственно, ЕС бьет не как-то точно по крупным банкам, хотя крупный банк — это всегда, ну там, что такое отказ для валюты для крупного банка? Это отказ для, по сути, значимого количества клиентов по всей стране. 30% населения экономически активного или больше. Это удар по платежной инфраструктуре, по тем потокам, через которые идет торговля России. Соответственно, что это значит? Что все перестанут этим заниматься? Нет. В России банки как работали, так и работают. Что изменится? Это изменится с точки зрения изменения стоимости потоков вовне. То есть, ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но могу сказать точно, что, грубо говоря, санкции не поспевают за возможностями их обхода. То есть, если, да, делать какой-то крупный банк, разворачивать систему кэш-счетов, там филиальную сеть и так далее, это действительно удар. Причем он же просто туда вносится по факту нахождения платежей. Потому что, по сути, сейчас какой платеж не возьми в России, он там так или иначе может быть рассмотрен как санкционный со стороны ЕС. Соответственно, что будет? Будет опять-таки удорожание всего этого потока, усложнение цепочек, но сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся из-за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
14: Кирилл Кучинский, финансовый эксперт. Кроме того, в список включены крупные аэропорты, не добавленные в пакеты ранее. Шереметьево в Москве, Минеральные воды, Ульяновск Восточный. Также ЕС ввел ограничения в отношении ряда руководителей спортивных ассоциаций. Среди них президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, который уже заявил, что приостановил исполнение своих полномочий на посту президента Международной шахматной федерации. Дворкович также назвал решение ЕС незаконным и несправедливым и пообещал, что оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Примечательно, что принятию пакета предшествовали ожесточенные споры внутри Евросоюза. Основным камнем преткновения стал вопрос о запрете на морские перевозки российского СПГ. Греция добилась смягчения этой меры, и полный запрет в итоговую версию пакета не вошел.
25: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Николай Бердяев. Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 13:28 московское время. У микрофона Сердар Аблекулиев. Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл на Иркутский авиационный завод, филиал ПАО «Якулев» Объединенной авиационной корпорации «Ростеха». Передает корреспондент РИА Новости. Планируется, что президент осмотрит производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Несмотря на действия западных стран, торгово-экономические отношения России и Китая находятся на подъеме. Объем торговли по итогам года снова достигнет рекордных значений, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И, которая прошла на полях заседания министров иностранных дел стран ШОС в Киргизии. В свою очередь Ван И заявил, что Китай будет и далее идти по пути развития стратегического партнерства с Россией. Несырьевой, но энергетический экспорт России в страны-члены ЕАЭС в январе-мае вырос на 10% до более 16 миллиардов долларов. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев на площадке 22-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Фигуранту дела о северных потоках Германии предъявили обвинение в военном преступлении. Защита его оспаривает, заявил адвокат обвиняемого гражданина Украины Сергея Кузнецова Никола Каністріні. Разрешение Роспотребнадзора на открытие получили 97 пляжей в Анапе. Еще 7 проходят экспертизу, сообщает правительство России. Уточняется, что работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкера в Керченском проливе продолжаются. В том числе на пострадавших от мазута пляжах Анапе.

0: Аров после атаки на склады Wildberries в Шушарах, Уткины в Заводе и Симферополе удалось сохранить, заявила Татьяна Ким. По предварительным данным, пострадавших нет. Дроны ударили по логистическим объектам компании в Ленобласти, Петербурге и в Крыму. А этой ночью в общей сложности от атак пострадали 7 складов Wildberries. МГУ и Высшая школа экономики признали угрозой американской нацбезопасности. Пентагон включил соответствующий список более 3 десятков российских вузов НИИ. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM».
1: Прямо сейчас.
0: Итак, все-таки сюрприз. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых ровно. Прямо сейчас обсудим это с экспертом. Итак, Михаил Ханов, финансовый эксперт, сейчас к нам подключается. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: 14% все-таки был консенсус другой. Вы такой шаг предполагали?
2: Ну, это один из двух основных сценариев был. Сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре. И, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Все-таки было сделано, принято такое решение о снижении ставки. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона, ну, совсем чуть-чуть. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо. Но, тем не менее, решение принято, оно таковое, какое есть, и будем смотреть на риторику на пресс-конференции. Возможно, в связи с тем, что было принято такое решение, риторика будет достаточно жесткая и осторожная.
0: Ну, вот я сейчас читаю пресс-релиз. Здесь говорится буквально следующее. Центробанк повысил прогноз по инфляции на этот год до 6-7%, было 4,5-5,5%, и существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Как вам такой сигнал?
2: Ну, вот, собственно, что я и сказал, это действительно разовый фактор, связанный с ростом цен на топливо, а сейчас эту проблему удалось локализовать в большинстве регионов, и некоторые МПЗ даже начали продавать излишки бензина на бирже в Санкт-Петербурге профильной. Вот, возможно, повлияло, скажем так, мнение нашего президента, который сказал, что он допускает и, возможно, правильным было бы снижение ставки именно на этом заседании. Но повторюсь еще раз, с точки зрения того, что происходит на финансовых рынках, того, что происходит в геополитике и вот совокупность этих факторов, все было за то, чтобы ставку сохранить и снизить ее в сентябре.
0: Кстати, финансовые рынки в восторге просто прямо сейчас. Рынок прибавляет 0,5%, 2151 пункт.
2: Ну, я думаю, что это разовое решение, как и все на бирже, когда идут эмоции. Сейчас это эмоции, все ищут хоть какого-то позитива, отчасти его ищут в возможном улучшении переговорного процесса в геополитической ситуации, потому mm-hmm. что начались какие-то сигналы о возможных контактах, о продолжении, вернее, относительно урегулирования конфликта на Украине. Но, опять же, здесь ситуацию омрачили принятые санкционные пакеты, ну, в первую очередь со стороны ЕС, вот, и даже Пентагон умудрился признать mm-hmm. угрозой своей нацбезопасности два наших лучших вуза. Вот, поэтому, ну что, пресс-релиз действительно пытается отразить справедливость такого решения, все очень логично.
0: Траектория ставки в дальнейшем на этот год в таком случае какой может быть?
2: Ну, вообще рынок свопов, повторюсь, заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение

0: ее в сентябре, и пауза до конца года вот в районе 14%, а связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ, какое аналогичное, которое мы прошли в конце января этого года, в начале года, и дальше следует еще смотреть, каким образом этот импульс сыграет на инфляцию и насколько быстро он нивелируется в октябре месяце. Вот, поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. Mm-hmm. Вот, и остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения, связанного с ситуацией в геополитике и на финансовых рынках, чтобы не было разговоров о повышении. Потому что это, конечно, будет действительно эмоциональное и очень неприятное решение. Но будем надеяться, что этого не произойдет. И опять же повторюсь, ситуация с ростом цен на нефть в связи с геополитикой, но уже не относительно конфликта на Украине, а относительно ситуации в Ормузском проливе и вокруг него, и конфликта США с Ираном. И опять же будем надеяться, что это будет носить тоже краткосрочный эффект, потому что высокие цены на нефть, ну, мы сейчас ударимся совсем в геополитику и макроэкономику, они, как это ни парадоксально звучит, невыгодны, в том числе и России, которая является одним из крупнейших экспортеров нефти на рынок, несмотря на все санкции, которые внедрены.
1: Хорошо, а что это изменит на рынке вкладов, кредитов? Вот под вкладом, кстати, была недавно информация, что крупные банки повысили ставки, ожидали повышения или там сохранения ключевой ставки. Сейчас что-то изменится здесь?
0: Я не думаю, что будут какие-либо изменения, потому что столь незначительные движения ставки со стороны ЦБ, это, скорее всего, сигналы, да, в отличие от брошюры Вирсхибзадны, более четкие и выраженные в цифрах финансовые сигналы, да, вот снижение ставки. Но, тем не менее, это такое косметическое и больше даже такое изъявление и подтверждение у участников рынка, вот вы сказали, что они в восторге, на приверженность ЦБ, несмотря ни на что, все-таки к снижению курса. Понятно, что здесь ЦБ является заложником ситуации вокруг нашей страны с геополитикой и тот дефицит бюджета в районе там 2,7-2,8%, который прогнозируется на конец года. Это тоже ситуация. Минфин не от хорошей жизни вынужден работать с дефицитом. И, конечно же, вот общее, влияние и на настроение на рынке, и на ситуацию, как вы сказали, и с вкладами, и с кредитами, конечно же, будет зависеть от того, насколько продвинется переговорный процесс или вообще движение к урегулированию ситуации на Украине.
1: Угу. И вот, кстати, пока мы с вами разговаривали, восторг этот куда-то испарился на российском рынке.
0: Это минутные колебания рынка, как всегда они бывают. Это, если выражать профессиональным спекулятивным языком, это возможность вынести стоп у слишком эмоциональных игроков, потому что на самом деле ничего такого сверхкардинального или какого-то изменения в направлении кредитно-денежной политики со стороны ЦБ не произошло. Повторюсь еще раз, это скорее всего больше такой, знаете, как успокоительный шаг, и потому что некоторые ожидали вообще повышения ставки.
1: Были такие прогнозы, да.
0: Вокруг бюджета, да. Ну, чтобы не было даже разговоров в эту сторону, наверное, нужен действительно какой-то позитив, и, собственно, ЦБ его дал, посчитал возможным снизить ставку именно сейчас, но, вот еще раз повторюсь, скорее всего, в сентябре нас ждет пауза, поэтому надо настраиваться на то, что, возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
1: Хорошо, а с рублем давайте проговорим все-таки, что ждет российскую валюту в этой связи или никак вообще не отреагирует российская валюта?
0: Ну, российская валюта как-то реагирует, естественно, те же идут спекуляции, но, подчеркивает глава нашего ЦБ, Эльвира Хизарна Набиуллина, основное достижение ЦБ – это рыночность национальной валюты, и здесь все зависит от того, насколько силен или слаб спрос на валюту со стороны участников рынка, экспортеров, импортеров, и здесь такое снижение ставки, оно не слишком слишком повлияет на колебания курса рубля. Опять же, могут быть спекулятивные движения, могут они быть и сегодня под конец сессии, могут быть в понедельник, но я не думаю, что как-то сильно изменится ситуация, потому что, с одной стороны, конечно, инфляционные ожидания и рост инфляции, прогнозируемый на конец года, говорит о том, что рубль может ослабнуть, но, с другой стороны, вот это временное, будем надеяться, что временное, но достаточно существенное повышение цены на нефть. Нефть опять приблизилась к отметке и торгуется вокруг $100. Там изменения происходят каждый день. Оно способствует, опять же, укреплению рубля. Поэтому здесь, те уровни, которые есть, чуть ниже 80, я думаю, что в ближайшие месяцы мы там и останемся.
1: Большое вам спасибо за комментарий. Михаил Ханов, финансовый эксперт, был с нами на прямой связи. Еще несколько заявлений из пресс-релиза Центробанка. Более высокий структурный первичный дефицит бюджета может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в текущем базовом сценарии, говорит Центробанк. Еще раз, ЦБ все-таки решил понизить ключевую ставку, вопреки ожиданиям многих экспертов, на 0,25%, 14% годовых ровно сейчас ключевая ставка. Пока к другим темам. Ночью в Грузии и Абхазии случился блэкаут. На кадрах сети видно, как на оживленной грузинской улице одномоментно гаснет свет во всех домах и тухнут фонари. Улицы погрузились во тьму, кое-где работала фасадная подсветка высоток, и кроме того, были перебои с мобильным интернетом. Не было света ни в Тбилиси, ни в Батуми, ни в Кутаиси. Абхазия также была обесточена. Местные власти сообщали, что связано это с аварией на крупнейшей в Грузии Ингури ГЭС, обеспечивающей электроэнергией и Абхазию тоже. Грузинская компания Georgian Water Trend Power предупреждала о возможных перебоях с водой в Тбилиси, Руставе и Мцхета. Люди в местных чатах писали, что воды какое-то время действительно не было, рассказывает отдыхающая близ Батуми Елизавета.
2: 12 часов ориентировочно просто отрубилось все. Мы подумали вообще просто, что это у нас в отеле какой-то баг, потому что у нас такое бывает. Но мы выглянули из окна, там во всем Кабулете света нет. Там минут 30, наверное, 40 в Батуми. И у нас не было света. Ну, ничего критичного, это была ночь, все так спали. Интернет, насколько я помню, вроде бы работал. В 7:30 утра свет уже был. Предполагают, что в 3 часа ночи уже дали свет. Отключение было недолгим, и большинство, мне кажется, даже не заметили. С водой ничего не было. Ну, мы не проверяли особо-то воду. Но надобности мыться в 3 часа ночи не было.
1: Сейчас электроснабжение в стране восстановлено, сообщает Государственная электросистема Республики. Причины аварии не называются, но там отвергли информацию СМИ о том, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала авария на линии электропередачи, соединяющей Грузию и Турцию.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Особая пенсия. В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решение о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимает с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12 500 долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка $70 в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать $3000 ежемесячно.
3: Особая пенсия на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
5: В Сбере уточнили, что с сентября прекратят обслуживание только неактивных валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa. Пресс-служба подчеркнула, что уведомления были направлены исключительно владельцам карт с нулевыми остатками, которыми длительное время не пользовались. В банке добавили, что деньги клиентов остаются в полной сохранности, а изменения не распространяются на действующие мультивалютные и валютные счета. За год кофемания закрыла четверть кофеен, узнали «Ведомости». В Москве остались 42 точки вместо 55. Эксперты, опрошенные газетой, называют это не кризисным, а естественным процессом на фоне роста аренды и цен на продукты. Убыточные заведения закрывают даже в престижных местах. При этом финансовое положение сети стабильно. Выручка головной компании превышает 900 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 379 миллионов. Такая же тенденция наблюдается и у других игроков. Black Star Burger закрыл половину ресторанов, а «Шоколадница» – 42 заведения, открыв лишь 7 новых точек.
3: Сделки.
5: Холдинг «Коломенский» приобрел московский хлебокомбинат «Пека» мощностью до 200 тонн продукции в сутки. Как передает РБК, старейший комбинат известен выпечкой по советским рецептам, включая торты «Прага» и «Ландыш». «Коломенский» планирует вложить в реконструкцию и развитие предприятия более 1 миллиарда рублей. В прошлом году выручка основного юрлица «Пека» составила 3,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 32 миллиона. Это не первое крупное приобретение холдинга «Коломенский». В 2022 году он уже купил российский бизнес «Фацер», а затем заводы «Волжский пекарь», «Дарница», «Пролетарий» и «Продмастер». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «13:46 в Москве». А сейчас теми, кто в теме, как организаторам open-air фестивалей сохранить свое дело после внезапной отмены, что ждет индустрию в будущем.
3: «Бизнес FM». Теми, кто в теме.
6: Сегодня обсуждаем больную тему. На днях в Подмосковье буквально за несколько часов до начала отменили фестиваль электронной музыки Outline. В прошлом году с такой же отменой, правда, чуть заранее столкнулись организаторы фестиваля «Сигнал». Мы решили поговорить с тем, кто на личном опыте пережил отмену своего фестиваля и смог вернуться в строй. Организатором крупнейшего опен-эйра в России «Дикая мята» Андреем Клюкиным. Андрей, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Давайте начнем сначала. Внезапная отмена «Дикой мяты» в 2021 году, когда известно об этом стало буквально в последний момент.
7: Да, действительно, мы с этим сталкивались. Это история невероятно болезненная, выдержать которую точно может не каждый. Я всем, кто вот пережил это, желаю это пережить, найти в себе сил. Сама процедура отмены, она происходила в полночь. Мы в 7 часов должны были открыться для заезда. Еще, конечно, никого не было. То есть у нас был заезд только всех технических служб, и у нас уже заехали ряд музыкантов, которые должны были делать саундчеки, и единственное выступление, которое состоялось, это было как раз для всех ребят, которые приезжали с фудкортами, с торговлей и так далее. Выступила группа The Hatters и группа Мгзавреби. Отмена была довольно хорошо скоординирована с точки зрения силовых структур Тульской области. На въездах даже в область стали посты, спрашивали, разворачивали гостей. Мы через уже 40 минут после того, как узнали, что происходит отмена, пресс-центр стал рассылать всем пресс-релиз. То есть в целом утром у нас там, ну, может быть, там человек 5 из 20 тысяч каким-то образом попали в зону проведения фестиваля.
6: Давайте поговорим про деньги. Какими убытками обернулась эта внезапная отмена?
7: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей, но эта сумма уменьшилась практически на треть и даже больше. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать, и поэтому фестиваль «Дикая мята» так вот растет. И вот в том году мы прям были на нулях, и мы практически потратили все. Нам повезло, что, во-первых, была реакция от музыкантов. Я всегда буду помнить пост и реакцию Федора Фомина, который в соцсетях написал, что он понимает, насколько это все болезненно, и он в следующем году выступит за 1 рубль у нас на фестивале. Так, кстати, появилась у нас диджейская сцена, потому что у нас до этого диджеи не выступали. И его подхватило большое количество музыкантов, и если ты сейчас приезжаешь там в арткэмп «Дикая мята», то увидишь, что многие дома названы в честь музыкантов, которые обратились с такой инициативой. Вторая история была от партнеров. Мы очень сильно боялись, что когда заходит спонсор, он же не только платит там спонсорский бюджет, но он еще и строит какие-то конструкции, свою промо-зону. Это стоит там, как правило, 10, а может и 20 миллионов рублей. Но надо сказать, что все партнеры «Дикой мяты» 2021 года сказали: ребят, никаких не будет неустоек, сил вам, крепости духа, держитесь, и все. Помог, конечно, губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин, который нас вызвал на утро и сказал: а вот если бы вас отменили там, за месяц, не за 7 часов, чтобы было. Ну, мы говорим, мы вот это все как минимум не стали бы строить. Все эти сцены, все это вести, декорации. И он попросил нас предоставить смету, мы предоставили все сметы. И вот то, что было построено из внебюджетного фонда, перевели нам 34 миллиона. И с этого момента мы стали должны уже 62 миллиона рублей, которые отдали в начале 25-го года. То есть, по факту, мы 4 года, мы просто гасили долги. Хотя юристы нам говорили, просто врубите это банкротство, заплатите 10 тысяч и живите спокойно. Ну, как там сказал, что это у нас нет такого морального права всех кинуть на деньги.
6: Насколько я знаю, даже некоторые зрители отказались возвращать свои билеты в знак солидарности и поддержки.
7: Конечно. Мы выпустили, во-первых, для большого количества зрителей пожизненную скидку. Так что, условно говоря, то, что они не сдали билеты, по факту им уже за эти годы вернулись эти деньги. И действительно, большая часть людей не только не сдали билеты, но еще и организовали сборы денег для того, чтобы мы как-то не сошли с ума. Для меня это была просто уникальная ситуация, когда наши зрители, потратив деньги на билеты, не только их не вернули, но еще собрали 2,5 миллиона рублей.
6: То есть репутационных проблем с организацией фестиваля в следующем, 22-м году, у вас не было, только финансовые?
7: Конечно, было. Это же очень плохая история. Если тебя отменяют, то дальше все сидят и год, и два, и три. Еще и в прошлом году там люди спрашивали, так, ну а вас точно не отменят? Вообще, можем брать билет? То есть это, конечно, всех обожгло. Конечно, это была очень такая тяжелая ситуация. Нам приходилось перемалывать ее. Она только становится сложнее, потому что добавляются там сейчас еще риски с ВО, там добавляются там риски разные. Поэтому, конечно, тот год имел след. Но, с другой стороны, нас только писали, что мы на фоне этого приняли решение построить арткэмп «Дикая мята». И вот если бы не было той отмены, наверное, и не было бы этого арткэмпа.
6: Давайте как раз поговорим про этот год. Мягко говоря, неблагоприятный новостной фон. Насколько я знаю, в июне состоялась «Дикая мята» в 26-м году. Как это было?
7: На мой взгляд, это был лучший фестиваль за всю историю фестивалей наших. Повезло совсем. Был великолепный состав музыкальный. Мы впервые работали в 8 сцен. Мы организовали так заезд, что наши гости заходили вообще на территорию фестиваля за 15-20 минут.
6: А вот с угрозой беспилотной опасности все-таки open-air люди не боялись?
7: Я боюсь, что вот этот шлейф, название массовые мероприятия, да, он как будто тянется, и всегда в случае чего, да, давайте что-нибудь сделаем. Ну, например, отменим там массовое мероприятие. Мы не продаем там больше, чем 20 тысяч билетов. Вот у нас территория 86 гектар. Плотность здесь людей меньше, чем в любом городском парке. И с точки зрения там безопасности, это в десятки, в сотни раз безопаснее, чем, ну, например, собрать людей в стадионную чашу, да, где они просто все сидят в одном месте. И есть два выхода. Почему это обсуждается именно в части open-air, я, честно говоря, не понимаю, но я это не понимаю еще со времен ковида, когда миллионы-миллионы людей ходили там, не знаю, в метро ездили. Вообще, мне кажется, причина вот этой всей беды уходит в конец 90-х, когда организаторы первых open-air'ов, ну, мягко скажем, набедокурили, когда у всех и у чиновников, и у многих людей ощущение, что такое там фестиваль. Ну, это какие-то там пьяные люди там что-то в грязи валяются. Сейчас же фестивали вообще другое, да, то есть люди ходят по дорожкам по освещенным, у них там в кемпинг можно заказать себе прям в палатку кофе. Но с точки зрения безопасности нам очень сильно помогает Тульская область. В смысле того, что, да, сюда привозится на время фестиваля спецсредства. Параллельно с этим в сентябре появились новые требования к системе безопасности open-air'ов, и я считаю, что нам просто повезло, что мы в 2019 году приняли решение там купить землю и потихонечку начать ковыряться. Потому что если, например, нам бы сегодня, ну там, ну, условно говоря, за месяц до фестиваля приехали с этими требованиями, мы бы их, конечно, не выполнили. А с точки зрения там БПЛА есть возможность узнать об атаке там за там 20-30 минут до этого. Ты всегда можешь там рассредоточить людей, ты всегда их можешь вывести, если вдруг нужно. Мы, конечно, готовы. Вплоть до того, что мы у себя на поле установили систему оповещения. Но это очень дорогое и очень сложное и невыполнимая история, если ты не ковыряешься со своей территорией, вот как мы, много лет.
6: Тем не менее, мы видим, что происходит. В этом году аутлайн, в том сигнал. Еще непонятно, что будет дальше. В целом, как вы думаете, много ли фестивалей могут не пережить этот период? И что вообще индустрии фестивалей в России ждать в ближайшее время?
7: Да, сложно сказать. Здесь же мы имеем какие-то выборочные решения. Почему ВК-фест прошел? Почему стереолето прошло? А почему в Калужской области прошел Бессонница или под Уралом там Улетай? Выборка, она может быть связана вообще с чем-то третьим. Ну, например, приехала какая-то комиссия, говорит, так вы недостаточно там у вас по ограждениям, с точки зрения безопасности вы не проходите под новые правила. Или, например, это может быть какой-то личный конфликт. То есть понимаете, это сейчас не выглядит как система. И плюс ко всему, мне кажется, что в каждом конкретном случае еще и взвешивается, а какие плюсы, а какие минусы. Ну вот, например, там, что такое дикая мята там, для Тульской области сейчас? Это фестиваль, который продает в радиусе 50 километров вокруг нас все гостиницы на неделю. Скупается все. Ну, вообще бренд «Дикая мята» приносит в область только в виде налогов 26 миллионов. Ну, а для этого нам надо было делать свои какие-то движения. То есть мы, например, юридическое лицо перевели сюда. Мы приносим сюда туристов, приносим сюда деньги. Вокруг нас развивается инфраструктура. Я предположу, что чиновники, которые, наверное, принимают это решение, они тоже это принимают во внимание. Это просто у тебя там геморрой на пустом месте? Или ты что-то должен сравнивать? Где плюсы, где минусы? Я понимаю, что такое, вот, например, вот просто для некой силовой структуры мы у вас будем проводить фестиваль. Во-первых, это надо вместо того, чтобы провести 5 суббот в связи с семьей, ну, где-то там поехать, вот там это все делать. Кто там приедет, непонятно, потому что есть вот этот имидж ужасный, вот из 90-х, что, наверное, это какие-то пьяные люди будут друг по другу ходить и там в грязи купаться. А что там фестиваль дает области? Я могу только про себя говорить и взвешивать только со своей стороны.
6: Андрей, благодарю вас за интересную беседу. Тема фестивальной культуры в России, ее будущего, прошлого и настоящего во многом прояснилась, но все еще остается актуальной.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: С Андреем Клюкиным беседовала моя коллега Ольга Кашинская.
8: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги.
3: Термин «бона» возник в 19 веке во Франции для обозначения отдельных видов ценных бумаг, чеков и талонов. Сейчас «бон» – термин, обозначающий все денежные знаки, вышедшие из обращения. В начале 20 века родился новый вид коллекций, состоявших исключительно из бумажных денежных знаков, или бонистика. История денег на Business FM. Наизусть. Марк Твен. Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 13:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Банк России понизил прогноз роста ВВП страны в этом году до 0,1%, с 0,5-1,5%. Это следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. В апреле регулятор прогнозировал рост экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%. Центробанк также повысил прогноз инфляции в России на 26 год до 6-7% с 4,5-5,5%. Это также следует из среднесрочного прогноза. Прогноз по инфляции на 27-28 годы сохранился на уровне 4%. Президент России Владимир Путин после Иркутска отправится в Омск, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В пятницу президент России приехал на Иркутский авиационный завод. Песков пояснил журналистам, что поездка на авиазавод проводится в продолжении совещания по развитию авиационной промышленности, которое прошло ранее в Подмосковье. Министерство обороны России заявило в пятницу о контроле над селами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области и Ленина в ДНР. За неделю под российский контроль в зоне спецоперации перешли 8 населенных пунктов. Минэнерго России фиксирует стабилизацию ситуации с обеспечением моторным топливом в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, Краснодарском крае и Татарстане, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал госуслуги о подписании кредитного договора. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Очередной сюрприз от Центробанка. Регулятор понизил ключевую ставку до 14% годовых. Снижение на 0,25, хотя многие ожидали сохранения ключевой ставки. Обсуждаем с экспертами такой шаг ЦБ. Ракетный удар по предприятию в Кирове был нанесен этим утром. 6 человек погибли, более 30 ранены. Само предприятие не называется. При этом Киров находится почти в 800 километрах на северо-восток от Москвы. Вопрос, кто провалился, Сергей Лавров прокомментировал слова Марко Рубио о провале идеи Анкориджа и заявил, что России совесть чиста, что называется, пацан сказал, пацан сделал. Что значит слова Лаврова? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, понизили ставку вопреки всем ожиданиям. Центробанк понизил ключ, как и на прошлом заседании, на 25 базисных пунктов. Теперь ставка 14% годовых ровно. Это 10-е уже снижение ставки подряд, причем рынок ожидал сохранения ставки на прежнем уровне. Российский рынок отреагировал на решение бурным ростом. Ну, впрочем, прямо сейчас этот бурный рост растерян. Снижение даже на 0,1%, 2139 пунктов по индексу Мосбиржи. Регулятор объясняет, что существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами, но устойчивый рост цен остается в диапазоне 4-5% в годовом выражении. Требуется более плавное снижение ключевой ставки, чем предполагалось ранее. Центробанк поясняет, что рост экономики продолжается, но умеренными темпами. Основной вклад в рост внес потребительский спрос. ЦБ обновил и среднесрочный прогноз по ставке. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5-14,6% годовых в 2026 году и 10,5-12,5% годовых в 2027. По прогнозу регулятора инфляция составит 6-7% в этом году из-за роста цен на топливо, но в 2027 году вернется к целевому уровню. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. ЦБ отметил и рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. Обсудим это с экспертом, главный экономист инвестиций Софья Донец сейчас. Нет, не подключается, вот мне говорят сейчас. Ну что ж, давайте попробуем все-таки подключиться к эксперту, но пока к другим темам. 6 человек погибли, еще 26 пострадали при ракетной атаке на предприятие в Кирове. Пожар уже потушен, сообщил губернатор Кировской области Александр Солодов. Украинские власти утверждают, что нанесли удар по заводу «Авитек», производящему комплектующие для авиационной и ракетной техники. Киров находится почти в 800 километрах на северо-восток от Москвы по прямой. Чем могли бить, ВСУ, говорит редактор журнала «Новая оборона. Заказ» Дмитрий Корнев.
10: Поражено машиностроительное предприятие «Авитек». Предприятие производит комплектующие для авиационной техники. И, судя по всему, предприятие в Кирове поражено крылатыми ракетами «Фламинго». Сбитыми или не сбитыми пока такой информации нет, но владелец компании «Firepoint» украинской уже опубликовал видео запуска ракет «Фламинго» с указанием, что это запуск по объектам в Кирове. Одна ракета «Фламинго» несет боевую часть массой 1000 с небольшим килограмм, то есть это авиабомба массой 1 тонну и калибра соответствующего. То есть такая боевая часть может пробивать бетонные конструкции, соответственно, предприятий, которые имеют подготовку к тому, чтобы противостоять легким ударам каким-то. Их цель — поражение производственных предприятий, командных пунктов, штабов и тому подобное. Вполне вероятно, что ВСУ улучшает точность наведения своих ракет, ведет работу по совершенствованию этих ракет. К сожалению, не всегда, особенно когда речь идет о периферийных каких-то населенных пунктах, мы можем перехватывать эти ракеты. Понятно, что если бы удар наносился по районам, которые оснащены серьезной противовоздушной обороной, полноценной ракеты «Фламинго», как это уже не раз было до сих пор, в июне, например, и в мае, были бы сбиты.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Украинские власти заявляли, что дальность ракеты «Фламинго» до 3000 километров. Дальность британской «Storm Shadow», которую ранее использовали ВСУ для дальних ударов по территории России, около 300 километров. Военный эксперт отмечает, что «Фламинго» почти точная копия британской ракеты FP-5 «Millennium». Также считается, что «Фламинго» собирается из иностранных комплектующих. Правительство Кировской области уточнили, что в Кирове устраняют последствия удара, подключают электро- и водоснабжение. В городе также изменили схему движения общественного транспорта. Вместе с тем, в районе 11 часов дня были прилеты ракет по Киеву. Местные СМИ пишут о столбах дыма над городом. Сергей Лавров ответил на слова Марка Рубио о том, что идеи Анкориджа провалились и нужны новые. Вопрос, кто провалился, отреагировал глава российского МИДа в беседе с журналистами. По его словам, это американцы привезли на Аляску свои предложения по миру, и Москва с ними согласилась. Наша совесть чиста, знаете, как говорят, слово пацана. Пацан сказал, пацан сделал. Мы сказали, мы готовы, подчеркнул Лавров.
11: Насчет того, что анкорические договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу. И президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были. Президент Трамп, я не выдал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссное, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что я предложил. Ну вот не получилось сделать. Я цитировал и передал вчера Марку Рубио высказывание президента Трампа на Аляске в день проведения пресс-конференции. Потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще там 3 дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже. Говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа нашей оценки. Мы абсолютно с тех же позиций работали, исходя из того, что если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования. Там множество деталей, которые относятся уже к политической стороне вопроса.
1: Накануне госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИДа Лавровым в столице Филиппин Маниле заявил, что условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины, поэтому нужно искать новые идеи мирного урегулирования. Реакция Лаврова заставляет задуматься, а кто изначально предложил обмен территориями и вывод ВСУ из Донбасса, Москва или все же Вашингтон. В любом случае, формула Анкориджа умерла, считает политолог Георгий Буфт.
12: Мы до конца так не знаем, какие конкретно формулировки там были произнесены и что было согласовано. Я с самого начала это не очень понимал, потому что разговор мог идти в самой общей форме, и один собеседник имел одно в виду, а другой собеседник понял другое. Поэтому в какой конкретной форме это было сформулировано, мы не знаем. Никогда четко это не было проговорено. Говорили в общих чертах, что размен территорий, и Рубио это подтвердил. Но как должен был быть вывод из Донбасса и кто должен был его инициировать, это мы тоже не знаем. Поэтому сейчас можно задним числом говорить все, что угодно, и обвинять друг друга как угодно, кто чего не выполнил и кто в чем виноват больше, и почему Украина не согласилась. Она с самого начала не соглашалась. Но, тем не менее, надо констатировать, что этот поезд ушел. И вернуться к формуле Анкориджа в обозримом будущем, учитывая ситуацию на земле в широком смысле слова, не только на поле боя, но и в тылу Украины и России, мне кажется, вернуться к этой формуле невозможно. Поэтому действительно либо искать надо новую формулу на компромиссных условиях, которые обе стороны примут, либо ждать, пока ситуация качественно изменится на фронте и в тылу обеих стран, чтобы они были готовы на какие-то шаги, на которые они сейчас не готовы.
13: Но все-таки, вот по вашему мнению, вывод украинских войск из Донбасса каким-либо образом мог затрагиваться на этой встрече?
12: Он мог затрагиваться в гипотетическом плане. То есть Трамп мог сказать, если нам удастся убедить, я фантазирую, Трамп мог сказать, если нам удастся убедить Киев вывести войска, тогда, может быть, там можно устроить что-то вроде демилитаризованной зоны и так далее. Но это если. Я не думаю, что Трамп обещал Путину напрямую, что мы заставим Киев вывести войска. Он мог предложить что-то в гипотетическом плане, что если вот это получится, тогда будет так. А если не получится, тогда будет эдак. И все. Москва за это зацепилась, поскольку была какая-то формулировка, за которую можно было зацепиться. Но, опять же, Трамп очень коряво формулирует свои мысли. К тому же он сегодня говорит одно, а завтра говорит другое. Может быть, он обронил то, что никакой Госдеп так не сформулировал. В этом плане, конечно, встреча в Анкоридже была плохо подготовлена. Она была экспромтом. И если бы ей предшествовала работа профессиональных дипломатов, не риэлтора Уиткофа с зятем Кушнером, а работа совместная Госдепартамента и МИДа, тогда, может быть, в Анкоридже был бы положен на стол некий документ, где были бы четкие формулировки и четкие обязательства.
1: Георгий Буфт, телеграм-канал Буфт знает. Илон Маск в интервью «Экономист» заявил, что бессмысленно требовать от Москвы прекратить конфликт на Украине, что нужны уступки Москве. Он добавил, что его возмущают некоторые высокопоставленные дипломаты. Они устраивают себе ужины из 7 блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой. И при этом разглагольствуют о том, что Россия должна уйти, но Россия не уйдет, отметил Маск. 33 российских вуза ИНИИ попали в черный список Пентагона. Он расширил список иностранных учебных учреждений, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу национальной безопасности США. В список попали МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ, также Курчатовский институт, Военно-морская академия имени Кузнецова, несколько институтов РАН и научно-производственных организаций. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любыми учреждениями из этого списка. Что внесение в черный список значит для российских вузов, для студентов и выпускников, объясняет профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
14: Я могу только свое предположение высказать, потому что сейчас это довольно сложно. Дело в том, что, конечно, вузы пользуются программным обеспечением. Да, мы многие перешли уже практически целиком на свои платформы в онлайн-занятиях Smart LMS. Тем не менее, все равно в тех или других ситуациях Zoom используется, другие какие-то продукты. Поэтому здесь, видимо, вузам придется более активно переходить только на свое программное обеспечение. Иногда можно найти адекватное абсолютно качество, а иногда это, конечно, затруднительно, я бы сказала.
15: А что касается научных работ, уже нет никаких совместных исследований, проектов?
14: Вот здесь есть противоречие, потому что совсем недавно, что можно возобновить совместные исследования американских и российских университетов. Я не думаю, что кто-то успел уже очень активно воспользоваться, но, по крайней мере, это была возможность сохранить связи, которые до этого были наработаны. Сейчас вот эти новые санкции вновь ставят под сомнение обмен студентами, что очень важно, обмен преподавателями, приглашение научными руководителями тех или других аспирантов, я имею в виду, но даже и докторских работ, приглашение в оппоненты, в академические советы. Это, конечно, в развитии науки, особенно современной, здесь коллаборация университетов дает очень большой эффект. И изоляционизм в этой сфере, конечно, тормозит получение тех или других уникальных результатов.
1: Ирина Абанкина, Институт образования Высшей школы экономики. В мае российская Миноборнауки сообщала, что готова обсудить возобновление США обмена студентами, если американская сторона проявит к этому интерес.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
16: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
18: Курс истории или история курса. Фунт стерлингов – одна из самых старых европейских валют. Считается, что он был введен в обращение в 1158 году и изначально был привязан к серебру. С введением золотого стандарта в начале 19 века фунт стал главной резервной валютой. Тогда же он стоил максимально дорого – почти 5 долларов. Самое низкое историческое значение было зафиксировано в 1985 году, когда котировка составила немногим больше доллара. В 20 веке фунт неоднократно девальвировался. Последний раз в 1988, когда его курс попытались привязать к немецкой марке. Фунт упал на 25% по отношению к доллару буквально за день, который назвали «черной средой». Последние 7 лет курс фунта стерлингов к доллару колеблется вокруг отметки 1,5. Курс истории или история курса на Business FM.
19: До 1932 года. Об этом журналистам сообщил директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Андрей Максимов. Решение принято и проект внесен, сказал он. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Погода в Москве.
1: В столице 23 градуса тепла, облачно, с прояснениями. Небольшой дождь возможен в середине дня. 20 градусов – это максимальная температура на сегодня, ночью плюс 15. На выходных 21-24 и тоже с небольшими дождями. 14-16 в Москве. Итак, вопреки всем ожиданиям, Центробанк понизил ключ, как и на прошлом заседании, на 25 базисных пунктов. Теперь ставка 14% годовых, и это 10-е снижение ставки подряд. Причем рынок ожидал в основном сохранения ставки на прежнем уровне. Ну вот буквально вчера мы общались с экспертами, и практически все ожидали сохранения или даже повышения ставки на те же 25 базисных пунктов, но был один эксперт, который предсказал все-таки снижение ставки. Александр Бартини, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций», и он сейчас с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте. Ага, не здравствуйте, пока. Итак, я еще раз напомню. Да, коллеги, давайте все-таки попробуем подключить нам хоть одного эксперта в эфир. Регулятор объясняет, существующий рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Устойчивый рост цен остается в диапазоне 4-5% в годовом выражении. Вот сейчас мне говорят, что наконец-то у нас есть связь с экспертом. Александр Бартини, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Александр, приветствую.
20: Добрый день.
1: Все-таки вы вчера так сказали в нашем эфире, что вот все ждут сохранения ставки, а вы почему-то чувствуете, что ставка будет снижена, вы были правы.
20: Да, спасибо.
1: Вы как считаете дальше, что будет, например, вот со вкладами? Банк России давал такие прогнозы довольно жесткие, которые можно было расценить как жесткие, ну, учитывая, что у нас и топливный шок был и рост инфляционных ожиданий, причем вот до максимального за несколько лет уровня 14% даже. И вот сейчас в пресс-релизе говорится, что дальнейшее снижение ключевой ставки должно быть более плавным. Вам как такой сигнал?
20: Да, в целом все правильно. Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 27-й год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь вот в сегодняшнем пресс-релизе подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты. С другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке тоже.
1: Кстати, по депозитам в последние недели крупные банки повышали ставки, то есть они исходили из того, что ЦБ точно либо оставит, как минимум, да, либо повысит ключевую ставку. Как это теперь будет соотноситься?
20: Да, в целом у банков есть достаточно неплохая маржа с точки зрения отчета. Если смотреть отчет Банка России по банкам, то маржа банковская сохраняется, спред выше 4%. Поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Я думаю, что наоборот, вот этот прогноз здесь ключевой. Это нужно смотреть на длинные деньги. То есть было ожидание, то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. А теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5. Это значит, что вот долгосрочные доходности по депозитам будут теперь продлены.
1: А с кредитами что будет?
20: Да, здесь спред по-прежнему будет сохраняться, то есть в этом плане рискованный корпоративный сектор, там ниже, чем сингл-эй кредитный рейтинг, он будет в этом плане под давлением. С одной стороны, долгосрочно, с другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование. Я вижу, что ликвидность банкам сейчас со стороны ЦБ дается в усиленном режиме. То есть, если смотреть за последние за последние две недели, выдано чуть больше 5 триллионов рублей, а до этого выдавали в среднем 4. Ликвидность точно нормализовалась. И здесь все правильно. Немного снизили риски в моменте, потому что мы идем по нижней границе с точки зрения ВВП и с точки зрения там чувствительных компонентов промышленности, которая сильно закредитована и основную долю своей EBITDA платит на выплату процентов. Здесь все правильно, но долгосрочно ставку повысили, ожидания по снижению повысили.
1: Какие ожидания на российском рынке сейчас? Вот сразу после решения Центробанка рынок рванул вверх, все в восторге были от этого решения. Но вот сейчас я смотрю снова снижение, причем на процент снижения. 2120 пунктов прямо сейчас по индексу Мосбиржи. Что происходит здесь?
20: Да, вы знаете, мы здесь с вами обсуждали, что основной фактор это, наверное, не текущая низкая оценка компании, а какой-то ближайший триггер, который позволит инвестору покупать покупать рынок. Вот сейчас, может быть, интересные покупки будут валютные ОФЗ, замещенные ОФЗ, или облигации федерального займа, которые сильно скорректировались. А вот в акциях, напротив, сильных притоков пока нет. Я думаю, что роста не будет. Возможно, через неделю, через полторы, когда придут деньги от Сбербанка, от дивидендов, вот эта компания покажет рост сильнее, чем рынок. То есть через полторы недели пока не вижу возможности для роста.
1: Насчет ОФЗ. Несколько раз подряд и в июне, и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ. И в начале недели приостановил вообще на неопределенное время. Решения эти пояснялись необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации. И такие действия ведомства указывали вообще на то, что были высокие проценты. Ставка понижена быть не может. Теперь это снижение в 4%. Как можно в этом контексте воспринимать?
20: Тоже позитивно для Минфина, потому что Минфин на днях, по-моему, вчера была новость или позавчера, мы эту информацию ждали чуть раньше. Минфин опубликовал план заимствования, и он сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что облигации с переменной ставкой купона привязаны к РОНИ, а РОНИ тот самый банковский овернайт. Поэтому более низкая ставка, значит, Минфин будет платить меньше денег по своему долгу. То есть позитивно.
1: Александр, мы теперь доверяем, видимо, вашей интуиции. Траектория ставки в дальнейшем на этот год какая?
20: У нас 3 заседания осталось. У нас сегодня было опорным, и следующее будет опорное в октябре. И, условно, сейчас текущий ключ 14, есть вероятность, что будет -0,25, -0,25, и на одном заседании пауза. Вероятно, закроем год 13,5% по самой ставке. И в ближайшее время в связи с этим аналитики, возможно, некоторые дома, возможно, начнут позитивно смотреть на рынок акций, потому что изменится ставка дисконтирования. То есть здесь тоже это надо понимать. Поэтому я думаю, что если мы говорим про акции, то точка входа может быть все-таки в августе уже с переходом ликвидности от Сбербанка. Но прежде всего в фокусе сейчас ОФЗ будут и валютные облигации.
1: Понятно. Большое спасибо вам за комментарий, Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций», был с нами на прямой связи. Обсуждали внезапное решение Центробанка понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Ночью в Грузии и Абхазии случился блэкаут. На кадрах сети видно, как на оживленной грузинской улице одномоментно гаснет свет во всех домах и тухнут фонари. Улицы погрузились во тьму, только кое-где работала фасадная подсветка высоток. И, кроме того, были перебои с мобильным интернетом. Света не было ни в Тбилиси, ни в Батуми, ни в Кутаиси. Абхазия была также обесточена. Местные власти сообщали, что связано это с аварией на крупнейшей в Грузии Ингури ГЭС, обеспечивающей электроэнергией и Абхазию тоже. Но грузинская компания Georgian Water and Power предупреждала о возможных перебоях с водой в Тбилиси, Руставе и Мцхета. Люди в местных чатах писали, что воды в какое-то время действительно не было, рассказывает отдыхающая близ Батуми Елизавета.
2: 12 часов ориентировочно просто отрубилось все. Мы подумали вообще просто, что это у нас в отеле какой-то баг, потому что у нас такое бывает. Но мы выглянули из окна, там во всем кабулете света нет. Там минут 30, наверное, 40 в Батуми. И у нас не было света. Ну, ничего критичного, это была ночь, все так спали. Интернет, насколько я помню, вроде бы работал. В 7:30 утра свет уже был. Предполагают, что в 3 часа ночи уже дали свет. Отключение было недолгим, и большинство, мне кажется, даже не заметили. С водой ничего не было. Ну, мы не проверяли особо эту воду. Ну, надобности мыться в 3 часа ночи не было.
1: Елизавета, отдыхающая близ Батуми. Сейчас электроснабжение в стране восстановлено, сообщает Государственная электросистема Республики. Причины аварии не называются, но там отвергли версию СМИ о том, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала авария на линии электропередачи, соединяющей Грузию и Турцию.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Чистое золото имеет желтый цвет из-за особенной структуры электронных оболочек атомов металла. В результате 79-й элемент таблицы Менделеева хорошо поглощает синий цвет и отражает желтый. В ювелирных изделиях чистое золото почти не используют из-за его мягкости, а желтый цвет золота, например, 750-й пробы, достигается сплавами металла с медью и серебром, с преобладанием меди. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: 14 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Режим беспилотной опасности отменен на территории Костромской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников. Этот же режим, объявленный еще в четверг утром, отменен и в Ярославской области. Серьезный удар был нанесен по украинскому полигону с военной техникой. Об этом в эфире телеканала «Апостроф» сообщил основатель, специализирующийся на производстве БПЛА украинской компании «Фесконтакт» Валерий Боровик. По его словам, там была представлена и продукция его фирмы. Президент России Владимир Путин на иркутском авиазаводе Яковлева осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства. Глава Ростеха Сергей Чемизов сообщил президенту, что первый серийный, полностью импортно замещенный МС-21-310 в настоящее время готовится к первому взлету. Всего же на заводе в разных стадиях сборки находится 18 таких самолетов. Банк России оценивает денежно-кредитные условия в стране как умеренно жесткие, следует из заявления регулятора. Процентные ставки выросли в большинстве сегментов финансового рынка. С учетом роста инфляционных ожиданий, жесткость денежно-кредитных условий в реальных выражениях немного снизилась. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие, сказано в заявлении Центробанка. Банк России по итогам заседания Совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку в 10-й раз подряд на 0,25% до 14% годовых. Подозреваемого в поджоге многоквартирного дома задержали в Нижнем Новгороде, сообщили в главке МВД России по региону. Пожар произошел в ночь на 23 июля. Погибла женщина, еще два человека пострадали. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14.30 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Рубль практически нейтрально отреагировал на решение Центробанка. Регулятор, вопреки всем прогнозам, снизил ее на 25 базисных.

0: гражданской безопасности. Нацбезопасности Пентагон включил в соответствующий список более 30 российских вузов и НИИ. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, еще 3 склада в Айлбрис попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах, Уткиной заводе, в Петербурге и области, а также в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить, сообщила об этом Татьяна Ким. Сейчас работа комплексов приостановлена. Склад в Шушарах был открыт всего год назад, после сильного пожара 2024 года. Ранее губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания беспилотников склады в Айлбрис загорелись, пострадали 3 человека. Впрочем, Ким сообщила, что по предварительным данным пострадавших нет. Селеры говорят о масштабных потерях, и вот что рассказывает Марина, руководитель маловарни «Промыло», которая делает цветы и букеты из мыла. Она потеряла на складах Wildberries, в том числе в Шушарах, все складские остатки, которые готовила к продаже к 1 сентября.
1: Мы были на всех складах, и «Электросталь», и «Краснодар», и сегодня наши остатки догорают в Шушарах. В Шушарах у нас уже остались крошки, это 80 единиц букетов. За последнюю неделю мы потеряли все складские остатки на Wildberries. Это все то, что весь наш коллектив делал с апреля месяца, готовился к 1 сентября, Дню учителя. Мы массово завозили нашу продукцию на склады. Компенсация, которую мы получили за «Электросталь», это просто слезы, которые не покрывают даже стоимость шпажек, которую мы используем в своих букетах. Это, конечно, удар для мелкого бизнеса, для таких малышей, как мы. Для нас действительно больно терять каждую единицу, потому что все мы делаем руками.
0: О своей ситуации говорит предпринимательница из Петербурга, владелица «Шматова Топ» Дарья Шматова.
2: Я нахожусь в Санкт-Петербурге. Самое смешное, что я узнала о том, что горит склад в 7 утра, но заказы продолжали поступать, что с отгрузкой на склад Шушары. Как интересно, я могу их отгрузить? У меня сейчас 10 заказов заказанных, куда их не везти, непонятно. Говорят, Красный Бор. Что там в этом Красном Бору, непонятно. Сейчас мы пытаемся распродать весь товар, забрать его невозможно. Пострадали пока мы на 500 000, плюс где-то 1 000 000 на Шушарах. Компенсацию за все это я получила 9400 рублей. Перестраивать свою работу будем у меня физические магазины, будем продавать через соцсети и продолжать работать офлайн.
0: Дарья Шматова, сегодняшние удары беспилотников – это уже 3-я крупная атака на складскую инфраструктуру маркетплейса за последние 6 дней. И в итоге серьезно повреждены 7 крупных складов Wildberries. Какой ущерб на данный момент понес и маркетплейс, и селлеры, оценивает генеральный директор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Молдухов.
3: Совокупно сейчас из строя, так или иначе, выведено где-то около 15% складских мощностей Wildberries. Если оценивать масштаб ущерба, то речь идет, скорее всего, где-то про 50-70 миллиардов. Это непосредственно стоимость самих складских комплексов. И порядка 250-350 миллиардов стоимости товаров, которые находились, так или иначе, на складах.
0: Ефим Молдухов, «Точка сверки». Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других складов. Marketplace сообщил, что уже исправил техническую ошибку, из-за которой возникали сложности. Но предприниматели в чатах пишут, что у них по-прежнему не получается это сделать. Некоторые решили распродавать товары и ставить большие скидки, раз уже его не получается вывести. Об этом, в частности, рассказала основательница российского бренда косметики «Шик» Наталья Шик. Она пишет в своем телеграм-канале, что вчера, благодаря скидкам, удалось спасти треть продукции со склада в Петербурге, который сегодня попал под удар. Ну а сейчас анализируем вступивший в силу 21-й пакет европейских санкций против России. Главное новшество – внеюрисдикционный подход к криптовалютам. ЕС может блокировать не отдельные криптобиржи, а вводить полный страховой бан, если на территории государства работают площадки, помогающие обходить санкции. В список включили 14 компаний из Грузии, Киргизии, Белоруссии, Панамы, Арабских Эмиратов и с Маршалловых островов. Как это будет работать, рассуждает гендиректор агентства по работе с криптовалютными операциями «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
4: Я на самом деле не очень себе представляю, как можно ограничить целые страны в рамках использования криптовалют, потому что криптовалюта все-таки такая мобильная и динамичная история, которая быстро развивается и которая децентрализована в свое время. И именно благодаря отсутствию вот этого единого рычага, нажав на который можно отключить кому бы то ни было возможность использовать этот сервис, она и привлекла аудиторию. Скорее всего, они будут блокировать криптопровайдеров, которые зарегистрированы в определенной стране и которые оказывают услуги криптокомпаниям и взаимодействуют так или иначе с европейскими банками или с европейскими компаниями. То есть они будут просто

0: запрещать своим компаниям и своим банкам взаимодействовать вот с этими криптопровайдерами, которые зарегистрированы в дружественных с Россией юрисдикциях. Потому что какого-то другого способа это сделать я плохо вижу. В качестве примера можно посмотреть на то, как они ограничили Binance. Вот это, собственно говоря, был самый большой удар для российского крипторынка, когда в один из предыдущих пакетов санкций они запретили крупным биржам взаимодействовать с российскими пользователями. Эти биржи действительно ушли с рынка. Но реализовать это удалось только потому, что биржи сами ушли. Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Кыргызстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам и новым площадкам, которые будут регистрироваться, продолжать оказывать эти услуги. Просто это будет чуть дороже за счет увеличения цепочек, потому что появятся, наверное, компании, перевалочные пункты в дружественных юрисдикциях, где очень много пользователей, и решения принимаются не одним лицом, а, соответственно, каждым пользователем отдельно.
1: Алена Нариньяни, крипто. А в этом пакете ЕС также заморозил корректировку потолка цен на нефть на уровне $44 за баррель и ввел запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Ограничения уже коснулись одного крупного НПЗ в Белоруссии, а через полгода в силу вступит запрет на сделки с грузинским предприятием Кулеви. При этом поставки топлива не только из Беларуси, но и из Казахстана могли бы частично помочь российскому рынку, комментирует ведущий эксперт фонда «Нацэнергобезопасность» Игорь Юшков.
2: НПЗ в третьих странах – это некий новый шаг со стороны европейцев. Пытаются давить на покупателей российской нефти. И ранее они ввели ограничения на покупку нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах. Теперь же они говорят, что не только себе не будут покупать таких НПЗ топлива, но и будут санкции вводить. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. Потому что администрировать эти санкции крайне сложно. Также и сейчас вряд ли европейцы в нынешних условиях, тем более дефицита топлива, дизеля, прежде всего, на мировом рынке, будут вводить санкции в отношении каких-то турецких НПЗ, например, или индийских НПЗ, у которых они приобретают топливо, потому что ты таким образом создашь дополнительный дефицит на своем топливном рынке. Поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Точно так же, как отслеживанием происхождения нефтепродуктов из Индии, из Турции и прочих стран, которые покупают российскую нефть, они не будут здесь как-то спешить. Опять же, Беларусь от того, что ее НПЗ попал под санкции, я думаю, что точно уж не откажется от поставок в Россию. Для нее это выгодно. И зачем им какой-то конфликт в топливной сфере с Россией? Потому что сейчас весь экспорт белорусских нефтепродуктов идет через российские порты. И сохранить хорошие отношения с Россией гораздо важнее, чем соблюдать какие-то европейские санкции, которые против них же и вводят. Ну а вот, кстати, с точки зрения Казахстана, вот здесь ситуация гораздо сложнее. Хоть Казахстан и поставляет гораздо меньше топлива. Но вот здесь я думаю, что Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе, потому что его НПЗ как раз еще не попали под санкции европейские, и он может воспринимать это как угрозу. Но с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Пусть он и по нефти является страной-экспортером, но все равно там и обменные операции происходят, транзит газа через Казахстан идет, транзит, наоборот, казахской нефти через Россию идет. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
1: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. В финансовом секторе заморозка активов и запрет на операции коснулся почти сотни банков, не только государственных на этот раз, но и банков-маркетплейсов. Под ограничения попали также Мосбиржа и структуры, связанные с платежной системой А7. Другая платежная система, Золотая Корона, включенная в черный список ЕС, мгновенно перестала переводить деньги в Грузию и также в ряд других стран. Это же коснулось и цифра банка, комментирует инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
3: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Остались только либо какие-то мелкие банки, либо системы типа Юнистрима, который не совсем банк, который имеет именно расчетную направленность. И, соответственно, ЕС бьет не как-то точечно по крупным банкам, хотя крупный банк — это всегда, ну, там, что такое отказ для валюты для крупного банка? Это отказ для, по сути, значимого количества клиентов по всей стране, 30% населения экономически активного или больше. Это удар по платежной инфраструктуре, по тем потокам, через которые идет торговля России. Соответственно, что это значит? Что все перестанут этим заниматься? Нет. В России банки как работали, так и работают. Что изменится? Это изменится с точки зрения изменения стоимости потоков вовне. То есть, ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывать счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но могу сказать точно, что, грубо говоря, санкции не поспевают за возможностями их обхода. То есть, если, да, делать какой-то крупный банк, разворачивать систему кэш-счетов, там филиальную сеть и так далее, это действительно удар. Причем он же просто туда вносится по факту нахождения платежей. Потому что, по сути, сейчас какой платеж не возьми в России, он там так или иначе может быть рассмотрен как санкционный со стороны ЕС. Соответственно, что будет? Будет, опять-таки, удорожание всего этого потока, усложнение цепочек, но сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся из-за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
1: Кирилл Кучинский, финансовый эксперт. Кроме того, в список включены крупные аэропорты, не добавленные в пакеты ранее. Шереметьево в Москве, Минеральные воды, плата в Ростове-на-Дону, Ульяновск, Восточный. Также ЕС ввел ограничения в отношении ряда руководителей спортивных организаций. Среди них президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, который уже заявил, что приостановил исполнение своих полномочий на посту президента Международной шахматной федерации. Дворкович также назвал решение ЕС незаконным и несправедливым и пообещал, что оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Примечательно, что принятию пакета предшествовали ожесточенные споры внутри ЕС. Основным камнем преткновения стал вопрос о запрете на морские перевозки российского СПГ. Греция добилась смягчения этой меры, и полный запрет в итоговую версию проекта не вошел.
4: Реклама. Отказы иностранных банков, задержки платежей, международные расчеты сегодня – испытания для бизнеса. Но выход есть. АО «Росэксимбанк» группа РЭЦ представляет платформу Marketplace «Планета». Безопасную платежную инфраструктуру для международных расчетов. Более 20 валют, проверенные каналы, все в одном месте и под контролем регуляторов. Платформа работает для платежей на экспорт и на импорт. Сама подбирает платежный путь и защищает каждую сделку. «Планета», когда расчеты перестают быть проблемой, а бизнес растет дальше. АО «Планета», Москва, улица Большая Полянка, дом 50-5 строение 1, ОГРН 124-77-00-658-140.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
6: Знай меру. Девятки. Мера приближения к 100%. Золотая проба. Три девятки – это 99,9% драгоценного металла в сплаве. Надежность сервиса какой-либо услуги в 4 девятки – означает, что эта услуга может быть недоступна или сбоить не более 53 минут за год.
7: Знай меру на Бизнес ФМ.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: Яндекс и Магнит начали размещать цифровую наружную рекламу в 8 городах-миллионниках помимо Москвы и Санкт-Петербурга. В Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске, пишет Forbes. Пока для размещения доступно более 400 экранов в уличных витринах ритейлера, а к сентябрю их число планируют довести до 600. За счет регионального проекта сеть «Дух Яндекса» выросла на 9%. Инстаграм, принадлежащий Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, будет удалять видео с домогательствами и оскорбительными розыгрышами, снятые тайно на умные очки Мета, пишет Business Insider. Речь в том числе может идти о роликах, в которых авторы разыгрывают работников сферы обслуживания и занимаются хулиганством или тренируют пикап-приемы на ни о чем не подозревающих девушках. Британская рэкет Benckiser Group, производитель Vanish, решила продать подразделение по производству средств гигиены в России группе Arnest, следует из данных на сайте компании. Организации также принадлежат бренды Finish, Nurofen, Viet и Durex. Выручка от выпуска средств гигиены в России в прошлом году составила около 1% от общей части выручки компании. Завершить сделку планируется во втором полугодии 2026 года. Это срок с учетом получения разрешений со стороны регулятора Великобритании. Группе Arnest перейдет предприятие в Московской области и принадлежащее местным компаниям интеллектуальная собственность, а также будут переведены примерно 400 местных сотрудников. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: 14:46 в Москве. А сейчас теми, кто в теме. Как организаторам Open Air фестивалей сохранить свое дело после внезапной отмены и что ждет индустрию в будущем?
10: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
11: Сегодня обсуждаем больную тему. На днях в Подмосковье буквально за несколько часов до начала отменили фестиваль электронной музыки Outline. В прошлом году с такой же отменой, правда, чуть заранее, столкнулись организаторы фестиваля «Сигнал». Мы решили поговорить с тем, кто на личном опыте пережил отмену своего фестиваля и смог вернуться в строй. Организатором крупнейшего опен-эйра в России «Дикая мята» Андреем Клюкиным. Андрей, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Давайте начнем сначала. Внезапная отмена «Дикой мяты» в 2021 году, когда известно об этом стало буквально в последний момент.
12: Да, действительно, мы с этим сталкивались. Это история невероятно болезненная, выдержать которую точно может не каждый. Я всем, кто вот пережил это, желаю это пережить, найти в себе сил. Сама процедура отмены, она происходила в полночь. Мы в 7 часов должны были открыться для заезда. Еще, конечно, никого не было. То есть у нас был заезд только всех технических служб, и у нас уже заехали ряд музыкантов, которые должны были делать саундчеки. И единственное выступление, которое состоялось, это было как раз для всех ребят, которые приезжали с фудкортами, с торговлей и так далее. Выступила группа The Hatters и группа Мгзавребе. Отмена была довольно хорошо скоординирована с точки зрения силовых структур Тульской области. На въездах даже в область стали посты, спрашивали, разворачивали гостей. Мы через уже 40 минут после того, как узнали, что происходит отмена, пресс-центр стал рассылать всем пресс-релиз. То есть в целом утром у нас там, ну, может быть, там человек 5 из 20 тысяч каким-то образом попали в зону проведения фестиваля.
11: Давайте поговорим про деньги. Какими убытками обернулась эта внезапная отмена?
12: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей, но эта сумма уменьшилась практически на треть и даже больше. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать, и поэтому фестиваль «Дикая мята» так вот растет. И вот в том году мы прям были на нулях, и мы практически потратили все. Нам повезло, что, во-первых, была реакция от музыкантов. Я всегда буду помнить пост и реакция Федора Фомина, который в соцсетях написал, что он понимает, насколько это все болезненно, и он в следующем году выступит за 1 рубль у нас на фестивале. Так, кстати, появилась у нас диджейская сцена, потому что у нас до этого диджеи не выступали. И его подхватило большое количество музыкантов, и если ты сейчас приезжаешь там в арткэмп «Дикая мята», то увидишь, что многие дома названы в честь музыкантов, которые обратились с такой инициативой. Вторая история была от партнеров. Мы очень сильно боялись, что когда заходит спонсор, он же не только платит там спонсорский бюджет, но он еще и строит какие-то конструкции, свою промо-зону. Это стоит там, как правило, 10, а может и 20 миллионов рублей. Но надо сказать, что все партнеры «Дикой мяты» 2021 года сказали: ребят, никаких не будет неустоек, сил вам, крепости духа, держитесь, и все. Помог, конечно, губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин, который нас вызвал на утро и сказал: а вот если бы вас отменили там за месяц, не за 7 часов, чтобы было. Ну, мы говорим, мы вот это все как минимум не стали бы строить. Все эти сцены, все это вести, декорации. И он попросил нас предоставить смету, мы предоставили все сметы, и вот то, что было построено из внебюджетного фонда, перевели нам 34 миллиона. И с этого момента мы стали должны уже 62 миллиона рублей, которые отдали в начале 2025 года. То есть, по факту, мы 4 года, мы просто гасили долги. Хотя юристы нам говорили: просто врубите это, банкротство, заплатите 10 тысяч и живите спокойно. Ну, как там сказал, что это у нас нет такого морального права всех кинуть на деньги.
11: Насколько я знаю, даже некоторые зрители отказались возвращать свои билеты в знак солидарности и поддержки.
12: Конечно. Мы выпустили, во-первых, для большого количества зрителей пожизненную скидку. Так что, условно говоря, то, что они не сдали билеты, по факту им уже за эти годы вернулись эти деньги. И действительно, большая часть людей не только не сдали билеты, но еще и организовали сборы денег для того, чтобы мы как-то не сошли с ума. Для меня это была просто уникальная ситуация, когда наши зрители, потратив деньги на билеты, не только их не вернули, но еще и собрали 2,5 миллиона рублей.
11: То есть репутационных проблем с организацией фестиваля в следующем, 2022 году, у вас не было, только финансовые?
12: Конечно, было. Это же очень плохая история. Если тебя отменяют, то дальше все сидят и год, и два, и три. Еще и в прошлом году там люди спрашивали: так, ну а вас точно не отменят? Вообще, можем брать билеты? То есть это, конечно, всех обожгло. Конечно, это было очень такая тяжелая ситуация, нам приходилось перемалывать ее. Она только становится сложнее, потому что добавляются там сейчас еще риски СВО, там добавляются там риски разные. Поэтому, конечно, тот год имел след. Но, с другой стороны, нас только писали, что мы на фоне этого приняли решение построить арткэмп «Дикая мята». И вот если бы не было той отмены, наверное, не было бы этого арткэмпа.
11: Давайте как раз поговорим про этот год. Мягко говоря, неблагоприятный новостной фон. Насколько я знаю, в июне состоялась «Дикая мята» в 26-м году. Как это было?
12: На мой взгляд, это был лучший фестиваль за всю историю фестивалей наших. Повезло совсем. Был великолепный состав музыкальный. Мы впервые работали в 8 сцен. Мы организовали так заезд, что наши гости заходили вообще на территорию фестиваля за 15-20 минут.
11: А вот с угрозой беспилотной опасности все-таки open air люди не боялись?
12: Я боюсь, что вот этот шлейф, название массовые мероприятия, да, он как будто тянется, и всегда в случае чего, да, давайте что-нибудь сделаем. Ну, например, отменим там массовое мероприятие. Мы не продаем там больше, чем 20 тысяч билетов. Вот у нас территория 86 гектар. Плотность здесь людей меньше, чем в любом городском парке. И с точки зрения там безопасности, это в десятки, в сотни раз безопаснее, чем, ну, например, собрать людей в стадионную чашу, да, где они просто все сидят в одном месте. И есть два выхода. Почему это обсуждается именно в части open-air, я, честно говоря, не понимаю, но я это не понимаю еще со времен ковида, когда миллионы-миллионы людей ходили там, не знаю, в метро ездили. Вообще, мне кажется, причина вот этой всей беды уходит в конец 90-х, когда организаторы первых open-air'ов, ну, мягко скажем, набедокурили, когда у всех и у чиновников, и у многих людей ощущение, что такое там фестиваль. Ну, это какие-то там пьяные люди там что-то в грязи валяются. Сейчас же фестивали вообще другое, да, то есть люди ходят по дорожкам посвященным, у них там в кемпинг может заказать себе прям в палатку кофе. Но с точки зрения безопасности нам очень сильно помогает Тульская область. В смысле того, что, да, сюда привозятся на время фестиваля спецсредства. Параллельно с этим в сентябре появились новые требования к системе безопасности open-air'ов, и я считаю, что нам просто повезло, что мы в 2019 году приняли решение там купить землю и потихонечку начать ковыряться. Потому что если, например, нам бы сегодня, ну там, условно говоря, за месяц до фестиваля приехали с этими требованиями, мы бы их, конечно, не выполнили. А с точки зрения там БПЛА есть возможность узнать об атаке там за там 20-30 минут до этого. Ты всегда можешь там рассредоточить людей, ты всегда их можешь вывести, если вдруг нужно. Мы, конечно, готовы. Вплоть до того, что мы у себя на поле установили систему оповещения. Но это очень дорогое и очень сложное и невыполнимая история, если ты не ковыряешься со своей территории, вот как мы много лет.
11: Тем не менее, мы видим, что происходит. В этом году аутлайн, в том сигнал. Еще непонятно, что будет дальше. В целом, как вы думаете, много ли фестивалей могут не пережить этот период? И что вообще индустрии фестивалей в России ждать в ближайшее время?
12: Да, сложно сказать. Здесь же мы имеем какие-то выборочные решения. Почему ВК-фест прошел? Почему стереолето прошло? А почему в Калужской области прошел Бессонница или под Уралом там Улетай? Выборка, она может быть связана вообще с чем-то третьим. Ну, например, приехала какая-то комиссия, говорит, так вы недостаточно там у вас по ограждениям, с точки зрения безопасности вы не проходите под новые правила. Или, например, это может быть какой-то личный конфликт. То есть это сейчас не выглядит как система. И плюс ко всему, мне кажется, что в каждом конкретном случае еще и взвешивается, а какие плюсы, а какие минусы. Ну вот, например, там, что такое «Дикая мята» там, для Тульской области сейчас? Это фестиваль, который продает в радиусе 50 километров вокруг нас все гостиницы на неделю. Скупается все. Ну, вообще бренд «Дикая мята» приносит в область только в виде налогов 26 миллионов. Ну, а для этого нам надо было делать свои какие-то движения. То есть мы, например, юридическое лицо перевели сюда. Мы приносим сюда туристов, приносим сюда деньги. Вокруг нас развивается инфраструктура. Я предположу, что чиновники, которые, наверное, принимают это решение, они тоже это принимают во внимание. Это просто у тебя там геморрой на пустом месте? Или ты что-то должен сравнивать? Где плюсы, где минусы? Я понимаю, что такое, вот, например, вот просто для некой силовой структуры мы у вас будем проводить фестиваль. Во-первых, это надо вместо того, чтобы провести 5 суббот с семьей, ну, где-то там поехать, вот там это все делать. Кто там приедет, непонятно, потому что есть вот этот имидж ужасный, вот из 90-х, что, наверное, это какие-то пьяные люди будут друг по другу ходить и там в грязи купаться. А что там фестиваль дает области? Я могу только про себя говорить и взвешивать только со своей стороны.
11: Андрей, благодарю вас за интересную беседу. Тема фестивальной культуры в России, ее будущего, прошлого и настоящего во многом прояснилась, но все еще остается актуальной.
10: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: С Андреем Клюкиным беседовала моя коллега Ольга Кашинская.
13: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Слова, проверенные делом.
16: Смерть случается со 100 людьми из 100. Не с 99, а со 100 людьми. Стоит ли из-за нее переживать, если придет момент, когда она ко мне постучится и скажет: «Ну что ж, пора». Я думаю, страшнее всего это когда она ко мне постучится, а я, оглянувшись на свою жизнь, буду очень сильно сожалеть, что у меня была возможность, а я не рискнул. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
15: Слова, проверенные делом. На Business FM.
17: Все золото мира. Золото нередко используется в антиобледенительных системах. Хорошо известно, что со льдом успешно борются и другие материалы, если из них сделать сетку, по которой пустить электрический ток. Особенность золота в этом плане именно в том, что частицы металла обладают фототермическим эффектом, который не требует электропитания. При попадании солнца на золотое напыление оно нагревается и своими силами растапливает лед или предотвращает его образование.
15: Все золото мира на Business FM.
17: Business FM. Новости. Коротко.
18: 14:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле ожидают предложения от американской стороны. Об этом сказал информационной службе «Вести» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление о результатах саммита в Анкоридже. С его слов, Россия открыта для предложений по Украине, но они должны быть приемлемыми. Он уверен, что Москве следует в своих интересах использовать дуализм позиции Вашингтона. Дональд Трамп сомневается в возможности мирного урегулирования конфликта с Ираном и разочарован тем, что он затянулся, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, президент США считает, что Иран понимает только язык военной силы и все чаще склоняется к продолжению ударов. При этом советники Трампа опасаются, что война негативно сказывается на его президентстве. Конфликт привел к росту цен, снижению рейтинга главы государства и гибели более 10 американских военнослужащих. Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин уходит в отставку по состоянию здоровья. Об этом сообщает его пресс-служба. Из-за болезни он больше не может выполнять свои обязанности. Ему необходимо лечение и отдых, говорится в сообщении. Сарвар Шахабуддину 76 лет. Срок президентских полномочий истекал в 2028 году. Аркадий Дворкович не будет участвовать в выборах главы Международной шахматной федерации. По его словам, это создало бы риски для организации, сообщил он ТАСС. Ранее за внесение в европейский санкционный список Дворкович объявил, что временно оставляет свой пост президента организации. Исполнять его обязанности будет заместитель президента ФИДЕ, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Федерация шахмат России на выборах поддержит кандидатуру Кирсана Илюмжинова, возглавлявшего ФИДЕ с 95-го по 2018 год. Шереметьево отрицает основания для санкций Евросоюза. В его пресс-службе аэропорта подчеркнули, что он ведет свою деятельность в соответствии со статусом крупнейшего гражданского аэропорта и не является объектом, выполняющим функции, которые ему приписываются в опубликованных обоснованиях ограничений. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 3:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минус 0,25%. Вопреки общим ожиданиям, Центробанк опустил ключевую ставку до 14%. На этой новости рынок акций сначала двинулся вверх, однако сейчас вектор сменился. Рубль ведет себя индифферентно. В чем причина такой реакции? Какие факторы повлияли на решение регулятора и чего ждать в дальнейшем? Обсудим с экспертами. Шестеро погибших и более 30 раненых в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Кирове. Украинские власти утверждают, что речь идет о заводе «Авитек», связанном с оборонным комплексом. Подтверждения этого с российской стороны нет. Между тем, эксперты отмечают, что от Кирова до Москвы меньше 800 километров по прямой. ЕС меняет санкционный подход к операциям с криптовалютой в интересах России. За помощь в обходе блокировок наказывать будут не отдельные криптобиржи, а страны, на территории которых они работают. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Понизили ставку вопреки всем ожиданиям. Центробанк снизил ключ, как и на прошлом заседании, на 25 базисных пунктов. Теперь ставка 14%. Это 10-е снижение ставки подряд, причем рынок ожидал сохранения ставки на прежнем уровне. Регулятор также обновил прогноз по ставке. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5-14,6% годовых в 2026 году и 10,5-12,5% годовых в 2027. По прогнозу регулятора, инфляция составит 6-7% в 2026 году из-за роста цен на топливо, а в 2027 году вернется к целевому уровню. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, Центробанк отметил рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. Одним из немногих, кто предсказал в эфире «Бизнес ФМ» ход регулятора на понижение, был старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев. Вот как он объясняет решения и сигналы ЦБ.
20: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты. А с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке тоже.
1: Кстати, по депозитам. Последние недели крупные банки повышали ставки. То есть, они исходили из того, что ЦБ точно либо оставит как минимум, да, либо повысит ключевую ставку. Как это теперь будет соотноситься?
20: Если смотреть отчет Банка России по банкам, то маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Я думаю, что наоборот, вот этот прогноз здесь ключевой, это нужно смотреть на длинные деньги. То есть было ожидание, то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочные доходности по депозитам будут теперь продлены.
1: А с кредитами что будет?
20: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться. В этом плане рискованный корпоративный сектор ниже, чем сингл-эй кредитный рейтинг. Он будет в этом плане под давлением. С одной стороны, долгосрочно. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование. Я вижу, что ликвидность банкам сейчас со стороны ЦБ дается в усиленном режиме. За последние 2 недели выдано чуть больше 5 триллионов рублей, а до этого выдавали в среднем 4. Ликвидность точно нормализовалась.
1: Насчет ОФЗ несколько раз подряд и в июне, и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ. И решения эти пояснялись необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации. Такие действия ведомства указывали вообще на то, что были вот высокие проценты. Ставка понижена быть не может. Теперь вот это снижение в 4%. Как можно в этом контексте воспринимать?
20: Тоже позитивно для Минфина, потому что Минфин на днях публиковал план заимствования, и он сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что флот облигаций с переменной ставкой купона привязаны к руне, а руне тот самый банковский овернайт. Поэтому более низкая ставка, значит, Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
19: Это был Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Регулятор объясняет рост цен и инфляционных ожиданий летом с разовыми факторами. Устойчивая инфляция остается в диапазоне 4-5%, и при этом требуется более плавное снижение ставки. Решение ЦБ о понижении ключа могло быть принято из-за небольшого сокращения дефицита бюджета в июне, более высоких цен на нефть и стабилизации ситуации с топливом. Как говорит финансовый эксперт Михаил Ханов, очередной шаг вниз на 0,25% – это политическое решение для успокоения экономики.
0: Это один из двух основных сценариев был. Сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре. И, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
1: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
0: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ, аналогичное, которое мы прошли от конца января этого года, в начале года. И дальше следует еще смотреть, каким образом этот импульс сыграет на инфляцию и насколько быстро он нивелируется в октябре месяце. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза, и остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Наверное, нужен действительно какой-то позитив, и, собственно, ЦБ его дал, посчитал возможным, и ставка на сейчас, возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
1: Что ждет российскую валюту в этой связи?
0: Ну, российская валюта как-то реагирует, естественно, те же идут спекуляции, но, как подчеркивает глава нашего ЦБ, основное достижение ЦБ – это рыночность национальной валюты, и здесь все зависит от того, насколько силен или слаб спрос на валюту со стороны участников рынка, экспортеров, импортеров. Такое снижение ставки не слишком повлияет на колебания курса рубля. Опять же, могут быть спекулятивные движения, но я не думаю, что как-то сильно изменится ситуация. Инфляционные ожидания и рост инфляции, прогнозируемый на конец года, говорит о том, что рубль может ослабнуть. Но, с другой стороны, повышение цен на нефть к отметке $100 способствует, опять же, укрепление рубля, поэтому чуть ниже 80. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы там и останемся.
19: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Как очередное снижение ключа повлияет на рыночные ставки и почему Минфин решил приостановить аукционы по гособлигациям, несмотря на волатильность в экономике, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
21: Снижение ставки относительно умеренное, то есть это важный сигнал, но все-таки движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас премия за риск, она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения, так сказать, в будущем они подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике они не будут смягчаться, а может быть, так сказать, в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки. Я думаю, что Минфин здесь больше исходит не из решений по ключевой ставке, а действительно из рыночной конъюнктуры. Там был достаточно сильный рост доходности по ОФЗ, в общем-то, по всем срокам. И это вопрос, ну, стратегии размещения. Очевидно, что Минфин, как крупный заемщик, может иметь интерес переждать такой момент волатильности на рынке, чтобы потом вернуться на уже по, так сказать, более интересным ставкам. Но, с другой стороны, поскольку Минфин заемщик крупный, если мы увидим, что изменение рыночных условий это какая-то такая постоянная компонента, ну, то, конечно, в этом случае просто нужно будет это учитывать как новые риски, которые, конечно, будут сказываться на изменениях изменения стоимости заимствований. Но пока, судя по стратегии Минфина, Минфин считает ситуацию временной и, собственно говоря, именно поэтому приостановил аукционы, а не предпочел привлекать средства, что называется, по любой цене. Они ожидают, что когда временные факторы инфляции сойдут на нет, финансовые рынки тоже на них вернется оптимизм, и это позволит вернуться к более низкой стоимости заимствований.
19: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Российский рынок отреагировал на решение ЦБ бурным ростом, но потом ушел в минус. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ставки на 0,25%. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». 6 человек погибли и еще 26 пострадали при ракетной атаке на предприятие в Кирове. Пожар потушен. Об этом сообщил губернатор области Александр Соколов. Украинские власти утверждают, что нанесли удар по заводу «Авитек», производящему комплектующие для авиационной и ракетной техники. В правительстве Кировской области уточнили, что в Кирове устраняют последствия удара, подключают электро- и водоснабжение. В городе также изменили схему движения общественного транспорта. Об обстановке в Кирове говорит главный редактор проектов издания «Бизнес-новости» в Кирове Анастасия Белова.
2: Пожар на предприятии был потушен. На какое-то время было отключено в большом микрорайоне водоснабжение и электричество. Сейчас оно восстановлено. Проводится обследование домов, потому что где-то окна вылетели. После этого будет принято решение, как оказать помощь, в том числе и людям, которые живут в этом районе.
3: Что с общественным транспортом и в целом с дорогами? Есть ли перекрытие и ограничения движения?
2: Есть перекрытие. Об этом тоже все предупредили и в администрации. Очень оперативно разослали информацию по СМИ, по пабликам, предупредили людей, что сокращены некоторые маршруты в зоне оцепления, где ведутся работы, обследования. Но на сегодняшний день, то есть некоторые автобусы и троллейбусы сократили схемы своих маршрутов. Ну, детские сады, по-моему, сегодня не работают в районе, где произошел удар.
19: Анастасия Белова, главный редактор проектов издания «Бизнес-новости» в Кирове. Город находится в 770 километрах на северо-восток от Москвы по прямой. Чем могли бить ВСУ, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
22: Поражено машиностроительное предприятие «Авитек». Предприятие производит комплектующие для авиационной техники. И, судя по всему, предприятие в Кирове поражено крылатыми ракетами «Фламинго». Сбитыми или не сбитыми пока такой информации нет, но владелец компании «Firepoint» украинской уже опубликовал видео запуска ракет «Фламинго» с указанием, что это запуск по объектам в Кирове. Одна ракета «Фламинго» несет боевую часть массой 1000 с небольшим килограмм, то есть это авиабомба массой 1 тонну и калибра соответствующего. То есть такая боевая часть может пробивать бетонные конструкции, соответственно, предприятий. Вполне вероятно, что ВСУ улучшает точность наведения своих ракет, ведет работу по совершенствованию этих ракет. К сожалению, не всегда, особенно когда речь идет о периферийных каких-то населенных пунктах, мы можем перехватывать эти ракеты. Понятно, что если бы удар наносился по районам, которые оснащены серьезной противовоздушной обороной, полноценной, ракеты «Фламинго», как это уже не раз было до сих пор, в июне, например, и в мае, были бы сбиты.
19: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Украинские власти заявляли, что дальность ракеты «Фламинго» до 3000 километров. Дальность британской «Storm Shadow», которую ранее использовали ВСУ для дальних ударов по территории России, около 300 километров. Военные эксперты отмечают, что «Фламинго» почти точная копия британской ракеты FP-5 «Меланиан». Также считается, что «Фламинго» собирается из иностранных комплектующих.
23: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
19: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минэнерго заявила о стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов. Положительная динамика, то есть увеличение работающих заправок и сокращение очередей, наблюдается в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, в Татарстане и на Кубани, в Архангельской и Саратовской областях, сообщил глава ведомства Сергей Цивилев. По его словам, выполнение решений и рекомендаций находится в ведении региональных властей. Они могут, исходя из актуальной обстановки, вводить временные ограничения.
18: Китай внес 14 организаций стран Евросоюза в список экспортного контроля в ответ на 21-й пакет санкций ЕС против России. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР на своем сайте. Решение принято в соответствии с законодательством Китая об экспортном контроле в целях защиты национальной безопасности и интересов государства. Экспортерам запрещается поставлять указанным организациям товары двойного назначения. Кроме того, зарубежным организациям и физическим лицам запрещено передавать им товары двойного назначения китайского происхождения. Ассоциация представителей электронной торговли предложила создать механизм поддержки предпринимателей, пострадавших от ограничения работы инфраструктуры маркетплейсов. Свои предложения бизнес направил в Минэкономразвитие после серии атак на логистическую инфраструктуру Wildberries. Ущерб от пожаров на складах могли понести более 220 тысяч продавцов. В московском регионе начал снова расти спрос на склады. Во втором квартале было арендовано и куплено 425 тысяч квадратных метров помещений класса А, говорится в исследовании консалтинговой компании CoreXP. Это на 45% превышает итоги апреля-июня прошлого года и на 59% результаты предыдущего квартала. Основная активность на рынке формируется в основном несколькими крупными игроками, отмечают в компании. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Пятнадцать-шестнадцать в Москве. Вы слушаете Business FM. Сегодня в столице облачно и обещают дождь. Воздух прогреется до плюс 25, возможные порывы ветра до 10 метров в секунду. В Подмосковье будет чуть прохладнее, в выходные дожди продолжатся. Как обещают синоптики, вторая половина лета будет комфортной. Температура в Москве останется в пределах нормы или чуть выше. О погоде на ближайшие выходные говорит обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: Москвичи и гости столицы пока еще не ощутили той самой волны тепла, которую прогнозировали когда-то, да и не ощутят. Дело в том, что температура воздуха в выходные дневная останется не выше 22 градусов тепла, а ночами также около 15-14 градусов тепла, и днем возможны кратковременные небольшие дожди местами и временами. Особенно дождливый будет день в субботу, и пройдут эти дожди в основном на востоке Московской области. Что касается начало недели, то 27 июля в понедельник у нас до 23 градусов тепла, а ночью около 15-17 и тоже с небольшими дождями. Примерно такие же температуры нас ждут и всю предстоящую неделю. Единственное, что к среде, к четвергу немного похолодает, температура воздуха опустится до 21 градуса тепла. Но это все, скорее всего, такие колебания в прогнозах, которые, естественно, немножко пересмотрят чуть ближе к концу недели. Потепление ждать скорее всего, стоит только ближе к началу августа. И, забегая вперед, скажу, что не наши выходные, следующие уже с температурами 24-26 градусов. Август, скорее всего, подарит так долгожданное тепло. Прелести, которые сейчас есть в Европе, нам пока не грозят.
19: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». Сегодня в Москве можно наблюдать солнечное гало. Это редкое явление, при котором вокруг Солнца появляется светящийся круг. Гало появляется, когда солнечный свет проходит через мельчайшие кристаллы льда в высоких перистых облаках. Правда, обычно такое явление видят не в середине июля, а зимой. Анализируем вступивший в силу 21-й пакет европейских санкций против России. Главное новшество – внеюрисдикционный подход к криптовалютам. ЕС может блокировать не отдельные криптобиржи, а вводить полный страновой бан, если на территории государства работают площадки, помогающие обходить санкции. В список включили 14 компаний из Грузии, Киргизии, Белоруссии, Панамы, Арабских Эмиратов и Маршалловых островов. А как это будет работать, рассуждает гендиректор агентства по работе с криптовалютными операциями «Крипто-А», редактор проекта «Криптоконсалтинг» Алена Нариньяни.
5: Я на самом деле не очень себе представляю, как можно ограничить целые страны в рамках использования криптовалют, потому что криптовалюта все-таки такая мобильная и динамичная история, которая быстро развивается и которая децентрализована в свое время. И именно благодаря отсутствию вот этого единого рычага, нажав на который можно отключить кому бы то ни было возможность использовать этот сервис, она и привлекла аудиторию. Скорее всего, они будут блокировать криптопровайдеров, которые зарегистрированы в определенной стране и которые оказывают услуги криптокомпаниям и взаимодействуют так или иначе с европейскими европейскими банками или с европейскими компаниями. То есть они будут просто запрещать своим компаниям и своим банкам взаимодействовать вот с этими криптопровайдерами, которые зарегистрированы в дружественных с Россией юрисдикциях. Потому что какого-то другого способа это сделать я плохо вижу. В качестве примера можно посмотреть на то, как они ограничили Binance. Вот это, собственно говоря, был самый большой удар для российского крипторынка, когда в один из предыдущих пакетов санкций они запретили крупным биржам взаимодействовать с российскими пользователями. Эти биржи действительно ушли с рынка. Но реализовать это удалось только потому, что биржи сами ушли. Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам и новым площадкам, которые будут регистрироваться, продолжать оказывать эти услуги. Просто это будет чуть дороже за счет увеличения цепочек, потому что появятся, наверное, компании, перевалочные пункты в дружественных юрисдикциях, где очень много пользователей, и решения принимаются не одним лицом, а, соответственно, каждым пользователем отдельно.
19: Алена Нариньяни, редактор проекта «Криптоконсалтинг». В этом же пакете ЕС заморозил корректировку потолка цен на нефть на уровне $44 за баррель и ввел запрет на сделки СНПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Ограничения уже коснулись одного крупного НПЗ в Беларуси, а через полгода в силу вступит запрет на сделки с грузинским предприятием в Кулеве. При этом поставки топлива не только из Беларуси, но и из Казахстана могли бы частично помочь российскому рынку, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: НПЗ в третьих странах – это некий новый шаг. Со стороны европейцев пытаются давить на покупателей российской нефти. И ранее они ввели ограничения на покупку нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах. Теперь же они говорят, что не только себе не будут покупать с таких НПЗ топливо, но и будут санкции вводить. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. Потому что администрировать эти санкции крайне сложно. Также и сейчас вряд ли европейцы в нынешних условиях, тем более дефицита топлива, дизеля, прежде всего, на мировом рынке, будут вводить санкции в отношении каких-то турецких НПЗ, например, или индийских НПЗ, у которых они приобретают топливо, потому что ты таким образом создашь дополнительный дефицит на своем топливном рынке. Поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Точно так же, как отслеживанием происхождения нефтепродуктов из Индии, из Турции и прочих стран, которые покупают российскую нефть, они не будут здесь как-то спешить. Опять же, Беларусь от того, что ее НПЗ попал под санкции, я думаю, что точно уж не откажется от поставок в Россию. Для нее это выгодно, и зачем им какой-то конфликт в топливной сфере с Россией? Потому что сейчас весь экспорт белорусских нефтепродуктов идет через российские порты, и сохранить хорошие отношения с Россией гораздо важнее, чем соблюдать какие-то европейские санкции, которые против них же и вводят. Ну а вот, кстати, с точки зрения Казахстана, вот здесь ситуация гораздо сложнее. Хоть Казахстан и поставляет гораздо меньше топлива. Но вот здесь я думаю, что Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе, потому что его НПЗ как раз еще не попали под санкции европейские, и он может воспринимать это как угрозу. Но с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Пусть он и по нефти является страной-экспортером, но все равно там и обменные операции происходят, транзит газа через Казахстан идет, транзит, наоборот, казахской нефти через Россию идет. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
19: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. В финансовом секторе заморозка активов и запрет на операции коснулся почти сотни банков, причем не только государственных, но и на этот раз банков-маркетплейсов. Под ограничения также попали Мосбиржи и структуры, связанные с платежной системой А7. Другая платежная система, Золотая Корона, включенная в черный список ЕС, мгновенно перестала переводить деньги в Грузию и ряд других стран. Тоже коснулась и Цифра банка, комментирует инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
7: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Остались только либо какие-то мелкие банки, либо системы типа Unistream, которые не совсем банк, который имеет именно расчетную направленность. И, соответственно, ЕС бьет не как-то точечно по крупным банкам, хотя крупный банк — это всегда, ну, там, что такое отказ для валюты для крупного банка? Это отказ для, по сути, значимого количества клиентов по всей стране. 30% населения экономически активного или больше. Это удар по платежной инфраструктуре, по тем потокам, через которые идет торговля России. Соответственно, что это значит? Что все перестанут этим заниматься? Нет. В России банки как работали, так и работают. Что изменится? Это изменится с точки зрения изменения стоимости потоков вовне. То есть, ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывать счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но могу сказать точно, что, грубо говоря, санкции не поспевают за возможностями их обхода. То есть, если, да, делать какой-то крупный банк, разворачивать систему кэш-счетов, там филиальную сеть и так далее, это действительно удар. Причем он же просто туда вносится по факту нахождения платежей. Потому что, по сути, сейчас какой платеж не возьми в России, он там так или иначе может быть рассмотрен как санкционный со стороны ЕС. Соответственно, что будет? Будет опять-таки удорожание всего этого потока, усложнение цепочек, но сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
19: Кирилл Кучинский, финансовый эксперт. Кроме того, в список включены крупные аэропорты, не добавленные в пакеты ранее: Шереметьево в Москве, Минеральные воды, Платов в Ростове-на-Дону и Ульяновск-Восточный. Также ЕС ввел ограничения в отношении ряда руководителей спортивных ассоциаций. Среди них президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, который уже заявил, что приостановил исполнение своих полномочий на посту президента Международной Федерации. И Дворкович также назвал решение ЕС незаконным и несправедливым и пообещал, что оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Примечательно, что принятию пакета предшествовали ожесточенные споры внутри ЕС. Основным камнем преткновения стал вопрос о запрете на морские перевозки российского СПГ. Греция добилась смягчения этой меры, и полный запрет в итоговую версию пакета не вошел.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
19: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле ожидают предложения от американской стороны по украинскому урегулированию. Об этом сказал информационной службе «Вести» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление о результатах саммита в Анкоридже. С его слов, Россия открыта для предложений, но они должны быть приемлемыми. Он уверен, что Москве следует в своих интересах использовать дуализм позиции Вашингтона. Жительницу Краснодара привлекут к ответственности за видео после атаки беспилотника с горящим складским комплексом. Полиция установила ее личность. Ею оказалась 19-летняя девушка. Отмечается, что она нарушила запрет на съемку и распространение материалов о работе ПВО и последствиях применения дронов, которые действуют на территории края. Полиция усмотрела в ее действиях нарушение закона об административном правонарушениях. За нарушение тех требований гражданам грозит штраф в размере от 1000 до 3000 рублей.
18: Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Ведомство объяснило это тем, что в ходе инспекции молокоперерабатывающих предприятий выявлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию. Россельхознадзор начал с мая вводить ограничения на импорт из Армении. Сначала под запрет попали цветы, потом томаты, огурцы, перец, зеленые культуры и клубника, затем минеральная вода Джим Рук и некоторые армянские коньяки и вина. Премьер Армении Никол Пашинян назвал эти запреты неправильными и политизированными. Россия заняла 5-е место в мире по числу долларовых миллиардеров. Всего по итогам прошлого года их насчитывалось 122, следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, с которым ознакомились РИА Новости. Больше миллиардеров только в США, Китае, Индии и Германии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 15.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новые атаки БПЛА на логистику Wildberries. ВСУ ударили по 7 складам компании в Петербурге, Ленобласти и в Крыму. В отличие от предыдущих прилетов, в этот раз последствия не такие драматичные. По информации главы Wildberries Andrews Татьяны Ким, часть площадей и товаров удалось сохранить. Сергей Лавров отреагировал на заявление Марко Рубио о провале идеи Анкориджа. По словам главы МИД, их авторство принадлежит самим американцам. Россия придерживалась

0: пожара 24 года. Ранее губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания беспилотников склады Wildberries загорелись, пострадали 3 человека. Впрочем, Ким сообщила, что по предварительным данным пострадавших нет. Селлеры говорят о масштабных потерях. Вот что рассказывает Марина, руководитель мыловарни «Промыло», которая делает цветы и букеты из мыла. Она потеряла на складах Wildberries, в том числе в Шушарах, все складские остатки, которые готовила к продаже к 1 сентября.
1: Мы были на всех складах, и «Электросталь», и «Краснодар», и сегодня наши остатки догорают в Шушарах. В Шушарах у нас уже остались кружки, это 80 единиц букетов. За последнюю неделю мы потеряли все складские остатки на Wildberries. Это все то, что весь наш коллектив делал с апреля месяца, готовился к 1 сентября, Дню учителя. Мы массово завозили нашу продукцию на склады. Компенсация, которую мы получили за «Электросталь», это просто слезы, которые не покрывают даже стоимость шпажек, которую мы используем в своих букетах. Это, конечно, удар для мелкого бизнеса, для таких малышей, как мы. Для нас действительно больно терять каждую единицу, потому что все мы делаем руками.
0: Марина, руководитель маловарни «Промыло», которая потеряла все остатки на складах Wildberries. Еще одна история о своей ситуации говорит предпринимательница из Петербурга, владелица «Шматова Шоп» Дарья Шматова.
2: Я нахожусь в Санкт-Петербурге. Самое смешное, что я узнала о том, что горит склад в 7 утра, но заказы продолжали поступать, что с отгрузкой на склад Шушара. Как интересно, я могу их отгрузить? У меня сейчас 10 заказов заказанных. Куда их не везти, непонятно. Говорят, Красный Бор. Что там в этом Красном Бору, непонятно. Сейчас мы пытаемся распродать весь товар, забрать его невозможно. Пострадали пока мы на 500 000, плюс где-то 1 000 000 на Шушарах. Компенсацию за все это я получила 9400 рублей. Перестраивая свою работу, будем у меня физические магазины, мы будем продавать через соцсети и продолжать работать офлайн.
0: Дарья Шматова, предпринимательница. Сегодняшние удары беспилотников – это уже третья крупная атака на складскую инфраструктуру маркетплейса за последние 6 дней. В итоге серьезно повреждены 7 крупных складов Wildberries. Какой ущерб на данный момент понес и маркетплейс, и селлеры, оценивает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
3: Совокупно сейчас из строя, так или иначе, выведено где-то около 15% складских мощностей Wildberries. Если оценивать масштаб ущерба, то речь идет, скорее всего, где-то про 50-70 миллиардов. Это непосредственно стоимость самих складских комплексов. И порядка 250-350 миллиардов стоимости товаров, которые находились, так или иначе, на складах.
0: Ефим Алдухов, директор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки». Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других складов. Marketplace сообщил, что исправил техническую ошибку, из-за которой возникали эти сложности. Но предприниматели в чатах пишут, что у них по-прежнему не получается это сделать. Некоторые решили распродавать товары и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Об этом, в частности, рассказала основательница российского бренда косметики «Шик» Наталья Шик. Она пишет в своем телеграм-канале, что вчера, благодаря скидкам, удалось спасти треть продукции со склада в Петербурге, который сегодня попал под удар. 33 российских вуза и НИИ попали в черный список Пентагона. Он расширил список иностранных учебных учреждений, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу национальной безопасности США. В список попали МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ, а также Курчатовский институт, Военно-морская академия имени Кузнецова, несколько институтов РАН и научно-производственных организаций. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Что внесение в этот список значит для российских вузов, для студентов и для выпускников, объясняет профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
4: Я могу только свое предположение высказать, потому что сейчас это довольно сложно. Дело в том, что, конечно, вузы пользуются программным обеспечением. Да, мы многие перешли уже практически целиком на свои платформы в онлайн-занятиях Smart LMS. Тем не менее, все равно в тех или других ситуациях Zoom используется, другие какие-то продукты. Поэтому здесь, видимо, вузам придется более активно переходить только на свое программное обеспечение. Иногда можно найти адекватное абсолютно качество, а иногда это, конечно, затруднительно, я бы сказала.
5: А что касается научных работ, уже нет никаких совместных исследований, проектов?
4: Вот здесь есть противоречие, потому что совсем недавно, что, может,

0: возобновить совместные исследования американских и российских университетов. Я не думаю, что кто-то успел уже очень активно воспользоваться, но, по крайней мере, это была возможность сохранить связи, которые до этого были наработаны. Сейчас вот эти новые санкции вновь ставят под сомнение обмен студентами, что очень важно, обмен преподавателями, приглашение научными руководителями тех или других аспирантов, я имею в виду, но даже и докторских работ, приглашение в оппоненты, в академические советы. Это, конечно, в развитии науки, особенно современной, здесь коллаборация университетов дает очень большой эффект. Изоляционизм в этой сфере, конечно, тормозит получение тех или других уникальных результатов.
1: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. В мае российская Миноборнауки сообщала, что готова обсудить возобновление США обмена студентами, если американская сторона проявит интерес. Сейчас в российских университетах обучаются 97 студентов из США, говорили тогда в ведомстве. Чем это может обернуться, комментирует руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
2: Я думаю, что одна из главных проблем, которую можно увидеть в ближайшее время, это те россияне, которые проживают в Соединенных Штатах Америки с образованием именно в этих институциях. Второе – это преподаватели, либо выступающие с лекциями в других странах. И третье – это на студентов, которые сейчас закончили бакалавриат в России, возможно, думали о том, чтобы поступать за рубеж. Но, опять же, все будет зависеть от практики, от того, как американские университеты будут относиться к российским студентам, которые либо учатся, либо работают в российских университетах из списка Пентагона. Еще отдельно замечу, что, возможно, красной линией, даже скорее красной тряпкой, эти университеты станут при рассмотрении подачи на визы, в том числе и на туристическую. Я бы такой вариант не исключал точно.
1: Павел Дубравский, Дубравский консалтинг. Сразу же возникает вопрос, если у студента есть диплом, например, Высшей школы экономики или МГУ, откажут ли ему в американской визе? Отвечает эксперт по визовым и иммиграционным вопросам Юрий Певзнер.
3: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов, там российских вузов, представляют опасность для США. Просто был обновлен так называемый список по разделу 1286, куда включаются зарубежные университеты, исследовательские организации, которые по оценке американских властей имеют связи с военными, разведывательными или оборонными программами государств. Автоматического запрета никакого нет. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного, имеет ли отношение к военным или государственным программам. То есть просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, если человек является выпускником одного из вузов, вошедших в этот список. Но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
1: Юрий Певзнер, эксперт по визовым и иммиграционным вопросам. Всего в американский список попали 130 организаций из России, Китая и Ирана. В 2023 году США уже вводили санкции против ряда российских геологических вузов и НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Они были включены в список организаций, с которыми американским гражданам и компаниям было запрещено вести бизнес. Этой ночью в Грузии и Абхазии случился блэкаут. На кадрах в сети видно, как на оживленной грузинской улице одномоментно гаснет свет во всех домах и тухнут фонари. Улицы погрузились во тьму, только кое-где работала фасадная подсветка высоток. Кроме того, были перебои с мобильным интернетом. Света не было ни в Тбилиси, ни в Батуми, ни в Кутаиси. Абхазия также была обесточена. Местные власти сообщали, что это связано с аварией на крупнейшей в Грузии Ингури ГЭС, обеспечивающей электроэнергией и Абхазию. Грузинская компания Georgian Water and Power предупреждала о возможных перебоях с водой в Тбилиси, Руставе и Мцхета. Люди в местных чатах писали, что воды какое-то время действительно не было, рассказывает отдыхающая близ Батуми Елизавета.
4: 12 часов ориентировочно просто отрубилось все. Мы подумали вообще просто, что это у нас в отеле какой-то баг, потому что у нас такое бывает. Но мы выглянули из окна, там во всем Кабулете света нет. Там минут 30, наверное, 40 в Батуми. И у нас не было света. Ну, ничего критичного, это была ночь, все и так спали. Интернет, насколько я помню, вроде бы работал. В 7:30 утра свет уже был. Предполагают, что в 3 часа ночи уже дали свет. Отключение было недолгим, и большинство, мне кажется, даже не заметили. С водой ничего не было. Ну, мы не проверяли особо-то воду. Надобности мыться в 3 часа ночи не было.
1: Елизавета, туристка, отдыхающая в Батуми. Сейчас электроснабжение в стране восстановлено, сообщает Государственная электросистема республики. Причины аварии не называются. Но там отвергли версию СМИ о том, что причиной масштабного отключения стала авария на линии электропередачи, соединяющей Грузию и Турцию.
5: Реклама. Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги.
6: Каждая из 7 денежных купюр евро представляет определенную историческую эпоху. Так, на банкноте достоинством 5 евро изображены ворота в классическом греко-римском стиле. На купюре 10 евро – круглая арка в романском стиле. 20, 50 и 100 евро – эти банкноты представляют готику, ренессанс и барокко. Символом банкноты 200 евро стал век индустриализации, а 500 евро отражают современные архитектурные традиции.
7: История денег на Business FM.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: Яндекс и Магнит начали размещать цифровую наружную рекламу в 8 городах-миллионниках помимо Москвы и Санкт-Петербурга. В Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске, пишет Forbes. Пока для размещения доступно более 400 экранов в уличных витринах ритейлера, а к сентябрю их число планируют довести до 600. За счет регионального проекта сеть «Дух Яндекса» выросла на 9%. Инстаграм, принадлежащий Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, будет удалять видео с домогательствами и оскорбительными розыгрышами, снятые тайно на умные очки Мета, пишет Business Insider. Речь в том числе может идти о роликах, в которых авторы разыгрывают работников сферы обслуживания и занимаются хулиганством, или тренируют пикап-приемы на ни о чем не подозревающих девушках. Британская рэкет Bankiser Group, производитель Vanish, решила продать подразделение по производству средств гигиены в России группе Arnest, следует из данных на сайте компании. Организации также принадлежат бренды Finish, Nurofen, Viet и Durex. Выручка от выпуска средств гигиены в России в прошлом году составила около 1% от общей части выручки компании. Завершить сделку планируется во втором полугодии 2026 года. Это срок с учетом получения разрешений со стороны регулятора Великобритании. Группе Arnest перейдет предприятие в Московской области и принадлежащее местным компаниям интеллектуальная собственность, а также будут переведены примерно 400 местных сотрудников. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Вы слушаете Business FM. Сергей Лавров ответил на слова Марка Рубио о том, что идеи Анкориджа провалились и нужны новые. Вопрос, кто провалился, отреагировал глава российского МИДа в беседе с журналистами. По его словам, это американцы привезли на Аляску свои предложения по миру, и Москва с ними согласилась. Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана. Пацан сказал, пацан сделал. Мы сказали, мы готовы, подчеркнул Лавров.
10: Насчет того, что анкорические договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу. И президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были. Президент Трамп, я не выдал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссное, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что я предложил. Ну вот не получилось сделать.
1: Накануне госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИДа Лавровым в столице Филиппин Маниле заявил, что условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины, поэтому нужно искать новые идеи мирного урегулирования. Реакция Лаврова заставляет задуматься, а кто изначально предложил обмен территориями и вывод ВСУ из Донбасса – Москва или Вашингтон. В любом случае формула Анкориджа умерла, считает политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
11: Мы до конца так не знаем, какие конкретно формулировки там были произнесены и что было согласовано. Я с самого начала это не очень понимал, потому что разговор мог идти в самой общей форме, и один собеседник имел одно в виду, а другой собеседник понял другое. Поэтому в какой конкретной форме это было сформулировано, мы не знаем. Никогда четко это не было проговорено. Говорили в общих чертах, что размен территорий, и Рубио это подтвердил. Но как должен был быть вывод из Донбасса и кто должен был его инициировать, это мы тоже не знаем. Поэтому сейчас можно задним числом говорить все, что угодно, и обвинять друг друга как угодно, кто чего не выполнил и кто в чем виноват больше, и почему Украина не согласилась. Она с самого начала не соглашалась. Но, тем не менее, надо констатировать, что этот поезд ушел. И вернуться к формуле Анкориджа в обозримом будущем, учитывая ситуацию на земле в широком смысле слова, не только на поле боя, но и в тылу Украины и России, мне кажется, вернуться к этой формуле невозможно. Поэтому действительно, либо искать надо новую формулу на компромиссных условиях, которые обе стороны примут, либо ждать, пока ситуация качественно изменится на фронте и в тылу обеих стран, чтобы они были готовы на какие-то шаги, на которые они сейчас не готовы.
12: Но все-таки, вот по вашему мнению, вывод украинских войск из Донбасса каким-либо образом мог затрагиваться на этой встрече?
11: Он мог затрагиваться в гипотетическом плане. То есть Трамп мог сказать, если нам удастся убедить, ну я фантазирую, Трамп мог сказать, если нам удастся убедить Киев вывести войска, тогда, может быть, там можно устроить что-то вроде демилитаризованной зоны и так далее. Но это если. Я не думаю, что Трамп обещал Путину напрямую, что мы заставим Киев вывести войска. Он мог предложить что-то в гипотетическом плане, что если вот это получится, тогда будет так. А если не получится, тогда будет эдак. И все.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Илон Маск в интервью «Экономист» заявил, что бессмысленно требовать от Москвы прекратить конфликт на Украине, что нужны уступки Москве. Он добавил, что его возмущают некоторые высокопоставленные дипломаты, они устраивают себе ужины из семи блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой и при этом разглагольствуют о том, что Россия должна уйти. Но Россия не уйдет, отметил Маск. Новый сезон российской премьер-лиги стартует этим вечером. В первом матче чемпионата ЦСКА примет «Балтику». Встреча начнется в 8 вечера по московскому времени. Об ожиданиях от сезона в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Чемпионат мира по футболу позади, но пауза после его окончания была недолгой. Новый сезон РПЛ подкрался незаметно. Российская премьер-лига возвращается. Первыми в стартовом туре сыграют ЦСКА и Балтика. Команды, в матчах которых в прошлом сезоне было жарко. Дело доходило до потасовок и едва не завершилось очной дуэлью тренеров. Но после этого многое изменилось. Армейский клуб теперь возглавляет Дмитрий Игдесамов. После пары победных матчей в концовке прошлого сезона руководство избавило его от приставки ИО. Полноценный контракт был заключен на 2 года с опцией продления еще на 2 сезона. Но и где самого, который пока все еще новичок во взрослом футболе, не позавидуешь. Трансферов нет, и нужно работать с тем составом, который есть. Не сильно сыгранный, хоть и звездный по именам. Сборы ЦСКА показали, что большого прогресса не наблюдается. По-прежнему нет четкого понимания у связки Баринов, Кисляк, Обляков. Травмирован основной вратарь и капитан красно-синих Игорь Акинфеев. Во время предсезонных сборов армейцы не выиграли ни одного матча, 3 ничьи и 4 поражения. Не удалось победить даже Ярославский «Шинник» и Тульский «Арсенал». Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в беседе с «Бизнес-ФМ», что это не может не вызывать беспокойства у болельщиков ЦСКА.
15: Ноль побед, достаточно невнятная игра, отсутствие каких-то серьезных переходов. Пока ЦСКА действительно представляется неким котом в мешке. Я не говорю, что сезон обязательно станет провальным для красно-синих, но определенные сомнения в их нынешнем уровне и состоянии имеются. Балтика, сенсация прошлого сезона, как раз неплохая лакмусовая бумажка.
14: После этой игры один трансфер у ЦСКА все-таки может случиться. По сообщениям ряда источников, состав армейцев должен пополнить основной вратарь калининградского клуба Максим Бориско. В отсутствие Акинфеева и при нестабильности Владислава Торопа это может быть хорошим ходом. «Зенит» и «Спартак» вкатываются в сезон со скандалами. Шуму наделал их матч за Суперкубок, где произошла отмена жеребьевки перед серией пенальти. «Спартак» уступил, подал протест с требованием переигровки, но получил ожидаемый отказ от КДК РФС. Как бы то ни было, смотрелись красно-белые лучше «Зенита». В первом туре в субботу им предстоит экзаменовать дебютанта РПЛ «Футбольный клуб Родина». Вячеслав Короткин ожидает от команды Хуана Карседо удачного сезона.
15: Пока складывается ощущение, что «Спартак» впервые за несколько лет угадал с тренером. Есть ощущение, что Хуан Карлос Карседо действительно выстраивает что-то солидное, какой-то хороший фундамент закладывает. И что «Спартак» в этом сезоне, возможно, будет бороться за самые высокие места, может быть, даже за золотые медали.
14: «Зенит», действующий чемпион РПЛ, сыграет также в субботу с «Акроном» на выезде. А в воскресенье в Казани встретятся «Рубин» и «Краснодар», который очень неплохо усилился. В команду вернулся Даниил Уткин, из греческого «Паока» перешел Магомед Аздоев, из «Локомотива» – воспитанник горожан Дмитрий Воробьев. У «Крузейра» был приобретен бразильский хавбек «Кристиан», по данным прессы, за 11 миллионов долларов. Однако краснодарский клуб потерял своего капитана, лучшего ассистента прошлого сезона РПЛ Эдуарда Спирсяна. Он продолжит карьеру в Саудовской Аравии в команде «Аль-Ахли». Трансфер для Краснодара рекордный – порядка 25 миллионов долларов. Зарплата Спирсяна, по информации инсайдера Ивана Карпова, составляет в новом клубе 6 миллионов евро в год, плюс бонусы. Контракт подписан по схеме 3+1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Краснодар неплохо усилился.
16: Думается мне, что это как раз та история, где игрок скорее проиграл, а клуб выиграл, потому что у Спирсяна были предложения в Европе. Наверняка они были гораздо интереснее, чем то, что в конечном счете получилось. Да, он выиграет финансово, да, он будет лидером своей команды, но, тем не менее, оценить его прогресс будет практически невозможно. Я думаю, что с точки зрения его развития как футболиста, это, безусловно, шаг назад.
14: Также в первом туре чемпионата России состоятся матчи «Динамо Москва» «Крылья Советов», «Факел» «Динамо Махачкала», «Оренбург» сыграет дома с «Ростовом», а «Локомотив» примет «Ахмат». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
5: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
17: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Деньги. Водяной знак сегодня используется на 90% банкнот в мире. В отличие от других средств защиты денег, водяной знак легко увидеть, но крайне трудно подделать. По данным Интерпола, всего 12% фальшивых банкнот имеют признаки подделки водяного знака. История денег на Business FM.
20: FM.
21: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
22: Сезон 26-го года в «Формуле-1» подходит к своему экватору. Он получается очень спорным из-за лазейки в техническом регламенте, который со своими моторами нашел «Мерседес». Вроде бы все очевидно. Трехлучевая звезда уверенно идет к победе в Кубке конструкторов, а один из ее пилотов, Кими Антонелли или Джордж Рассел, станет чемпионом мира. Но если посмотреть на индивидуальный зачет, то все не так радужно для гонщиков «Мерседеса». Ближе к середине сезона опытная команда Ferrari значительно доработала свои болиды, а ее лидер Льюис Хэмилтон в 41 год имеет реальные шансы завоевать рекордный 8-й титул и обойти великого Михаэля Шумахера. Силовые установки Mercedes опережают конкурентов, но появились проблемы с надежностью, и они могут привести к серьезной потере очков во второй половине сезона. Именно надежность позволяет Ferrari конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У Макларена, который тоже использует силовые установки Mercedes, ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. Red Bull с этого года использует двигатели Ford, которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферштаппена. У середняков Alpine, Racing Bulls, Haas и Williams и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У Audi получилась отличная машина, но новичок Формулы-1 не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из Aston Martin, болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а Cadillac без единого очка просто медленный.
21: Спорт и деньги на Business FM. Наизусть. Оскар Уайлд. Всегда прощайте своих врагов. Ничто не взбесит их сильнее. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 15.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минфин США объявил о введении крупнейших в истории санкций против мексиканского картеля «Халиско» новое поколение. Ограничения также касаются и Хуана Карлоса Гонсалеса, которого в Штатах называют лидером этой преступной группировки. Как заявило министерство, санкции вводятся в отношении в общей сложности 50 человек и компаний, связанных с картелем и оказывающих ему помощь в отмывании и сокрытии активов. Это считается одной из самых экстремистских военизированных преступных группировок страны. Президент Казахской Федерации шахмат Тимур Турлов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международной шахматной федерации. Об этом сообщили газете «Коммерсант» в пресс-службе компании Freedom Holding Corp, основателем которой он является. В тандеме с Турловым будет баллотироваться 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Со вчерашнего дня он исполняет обязанности президента ФИДЕ после добровольного ухода Аркадия Дворковича из-за введенных против него санкций Евросоюза. Правительство Венгрии сменило гендиректора компании, которая ведет строительство АЭС ПАКШ-2 по проекту «Росатома». Об этом сообщил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань. Причины кадрового решения он не уточнил. ФОМ и ВЦИОМ зафиксировали снижение рейтинга «Единой России» до 33%. Для опросов фонда «Общественное мнение» это самый низкий результат, который показывала партия власти с февраля 2022 года. Оба социологических центра отмечают рост рейтинга одобрения Владимира Путина. Плюс 0,2% пункта до 65,3% у ВЦИОМ и плюс 4% до 70% у ФОМ. На прошлой неделе социологи фонда указывали самый низкий уровень одобрения президента с февраля 22-го. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 4 часа дня в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минус 0,25%. Вопреки общим ожиданиям, Центробанк опустил ключевую ставку до 14%. На этой новости рынок акций сначала двинулся вверх, однако потом скорректировался, рубль немного укрепляется. В чем причина такой реакции, какие факторы повлияли на решение регулятора и чего ждать в дальнейшем? Шестеро погибших и более 30 раненых в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Кирове. Украинские власти утверждают, что речь идет о заводе «Авитек», связанном с оборонным комплексом. Подтверждения этого с российской стороны нет. Между тем, эксперты отмечают, что от Кирова до Москвы меньше 800 километров по прямой.
1: ЕС меняет санкционный подход к операциям с криптовалютой в интересах России. За помощь в обходе блокировок наказывать будут не отдельные криптобиржи, а страны, на территории которых они работают. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Понизили ставку вопреки всем ожиданиям. Центробанк опустил ключ, как и на прошлом заседании, на 25 базисных пунктов. Теперь ставка 14%. Это 10-е снижение показателя подряд, причем рынок ожидал ее сохранения на прежнем уровне. Регулятор также обновил прогноз. Базовый сценарий предполагает среднюю ставку в диапазоне 14,5-14,6% годовых в 2026 году и 10,5-12,5% годовых в 2027. По прогнозу регулятора инфляция составит 6-7% в 26-м из-за роста цен на топливо, а в следующем году вернется к целевому уровню в 4%. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава Центробанка ответила, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
3: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
1: Эльвира Набиуллина, глава Центробанка. При этом ранее регулятор давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий. Причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Сейчас в заявлении регулятора говорится, что дальнейшее снижение ключевой ставки должно быть более плавным. Что будет со вкладами и как объяснить решение и сигналы ЦБ? Комментирует персональный брокер БКС Миринвестиции Александр Бартенев. Он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес ФМ» ход регулятора на понижение.
4: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты. А с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке тоже. Если смотреть отчет Банка России по банкам, то маржа банковская сохраняется, спред выше 4%. Поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Я думаю, что наоборот, нужно смотреть на длинные деньги. То есть было ожидание, то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5. Это значит, что долгосрочные доходности по депозитам будут теперь продлены.
1: А с кредитами что будет?
4: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться. В этом плане рискованный корпоративный сектор ниже, чем сингл-эй кредитный рейтинг, он будет под давлением. С одной стороны, долгосрочно, с другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование. Ликвидность точно нормализовалась. За последние две недели выдано чуть больше 5 триллионов рублей, а до этого выдавали в среднем 4.
1: Насчет ОФЗ, несколько раз подряд и в июне, и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ, и решения эти пояснялись необходимостью содействия действия стабилизации рыночной ситуации. Такие действия ведомства указывали вообще на то, что были вот высокие проценты, ставка понижена быть не может. Теперь вот это снижение в 4%, как можно в этом контексте воспринимать?
4: Тоже позитивно для Минфина, потому что Минфин на днях опубликовал план заимствования, и он сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что флот облигаций с переменной ставкой купона привязаны к руне, а руне тот самый банковский овернайт. Поэтому более низкая ставка, значит, Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
1: Александр Бартенев, персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Регулятор в пресс-релизе объясняет, рост цен и инфляционных ожиданий летом связан с разовыми факторами. Устойчивая инфляция остается в диапазоне 4-5%. Решение ЦБ о понижении ставки могло быть принято из-за небольшого сокращения дефицита бюджета в июне, более высоких цен на нефть и стабилизации ситуации с топливом. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами. А глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента. Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
6: Это один из двух основных сценариев был сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре. И, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
1: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
6: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%, связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ, аналогичное, которое мы прошли от конца января этого года, в начале года. И дальше следует еще смотреть, каким образом этот импульс сыграет на инфляцию и насколько быстро он нивелируется в октябре месяце. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза, и остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Наверное, нужен действительно какой-то позитив, и, собственно, ЦБ его дал, посчитал возможным, и ставка на сейчас, возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Как очередное снижение ключа повлияет на рыночные ставки? Почему Минфин на днях решил приостановить аукционы по гособлигациям, несмотря на волатильность в экономике, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
7: Снижение ставки относительно умеренное, то есть это важный сигнал, но все-таки движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию на риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения, так сказать, в будущем они подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике они не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
8: Несколько раз подряд в июне и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ. В начале недели приостановил на неопределенное время. Эти решения пояснялись необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации, что вот тоже указывало на то, что ниже ставка быть не может.
7: Я думаю, что Минфин здесь больше исходит не из решений по ключевой ставке, а действительно из рыночной конъюнктуры. Там был достаточно сильный рост доходности по ОФЗ, в общем-то, по всем срокам. И очевидно, что Минфин, как крупный заемщик, человек может иметь интерес переждать такой момент волатильности на рынке, чтобы потом вернуться по более интересным ставкам, они ожидают, что когда временные факторы инфляции сойдут на нет, финансовые рынки тоже на них вернется оптимизм, и это позволит вернуться к более низкой стоимости заимствования.
1: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Российский рынок акций моментально отреагировал на решение ЕЦБ 1% ростом, но сейчас находится в небольшом минусе. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25%. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире. Золотая корона резко сократила переводы из России за рубеж. Из приложений исчезли Грузия, Армения, Казахстан и другие ранее доступные страны. Теперь через золотую корону отправить деньги из России можно только в 4 страны: Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Киргизстан и Киргизию. Ограничения появились после того, как Евросоюз ввел санкции против оператора системы РНКО «Платежный центр». В Грузии золотая корона оставалась одним из последних простых способов перевести деньги из России. Что теперь будут делать ее пользователи, рассказывает находящийся там журналист Федор Худокормов.
9: Золотая корона – это достаточно популярный метод перевода. До этого существовал еще Юнистрим, но он также попал под санкции, и в итоге осталась только золотая корона. Но и с ней были сложности, потому что она соблюдала санкции Евросоюза, и, например, когда тот же Т-банк отключили от Свифта и попал он под санкции, его также отключили от золотой короны. И многие начали открывать тот же Озонбанк, Яндекс.Банк, Райффайзен и так далее. И сейчас с утра, во-первых, сначала отключили Яндекс.Банк тот же Озон, чуть позже уже из направления Грузии удалили. Даже если перевод получилось отправить, его не получится зачислить.
10: Обязаны ли вообще грузинские финансовые организации исполнять санкции Евросоюза, если Грузия членом ЕС не является?
9: CBC, например, Bank of Georgia и другие крупные банки соблюдают санкции Евросоюза, чтобы их не отключили от SWIFT.
10: Вот жалобы какие-то уже поступают?
9: Этим в основном пользовались люди, которые работают в России удаленно, но при этом находятся в Грузии. И, соответственно, им надо было как-то выводить свою зарплату в рублях. А малый бизнес в основном то, чтобы, например, также вывести свои накопления из России для инвестиций в Грузию. В соцсетях люди жалуются, у меня друзья многие говорят, и, соответственно, многие начинают либо искать людей, кто может принять рубли и отдать грузинские лари или евро-доллары, или пользуются криптовалютой. В Грузии очень много криптообменников.
10: Не может эта ситуация, привести к тому, что часть россиян задумывается о том, чтобы переехать из Грузии?
9: В данном случае вряд ли это скажется прямо на том, что люди переедут. Во-первых, есть альтернативы. Во-вторых, в Грузии опять же работает SWIFT. То есть некоторые банки в России до сих пор, которые, например, тот же Райффайзен отправляет SWIFT-ы. Крупные суммы наверняка смогут переводить. Насчет мелких, обычно золотую корону использовали как раз для мелких переводов. И в данном случае люди просто найдут альтернативы.
1: Федор Худокормов, журналист, который сейчас находится в Грузии. Всего под заморозку активов Евросоюза попали более 90 российских банков и крупных финансовых организаций, а также 14 криптоплатформ. В санкционный список в том числе вошли Яндекс.Банк, Озонбанк, ВБ-банк и МТС-банк. Ограничения затронули и Цифробанк. Фридом-банк Казахстан приостановил переводы через него. Подробнее об этом в дальнейшем эфире.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минэнерго заявила о стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов. Положительная динамика, то есть увеличение работающих заправок и сокращение очередей, наблюдается в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, в Татарстане и на Кубани, в Архангельской и Саратовской областях, сообщил глава ведомства Сергей Цивилев. По его словам, выполнение решений и рекомендаций находится в ведении региональных властей. Они могут, исходя из актуальной обстановки, вводить временные ограничения. Китай внес 14 организаций стран Евросоюза в список экспортного контроля в ответ на 21-й пакет санкций ЕС против России. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР на своем сайте. Решение принято в соответствии с законодательством Китая об экспортном контроле в целях защиты национальной безопасности и интересов государства. Экспортерам запрещается поставлять указанным организациям товары двойного назначения. Кроме того, зарубежным организациям и физическим лицам запрещено передавать им товары двойного назначения китайского происхождения.
0: Ассоциация представителей электронной торговли предложила создать механизм поддержки предпринимателей, пострадавших от ограничения работы инфраструктуры маркетплейсов. Свои предложения бизнес направил в Минэкономразвитие после серии атак на логистическую инфраструктуру Wildberries. Ущерб от пожаров на складах могли понести более 220 тысяч продавцов. В московском регионе начал снова расти спрос на склады. Во втором квартале было арендовано и куплено 425 тысяч квадратных метров помещений класса А, говорится в исследовании консалтинговой компании Core XP. Это на 45% превышает итоги апреля и июня прошлого года и на 59% результаты предыдущего квартала. Основная активность на рынке формируется в основном несколькими крупными игроками, отмечают в компании. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Погода в Москве.
1: Плюс 24 в столице. Местами по области наблюдаются осадки. До Москвы они доберутся около полуночи и лить будет до середины дня субботы. Завтра заметно похолодает. Плюс 20 – это максимум. Шестнадцать 17 в Москве. Вы слушаете Business FM. 6 человек погибли, еще 26 пострадали при ракетной атаке на предприятие в Кирове. Был пожар, но он потушен, сообщил губернатор области Александр Соколов. Украинские власти утверждают, что нанесли удар по заводу «Авитек», производящему комплектующие для авиационной и ракетной техники. В правительстве области уточнили, что в Кирове устраняют последствия удара, подключают электро- и водоснабжение. В городе также изменили схему движения общественного транспорта. Об обстановке в Кирове говорит главный редактор проектов издания «Бизнес-новости» в этом городе Анастасия Белова.
11: Пожар на предприятии был потушен. На какое-то время было отключено в большом микрорайоне водоснабжение и электричество. Сейчас оно восстановлено. Проводится обследование домов, потому что где-то окна вылетели. После этого будет принято решение, как оказать помощь, в том числе и людям, которые живут в этом районе.
12: Что с общественным транспортом и в целом с дорогами? Есть ли перекрытие и ограничение движения?
11: Есть перекрытие. Об этом тоже все предупредили и в администрации. Очень оперативно разослали информацию по СМИ, по пабликам, предупредили людей, что сокращены некоторые маршруты в зоне оцепления, где ведутся работы, обследования. Но на сегодняшний день, то есть некоторые автобусы и троллейбусы сократили схемы своих маршрутов. Ну, детские сады, по-моему, сегодня не работают в районе, где произошел удар.
1: Анастасия Белова, главный редактор проектов издания «Бизнес-новости» в Кирове. Сам город находится в 770 километров на северо-восток от Москвы по прямой. Чем могли бить ВСУ, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Поражено машиностроительное предприятие «Авитек». Предприятие производит комплектующие для авиационной техники. И, судя по всему, предприятие в Кирове поражено крылатыми ракетами «Фламинго». Сбитыми или не сбитыми, пока такой информации нет, но владелец компании «Firepoint» украинской уже опубликовал видео запуска ракет «Фламинго» с указанием, что это запуск по объектам в Кирове. Одна ракета «Фламинго» несет боевую часть массой 1000 с небольшим килограмм, то есть это авиабомба массой 1 тонну и калибра соответствующего. То есть такая боевая часть может пробивать бетонные конструкции, соответственно, предприятий. Вполне вероятно, что ВСУ улучшает точность наведения своих ракет, ведет работу по совершенствованию этих ракет. К сожалению, не всегда, особенно когда речь идет о периферийных каких-то населенных пунктах, мы можем перехватывать эти ракеты. Понятно, что если бы удар наносился по районам, которые оснащены серьезной противовоздушной обороной, полноценной, ракеты «Фламинго», как это уже не раз было до сих пор, в июне, например, и в мае, были бы сбиты.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Украинские власти заявляли, что дальность ракеты «Фламинго» до 3000 километров. Дальность британской «Шторм Шэдоу», которую ранее использовали ВСУ для дальних ударов по территории нашей страны, около 300 километров. Военные эксперты отмечают, что «Фламинго» почти точная копия британской ракеты FP-5 «Миллениан», которая также считается, что «Фламинго» собирается из иностранных комплектующих. анализируем вступивший в силу 21-й пакет европейских санкций против России. Главное новшество – внеюрисдикционный подход к криптовалютам. ЕС может блокировать не отдельные криптобиржи, а вводить полный страновой бан, если на территории государства работают площадки, помогающие обходить санкции. В список включили 14 компаний из Грузии, Киргизии, Белоруссии, Панамы, Арабских Эмиратов и Маршалловых островов. Как это будет работать, рассуждает гендиректор агентства по работе с криптовалютными операциями «Крипто-А» Алена Нариньяни.
14: Я на самом деле не очень себе представляю, как можно ограничить целые страны в рамках использования криптовалют, потому что криптовалюта все-таки такая мобильная и динамичная история, которая быстро развивается и которая децентрализована в свое время. И именно благодаря отсутствию вот этого единого рычага, нажав на который можно отключить кому бы то ни было возможность использовать этот сервис, она и привлекла аудиторию. Скорее всего, они будут блокировать криптопровайдеров, которые зарегистрированы в определенной стране и которые оказывают услуги криптокомпаниям и взаимодействуют так или иначе с европейскими банками или с европейскими компаниями. То есть они будут просто запрещать своим компаниям и своим банкам взаимодействовать вот с этими криптопровайдерами, которые зарегистрированы в дружественных с Россией юрисдикциях. Потому что какого-то другого способа это сделать я плохо вижу. В качестве примера можно посмотреть на то, как они ограничили Binance. Вот это, собственно говоря, был самый большой удар для российского крипторынка, когда в один из предыдущих пакетов санкций они запретили крупным биржам взаимодействовать с российскими пользователями. Эти биржи действительно ушли с рынка. Но реализовать это удалось только потому, что биржи сами ушли. Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам и новым площадкам, которые будут регистрироваться, продолжать оказывать эти услуги. Просто это будет чуть дороже за счет увеличения цепочек, потому что появятся, наверное, компании, перевалочные пункты в дружественных юрисдикциях, где очень много пользователей, и решения принимаются не одним лицом, а, соответственно, каждым пользователем отдельно.
1: Алена Нариньяни, эксперт. В этом же пакете ЕС ввел запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Ограничения коснулись одного крупного НПЗ в Беларуси, а через полгода в силу вступит запрет на сделки с грузинским предприятием в Кулеве. При этом поставки топлива не только из Беларуси, но и из Казахстана могли бы частично помочь российскому рынку, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
15: НПЗ в третьих странах – это некий новый шаг. Со стороны европейцев пытаются давить на покупателей российской нефти. И ранее они ввели ограничения на покупку нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах. Теперь же они говорят, что не только себе не будут покупать таких НПЗ топлива, но и будут санкции вводить. Но опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. Потому что администрировать эти санкции крайне сложно. Также и сейчас вряд ли европейцы в нынешних условиях, тем более дефицита топлива, дизеля прежде всего на мировом рынке, будут вводить санкции в отношении каких-то турецких НПЗ, например, или индийских НПЗ, у которых они приобретают топливо, потому что ты таким образом создашь дополнительный дефицит на своем топливном рынке. Поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Точно так же, как отслеживанием происхождения нефтепродуктов из Индии, из Турции и прочих стран, которые покупают российскую нефть, они не будут здесь как-то спешить. Опять же, Беларусь от того, что ее НПЗ попал под санкции, я думаю, что точно уж не откажется от поставок в Россию. Для нее это выгодно, и зачем им какой-то конфликт в топливной сфере с Россией? Потому что сейчас весь экспорт белорусских нефтепродуктов идет через российские порты, и сохранить хорошие отношения с Россией гораздо важнее, чем соблюдать какие-то европейские санкции, которые против них же и вводят. Ну а вот, кстати, с точки зрения Казахстана, вот здесь ситуация гораздо сложнее. Хоть Казахстан и поставляет гораздо меньше топлива, но вот здесь я думаю, что Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Потому что его НПЗ как раз еще не попали под санкции европейские, и он может воспринимать это как угрозу. Но с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Пусть он и по нефти является страной-экспортером, но все равно там и обменные операции происходят, транзит газа через Казахстан идет, транзит, наоборот, казахской нефти через Россию идет. Поэтому здесь, в Казахстане, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
1: Игорь Юшков, фонд Нацэнергобезопасности. В финансовом секторе заморозка активов и запрет на операции коснулся почти сотни банков. Не только государственных на этот раз, но и банков-маркетплейсов. Под ограничения также попали Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7 и платежная система «Золотая корона». Комментирует инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
5: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Остались только либо какие-то мелкие банки, либо системы типа Unistream, которые не совсем банк, который имеет именно расчетную направленность. И, соответственно, ЕС бьет не как-то точечно по крупным банкам, хотя крупный банк — это всегда, ну там, что такое отказ для валюты для крупного банка? Это отказ для, по сути, значимого количества клиентов по всей стране. 30% населения экономически активного или больше. Это удар по платежной инфраструктуре, по тем потокам, через которые идет торговля России. Соответственно, что это значит? Что все перестанут этим заниматься? Нет. В России банки как работали, так и работают. Что изменится? Это изменится с точки зрения изменения стоимости потоков вовне. То есть, ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывать счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но могу сказать точно, что, грубо говоря, санкции не поспевают за возможностями их обхода. То есть, если, да, делать какой-то крупный банк, разворачивать систему кэш-счетов, там филиальную сеть и так далее, это действительно удар. Причем он же просто туда вносится по факту нахождения платежей. Потому что, по сути, сейчас какой платеж не возьми в России, он там так или иначе может быть рассмотрен как санкционный со стороны ЕС. Соответственно, что будет? Будет опять-таки удорожание всего этого потока, усложнение цепочек, но сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
1: Кирилл Кучинский, финансовый эксперт. Кроме того, в список включены крупные аэропорты, не добавленные в пакеты ранее. Это Шереметьево в Москве, Минеральные воды, Платов в Ростове-на-Дону и Ульяновск-Восточный. Также ЕС ввел ограничения в отношении ряда руководителей спортивных ассоциаций. Среди них президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, который уже заявил, что приостановил исполнение своих полномочий на посту президента Международной шахматной федерации. Дворкович также назвал решение ЕС незаконным и несправедливым и пообещал, что оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Примечательно, что принятию пакета предшествовали ожесточенные споры внутри ЕС. Основным камнем преткновения стал вопрос о запрете на морские перевозки российского СПГ. Греция добилась смягчения этой меры, и полный запрет в итоговую версию пакета не вошел.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Бангладеш Мухаммед Шахабуддин объявил об уходе в отставку по состоянию здоровья. По данным портала BD News 24, парламент может официально объявить о принятии его отставки уже сегодня. Шахабуддин вступил в должность в апреле 23 года сроком на 5 лет. Как отмечает портал, за время его президентства в стране прошли 2 общенациональные избирательные кампании, были приведены к присяге 3 премьер-министра, а также произошли массовые протесты, завершившиеся свержением правительства и премьера. Издание отмечает, что ни один президент за последние 3,5 десятилетия не занимал свой пост в столь неспокойные времена. Аркадий Дворкович не будет участвовать в выборах главы Международной шахматной федерации. По его словам, это создало бы риски для организации, сообщил он ТАСС. Ранее из-за внесения в европейский санкционный список Дворкович объявил, что временно оставляет свой пост президента организации. Исполнять его обязанности будет заместитель президента ФИДЕ, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Федерация шахматной России на выборах поддержит кандидатуру Кирсана Илюмжинова, возглавлявшего ФИДЕ с 1995 по 2018 год. Представители малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атак на логистические центры Wildberries, получили кредитные каникулы от ВБ-банка и ВБ-финанс. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы Wildberries & Rus. Платежи по основному долгу и начисление процентов заморожены на 3 месяца. При этом отсрочка подключена автоматически. Информация об этом уже отобразилась в личных кабинетах продавцов. В компании заявили, что возможность поддержки для сегмента крупных бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новые атаки БПЛА на логистику Wildberries ВСУ ударили по трем складам компании в Петербурге, Ленобласти и в Крыму. В отличие от предыдущих прилетов, в этот раз последствия не такие драматичные. По информации главы Wildberries Andrews Татьяны Ким, часть площадей товаров удалось сохранить. Сергей Лавров отреагировал на заявление Марка Рубио о провале идеи Анкориджа. По словам главы МИД, их авторство принадлежит самим американцам. Россия придерживалась этих договоренностей, поэтому, как сказал Лавров, вопрос, кто провалился. МГУ и ВШЭ признали угрозой американской нацбезопасности. Пентагон включил в соответствующий список более трех десятков российских вузов и НИИ. Какие последствия будет иметь это решение? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Еще три склада Wildberries попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе в Петербурге, области, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила Татьяна Ким. Сейчас работа комплексов приостановлена. Склад в Шушарах, добавлю, был открыт всего год назад после сильного пожара 2024 года. Ранее губернатор Ленобласти Дрозденко сообщал, что в результате попадания беспилотников склады Wildberries загорелись и пострадали три человека. Впрочем, Ким говорит, что по предварительным данным пострадавших нет. Ну а у селлеров опять масштабные потери. Вот что рассказывает Марина, руководитель маловарни «Промыло», которая делает цветы и букеты из мыла. Она потеряла на складах Wildberries, в том числе в Шушарах, все складские остатки.

0: О своей ситуации говорит предпринимательница из Петербурга, владелица «Шматов-шоп» Дарья Шматова.
1: Я нахожусь в Санкт-Петербурге. Самое смешное, что я узнала о том, что горит склад в 7 утра, но заказы продолжали поступать, что с отгрузкой на склад Шушара. Как интересно, я могу их отгрузить? У меня сейчас 10 заказов заказанных. Куда их не везти, непонятно. Говорят, Красный Бор. Что там в этом Красном Бору, непонятно. Сейчас мы пытаемся распродать весь товар, забрать его невозможно. Пострадали пока мы на 500 000, плюс где-то 1 000 000 на Шушарах. Компенсацию за все это я получила 9400 рублей. Перестраивать свою работу будем, у меня физические магазины, мы будем продавать через соцсети и продолжать работать офлайн.
0: Дарья Шматова, предпринимательница. Сегодняшний удар беспилотников – это уже третья крупная атака на складскую инфраструктуру маркетплейса за последние 6 дней. В итоге серьезно повреждены 7 крупных складов Wildberries. Какой ущерб на данный момент понес и маркетплейс, и селлеры, оценивает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
2: Совокупно сейчас из строя так или иначе выведено где-то около 15% складских мощностей Wildberries. Если оценивать масштаб ущерба, то речь идет, скорее всего, где-то про 50-70 миллиардов. Это непосредственно стоимость самих складских комплексов. И порядка 250-350 миллиардов стоимости товаров, которые находились так или иначе на складах.
0: Ефим Алдухов, директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки». Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других складов. Marketplace сообщил, что исправил техническую ошибку, из-за которой возникали сложности. Но предприниматели в чатах пишут, что у них по-прежнему не получается это сделать. Некоторые решили распродавать товар и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Об этом, в частности, рассказала основательница российского бренда косметики «Шик». Она пишет, что в своем телеграме, что вчера, благодаря скидкам, удалось спасти треть продукции со склада в Петербурге, который сегодня попал под удар. 33 российских вуза и НИИ попали в черный список Пентагона. Он расширил список иностранных учебных учреждений, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу национальной безопасности США. В список попали МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ, а также Курчатовский институт, Военно-морская академия имени Кузнецова, несколько институтов РАН и научно-производственных организаций. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любыми учреждениями из этого списка. Что внесение в черный список значит для российских вузов, а также студентов и выпускников, объясняет профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
3: Я могу только свое предположение высказать, потому что сейчас это довольно сложно. Дело в том, что, конечно, вузы пользуются программным обеспечением. Да, мы многие перешли уже практически целиком на свои платформы в онлайн-занятиях Smart LMS. Тем не менее, все равно в тех или других ситуациях Zoom используется, другие какие-то продукты. Поэтому здесь, видимо, вузам придется более активно переходить только на свое программное обеспечение. Иногда можно найти адекватное абсолютно качество, а иногда это, конечно, затруднительно, я бы сказала.
4: А что касается научных работ, уже нет никаких совместных исследований, проектов?
3: Вот здесь есть противоречие, потому что совсем недавно, что можно возобновить совместные исследования американских и российских университетов. Я не думаю, что кто-то успел уже очень активно воспользоваться, но, по крайней мере, это была возможность сохранить связи, которые до этого были наработаны. Сейчас вот эти новые санкции вновь ставят под сомнение обмен студентами, что очень важно, обмен преподавателями, приглашение научными руководителями тех или других аспирантов, я имею в виду, но даже и докторских работ, приглашение в оппоненты, в академические советы. Потому что, конечно, в развитии науки, особенно современной, здесь коллаборация университетов дает очень большой эффект. И изоляционизм в этой сфере, конечно, тормозит получение тех или других уникальных результатов.
0: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. В мае российская Миноборнауки сообщала, что готова обсудить возобновление США обмена студентами, если американская сторона проявит интерес. Сейчас в российских университетах обучаются 97 студентов из США, говорили тогда в ведомстве. Чем это может обернуться, комментирует руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
5: Я думаю, что одна из главных проблем, которую можно увидеть в ближайшее время,

0: это те россияне, которые проживают в Соединенных Штатах Америки с образованием именно в этих институциях. Второе – это преподаватели, либо выступающие с лекциями в других странах. И третье – это на студентов, которые сейчас закончили бакалавриат в России, возможно, думали о том, чтобы поступать за рубеж. Но, опять же, все будет зависеть от практики, от того, как американские университеты будут относиться к российским студентам, которые либо учились, либо работают в российских университетах из списка Пентагона. Еще отдельно замечу, что, возможно, красной линией, даже скорее красной тряпкой, эти университеты станут при рассмотрении подачи на визы, в том числе и на туристическую. Я бы такой вариант не исключал точно.
1: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. Сразу же возникает вопрос, если у студента есть диплом, например, Высшей школы экономики или МГУ, откажут ли ему в американской визе? Отвечает эксперт по визовым и иммиграционным вопросам Юрий Певзнер.
2: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов, там российских вузов, представляют опасность для США. Просто был обновлен так называемый список по разделу 1286, куда включаются зарубежные университеты, исследовательские организации, которые по оценке американских властей имеют связи с военными, разведывательными или оборонными программами государств. Автоматического запрета никакого нет. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного, имеет ли отношение к военным или государственным программам. То есть просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, если человек является выпускником одного из вузов, вошедших в этот список. Но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
1: Юрий Певзнер, эксперт по визовым и миграционным вопросам. Всего в американский список попали 130 организаций из России, Китая и Ирана. В 2023 году США уже вводили санкции против ряда российских геологических вузов и НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Они были включены в список организаций, с которыми американским гражданам и компаниям запрещено вести бизнес. Сергей Лавров ответил на слова Марка Рубио о том, что идеи Анкориджа провалились и нужны новые. Вопрос, кто провалился, отреагировал глава российского МИДа в беседе с журналистами. По его словам, это американцы привезли на Аляску свои предложения по миру, и Москва с ними согласилась. Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана. Пацан сказал, пацан сделал. Мы сказали, и мы были готовы, подчеркнул Лавров. Накануне госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИДа Лавровым в столице Филиппин Маниле заявил, что условия Анкориджа стали еще менее приемлемыми для Украины, поэтому нужно искать новые идеи мирного урегулирования. Реакция Лаврова заставляет задуматься, а кто изначально предложил обмен территориями и вывод ВСУ из Донбасса – Москва или Вашингтон. Но в любом случае формула Анкориджа умерла, считает политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
3: Мы до конца так не знаем, какие конкретно формулировки там были произнесены и что было согласовано. Я с самого начала это не очень понимал, потому что разговор мог идти в самой общей форме, и один собеседник имел одно в виду, а другой собеседник понял другое. Поэтому в какой конкретной форме это было сформулировано, мы не знаем. Никогда четко это не было проговорено. Говорили в общих чертах, что размен территорий, и Рубио это подтвердил. Но как должен был быть вывод из Донбасса, и кто должен был его инициировать, это мы тоже не знаем. Поэтому сейчас можно задним числом говорить все, что угодно, и обвинять друг друга как угодно, кто чего не выполнил, и кто в чем виноват больше, и почему Украина не согласилась, она с самого начала не соглашалась. Но, тем не менее, надо констатировать, что этот поезд ушел, и вернуться к формуле Анкориджа в обозримом будущем, учитывая ситуацию на земле в широком смысле слова, не только на поле боя, но и в тылу Украины и России, мне кажется, вернуться к этой формуле невозможно. это. Поэтому действительно либо искать надо новую формулу на компромиссных условиях, которые обе стороны примут, либо ждать, пока ситуация качественно изменится на фронте и в тылу обеих стран, чтобы они были готовы на какие-то шаги, на которые они сейчас не готовы.
4: Но все-таки, вот по вашему мнению, вывод украинских войск из Донбасса каким-либо образом мог затрагиваться на этой встрече?
3: Он мог затрагиваться в гипотетическом плане. То есть Трамп мог сказать, если нам удастся убедить, ну я фантазирую, Трамп мог сказать, если нам удастся убедить Киев вывести войска, тогда, может быть, там можно устроить что-то вроде демилитаризованной зоны и так далее. Но это если. Я не думаю, что Трамп обещал Путину напрямую, что мы заставим Киев вывести войска. Он мог предложить что-то в гипотетическом плане, что если вот это получится, тогда будет так. А если не получится, тогда будет эдак. И все.
1: Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Илон Маск в интервью «Экономист» заявил, что бессмысленно требовать от Москвы прекратить конфликт на Украине, что нужны уступки России. Он добавил, что его возмущают некоторые высокопоставленные дипломаты. Они устраивают себе ужины и семьи блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой. И при этом разглагольствуют о том, что Россия должна уйти, но Россия не уйдет, отметил Маск.
5: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги. В чешской деревне Яхимов до 1516 года денег не было. Ни у кого, включая местного помещика графа Штефана Шлика. Но как-то раз бригада рудокопов обнаружила в его владениях серебряный рудник. Вместо того, чтобы просто продавать металл, Шлик организовал нелегальное производство полновесных грошей. За первый год он начеканил 250 тысяч монет, а годом позже легализовал производство.
8: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: Яндекс и Магнит начали размещать цифровую наружную рекламу в 8 городах-миллионниках помимо Москвы и Санкт-Петербурга. В Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске, пишет Forbes. Пока для размещения доступно более 400 экранов в уличных витринах ритейлера, а к сентябрю их число планируют довести до 600. За счет регионального проекта сеть «Дух Яндекса» выросла на 9%. Инстаграм, принадлежащий Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, будет удалять видео с домогательствами и оскорбительными розыгрышами, снятые тайно на умные очки Мета, пишет Business Insider. Речь в том числе может идти о роликах, в которых авторы разыгрывают работников сферы обслуживания и занимаются хулиганством или тренируют пикап-приемы на ни о чем не подозревающих девушках. Британская рэкет Bankiser Group, производитель Vanish, решила продать подразделение по производству средств гигиены в России группе Arnest, следует из данных на сайте компании. Организации также принадлежат бренды Finish, Nurofen, Viet и Durex. Выручка от выпуска средств гигиены в России в прошлом году составила около 1% от общей части выручки компании. Завершить сделку планируется во втором полугодии 2026 года. Это срок с учетом получения разрешений со стороны регуляторов Великобритании. Группе Arnest перейдет предприятие в Московской области и принадлежащее местным компаниям интеллектуальная собственность, а также будут переведены примерно 400 местных сотрудников. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
10: В онлайн-кинотеатре «Окко» вышли первые эпизоды сериала «Похищение». Это детективный триллер от студии Валерия Тодоровского. Он продюсер проекта. На первый взгляд «Похищение» похоже на «Все деньги мира» Ридли Скотта. У влиятельного и обеспеченного человека, всемирно известного дирижера Кречетова, пропадает внук. В отряд, который разыскивает мальчика, попадает капитан полиции Аглая Мезенцева. Ее играет Марина Васильева. Руководит расследование расследованием эксцентричный следователь Косинский. Это роль Тимофея Трибунцева. Ему помогает опытный оперативник Алексей Людов, Дмитрий Куличков. А между Людовым и Мезенцевой давние романтические отношения. Первый эпизод лично мне показался довольно запутанным, но желание узнать, что дальше, не пропадало. Перед просмотром я поговорила с режиссером сериала «Похищение» Кириллом Плетневым. Его сразу зацепил сценарий проекта.
11: Я сразу понял, что актерам там будет что играть, поэтому можно привлечь хороших актеров, потому что хорошие актеры либо идут на деньги, либо идут на материал, либо идут на режиссера, либо на партнеров. И тут я понимал, что может сомкнуться очень многое. Да и сама история. Я смотрел, я не понимал, кто своровал этого мальчика. То есть интрига реально держится до последней серии.
12: У вас действительно все козыри, и Тимофей Трибунцев, который проходные проекты явно не берет ни в кино, ни в театре. Я читала вашу цитату, что его роль можно потом расписать и отправить в учебник по актерскому мастерству.
11: Он локомотив фильма. То есть это такой вариант, не знаю, Фигаро, Труффальдино, такой маски. Персонаж, который он сделал, он масочный фактически. То есть он такой достаточно гротескный. Это острохарактерная роль, и он в ней существует на протяжении 12 серий. Вообще в кино такие вещи делать сложно. У меня у самого был такой опыт, когда я снимался в «Однажды в Ростове» у Худякова. У меня такой был персонаж, как бы не я. И вот держать это не я на протяжении сериала гораздо сложнее, чем на протяжении полнометражного фильма. Тимофей, мне кажется, тащит на себе эту историю. Вот если он локомотив, то Марина Васильева — это, наверное, душа фильма, а вот сердце фильма — это Дима Куличков.
10: Это был Кирилл Плетнев, режиссер сериала «Похищение». Первые 4 серии уже на ОКО. 18+.
8: Выставки.
10: В Пушкинском музее открылась очень яркая выставка «Кино и революция». Кубинский плакат 1950-70-х годов. Все представленные плакаты из коллекции музея. О том, как устроена выставка, рассказывает ее куратор, ведущий научный сотрудник отдела нового западного искусства ГМИ имени Пушкина Ирина Никифорова.
13: За нас вел историю сам плакат. У нас плакаты 60-х годов, и это прежде всего был дар нашей коллеги Евгении Борисовны Георгиевской, которая привезла их. Это был период самый горячий после революции, становления Кубы как новой страны, свободной от американской экономики, со своими проблемами. И, конечно, плакаты. Здесь тема революции раскрыта прежде всего. Была отменена коммерческая реклама после революции. Самым главным было провозглашено кино. Все кубинские художники в тот период были мобилизованы на создание агитационного материала. И живописцы, и скульпторы, графики, архитекторы, все, кто мог держать в руках карандаш. Когда идешь по залу, ты просто видишь вот эту гремучую, яркую доблесть политических плакатов. Они такой энергией заряжены, ненависти, сопротивления, готовностью бороться, жертвовать жизнью ради победы. И кубинская реклама фильма. Два полюса. Там они просто дарят впечатление такой наивности, такой открытости, потому что были направлены как раз на людей, которые могли попасть в кинотеатр просто впервые. Вот это переживание острого и искреннего восторга от того, что там увидели, это отразилось как раз в кубинских киноплакатах.
10: Ирина Никифорова, куратор выставки «Кино и революция. Кубинский плакат», которая открылась в Пушкинском музее и продлится до 22 ноября. 0+.
8: Фестивали.
10: На ВДНХ пришло вдохновение. Это ежегодный международный фестиваль искусств. Программа очень разноплановая. Например, будет большое уличное шествие с 11-метровым китом от чилийской команды, клоунское кабаре от культового петербургского театра «Лицедеи», музыкально-световое шоу «Нейромузыка», разработанное совместно с нейробиологами и психологами. Театральную часть фестиваля курирует режиссер Евгений Писарев. За музыку отвечает актриса и телеведущая Сати Спивакова, а за танец режиссер и хореограф Егор Дружинин. Мы спросили его, какой получилась балетная часть вдохновения.
14: Одна из компаний, которая представит свой балет в этом году, была одним из хедлайнеров в прошлом году. И нам настолько понравилось то, что они предложили, что мы вновь пошли с ними на сотрудничество. Это индийская компания. Они называются «Мамангам». В прошлый раз они привозили чудесный спектакль, который театр весь был посвящен рассуждению о жизни, о преемственности, традиции через искусство качества. А сейчас они привезли очень интересный спектакль, который называется «Круговорот», и он в этот раз посвящен тоже, скажем так, размышлениям и аллюзиям, которые, в свою очередь, посвящены обожествлению коровы как домашнего животного и то место, которое оно занимает в традиционной жизни в Индии. А вторая компания — это китайская Beijing Dance LDTX. И они привезут спектакль, который называется «Бесконечность». Это уже спектакль рассуждения о человеке, который живет в эпоху ускоренных эволюционирующих технологий, которые окружают человека. Этот спектакль посвящен тому, как человек может существовать в мире между балансом технологий, которые помогают ему выживать, и каких-то вещей, которые неизменно сопутствуют жизни человека, такие как любовь, привязанность, потери, увлечения, родственные связи и так далее.
10: Это был Егор Дружинин, режиссер и хореограф, который курирует танцевальную программу фестиваля «Вдохновение». «Вдохновение» не покинет ВДНХ до воскресенья включительно. Вход на большинство мероприятий свободный и бесплатный, но на отдельные камерные события требуется предварительная онлайн-регистрация.
5: Путешествие.
10: В Калужской области в эти выходные проходит «Архстояние» – крупнейший ежегодный фестиваль современного искусства и архитектуры. В этом году его организаторы уходят от формата, который презентует паблик-арт непосредственно как объекты визуального осмотра. Переходят на инсталляции и арт-объекты, которые предполагают активное включение зрителя. «Архстояние 2026» – фестиваль в режиме тотального спектакля, где зрители не просто наблюдатели, а активные участники всей программы, рассказывает директор арт-парка Никола Ленивец, продюсер «Архстояния» Юлия Бычкова.
15: В этом году наша тема звучит как «Маршрут перестроен», и нам важно всегда, обозначая тему, попадать и в глобальный контекст мировой, так и в локальный контекст нашей страны и нашего сообщества. Нам очень важно напомнить всем, что в это время крайне нестабильное. Мы каждый день практически перестраиваем маршруты собственной жизни и учимся жить в этом состоянии счастливо. Расстояние — это, по сути, про изменение личных маршрутов в контексте изменения маршрута страны и про поиск точки опоры. Неожиданный будет точно совершенно перформанс Данилы Холодкова и Варнавы на огненной сцене. Это второй солист группы «Шорт Парис». Это что-то среднее между древним ритуалом и электронным камланием. Эта сцена сопровождает горение 100 костров. Большой пост-хор «Атак де паник», который вовлекает большое количество фестивальной толпы, совместное караоке. «Манипуляционе интернационале» — такая архитектурная группа, которая завела в наш парк Версаль реку Сена. Она буквально будет рекой. Это точно совершенно новый формат градостроительного перформанса, который предполагает неожиданное изменение ландшафта.
10: Продюсер «Архстояния» Юлия Бычкова о том, каким получится этот фестиваль. Он проходит до воскресенья включительно в арт-парке Никола Ленивец в Калужской области. 16+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
5: Предпоказ на Business FM. Реклама.
16: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
17: АО «Пэбанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решение о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимает с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств
18: искусств получают ежегодный специальный грант в 12 500 долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно.
5: Особая пенсия на Business FM. Все золото мира. Ацтеки считали золото символом солнца и творением высших сил, называя его буквально экскрементами бога. Золотые изделия с резьбой и инкрустацией подчеркивали в древних государствах ацтеков статус владельца и его принадлежность к правящему классу. Но значительно выше золота ацтеки ценили какао-бобы, которые часто использовали как валюту, котировались и перья экзотических птиц, например, кетсаля, а также обсидиан и кремень, которые шли на изготовление оружия. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.

0: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Ставропольском крае увеличат лимит отпуска топлива на АЗС до 40 литров в одни руки. Об этом сообщил замминистра энергетики, промышленности и связи региона Василий Глушаков, передает региональный оперштаб. По его словам, решение принято по поручению губернатора Владимира Владимирова. 14 июля правительство Ставропольского края ввело ограничения на использование служебного транспорта для региональных органов власти. Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не искать скрытые сигналы от Центробанка в аксессуарах руководства регулятора. «Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом», сказала Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов. В начале июля заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин также отверг предположение о скрытых сигналах для рынка, комментируя внимание к своим ярким носкам на финансовом конгрессе ЦБ. Кофемания сократила сеть, закрыв четверть точек за год. Об этом пишет газета «Ведомости». У компании насчитывается 42 ресторана в Москве. Из них классическими являются 33, подсчитали в CoreXP. При этом в прошлом году было 55 кофеен в столице. Эксперты отмечают, что сокращение сети еще не указывает на проблемы в бизнесе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:00 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минус 0,25%. Вопреки общим ожиданиям, Центробанк опустил ключевую ставку до 14% годовых. Как заявила Эльвира Набиуллина, предложения о повышении ключа были, но даже не обсуждались. Какие факторы повлияли на решение регулятора и чего ждать в дальнейшем? Шестеро погибших и более 30 раненых в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Кирове. Украинские власти утверждают, что речь идет о заводе «Авитек», связанном с оборонным комплексом. Подтверждений этого с российской стороны нет. Между тем, эксперты отмечают, что от Кирова до Москвы меньше 800 километров по прямой. Золотая корона резко сократила переводы из России за рубеж. Таков результат санкций, введенных Евросоюзом против оператора этой платежной системы. Круг стран, куда сограждане могут отправлять деньги через золотую корону, сузился до 4, но это не точно. Возможно, их еще меньше. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Понизили ставку вопреки всем ожиданиям. Центробанк опустил ключ и, как на прошлом заседании, на 25 базисных пунктов. Теперь ставка 14%. Это 10-е снижение показателя подряд, причем рынок ожидал ее сохранения на прежнем уровне. Регулятор также обновил прогноз. Базовый сценарий предполагает среднюю ставку в диапазоне 14,5-14,6% годовых в 2026 году и 10,5-12,5 годовых в 2027. По прогнозу регулятора, инфляция составит 6-7% в 2026 из-за роста цен на топливо, а в следующем году вернется к целевому уровню в 4%. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответила, что предложения о повышении были, но не обсуждались.
3: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
2: Эльвира Набиуллина. При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. Многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Сейчас в заявлении регулятора говорится, что дальнейшее снижение ключевой ставки должно быть более плавным. Что будет с обкладами и как объяснить решение и сигнал ЦБ? Комментирует персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев. Он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес-ФМ» ход регулятора на понижение.
4: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты. А с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке тоже. Если смотреть отчет Банка России по банкам, то маржа банковская сохраняется, спред выше 4%. Поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Я думаю, что наоборот, нужно смотреть на длинные деньги. То есть было ожидание, то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочные доходности по депозитам будут теперь продлены.
2: А с кредитами что будет?
4: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться. В этом плане рискованный корпоративный сектор ниже, чем сингл-эй кредитный рейтинг, он будет под давлением. С одной стороны, долгосрочно, с другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование. Ликвидность точно нормализовалась за последние две недели. Выдано чуть больше 5 триллионов рублей, а до этого выдавали в среднем 4.
2: Насчет ОФЗ. Несколько раз подряд и в июне, и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ. И решения эти пояснялись необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации. Такие действия ведомства указывали вообще на то, что были вот высокие проценты. Ставка понижена быть, ну, не может. Теперь вот это снижение в 4%. Как можно в этом контексте воспринимать?
4: Тоже позитивно для Минфина, потому что Минфин на днях публиковал план заимствования, и он сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что флот облигаций с переменной ставкой купона привязаны к РОНИ, а РОНИ тот самый банковский овернайт. Поэтому более низкая ставка, значит, там Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
2: Александр Бартенев, персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Регулятор в пресс-релизе объясняет, рост цен и инфляционных ожиданий летом связан с разовыми факторами. Устойчивая инфляция остается в диапазоне 4-5%. Решение ЦБ о понижении ставки могло быть принято из-за небольшого сокращения дефицита бюджета в июне, более высоких цен на нефть и стабилизации ситуации с топливом. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами. А глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента. Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
5: Это один из двух основных сценариев был сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре. И, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
2: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
5: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ, аналогичное, которое мы прошли от конца января этого года, в начале года. И дальше следует еще смотреть, каким образом этот импульс сыграет на инфляцию и насколько быстро он нивелируется в октябре месяце. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пара. пауза, и остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Наверное, нужен действительно какой-то позитив, и, собственно, ЦБ его дал, посчитал возможным, и ставка на сейчас, возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Как очередное снижение ключа повлияет на рыночные ставки и почему Минфин на днях решил приостановить аукционы по гособлигациям, несмотря на волатильность в экономике, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
6: Снижение ставки относительно умеренное, то есть это важный сигнал, но все-таки движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения, так сказать, в будущем они подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике они не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
7: Несколько раз подряд в июне и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ. В начале недели приостановил на неопределенное время. Эти решения пояснялись необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации, что вот тоже указывало на то, что ниже ставка быть не может.
6: Я думаю, что Минфин здесь больше исходит не из решений по ключевой ставке, а действительно из рыночной конъюнктуры. Там был достаточно сильный рост доходности по ОФЗ, в общем-то, по всем срокам. И очевидно, что Минфин, как крупный заемщик, может иметь интерес переждать такой момент волатильности на рынке, чтобы потом вернуться по более интересным ставкам. Они ожидают, что когда временные факторы инфляции сойдут на нет, финансовые рынки тоже на них вернется оптимизм, и это позволит вернуться к более низкой стоимости заимствования.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Российский рынок акций моментально отреагировал на решение ЦБ о 1% ростом индекса Мосбиржи. Прямо сейчас он прибавляет около 2%. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25%. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
1: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
8: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
1: STO Xlantix EP ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
9: Exceed. Born for more.
1: Реклама. Не оферта.
10: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков.
13: Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
14: все золото мира.
15: Человек с золотым пистолетом из Бондианы, Франциско Скараманго, при необходимости собирал свое оружие золотых портсигара, зажигалки, авторучки и запонок. Возможно, идея была почерпнута из эпоса об Аль Капоне. Самый известный гангстер, как утверждают, имел в коллекции инкрустированный камнями позолоченный револьвер. Среди других известных исторических персонажей золотым оружием в коллекции отметился латиноамериканский революционер Симон Боливар. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн владел позолоченным автоматом Калашникова. А золотой браунинг «Хай Пауэр» бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи стал своеобразным символом его власти.
14: Все золото мира на Бизнес FM.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородцы начали получать от злоумышленников письма, в которых те представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы или социального фонда. Мошенники запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка». Далее злоумышленники предлагают исправить ошибку или якобы оформить компенсацию, а после выманивают коды доступа к госуслугам или платежные реквизиты карт. В «Мышеловке» напоминают, что государственные ведомства не выплачивают автоматические компенсации и не аннулируют трудовой стаж по телефону. Проверить состояние своего индивидуального лицевого счета и корректность стажа можно самостоятельно на портале госуслуг. Движение транспорта ограничат на автопарковках у центрального входа в парк имени 1 мая и входа рядом с пожарной частью. Соответствующие документы опубликовали на сайте мэрии. Запрет будет действовать в течение всего дня субботы, 25 июля. Это связано с проведением праздничных мероприятий в честь Сабантуя. Нижегородцы могут получить налоговые вычеты за занятия спортом в 269 организациях региона. Воспользоваться возможностью могут все, кто посещает платные спортивные секции в государственных, муниципальных и частных организациях, если они включены в специальный перечень. С подробной инструкцией по оформлению вычета можно ознакомиться в чат-боте Минспорт региона в МАКС. Кроме того, чат-бот упрощает процесс получения актуальной информации о спортивных званиях, разрядах, судейских категориях, ведомственных наградах. Он также поможет гражданам в получении некоторых государственных услуг в сфере спорта и перенаправят на портал госуслуги для подачи документов в электронном виде. Здесь же пользователи могут смотреть афишу предстоящих спортивных и физкультурно-массовых событий региона. Российские власти обсуждают продление ограничений на экспорт топлива, пишет Интерфакс со ссылкой на источники. Запрет на вывоз бензина для производителей могут сохранить еще на полгода, а дизельного топлива на месяц. Для компаний, которые сами не производят дизель, ограничения также могут продлить на 6 месяцев. Сейчас действующие меры рассчитаны до конца июля. По данным агентства, проект постановления уже подготовлен, однако окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Один из источников утверждает, что вопрос фактически согласован. Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области издало приказ о регулировании численности кабана. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Напомню, ранее в Кувернинском округе ввели карантин по африканской чуме свиней. Приказ о регулировании численности животных выпустили для предотвращения распространения болезни. Мероприятие продлятся до 15 августа. Всего планируется изъять 34 особи в охотничьих угодьях Варнавинского, Городецкого, Кувернинского, Краснобаковского, Семеновского и Сокольского округов. Нижегородские ученые запатентовали новую решетку для атомных реакторов ледоколов. Устройство предназначено для активных зон реакторов «Ритм» атомных ледоколов и позволяет упростить производство решеток и повысить безопасность. Разработка НГТУ предотвращает застой жидкости и местный перегрев, который может привести к аварийной остановке реактора и сокращает число уникальных деталей. Это позволит удешевить производство решеток на 10%. Новые решетки реакторов планируется применять на атомных ледоколах, атомных станциях малой мощности и плавучих энергоблоков. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода.
17: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 18 градусов. Выходные нас ждут преимущественно пасмурные, с редкими прояснениями. В субботу до плюс 26 возможен небольшой дождь. В воскресенье плюс 24 и также есть вероятность осадков.
14: Валюта.
18: На 24 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
19: Компании и корпорации.
16: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Омской области направила в арбитражный суд Нижегородской области заявление о признании банкротами 30 организаций региона с совокупными требованиями более миллиарда рублей, следует из картотеки арбитражных дел. Крупнейшие претензии заявлены к предприятиям «Фабрика композитов», «Русхим НН», «Племлиц Хузу Линдовский», «Новосрус», «Нижегородстройпроект», «Смартлифт», «Геострой Альянс» и другим. Сумма требований от 21 миллиона до полумиллиарда. Другие компании задолжали от 700 тысяч до 13 миллионов рублей. Полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Об этом ТАСС заявил главный конструктор инновационных автомобилей КАМАЗ Сергей Назаренко. По его словам, полностью беспилотные автомобили смогут выехать на дороги после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Назаренко рассказал, что сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. Завод «Красное Сормово» приступит к строительству серии сухогрузных судов с усиленной речной функцией уже в октябре. Контракт на постройку первого судна подписан, его передача заказчику запланирована на будущий год. О планах верфи стало известно в ходе презентации серийной модели строительства гражданских судов Объединенной судостроительной корпорации на конференции в Санкт-Петербурге. Потенциальный спрос на суда этого типа может превысить 200 единиц в горизонте 10 лет. Верфь будет работать по унифицированной платформе номер один. Параллельно ОСК представила технический проект танкера «Химовоза» на базе той же платформы. Как отметил директор департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афанютин, судно уже согласовано с Российским морским регистром судоходства. В его конструкцию заложены повышенная топливная эффективность и решения, соответствующие актуальным экологическим нормам. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило. А сейчас икра горбуши вылова этого года продается по 12,5-18,5 тысяч, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч. Чем вызван такой рост и что будет дальше? Все подробности через пару секунд.
20: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лосося в этом году на треть меньше, чем в прошлом. Соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным. Для лососевой путины рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
21: Такого не было вообще в истории наблюдения. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, ни к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке. Соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
22: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
21: Нерка – это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться. Цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
20: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4 тысячи рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
0: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100, сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы, считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду, рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый низ спрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная всегда была горбуша кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
20: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОКРН 121-7700-253-671.
23: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
24: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
25: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
26: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Made in China.
28: В Китае есть легенда. Однажды простой крестьянин работал в поле, как вдруг порыв ветра сорвал с его головы бамбуковую шляпу. Успев ухватить ее за тесьму, крестьянин увидел, что шляпа продолжает парить высоко в воздухе. Так и был придуман воздушный змей. А произошло это еще во втором веке до нашей эры. Изначально летательное устройство, внешне напоминающее дракона, использовались китайской армией для устрашения противника, а позднее в качестве развлечения. Существует еще одна легенда о китайском чиновнике Ван Гу, который еще в 15 веке построил первый летательный аппарат из воздушных змеев с пороховыми ракетами. Но во время старта произошел взрыв, и Ван Гу погиб. В честь испытателя даже был назван кратер на обратной стороне Луны.
29: Бизнес ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To go Dutch. В ближайшем осмысленном переводе означает действовать по-голландски. В Нидерландах уже давно правила этикета диктуют делить счет в ресторане между гостями, даже если это романтическое свидание. Поэтому голландцы заслужили в Британии репутацию скряг, хотя их негативный образ поддерживался на островах еще со времен англо-голландских войн. Так что, когда в лондонском пабе звучит «Let's go Dutch», это всего лишь предложение каждому заплатить за себя.
30: Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Режим чрезвычайной ситуации введен со вчерашнего дня на территории нескольких сельских поселений пригородного района Воронежской области. Об этом сообщили в правительстве региона. Там объяснили принятое решение более оперативным проведением мероприятий по восстановлению поврежденного и утраченного имущества. В четверг губернатор Александр Гусев сообщил, что украинский беспилотник повредил кровлю и фасад складов одного из маркетплейсов в Воронежской области. Какой именно компании принадлежат поврежденные склады, он не уточнил. Корпус стражи исламской революции сообщил об атаке Ирана по американским базам в Иордании и Ираке. Разрушены казармы, ранены несколько американских военных. Кроме того, сообщается об уничтожении нескольких истребителей и системы ПВО «Патриот», передает ИРИП. Днем ранее иранские военные сообщили, что поразили места дислокации складов с боеприпасами на базе в столице Катара Дохи, топливные резервуары и склад с боеприпасами в Кувейте. Акции британских пабов резко подешевели на этой неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. Это связано с тем, что заведения сообщили о слабых продажах. Даже всплеск во время чемпионата мира по футболу не смог перекрыть негативное влияние жары и рост издержек. В Москве за 5 дней может выпасть месячная норма осадков до 88 миллиметров с 27 по 31 июля. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. 29 и 30 июля столицу могут ожидать экстремальные ливни. Их предполагаемая суточная интенсивность составит 30-40 литров на 1 квадратный метр. При этом, по его словам, с заключительной недели июля будет немного теплее. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новые атаки ППЛА на логистику Wildberries. ВСУ ударили по трем складам компании в Петербурге, Ленобласти и в Крыму. В отличие от предыдущих прилетов, в этот раз последствия не такие драматичные. По информации главы Wildberries Andrew Татьяны Ким, часть площадей товаров удалось сохранить. Золотая корона резко сократила переводы из России за рубеж. Таков результат санкций, введенных Евросоюзом против оператора этой платежной системы. Круг стран, куда сограждане могут отправлять деньги через золотую корону, сузился до 4, но это не точно. Возможно, их еще меньше. Сюрприз от Центробанка. После бурных дискуссий о том, повысит ли он ключевую ставку или оставит на прежнем уровне, регулятор снизил ключ на 0,25%. Что думает об этом российский бизнес? Об этом прямо сейчас. Итак, ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 25% пункта. Теперь она 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
0: Бизнес говорит.
3: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
4: Если честно, не холодно, не горячо. Приятно, да, молодцы, что тут не нарушили традицию, там 14 раз подряд понижают. Здорово. Но чтобы экономика быстро восстанавливалась и работала, чтобы стройки строились, ну это надо в два раза понижать. Пока это нереально, как я понимаю. А так, ну вот эти 0,25 для нас будут нивелироваться процентами, которые банки берут сверх. И нивелируется также сложностью прохождения кредитных комитетов. Сейчас ритейл очень плохо кредитуется. Поэтому, ну, хорошо. А так сейчас нас волнуют другие новости, как и весь ритейл.
3: Гендиректор компании «Промет» Алексей Петров.
5: На сегодняшний день бизнес находится не просто в стадии там развития, он находится в стадии выживания. Выживем, не выживем. Действительно, на каком-то этапе повышение ставки было необходимым, но и снижение ставки также должно происходить и происходить гораздо более быстрыми темпами, чем происходит в настоящее время. Практически

0: крупными. И если Центробанк вместе с правительством не начнут менять ситуацию, мне кажется, что экономика может начать рушиться. Мы думаем, что для того, чтобы экономика снова возобновила рост, ставка должна снизиться, ну, как минимум ниже 10%. А лучше бы, чтобы она выровнялась, во всяком случае, с той самой инфляцией, которую декларирует наш Центробанк. А инфляцию он декларирует на уровне 4-5%.
1: Гендиректор компании «Тетрахим Трейдинг» Артур Перес.
2: Комфортные ставки были несколько лет назад, это 11-12%, мы кредитовались. Это еще более-менее нормальные ставки, которые позволяют работать в любом бизнесе нормально. Ключевая при этом должна быть там, наверное, 7-8, примерно так. Это нормальный уровень.
3: То, что сейчас снижение хоть немножко улучшит ситуацию?
2: Никто не заметит, безусловно. Можно снижение на несколько процентов, чтобы это как-то реально было заметно. Либо нужно получение каких-то субсидированных программ, вот на крупные бизнесы работают, либо с минимальной маржой, либо просто они продают свои деньги. Что это значит, что они просто покупают какой-то товар, не знаю, оказывают услуги, прокручивают все это за весь год, но на выходе получают примерно то же самое, что получили бы, сделав какой-нибудь вклад под проценты. Такими процентами бизнес работать слишком сложно. Это слишком высокий процент, заградительный. Когда кредитуется под 18-19% компании, ключевая ставка — это один показатель, а под проценты, с которыми можно реально покредитоваться, это на несколько процентов выше.
4: Мнение экономистов о решении Центробанка снизить ставку в начале часа на Бизнес FM. Что представляют собой самые крупные санкционные пакеты Евросоюза? В него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, конечно же, нефтегазовую отрасль и даже криптовалюты и спорт. Но часть мер в 21-й пакет все же не вошла. Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ и также не был введен запрет на въезд для участников СВО, хотя юридическая основа для него заложена. Валерий Убадоев продолжит.
5: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС-банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
6: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Кто не захочет с ними работать, кто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся из-за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
5: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
7: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят: перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
5: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
8: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. И поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений.

0: ограничений. Ну а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
1: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был и введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
2: Фактически устраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссией.
1: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Убадоев, Алина Орлова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Еще три склада Wildberries попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводи в Петербурге области, а также в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить, сообщила основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким. Селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
4: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились Краснодар, Невинномысск, а теперь и Питер. И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries. Автор канала Максим Попов «Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов, вывод денег, предыдущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
5: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и естественно сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что Marketplace Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договорены, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
4: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
6: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ФБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
4: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
7: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
4: Сейчас для продавцов главный вызов – как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
11: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
8: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
12: ВТБ повысил ставки по депозитам для малого и среднего бизнеса, добавив 1% годовых для новых клиентов при первом размещении средств. Как отметил руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова, сохранение высоких процентных ставок и широкая линейка депозитных продуктов делает такие инструменты одним из способов получения дополнительного дохода на свободные средства компаний. В первом полугодии предприниматели провели в ВТБ около 7 миллионов сделок, на 20% больше год к году, и заработали 220 миллиардов рублей. Надбавка в 1% действует месяц с даты открытия счета. Для дальнейших размещений 10 миллионов она составляет от 0,3 до 0,6%. Селлеры, представители малого и среднего бизнеса, пострадавшие от атак на логистический центр Wildberries, получили отсрочку по кредитам от ВБ Банка и займам от МКК ВБ Финанс. Эта мера дополняет уже действующую помощь продавцам от маркетплейса. Кредитные каникулы продлятся 3 месяца. В это время не будут начисляться проценты и не нужно будет вносить регулярные платежи. Продавцам не нужно подавать заявки самостоятельно. Все происходит автоматически. Если предприниматель не нуждается в отсрочке, он может отключить опцию в своем личном кабинете. Intel отчиталась о самых высоких темпах роста выручки за 15 лет. Во втором квартале 26-го она увеличилась на 25% год к году до более чем 16 миллиардов долларов. Как сказал гендиректор компании Липбутан, Intel занимает выгодное положение для устойчивого роста на фоне беспрецедентного спроса, который формирует ИИ. Выручка подразделения дата-центров и искусственного интеллекта подскочила на 59%, превзойдя ожидания аналитиков. После публикации отчетности акции Intel подорожали на 4% на внебиржевых торгах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В 17:48 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Золотая корона резко сократила переводы из России за рубеж. Из приложения исчезли Грузия, Армения и Казахстан. Переводы из Азербайджана в Россию также недоступны, сообщает ТАСС. В приложении на сайте сервиса среди доступных стран, куда можно совершить перевод из России, остались только Узбекистан, Турция и Киргизия. Ограничения появились после того, как Евросоюз ввел санкции против оператора системы РНКО «Платежный центр». В Грузии «Золотая корона» оставалась одной из последних возможностей без проблем перевести деньги из России. Что теперь будут делать ее пользователи, рассказывает находящийся там журналист. Журналист Федор Худокормов.
13: «Золотая корона» — это достаточно популярный метод перевода. До этого существовал еще Юнистрим, но он также попал под санкции, и в итоге осталась только «Золотая корона». Но и с ней были сложности, потому что она соблюдала санкции Евросоюза, и, например, когда тот же Т-банк отключили от Свифта и попал он под санкции, его также отключили от «Золотой короны». И многие начали открывать тот же Озонбанк, Яндекс.Банк, Райффайзен и так далее. И сейчас с утра, во-первых, сначала отключили Яндекс.Банк тот же Озон, чуть позже уже из направлений Грузии удалили. Даже если перевод получилось отправить, его не получится зачислить.
14: Обязаны ли вообще грузинские финансовые организации исполнять санкции Евросоюза, если Грузия членом ЕС не является?
13: CBC, например, Bank of Georgia и другие крупные банки соблюдают санкции Евросоюза, чтобы их не отключили от SWIFT.
14: Вот жалобы какие-то уже поступают?
13: Этим в основном пользовались люди, которые работают в России удаленно, но при этом находятся в Грузии. И, соответственно, им надо было как-то выводить свою зарплату в рублях. А малый бизнес в основном, это чтобы, например, также вывести свои накопления из России для инвестиций в Грузию. В соцсетях люди жалуются, у меня друзья многие говорят, и, соответственно, многие начинают либо искать людей, кто может принять рубли и отдать грузинские лари или евро-доллары, или пользуются криптовалютой. В Грузии очень много криптообменников.
14: Не может эта ситуация, ну, привести к тому, что часть россиян задумает о том, чтобы переехать из Грузии?
13: В данном случае вряд ли это скажется прямо на том, что люди переедут. Во-первых, есть альтернативы. Во-вторых, в Грузии, опять же, работает SWIFT. То есть некоторые банки в России до сих пор, которые, например, тот же Райффайзен отправляет SWIFT. Крупные суммы наверняка смогут переводить. Насчет мелких, обычно «Золотую корону» использовали как раз для мелких переводов. И в данном случае люди просто найдут альтернативы.
3: Федор Худокормов, журналист, который сейчас находится в Грузии. Всего под заморозку активов Евросоюза попали более 90 российских банков и крупных финансовых организаций, а также 14 криптоплатформ. В санкционный список в том числе вошли Яндекс.Банк, Озонбанк, ВБ-банк и МТС-банк. Ограничения затронули и Цифробанк. Фридомбанк Казахстан приостановил переводы через него. Подробнее об этом в дальнейшем эфире. Сегодня стартует новый сезон российской премьер-лиги. В первом матче чемпионата ЦСКА примет «Балтику». Встреча начнется в 8 вечера по московскому времени. А об ожиданиях от сезона в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Чемпионат мира по футболу позади, но пауза после его окончания была недолгой. Новый сезон РПЛ подкрался незаметно. Российская премьер-лига возвращается. Первыми в стартовом туре сыграют ЦСКА и Балтика. Команды, в матчах которых в прошлом сезоне было жарко. Дело доходило до потасовок и едва не завершилось очной дуэлью тренеров. Но после этого многое изменилось. Армейский клуб теперь возглавляет Дмитрий Игдесамов. После пары победных матчей в концовке прошлого сезона руководство избавило его от приставки ИО. Полноценный контракт был заключен на 2 года с опцией продления еще на 2 сезона. Но и к Десамову, который пока все еще новичок во взрослом футболе, не позавидуешь. Трансферов нет, и нужно работать с тем составом, который есть. Не сильно сыгранный, хоть и звездный по именам. Сборы ЦСКА показали, что большого прогресса не наблюдается. По-прежнему нет четкого понимания у связки Баринов, Кисляк, Обляков. Травмирован основной вратарь и капитан красно-синих Игорь Акинфеев. Во время предсезонных сборов армейцы не выиграли ни одного матча, 3 ничьи и 4 поражения. Не удалось победить даже ярославский «Шинник» и тульский «Арсенал». Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в беседе с «Бизнес-ФМ», что это не может не вызывать беспокойства у болельщиков ЦСКА.
17: 0 побед, достаточно невнятная игра, отсутствие каких-то серьезных переходов. Пока ЦСКА действительно представляется неким котом в мешке. Я не говорю, что сезон обязательно станет провальным для красно-синих, но определенные сомнения в их нынешнем уровне и состоянии имеются. «Балтика» — сенсация прошлого сезона, как раз неплохая лакмусовая бумажка.
16: После этой игры один трансфер у ЦСКА все-таки может случиться. По сообщениям ряда источников, состав армейцев должен пополнить основной вратарь калининградского клуба Максим Бориско. В отсутствие Акинфеева и при нестабильности Владислава Торопа это может быть хорошим ходом. «Зенит» и «Спартак» вкатываются в сезон со скандалами. Шуму наделал их матч за Суперкубок, где произошла отмена жеребьевки перед серией пенальти. «Спартак» уступил, подал протест с требованием переигровки, но получил ожидаемый отказ от КДК РФС. Как бы то ни было, смотрелись красно-белые лучше «Зенита». В первом туре в субботу им предстоит экзаменовать дебютанта РПЛ «Футбольный клуб Родина». Вячеслав Короткин ожидает от команды Хуана Карседо удачного сезона.
17: Пока складывается ощущение, что «Спартак» впервые за несколько лет угадал с тренером. Есть ощущение, что Хуан Карлос Карседо действительно выстраивает что-то солидное, какой-то хороший фундамент закладывает. И что «Спартак» в этом сезоне, возможно, будет бороться за самые высокие места, может быть, даже за золотые медали.
16: «Зенит», действующий чемпион РПЛ, сыграет также в субботу с «Акроном» на выезде. А в воскресенье в Казани встретятся «Рубин» и «Краснодар», который очень неплохо усилился. В команду вернулся Даниил Уткин, из греческого «Паука» перешел Магомед Аздоев, из «Локомотива» – воспитанник горожан Дмитрий Воробьев. У «Крузейра» был приобретен бразильский «Хавбек Кристиан», по данным прессы, за 11 миллионов долларов. Однако краснодарский клуб потерял своего капитана, лучшего ассистента прошлого сезона РПЛ Эдуарда Спирцяна. Он продолжит карьеру в Саудовской Аравии в команде «Аль-Ахли». Трансфер для Краснодара рекордный – порядка 25 миллионов долларов. Зарплата Спирцяна, по информации инсайдера Ивана Карпова, составляет в новом клубе 6 миллионов евро в год, плюс бонусы. Контракт подписан по схеме 3+1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Краснодар неплохо усилился.
18: Думается мне, что это как раз та история, где игрок скорее проиграл, а клуб выиграл, потому что у Спирцяна были предложения в Европе. Наверняка они были гораздо интереснее, чем то, что в конечном счете получилось. Да, он выиграет финансово, да, он будет лидером своей команды, но, тем не менее, оценить его прогресс будет практически невозможно. Я думаю, что с точки зрения его развития как футболиста, это, безусловно, шаг назад.
16: Также в первом туре чемпионата России состоятся матчи «Динамо» Москва «Крылья Советов», «Факел» «Динамо» Махачкала, «Оренбург» сыграет дома с «Ростовом», а «Локомотив» примет «Ахмат». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Южноафриканская женщина-миллионер, дочь графини Кенморской Патрисия О'Нил, всегда любила животных. В собственном поместье недалеко от Кейптауна она жила с 30 собаками, 11 кошками и своей любимицей шимпанзе Калу. Обезьяну Патрисия в свое время буквально спасла от смерти. Нашла ее изувеченной и привязанной к дереву, забрала домой и выходила, а позже назвала своей главной наследницей. В 2000 году женщина составила завещание, в котором оставляла Калу почти все свое состояние – 40 миллионов фунтов стерлингов. А мужа, который не особо любил питомицу, вообще ничего. Однако шимпанзе недолго была самой богатой обезьяной в мире. В 2010 году, став жертвой мошенников, Патрисия О'Нил потеряла состояние, от которого осталось лишь 100 тысяч фунтов. Зверски богатые на «Бизнес-ФМ».
19: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минфин США вновь отодвинул дедлайн для продажи международных активов «Лукойла» компании «Лукойл Интернешнл». Лицензия на связанные с продажей операции продлена до 22 августа, следует из текста документа, выпущенного Управлением по контролю за иностранными активами. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением ОФАК. США в октябре ввели санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Хуситы пообещали не атаковать российские суда в Красном море. Действия хуситов не угрожают кораблям России, а также Китая. Атаки, сосредоточенные на Саудовской Аравии, об этом заявил RTVI представитель Политбюро проиранского йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад Аль-Бухейти. По его словам, хуситы считают Россию и Китай дружественными странами и стремятся развивать с ними отношения. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала в регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в городской парламент. Решение приняли на сегодняшнем заседании, пишет интернет-издание «Фонтанка». Как объяснил юрист избиркома Олег Зацепа, 15 июля партия представила комплект документов, сдала финансовый отчет, но у уполномоченного представителя не было права его подписывать. В партии с таким доводом не согласились. Одновременно избирательная комиссия зарегистрировала на выборах списки партии «Справедливости». «Справедливая Россия», «Новые люди» и КПРФ. Минпромторг поддержал введение бесплатной парковки для покупателей отечественных автомобилей. В министерстве сочли целесообразной депутатскую инициативу. Льготу предлагают давать пока лишь на год с момента первой регистрации купленной отечественной машины. Кроме того, Минпромторг готов составить список моделей, которым повезет парковаться бесплатно. И уже отправил запросы в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк неожиданно понизил ставку на 25 базисных пунктов, несмотря на еще недавнюю жесткую риторику. Теперь ставка 14%. В то же время регулятор резко повысил прогноз по средней ставке в этом году на 1,5% пункта, а в следующем сразу на 2,5%, и снизил прогноз по росту ВВП России вплоть до нуля. Российский фондовый рынок негатив пока не заметил и отреагировал бурным ростом. Индекс Мосбиржи сейчас прибавляет почти 2%. При этом у бизнеса оптимизма не прибавилось. Опрошенные нами предприниматели говорят, что ставку надо снижать вдвое, а четверть процентного пункта ничего не решает. 6 человек погибло, еще 26 ранены при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. В Киеве утверждает, что нанесли удар ракетами «Фламинго» по заводу «Авитек». Также дроны атаковали склады «Валберес» в Ленобласти. По данным властей, есть пострадавшие. Подробности на Бизнес FM. Понизили ставку вопреки всем ожиданиям. Центробанк опустил ключ, как и на прошлом заседании, на 25 базисных пунктов. Теперь ставка 14%. Это 10-е снижение показателей подряд, причем рынок ожидал ее сохранения на прежнем уровне. Регулятор также обновил прогноз. Базовый сценарий предполагает среднюю ставку в диапазоне 14,5-14,6 годовых в 2026 году и 10,5-12,5 в 2027 году. По прогнозу регулятора, инфляция составит 6-7% в 2026 году из-за роста цен на топливо, а в следующем году вернется к целевому уровню в 4%. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответил, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
0: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию и, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстановлены, останавливаться постепенно до конца года.
21: При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Сейчас заявление регулятора говорит, что дальнейшее снижение ключевой ставки должно быть более плавным. Что будет со вкладами и как объяснить решение сигнала ЦБ, комментирует персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартенев. Он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире Бизнес ФМ от регулятора на понижение.
22: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты. А с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке тоже. Если смотреть отчет Банка России по банкам, то маржа банковская сохраняется, спред выше 4%. Поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Я думаю, что наоборот, нужно смотреть на длинные деньги. То есть было ожидание, то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочные доходности по депозитам будут теперь продлены.
21: А с кредитами что будет?
22: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться. В этом плане рискованный корпоративный сектор ниже, чем сингл-эй кредитный рейтинг, он будет под давлением. С одной стороны, долгосрочно, с другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование. Ликвидность точно нормализовалась за последние две недели. Выдано чуть больше 5 триллионов рублей, а до этого выдавали в среднем 4.
21: Насчет ОФЗ несколько раз подряд и в июне, и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ. И решения эти пояснялись необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации. Такие действия ведомства указывали вообще на то, что были вот высокие проценты. Ставка понижена быть не может. Теперь вот это снижение в 4%. Как можно в этом контексте воспринимать?
22: Тоже позитивно для Минфина, потому что Минфин на днях публиковал план заимствования, и он сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что флот облигаций с переменной ставкой купона привязаны к РОНИ, а РОНИ тот самый банковский овернайт. Поэтому более низкая ставка, значит, там Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
21: Александр Бартенев, БКС Мир Инвестиций. Регулятор в пресс-релизе объясняет, рост цен и инфляционных ожиданий летом связан с разовыми факторами. Устойчивая инфляция остается в диапазоне 4-5%. Решение ЦБ о понижении ставки могло быть принято из-за небольшого сокращения дефицита бюджета в июне, более высоких цен на нефть и стабилизации ситуации с топливом. Глава РСПБ Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента. Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на четверть процентного пункта критическим решением для успокоения экономики.
23: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона, возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение. решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
1: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
23: Вообще рынок свопов изложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ, аналогичное, которое мы прошли от конца января этого года, в начале года. И дальше следует еще смотреть, каким образом этот импульс сыграет на инфляцию и насколько быстро он нивелируется в октябре месяце. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Наверное, нужен действительно какой-то позитив. И, собственно, ЦБ его дал, посчитал возможным. И ставка на сейчас, возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
20: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Как очередное снижение ключа повлияет на рыночные ставки? Почему Минфин на днях решил приостановить аукционы по гособлигациям, несмотря на волатильность в экономике, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
2: Снижение ставки относительно умеренное, то есть это важный сигнал, но все-таки движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию на риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения, так сказать, в будущем они подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике они не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
5: Несколько раз подряд в июне и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ. В начале недели приостановил на неопределенное время. Эти решения пояснялись необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации, что вот тоже указывало на то, что ниже ставка быть не может.
2: Я думаю, что Минфин здесь больше исходит не из решений по ключевой ставке, а действительно из рыночной конъюнктуры. Там был достаточно сильный рост доходности по ОФЗ, в общем-то, по всем срокам. И очевидно, что Минфин, как крупный заемщик, может иметь интерес переждать такой момент волатильности на рынке, чтобы потом вернуться по более интересным ставкам. Они ожидают, что когда временные факторы инфляции сойдут на нет, финансовые рынки тоже на них вернется оптимизм, и это позволит вернуться к более низкой стоимости заимствования.
20: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. На российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ на 1% ростом индекса Мосбиржи, а затем был откат, но прямо сейчас индекс Мосбиржи прибавляет 0,7%. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25%. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Минпромторг поддержал введение бесплатной парковки для покупателей отечественных машин. Льготу предлагают давать на один год с момента первой регистрации авто. Список моделей, которые включат в льготный список, пока не определен. Минпромторг отправил запросы Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД, чтобы узнать их мнение по поводу этой инициативы. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
6: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
24: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 5 865 000 рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
24: СТО «Эксвантикс ЕТ» ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
24: Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
25: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Российские банки стали реже идти на уступки заемщикам, у которых возникли трудности с выплатами. По данным Объединенного кредитного бюро, во втором квартале таких случаев стало на четверть меньше. Сильнее всего сокращение затронуло потребительские кредиты. По ним послабления стали предоставлять на 40% реже, пишут «Известия». При этом изменилась и сама помощь. Вместо отсрочек или снижения ежемесячного платежа, банки все чаще ограничиваются списанием штрафов и пени за просрочку. Эксперты объясняют это тем, что серьезная реструктуризация обходится кредиторам дороже, поэтому они выбирают менее затратные меры поддержки. Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы проиграло иски о признании недействительными договоров аренды, расширяющих площади владельца сети «Пятерочка», «Перекресток» или «Чижик» компании «Агроторг» в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Решение вынес арбитражный суд региона, пишет «Коммерсант Приволжья». Антимонопольное ведомство пыталось расторгнуть договор ритейла с предпринимателем Дмитрием Тутиным и компанией «Анкудиновка» на помещение в селе Большая Ельня, деревня Анкудиновка. ФАС ссылалась на то, что закон о торговле запрещает приобретать или арендовать дополнительную площадь магазинов в конкретном административном на территориальном образовании, если на сеть пришлось более четверти объема проданных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий год. У «Агроторга», по данным Росстата, в 2022 году этот показатель составил почти 28%. Однако суд указал, что данные за 2022 год Росстат опубликовал лишь в конце апреля 2023 года после заключения оспариваемых договоров. Таким образом, признаков недобросовестности в действиях ответчиков суд не усмотрел. На решение по Анкудиновке ФАС уже подал апелляцию. По данным ведомства, в 2023 году доля «Агроторга» в Кстовском районе достигла уже 31%. 13 водоемов в Нижегородской области признаны безопасными для купания. Специалисты исследовали образцы воды в лабораториях. Санитарно-гигиеническим нормам в Нижнем Новгороде соответствуют озера Парковые, 1 и 2 очереди, в Автозаводском районе Силикатные, в Ленинском районе Сортировочные, в Канавине, Пестичные, Лунское, в Сурмове. В других районах безопасными признаны пруды Верхние, в Иксе, 408 километр в Арзамасе, а также река Теша. Кроме того, купаться разрешено в озерах у Крутой горы в Богородске, Цветом в поселке Пушкины, Верхнем в Семенове и Юрасовском на Бару. Около 5000 подростков в Нижегородской области получили временную работу в рамках летней кампании Кадрового центра работы России. Подросткам предлагают вакансии в благоустройстве и озеленении территории, на производственных предприятиях, в учреждениях образования, здравоохранения и культуры, а также в розничной торговле. Среди доступных позиций – вожатый, оператор аттракционов, укладчик, упаковщик, ученик слесаря, электромонтера, помощник воспитателя и библиотекаря, курьер, рабочий по благоустройству и уборке территории. Программа рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Уровень зарплаты зарплаты по временным рабочим местам для подростков составляет от 27 до 35 тысяч рублей в месяц. И в продолжение темы. Сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкции вошли в число самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в России, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, рабочие профессии сейчас занимают 6 позиций в десятке лидеров по уровню предлагаемых зарплат. Среднее предложение для сварщиков составляет 160 тысяч рублей, а опытные специалисты высокотехнологичной сварки могут получать до 400 тысяч. Также высокие зарплаты предлагают программистам, инженерам с цифровыми компетенциями и врачам-стоматологам. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода.
12: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 18 градусов. В выходные нас ждут преимущественно пасмурные, с редкими прояснениями. В субботу до плюс 26, возможен небольшой дождь. В воскресенье плюс 24 и также есть вероятность осадков.
8: Валюта.
12: На 24 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
25: Нижегородские компании приглашают поучаствовать в Дне поставщика с госкорпорацией «Росатом». Он пройдет в технопарке Саров на открытой территории города 11 августа. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, День поставщика – это рабочая площадка, где представители малого и среднего бизнеса могут напрямую обсудить с крупными заказчиками возможности сотрудничества. На встрече представители Нижегородского Минпрома инфраструктуры поддержки бизнеса расскажут о действующих в регионе мерах государственной поддержки, в том числе в рамках ФЕД-проектов «Малое и среднее предпринимательство» и производительность труда. Также в программе пич-сессии поставщиков и B2B-переговоры с заказчиками. Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо заполнить анкету на портале «Мой бизнес 52». Мероприятие запрещено для детей. Арбитражный суд Москвы по иску военной прокуратуры решил взыскать с немецкого военно-промышленного концерна «Rheinmetall» более 47 миллионов евро неосновательного обогащения за срыв строительства учебного центра под Нижним Новгородом. По данным «Коммерсант», договор на строительство центра боевой подготовки сухопутных войск в Мулино подконтрольное Минобороны предприятие «Гарнизон» подписало с «Rheinmetall» в 2011 году. Немецкая компания обязалась возвести объекты для имитации тактического боя, командно-штабные пункты, ангары и казармы в 2014 году. Однако после присоединения Крыма и введения санкций Евросоюза, Минэкономики Германии отозвало у «Rheinmetall» разрешение на участие в проекте. Минобороны России безуспешно пыталась отсудить неустойку в Швейцарии. Учебный центр был достроен в 2015 году без участия немецкой компании. Компания «Мари Холодмаш» выкупила Борский завод торгового оборудования в Нижегородской области. По данным «Спарк», доли в компании продали Алексей Деревянко и Герман Лобазин. Сумма сделки могла превысить 10 миллиардов рублей. Она позволит создать для рынка комплексное предложение мебелировки магазинов под ключ. По данным СМИ, «Мари Холодмаш», которая специализируется на поставках холодильников в крупные торговые сети, решил купить завод, чтобы усилить позиции в тендерах сетей. Борский завод торгового оборудования объединяет 7 цехов площадью почти 13 тысяч квадратных метров и складские помещения площадью более 7 тысяч квадратных метров. Мощность производства более 4000 изделий в сутки. Завод поставлял оборудование для магазинов «Пятерочка», «Магнит», «МВидео» и других. В прошлом году выручка предприятия снизилась на четверть, до 8 с небольшим миллиарда рублей. Чистая прибыль сократилась на 40% до 932 миллионов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. От краха, из которого мы не выберемся, да как мы счастливы хорошему урожаю. Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
13: В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым трудно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывезти вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
3: Серьезные перебои с электричеством, что включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
13: О том же Рэм Акчурин.
14: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
13: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
3: Наш водитель, который приезжал последний раз, просто сказал, я больше не поеду. Я ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывается лавочка.
13: В Крым не поехали туристы, рестораны пустые, убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
14: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
13: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
3: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
13: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
14: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
13: О будущем Павел Швец.
3: Мы готовимся к худшему. Вот. И делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. Такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
13: О настоящем Рэм Акчурин.
14: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому... Ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
13: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
15: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
16: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
17: С
0: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Slash Fund. Можно перевести с английского как «грязный фонд» или «заначка». Термин ввели в обращение пару веков назад британские моряки. В те времена их судовой рацион составляла в основном солонина, которую очищали от соли и затем употребляли в пищу. Вытопленный из нее животный жир, который и назывался «слаж», то есть «жижа», «грязь», собирали в бочку и продавали в ближайшем порту. Таким способом моряки получали левый доход, который тратили на алкоголь, карточные игры и портовых блудниц. Сегодня термином «slash fund» обозначают деньги, прошедшие мимо кассы и предназначенные для подкупа влиятельных лиц. Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:29 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минюст внес в реестр иностранных агентов 2 человек и 2 организации, в том числе Либертарианскую партию России. Неделю назад иноагентом стала Либертарианская партия, которую возглавляет Марина Мацапулина и в которую входит Михаил Светов. После этого организация прекратила свою деятельность. Теперь реестр пополнила партия под руководством Сергея Карнавского. Иноагентами также признанный блогер Адам Аушев, активист Вадим Петров и Донское республиканское движение. Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международной шахматной федерации. Об этом сообщили в пресс-службе компании Freedom Holding Corp, основателем которой он является. В тандеме с Турловым будет баллотироваться 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Со вчерашнего дня он исполняет обязанности президента ФИДЕ после добровольного ухода Аркадия Дворковича из заведенных против него санкций Евросоюза. Более 100 британских миллионеров призвали повысить налоги на крупные состояния. Открытое письмо «Proud to pay» – «Горжусь платить» – адресовано новому премьер-министру Энди Бернхэму. В нем говорится, что нынешняя система несправедлива. Основная налоговая нагрузка ложится на доходы от труда, тогда как крупный капитал облагается недостаточно. «Мы хотим, чтобы вы обложили нас налогами. Мы можем себе это позволить», – говорится в письме. В Великобритании одни из самых высоких налогов в Европе. Доходы свыше 150 тысяч фунтов в год облагаются налогом по ставке 45%. Кроме того, действует налог на прирост капитала до 24% и налог на наследство в размере 40% на часть состояния выше необлагаемого порога. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:31, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Золотая корона резко сократила переводы из России за рубеж. Из приложений исчезли Грузия, Армения и Казахстан. Переводы из Азербайджана в Россию также недоступны, сообщает ТАСС. Ограничения появились после того, как Евросоюз ввел санкции против оператора системы РНКО «Платежный центр». Еще 3 склада в Валберес попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе в Петербурге и области, а также в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить, сообщила основательница Валберес Татьяна Ким. По ее словам, люди не пострадали. А что говорят селлеры? И Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 25 пунктов. Теперь она 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли это снижение что-то для их бизнеса. Подробности на Business FM.
3: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Золотая корона резко сократила переводы из России за рубеж. Из приложений исчезли Грузия, Армения и Казахстан. Переводы из Азербайджана в Россию также недоступны, сообщает ТАСС. Сейчас из России через сервис можно отправить деньги только в Узбекистан, Турцию и Киргизию. Ограничения появились после того, как Евросоюз ввел санкции против оператора системы РНКО «Платежный центр». В Грузии золотая корона оставалась одним из последних простых способов перевести деньги из России. Что теперь будут делать ее пользователи, рассказывает находящийся там журналист Федор Худокормов.
5: Золотая корона – это достаточно популярный метод перевода. До этого существовал еще Юнистрим, но он также попал под санкции, и в итоге осталась только золотая корона. Но и с ней были сложности, потому что она соблюдала санкции Евросоюза, и, например, когда тот же Т-банк отключили от Свифта и попал он под санкции, его также отключили.

0: накопление из России для инвестиций в Грузию. В соцсетях люди жалуются, у меня друзья многие говорят, и, соответственно, многие начинают либо искать людей, кто может принять рубли и отдать грузинские лари или евро-доллары, или пользуются криптовалютой. В Грузии очень много криптообменников.
1: Не может эта ситуация, ну, привести к тому, что часть россиян задумается о том, чтобы переехать из Грузии?
0: В данном случае вряд ли это скажется прямо на том, что люди переедут. Во-первых, есть альтернативы. Во-вторых, в Грузии, опять же, работает SWIFT, то есть есть некоторые банки в России до сих пор, которые, например, тот же Raiffeisen отправляет свифты. Крупные суммы наверняка смогут переводить. Насчет мелких, обычно золотую корону использовали как раз для мелких переводов, и в данном случае люди просто найдут альтернативы.
2: Федор Худокормов, журналист в Грузии. Всего под заморозку активов Евросоюза попали более 90 российских банков и крупных финансовых организаций, а также 14 криптоплатформ. А сейчас с теми, кто в теме. Как организаторам Open Air фестиваля сохранить свое дело после внезапной отмены и что ждет индустрию в будущем?
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Сегодня обсуждаем больную тему. На днях в Подмосковье буквально за несколько часов до начала отменили фестиваль электронной музыки Outline. В прошлом году с такой же отменой, правда, чуть заранее, столкнулись организаторы фестиваля «Сигнал». Мы решили поговорить с тем, кто на личном опыте пережил отмену своего фестиваля и смог вернуться в строй. Организатором крупнейшего опен-эйра в России «Дикая мята» Андреем Клюкиным. Андрей, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Давайте начнем сначала. Внезапная отмена «Дикой мяты» в 2021 году, когда известно об этом стало буквально в последний момент.
5: Да, действительно, мы с этим сталкивались. Это история невероятно болезненная, выдержать которую точно может не каждый. Я всем, кто вот пережил это, желаю это пережить, найти в себе сил. Сама процедура отмены, она происходила в полночь. Мы в 7 часов должны были открыться для заезда. Еще, конечно, никого не было. То есть у нас был заезд только всех технических служб, и у нас уже заехали ряд музыкантов, которые должны были делать саундчеки. И единственное выступление, которое состоялись, это было как раз для всех ребят, которые приезжали с фудкортами, с торговлей и так далее. Выступила группа The Hatters и группа Мгзавребе. Отмена была довольно хорошо скоординирована с точки зрения силовых структур Тульской области. На въездах даже в области стали посты, спрашивали, разворачивали гостей. Мы через уже 40 минут после того, как узнали, что происходит отмена, пресс-центр стал рассылать всем пресс-релиз. То есть в целом утром у нас там, ну, может быть, там человек 5 из 20 тысяч каким-то образом попали в зону проведения фестиваля.
4: Давайте поговорим про деньги. Какими убытками обернулась эта внезапная отмена?
5: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей, но эта сумма уменьшилась практически на треть и даже больше. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать, и поэтому фестиваль «Дикая мята» так вот растет. И вот в том году мы прям были на нулях, и мы практически потратили все. Нам повезло, что, во-первых, была реакция от музыкантов. Я всегда буду помнить пост и реакция Федора Фомина, который в соцсетях написал, что он понимает, насколько это все болезненно, и он в следующем году выступит за 1 рубль у нас на фестивале. Так, кстати, появилась у нас диджейская сцена, потому что у нас до этого диджеи не выступали. И его подхватило большое количество музыкантов, и если ты сейчас приезжаешь там в арткэмп «Дикая мята», то увидишь, что многие дома названы в честь музыкантов, которые обратились с такой инициативой. Вторая история была от партнеров. Мы очень сильно боялись, что когда заходит спонсор, он же не только платит там спонсорский бюджет, но он еще и строит какие-то конструкции, свою промо-зону. Это стоит там, как правило, 10, а может и 20 миллионов рублей. Но надо сказать, что все партнеры «Дикой мяты» 2021 года сказали: ребят, никаких не будет неустоек, сил вам, крепости духа, держитесь, и все. Помог, конечно, губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин, который нас вызвал на утро и сказал: а вот если бы вас отменили там за месяц, не за 7 часов, чтобы было. Ну, мы говорим, мы вот это все как минимум не стали бы строить. Все эти сцены, все это вести, декорации. И он попросил нас предоставить смету, мы предоставили все сметы, и вот то, что было построено из внебюджетного фонда, перевели нам 34 миллиона. И с этого момента мы стали должны уже 62 миллиона рублей, которые отдали в начале 2025 года. То есть, по факту, мы 4 года, мы просто гасили долги. Хотя юристы нам говорили: просто врубите это, банкротство, заплатите 10 тысяч, и живите спокойно. Ну, как

0: показал, что это у нас нет такого морального права всех кинуть на деньги.
1: Насколько я знаю, даже некоторые зрители отказались возвращать свои билеты в знак солидарности и поддержки.
0: Конечно. Мы выпустили, во-первых, для большого количества зрителей пожизненную скидку. Так что, условно говоря, то, что они не сдали билеты, по факту им уже за эти годы вернулись эти деньги. И действительно, большая часть людей не только не сдали билеты, но еще и организовали сборы денег для того, чтобы мы как-то не сошли с ума. Для меня это была просто уникальная ситуация, когда наши зрители, потратив деньги на билеты, не только их не вернули, но еще и собрали 2,5 миллиона рублей.
1: То есть репутационных проблем с организацией фестиваля в следующем, 22-м году, у вас не было, только финансовые?
0: Конечно, было. Это же очень плохая история. Если тебя отменяют, то дальше все сидят и год, и два, и три. Еще и в прошлом году там люди спрашивали: так, ну а вас точно не отменят? Почему? Можем брать билет? То есть это, конечно, всех обожгло. Конечно, это была очень такая тяжелая ситуация, нам приходилось перемалывать ее. Она только становится сложнее, потому что добавляются там сейчас еще риски СВО, там добавляются там риски разные. Поэтому, конечно, тот год имел след. Но, с другой стороны, нас только писали, что мы на фоне этого приняли решение построить арткэмп «Дикая мята». И вот если бы не было той отмены, наверное, и не было бы этого арткэмпа.
1: Давайте как раз поговорим про этот год. Мягко говоря, неблагоприятный новостной фон. Насколько я знаю, в июне состоялась «Дикая мята» в 26-м году. Как это было?
0: На мой взгляд, это был лучший фестиваль за всю историю фестивалей наших. Повезло совсем. Был великолепный состав музыкальный. Мы впервые работали в 8 сцен. Мы организовали так заезд, что наши гости заходили вообще на территорию фестиваля за 15-20 минут.
1: А вот с угрозой беспилотной опасности все-таки open air люди не боялись?
0: Я боюсь, что вот этот шлейф, название массовые мероприятия, да, он как будто тянется, и всегда в случае чего, да, давайте что-нибудь сделаем. Ну, например, отменим там массовое мероприятие. Мы не продаем там больше, чем 20 тысяч билетов. Вот у нас территория 86 гектар. Плотность здесь людей меньше, чем в любом городском парке. И с точки зрения там безопасности, это в десятки, в сотни раз безопаснее, чем, ну, например, собрать людей в стадионную чашу, да, где они просто все сидят в одном месте. И есть два выхода. Почему это обсуждается именно в части open-air, я, честно говоря, не понимаю, но я это не понимаю еще со времен ковида, когда миллионы-миллионы людей ходили там, не знаю, в метро ездили. Вообще, мне кажется, причина вот этой всей беды уходит в конец 90-х, когда организаторы первых open-air'ов, ну, мягко скажем, набедокурили, когда у всех и у чиновников, и у многих людей ощущение, что такое там фестиваль. Ну, это какие-то там пьяные люди там что-то в грязи валяются. Сейчас же фестивали вообще другое, да, то есть люди ходят по дорожкам посвященным, у них там в кемпинг может заказать себе прям в палатку кофе. Но с точки зрения безопасности нам очень сильно помогает Тульская область. В смысле того, что, да, сюда привозятся на время фестиваля спецсредства. Параллельно с этим в сентябре появились новые требования к системе безопасности open-air'ов, и я считаю, что нам просто повезло, что мы в 2019 году приняли решение там купить землю и потихонечку начать ковыряться. Потому что если бы, например, нам бы сегодня, ну там, ну, условно говоря, за месяц до фестиваля приехали с этими требованиями, мы бы их, конечно, не выполнили. А с точки зрения там БПЛА есть возможность узнать об атаке там за там 20-30 минут до этого. Ты всегда можешь там рассредоточить людей, ты всегда их можешь вывести, если вдруг нужно. Мы, конечно, готовы. Вплоть до того, что мы у себя на поле установили систему оповещения. Но это очень дорогое и очень сложное и невыполнимая история, если ты не ковыряешься со своей территории, вот как мы, много лет.
1: Тем не менее, мы видим, что происходит. В этом году аутлайн, в том сигнал. Еще непонятно, что будет дальше. В целом, как вы думаете, много ли фестивалей могут не пережить этот период? И что вообще индустрии фестивалей в России ждать в ближайшее время?
0: Да, сложно сказать. Здесь же мы имеем какие-то выборочные решения. Почему ВК-фест прошел? Почему стереолето прошло? А почему в Калужской области прошел Бессонница или под Уралом там Улетай? Выборка, она может быть связана вообще с чем-то третьим. Ну, например, приехала какая-то комиссия, говорит, так вы недостаточно там у вас по ограждениям, с точки зрения безопасности вы не проходите под новые правила. Или, например, это может быть какой-то личный конфликт. То есть это сейчас не выглядит как система. И плюс ко всему, мне кажется, что в каждом конкретном случае еще и взвешивается, а какие плюсы, а какие минусы. Ну вот, например, там, что такое «Дикая мята» там, для Тульской области сейчас? Это фестиваль, который продает в радиусе 50 километров вокруг нас все гостиницы на неделю. Скупается все. Ну, вообще бренд «Дикая мята» приносит в область только в виде налогов 26 миллионов. Ну, а для этого нам надо было делать свои какие-то движения. То есть мы, например, юридическое лицо перевели сюда. Мы приносим сюда туристов, приносим сюда деньги. Вокруг вокруг нас развивается инфраструктура. Я предположу, что чиновники, которые, наверное, принимают эти решения, они тоже это принимают во внимание. Это просто у тебя там геморрой на пустом месте? Или ты что-то должен сравнивать? Где плюсы, где минусы? Я понимаю, что такое, вот, например, вот просто для некой силовой структуры мы у вас будем проводить фестиваль. Во-первых, это надо вместо того, чтобы провести 5 суббот с семьей, ну, где-то там поехать, вот там это все делать. Кто там приедет, непонятно, потому что есть вот этот имидж ужасный, вот из 90-х, что, наверное, это какие-то пьяные люди будут друг по другу ходить и там в грязи купаться. А что там фестиваль дает области? Я могу только про себя говорить и взвешивать только со своей стороны.
1: Андрей, благодарю вас за интересную беседу. Тема фестивальной культуры в России, ее будущего, прошлого и настоящего во многом прояснилась, но все еще остается актуальной.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С Андреем Клюкиным, создателем проекта «Дикая мята», беседовала моя коллега Ольга Кашинская.
2: Реклама.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
6: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
7: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-50-671.
8: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в БЦР Моторс на Казанском шоссе.
9: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО НБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги.
11: Арабская весовая денежная единица называется мискал. В древние времена мискал приравнивался к римскому солиду. В 17-19 веках монета была основной серебряной денежной единицей Марокко, равной одному испанскому пиастру. Мискал можно встретить и сегодня. Монета по сей день используется для расчетов в Тунисе.
10: История денег на Business FM.
2: Компании и корпорации.
12: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
12: ВТБ повысил ставки по депозитам для малого и среднего бизнеса, добавив 1% годовых для новых клиентов при первом размещении средств. Как отметил руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова, сохранение высоких процентных ставок и широкая линейка депозитных продуктов делает такие инструменты одним из способов получения дополнительного дохода на свободные средства компаний. В первом полугодии предприниматели провели в ВТБ около 7 миллионов сделок, на 20% больше год к году, и заработали 220 миллиардов рублей. Надбавка в 1% действует месяц с даты открытия счета. Для дальнейших размещений 10 миллионов она составляет от 0,3 до 0,6%. Селлеры, представители малого и среднего бизнеса, пострадавшие от атак на логистический центр Wildberries, получили отсрочку по кредитам от ВБ Банка и займам от МКК ВБ Финанс. Эта мера дополняет уже действующую помощь продавцам от маркетплейса. Кредитные каникулы продлятся 3 месяца. В это время не будут начисляться проценты и не нужно будет вносить регулярные платежи. Продавцам не нужно подавать заявки самостоятельно. Все происходит автоматически. Если предприниматель не нуждается в отсрочке, он может отключить опцию в своем личном кабинете. Intel отчиталась о самых высоких темпах роста выручки за 15 лет. Во втором квартале 26-го она увеличилась на 25% год к году до более чем 16 миллиардов долларов. Как сказал гендиректор компании Липбутан, Intel занимает выгодное положение для устойчивого роста на фоне беспрецедентного спроса, который формирует ИИ. Выручка подразделения дата-центров и искусственного интеллекта подскочила на 59%, превзойдя ожидания аналитиков. После публикации отчетности акции Intel подорожали на 4% на внебиржевых торгах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В 18.50 в Москве вы слушаете Business FM. ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 25 процентных пунктов, теперь она 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
13: Бизнес говорит.
14: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
15: Если честно, ни холодно, ни горячо. Приятно, да, молодцы, что не нарушили традицию, там 14 раз подряд понижают. Здорово. Но чтобы экономика быстро восстанавливалась и работала, чтобы стройки строились, ну это надо в два раза понижать. Пока это нереально, как я понимаю. А так, ну вот эти 0,25 для нас будут нивелироваться процентами, которые банки берут сверх. И нивелируется также сложностью прохождения кредитных комитетов. Сейчас ритейл очень плохо кредитуется. Поэтому, ну, хорошо. А так сейчас нас волнуют другие новости, как и весь ритейл.
14: Гендиректор компании «Промет» Алексей Петров.
16: На сегодняшний день бизнес находится не просто в стадии там развития, он находится в стадии выживания. Выживем, не выживем. Действительно, на каком-то этапе повышение ставки было необходимым, но и снижение ставки также должно происходить и происходить гораздо более быстрыми темпами, чем происходит в настоящее время. Практически весь реальный сектор, кроме военного, находится в глубочайшем упадке. Мы работаем с огромным количеством партнеров, и мы ощущаем, что огромное количество партнеров на сегодняшний день испытывает, ну, просто сумасшедшие трудности, а как с точки зрения вот финансирования, так и с точки зрения поддержания вот своего бизнеса на плаву. Мы знаем, что малый бизнес на сегодняшний день разоряется. В прямом смысле слова банкротятся компании, набрав долги, которые они не могут обслуживать, и которые приводят к тому, что их операционные капиталы съедаются процентами, или были уже съедены процентами. То, что сегодня Центробанк снизил, это какой-то минимальный разумный шажок, который необходимо сделать. Но ставки по-прежнему остаются на запредельном уровне. Кредиты для реального бизнеса остаются практически недоступными. И если Центробанк вместе с правительством не начнут менять ситуацию, мне кажется, что экономика может начать рушиться. Мы думаем, что для того, чтобы экономика снова возобновила рост, ставка должна снизиться, ну, как минимум ниже 10%. А лучше бы, чтобы она выровнялась, во всяком случае, с той самой инфляции, которую декларирует наш Центробанк. А инфляцию он декларирует на уровне 4-5%.
14: Гендиректор компании «Тетрахим Трейдинг» Артур Перес.
17: Комфортные ставки были несколько лет назад, это 11-12%, мы кредитовались. Это еще более-менее нормальные ставки, которые позволяют работать в любом бизнесе нормально. Это ключевая при этом должна быть, там, наверное, 7-8, примерно так. Это нормальный уровень.
18: То, что сейчас снижение, хоть немножко улучшит ситуацию?
17: Это никто не заметит, безусловно. Нужно снижение на несколько процентов, чтобы это как-то реально было заметно. Либо нужно получение каких-то субсидированных программ, вот крупные бизнесы работают, либо с минимальной маржой, либо просто они продают свои деньги. Что это значит, что они просто покупают какой-то товар, не оказывают услуги, прокручивают все это за весь год, но на выходе получают примерно то же самое, что получили бы, сделав какой-нибудь вклад под проценты. С такими процентами бизнес работать слишком сложно. Это слишком высокий процент, заградительный. Когда кредитуется под 18-19% в компании, ключевая ставка – это один показатель, а под процент, под который можно реально покредитоваться, это на несколько процентов выше.
3: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в начале часа на Business FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Вы
19: Объединенных Арабских Эмиратах продажа красивых автомобильных номерных знаков давно превратилась в целую индустрию с ажиотажными аукционами и азартными участниками. В 2008 году 25-летний бизнесмен из Абу-Даби Саид Гафар Хури на одном из таких аукционов выкупил уникальный номерной знак всего с одной цифрой – единицей. Эта крутизна обошлась Саиду в 14,5 миллионов долларов. Примерно в 10 раз дороже, чем премиальный родстер Pagani, на который предприниматель и повесил суперномер. Причем, по словам Саида, он готов был торговаться до 30 миллионов. Просто соперники по торгам сдались раньше. Сам бизнесмен считает, что у него это семейное. Ведь до этого старший брат Саида, Абдулла, купил на подобном аукционе два автомобильных номера за 10 миллионов.
20: Транширы на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
21: Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние два десятилетия. Мышцы – это железа.
20: Журналист Алена Копылова.
21: Мышечная ткань – крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета второго типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок.
20: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ. Все золото мира. Налоги на добычу золота в России менялись часто и весьма существенным образом. По указу 1782 года в казну поступало 10% от стоимости всех добытых полезных ископаемых, в том числе и золота. К середине 19 века подать на драгоценный металл повысили в разы, причем на разную величину, для Сибири и для Урала. В 1838 появился дополнительный налог на содержание полиции в размере 4 рублей с каждого добытого фунта золота. Позже ставку увеличили в два раза для крупных предприятий. К 1870 году со всеми сопутствующими сборами общая подать составляла уже более четверти от чистого дохода прииска. Единый сбор, одинаковый для всей отрасли, появился у золотодобытчиков только в 1902 году. После реформы Витте.
22: Все золото мира на Бизнес ФМ. Наизусть. Ярослав Гашек.
19: Наш обер-лейтенант говорил: дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы как обезьяны по деревьям лазали. Военная служба из вас людей сделает. И он прав. Вообразите себе сквер на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по солдату без всякой дисциплины. Это ужасно пугает.
22: Наизусть на Бизнес ФМ.
20: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
23: В Москве 18.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева. В этом месте проводилась демонстрация беспилотников, в том числе перспективных украинского и иностранного производства, сообщили в Минобороны. Все эти дроны предназначены для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России. По данным ведомства, в момент удара на объекте находились ведущие разработчики и производители представители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. По данным украинских СМИ, в результате удара погибло 10 человек, больше 100 ранены. Организатором выставки был украинский оборонный кластер «Брейв-1», инициатором и основателем которой был экс-министр обороны Федоров. В Ставропольском крае увеличат лимит отпуска топлива на АЗС до 40 литров. Об этом сообщил заместитель министра энергетики, промышленности и связи региона Василий Глушаков. В Пензенской области сняли запрет на продажу бензина в канистры. При этом в емкость будут отпускать не более 20 литров, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В Москве сотрудники ГАИ провели первый рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения на самокатах и велосипедах и выписали более 3000 штрафов. Об этом сообщило региональное управление автоинспекции. Больше всего в ходе рейда было оштрафовано водителей средств индивидуальной мобильности свыше 1200. Следом по количеству штрафов идут курьеры 980 материалов и велосипедисты более 800 материалов. Более 70% россиян следят за ключевой ставкой Банка России, рассказали в «Банкир». Примерно треть из них делают это, потому что ставка влияет на доходность их сбережений. Еще 10% оценивают таким образом доступность кредитов, а остальным просто интересно быть в курсе. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 7 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минус 0,25%. Вопреки общим ожиданиям, Центробанк опустил ключевую ставку до 14% годовых. Как заявила Эльвира Набиуллина, предложения о повышении ключа были, но даже не обсуждались. Какие факторы повлияли на решение регулятора и как на него отреагировал бизнес? 6 погибших и более 30 раненых в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Кирове. Украинские власти утверждают, что речь идет о заводе «Авитек», связанном с оборонным комплексом. Подтверждений этого с российской стороны нет. Между тем, эксперты отмечают, что от Кирова до Москвы меньше 800 километров по прямой. Россиян решили простимулировать на покупку отечественных авто. Депутаты предложили дать им право на бесплатную парковку. Минпромторг идею поддержал, а вот Минтранс выступил против. В чем причина межведомственных разногласий? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Банк России, вопреки ожиданиям, опустил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Прогнозы тоже обновлены. Средняя ставка в этом году 14,5-14,6%. В следующем 10,5-12,5%. Инфляция в 2026 году из-за топливного шока составит 6-7%. Но в 2027 вернется к таргету в 4%. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий и замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответила, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
4: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
1: Эльвира Набиуллина. Примечательно, что ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Рынок ОФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента. Мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
14: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес-ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
5: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
1: А с кредитами что будет?
5: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться в рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
1: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
5: Тоже позитивно для Минфина, потому что сейчас зарегистрировал несколько программ выпуск облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
14: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
6: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
1: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
6: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижения ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
14: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
7: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию на риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
1: Мы поговорили и с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25%. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире. Что представляет собой самый крупный санкционный пакет Евросоюза? В него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, конечно же, нефтегазовую отрасль и даже криптовалюты и спорт. Но часть мер в 21-й пакет все же не вошла. Валерий Убадоев продолжит.
8: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС-банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
9: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся из-за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
8: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
10: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят: перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
8: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
11: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. И поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
8: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был и введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
12: фактически выстраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссией.
8: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Бадоев, Алина Орлова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
22: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Деньги.
13: На 1 января 1923 года доля червонцев, обеспеченных золотом, в денежной массе Советской России составляла всего 3%. Однако вскоре они вытеснили все прочие денежные знаки. Например, в деревнях многие из крестьян категорически отказывались продавать зерно, если покупатель не хотел платить золотым червонцам. Устойчивость курса червонца обеспечивал Государственный банк, запасы которого позволяли одномоментно принять к погашению все находившиеся в обороте банкноты.
22: История денег на Business FM.
20: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
15: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородская мэрия заключила договор лизинга на 122 коммунальные машины. На повторную закупку поступила только одна заявка от Сбербанк Лизинг. С компанией подпишут договор по начальной цене почти 1,3 миллиарда рублей, указаны в карточке лота на сайте госзакупок. Первый аукцион комитет по управлению городским имуществом объявлял в конце мая. На него поступила одна заявка, но комиссия нашла в ней несоответствие требованиям. Поставить технику необходимо до конца сентября. Софет одобрил закон, который расширяет перечень оснований для административного во дворе иностранных граждан из России. Теперь в список статей Кодекса об административных правонарушениях, по которым может применяться такая мера, увеличится до 45. В частности, выдворение будет грозить за дискриминацию по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям или принадлежности к социальным группам. Кроме того, мигрантов смогут выдворять за неповиновение требованиям военнослужащих при переходе через государственную границу. В Нижнем Новгороде подготовили к старту второй тоннелепроходческий комплекс, который начнет работать уже в ближайшие дни, сообщает телеграм-канал «Метро НН». Напомню, первый метрощит Евдокии уже прошел 100 метров от улицы Горького до площади Свободы. Сейчас выходят на завершающую стадию очередные пусконаладочные работы в монтажном котловане за станцией Горьковская. Второй щит подготовлен к старту при участии его производителей из Китая. В рабочем поселке Лениногорск Володарского округа планируют построить индустриальный парк. К работам приступят уже в будущем году, сообщает НТА «Приволжье» со ссылкой на Корпорацию развития Нижегородской области. На данный момент готовят проектно-сметную документацию. Точные сроки реализации проекта пока неизвестны. Миноборнауки предложило протестировать новую цифровую платформу университета. Эксперимент планируют провести с 1 сентября до конца 2028 года. С помощью системы абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления в ВУЗ онлайн. Платформа также позволит подтверждать обучение, оформлять заселение в общежитие и работать с цифровыми документами. Кроме того, студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Для вузов предусмотрят сервисы для проведения приемных кампаний, организации учебного процесса и управления кампусами. Проект постановления проходит общественное обсуждение. Нападающий Артем Мантюк остается в системе «Торпедо» до 2028 года. С игроком продлен контракт, сообщили в пресс-службе клуба. Мантюк пополнил систему нижегородцев 2 года назад и с тех пор в составе «Чайки» дважды завоевывал бронзовые медали МХЛ. В прошлом сезоне он был одним из ключевых центральных нападающих молодежки. В 65 матчах набрал 47 очков, показал полезность плюс 23 и выиграл 56% вбрасываний. Локальные магазины лучше других форматов переживают кризисные периоды, отмечают эксперты. По их словам, такой бизнес меньше зависит от рекламы и потока посетителей. Быстрее подстраивается под спрос и проще выходит на самоокупаемость. Люди все чаще выбирают привычные точки рядом с домом, продуктовые магазины, пункты выдачи, аптеки, пекарни и кофейни. По данным опроса, почти половина россиян пользуются инфраструктурой в своем жилом комплексе ежедневно. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 18 градусов. В выходные нас ждут преимущественно пасмурные, с редкими прояснениями. В субботу до плюс 26, возможен небольшой дождь. В воскресенье плюс 24 и также есть вероятность осадков.
16: Валюта.
3: На 24 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
15: Нижегородские компании приглашают поучаствовать в Дне поставщика с госкорпорацией «Росатом». Он пройдет в технопарке Саров на открытой территории города 11 августа. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, День поставщика – это рабочая площадка, где представители малого и среднего бизнеса могут напрямую обсудить с крупными заказчиками возможности сотрудничества. На встрече представители Нижегородского Минпрома инфраструктуры поддержки бизнеса расскажут о действующих в регионе мерах государственной поддержки, в том числе в рамках ФЕД-проектов «Малое и среднее предпринимательство» и производительность труда. Также в программе питч-сессии поставщиков и B2B-переговоры с заказчиками. Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо заполнить анкету на портале «Мой бизнес 52». Мероприятие запрещено для детей. Арбитражный суд Москвы по иску военной прокуратуры решил взыскать с немецкого военно-промышленного концерна «Rheinmetall» более 47 миллионов евро неосновательного обогащения за срыв строительства учебного центра под Нижним Новгородом. По данным «Коммерсант», договор на строительство центра боевой подготовки сухопутных войск в Мулино подконтрольное Минобороны предприятие «Гарнизон» подписало с «Rheinmetall» в 2011 году. Немецкая компания обязалась возвести объекты для имитации тактического боя, командно-штабные пункты, ангары и казармы в 2014 году. Однако после присоединения Крыма и введения санкции Евросоюза Минэкономики Германии отозвало у «Rheinmetall» разрешение на участие в проекте. Минобороны России безуспешно пыталась отсудить неустойку в Швейцарии. Учебный центр был достроен в 2015 году без участия немецкой компании. Компания «Мари Холодмаш» выкупила Борский завод торгового оборудования в Нижегородской области. По данным «Спарк», доли в компании продали Алексей Деревянко и Герман Лобазин. Сумма сделки могла превысить 10 миллиардов рублей. Она позволит создать для рынка комплексное предложение меблировки магазинов под ключ. По данным СМИ, «Мари Холодмаш», который специализируется на поставках холодильников в крупные торговые сети, решил купить завод, чтобы усилить позиции в тендерах сетей. Борский завод торгового оборудования объединяет 7 цехов площадью почти 13 тысяч квадратных метров и складские помещения площадью более 7 тысяч квадратных метров. Мощность производства более 4000 изделий в сутки. Завод поставлял оборудование для магазинов «Пятерочка», «Магнит», «МВидео» и других. В прошлом году выручка предприятия снизилась на четверть, до 8 с небольшим миллиарда рублей. Чистая прибыль сократилась на 40% до 932 миллионов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
16: China. Совершенно неудивительно, что именно в стране, где была изобретена бумага, ее впервые додумались применять в гигиенических целях. Впервые об этом упомянул китайский мыслитель Янь Джитуй. В своих записях, датируемых VI веком, он предостерегал от использования в туалетных целях бумаг с цитатами мудрецов. К слову, в Европе в то время о подобном даже не помышляли. Там в ход шли листья, растений, камни, куски тканей и прочие подручные материалы. Известно, что уже к XIV веку китайцы производили бумагу для туалетных нужд в промышленных масштабах. Только для императорского двора ежегодно поставлялось 720 тысяч специальных листов, а для семьи самого
20: правителя изготавливали особо мягкую и ароматизированную благовониями туалетную бумагу.
2: Made in China на Business FM. Бизнес-фиаско.
20: В 2011 году нападающий «Зенита» Александр Кержаков поехал отдохнуть в Арабские Эмираты. На курорте ему предложили поучаствовать в прибыльном проекте, а именно вложиться в строительство нефтеперерабатывающего завода в Воронежской области. Вернувшись в Россию, Кержаков отправился инспектировать котлован и остался вполне доволен увиденным. Футболист не вникал в детали, что позволило мошенникам за пару лет выманить у него 330 миллионов рублей. В 2013 году у Кержакова, наконец, появились вопросы к партнеру Михаилу Сурину. На счастье футболиста, аферист не успел скрыться и получил 4 года тюрьмы. А что до компенсации потерь, то вернуть всю сумму у Кержакова шансов практически нет. Ведь, отбыв срок, Сурин теперь перечисляет экс-партнеру всего около 2000 рублей в месяц.
2: Бизнес-фиаско на Бизнес-ФМ.
20: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. В дословном переводе с немецкого, где работают рубанком, там падают стружки. Это значит, что при выполнении какого-то большого дела неизбежны ошибки и издержки. И даже если их будет много, это не повод прекращать работу. Ближайший русский аналог этого выражения – лес рубят, щепки летят. Срочные переводы на Business FM.
17: Вы слушаете Business FM Москва.
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Реклама.
18: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно. С 10 утра. Ресторан «Легрид». Белинского, 11/66.
24: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Проверено практикой.
26: Продуктивность – это не то, сколько вы работаете в течение дня, а то, сколько вы делаете. А это зависит от вашего стиля продуктивности. Его понимание поможет улучшить сильные стороны и нивелировать слабые, многократно повышая эффективность. Сегодня разберем, какие существуют стили продуктивности. Приоритизатор. Приоритизаторы – это продуктивные машины. Их поведение строится на фактах, логике и числах. Они концентрируются на самых приоритетных задачах и выполняют их в первую очередь. Приоритизаторы стремятся как можно быстрее достичь своей цели. Они не любят долгих разговоров ни о чем. Совет для приоритизаторов. Для повышения продуктивности иногда следует искать нестандартные обходные пути. Нужно больше творчества. Можно просто поразмышлять или почитать вдохновляющую книгу. Планировщик. Планировщик – это человек расписания. Он любит составлять списки дел, вписывать задачи в календарь и назначать всему свое время. Планировщик уделяет внимание деталям и не любит менять планы. Совет для планировщиков. Для повышения продуктивности научитесь ставить приоритеты. Находите время, чтобы задуматься о своих целях и о тех задачах, которые в большей степени приближают к результату. Аранжировщик. Аранжировщики – командные игроки. Их стиль работы основан на эмоциональном мышлении, эмпатии и интуиции. Аранжировщики очень позитивно влияют на командную атмосферу. Они отличные коммуникаторы, могут поддержать и мотивировать на продуктивную работу. Главный недостаток аранжировщиков – неусидчивость. Они имеют склонность к многозадачности и любят быстро сменяемую обстановку и спонтанность. Совет для аранжировщиков. Для повышения продуктивности уделяйте больше внимания глубинной работе, сосредоточенной деятельности, требующей усидчивости и размышлений. Визуализатор. Визуализаторы – энтузиасты, креативщики и стратеги. Они смотрят на задачи глобально, любят искать решения проблем и придумывать инновации. Визуализаторы спонтанны и неорганизованы. Они не любят вникать в детали, для них главное – общая картина, целостное видение. Совет для визуализаторов. Для повышения продуктивности уделяйте больше внимания планированию своих действий, чтобы достигать результатов. Стоит завести привычку тайм-трекинга. Найдите свой стиль продуктивности и будьте эффективны. Держитесь курса.
25: Проверено.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные поразили объекты инфраструктуры логистического центра с военными грузами порта Одессы и объекты порта Южный. Об этом сообщает Минобороны. Также поражены два буксира в порту Николаев, направлявшиеся в порт Черноморск, Балкер и Сухогруз. Черногория планирует отменить безвизовый въезд для россиян и белорусов с 1 ноября. Правительство уже опубликовало проект документа. Сейчас граждане России и Белоруссии могут находиться в стране до 30 дней без визы. Такой режим действовал почти 18 лет. Минфин США вновь отодвинул дедлайн для продажи международных активов «Лукойла». Компания «Лукойл Интернешнл» лицензия на связанные с продажей операции продлена до 22 августа. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением ОФАК. Канцелярия Беньямина Нетаньяху сообщила о его скорой встрече с Дональдом Трампом. Премьер-министр Израиля 27 июля прилетит в Вашингтон, и 28 числа его примет президент США, сообщает The Times of Israel. Это будет первая встреча Нетаньяху и Трампа с начала конфликта между США и Ираном в феврале. Иран атаковал американские военные объекты в Иордании и Ираке, а также уничтожил несколько истребителей и систему ПВО «Патриот». Об этом сообщил корпус стражей Исламской революции. Иранские военные ударили по базе США «Аль-Азраки» в Иордании, разрушили казарму и ранили несколько американских военных. А система ПВО «Патриот» и разведывательный аэростат повреждены в иракском Эрбиле. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:31 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Хорошо, но мало. Первая реакция российского бизнеса на решение Центробанка опустить ключевую ставку. Предприниматели, опрошенные Бизнес FM, говорят, что снижение на 0,25% погоды не сделает. Настоящий эффект будет, если уменьшить ее вдвое. Новые атаки БПЛА на логистику Wildberries в ВСУ ударили по трем складам компании в Петербурге, Ленобласти и в Крыму. В отличие от предыдущих прилетов, в этот раз последствия не такие драматичные. По информации главы Wildberries Andrew Татьяны Ким, часть площадей и товаров удалось сохранить. Массовые протесты в Индии. После отмены результатов вступительных экзаменов в вузы молодежь вышла на улицы с требованием отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Митингующие называют себя «народной партией тараканов». Расскажем, почему. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%, и теперь она равна 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
1: Бизнес говорит.
3: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
4: Если честно, ни холодно, ни горячо. Приятно, да, молодцы, что тут не нарушили традицию, там 14 раз подряд понижают. Здорово. Но чтобы экономика быстро восстанавливалась и работала, чтобы стройки строились, ну это надо в два раза понижать. Пока это нереально, как я понимаю. А так, ну вот эти 0,25 для нас будут нивелироваться процентами, которые банки берут сверх. И нивелируется также сложностью прохождения кредитных комитетов. Сейчас ритейл очень плохо кредитуется. Поэтому, ну, хорошо. А так сейчас нас волнуют другие новости, как и весь ритейл.
3: Гендиректор компании «Промет» Алексей Петров.
5: На сегодняшний день бизнес находится не просто в стадии там развития, он находится в стадии выживания. Выживем, не выживем. Действительно, на каком-то этапе повышение ставки было необходимо, но и снижение ставки также должно происходить и происходить гораздо более быстрыми темпами, чем происходит в настоящее время. Практически весь реальный сектор, кроме военного, находится в глубочайшем упадке. Мы работаем с огромным количеством партнеров, и мы ощущаем, что огромное количество партнеров на сегодняшний день испытывает, ну, просто сумасшедшие трудности, как с точки зрения вот финансирования, так и с точки зрения поддержания вот своего бизнеса на плаву. Мы знаем, что малый бизнес на сегодняшний день разоряется. В прямом смысле слова банкротятся компании, набрав долги, которые они не могут обслуживать, и которые приводят к тому, что их операционные капиталы съедаются процентами, или были уже съедены процентами. То, что сегодня Центробанк снизил, это какой-то минимальный разумный шажок, который необходимо сделать. Но с ставки по-прежнему остаются на запредельном уровне. Кредиты для реального бизнеса остаются практически недоступными. И если Центробанк вместе с правительством не начнут менять ситуацию, мне кажется, что экономика может начать рушиться. Мы думаем, что для того, чтобы экономика снова возобновила рост, ставка должна снизиться, ну, как минимум ниже 10%. А лучше бы, чтобы она выровнялась, во всяком случае, с той

0: работать слишком сложно. Это слишком высокие проценты, заградительные. Когда кредитуется под 18-19% в компании. Ключевая ставка – это один показатель, а под процент, под который можно реально покредитоваться, это на несколько процентов выше.
1: Мнение экономистов о решении Центробанка снизить ставку в начале часа на Бизнес-ФМ. Еще три склада «Вайлдберрис» попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткино и Заводе в Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила основатель «Вайлдберрис», глава РВБ Татьяна Ким. Селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
2: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились Краснодар, Невинномысск, а теперь и Питер. И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на «Вайлдберрис», автор канала «Максим Попов. Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов – вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
3: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и, естественно, сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что Marketplace Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договорены, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
2: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
4: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ФБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
2: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
5: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
2: Сейчас для продавцов главный вызов – как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
1: В Индии протестующие требуют отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Индийская молодежь, объединившаяся под названием «Народная партия тараканов», вышла на улицы и изначально попыталась добиться отставки министра образования. Однако этого не случилось. Зумеры протестуют против коррупции и требуют реформы системы госэкзаменов. Индийскому правительству пришлось вступить в переговоры с протестующими. Валерий Убадоев продолжит.
6: Тараканами индийская протестующая молодежь себя называет именно в знак протеста. В мае глава Верховного суда Индии Сурья Кант окрестил безработных молодых людей паразитами и

0: и тараканами. Позднее Кант заявил, что его слова были неправильно восприняты и выдернуты из контекста, но процесс уже запущен. В соцсетях начали вируситься посты со словами «А что, если все тараканы объединятся?». Главным катализатором протестов стал скандал с утечками экзаменационных заданий для поступления в престижные индийские медвузы. Задания выкрали, затем они появились в интернете незадолго до экзамена. Вступительные, ожидаемо, аннулировали и назначили даты пересдачи для 2 миллионов абитуриентов. Но некоторые готовились честно, а несколько человек даже покончили жизнь самоубийством из-за стресса. Индийская молодежь начала требовать реформы системы экзаменов, более тщательной защиты данных о заданиях, наказания виновных в утечке. Также они попытались добиться отставки министра образования Дхармендры Прадхана. Всю бунтующую молодежь и объединила Народная партия тараканов. 20 июля десятки тысяч людей отправились к зданию правительства. Силовики уже были наготове, применяли дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ кидали камни. Но протесты не утихли. Бунтующая молодежь собралась у обсерватории Джантар-Мантар. Это центр Дэйли. В пятницу представители правительства провели переговоры с 2 лидерами протестного движения. Продолжает руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН Алексей Куприянов.
1: Правительство надеется, что это как-то само по себе рассосется вместо протеста, но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. И правительство потихоньку пытается сейчас нащупать какую-то почву для диалога с протестующими. Пока какого-то потенциала прирастания этого дела в серьезную революцию, не дай бог, или чего-то еще нет, и не будет явно, потому что там речь о нескольких десятках тысяч людей. В масштабах Индии это капля в море. И просто количество даже сторонников Моди, сторонников БДП в Дели, оно в разы больше. Просто разгонять всю эту акцию тоже сейчас никто не будет. Там сейчас, скорее всего, просто стороны будут долго мучительно приходить к какому-то компромиссу.
0: На некоторых фотографиях с протестов можно заметить плакаты и надписи на стенах со словами «Моди, подай в отставку». Сначала индийский премьер сохранял молчание, но 23 июля написал в соцсетях, что нет ничего важнее нашей молодежи, и пообещал ускорить судебные процессы против виновных в утечке экзаменационных заданий. Но министра образования Нарендра Моди в отставку не отправил и сам, конечно же, не ушел. Протестующих все это не удовлетворило. Индийские власти в ответ на еще не утихающие митинги местами отключили мобильный интернет, временно закрыли 16 станций метро и ограничили работу предприятий в центре столицы. Причем это далеко не первый молодежный протест в Азии. С 22 года подобные акции прошли в Шри-Ланке, Индонезии, Бангладеш и Непале. В 2 последних удалось даже добиться отставки премьер-министров. Продолжает главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Андрей Володин.
2: Это явление одного порядка. Могут происходить спонтанно на вызревающей политической основе, как это, видимо, было в Непале. Эти явления могут как бы начинаться как абсолютно эндогенные, то есть внутренние, но могут впоследствии стимулироваться внешними силами. Вот эти вот цветные революции, ведь они же используют студентов и вообще молодых людей, такой ударный отряд в борьбе против неугодного правительства.
0: Ряд зарубежных СМИ, например, американская New York Times, пишет, что нынешние протесты в Индии – это один из самых серьезных вызовов для премьера Моди. Однако эксперты отмечают, что Народной партии тараканов за почти 2 месяца протестов так и не удалось добиться каких-то знаковых результатов. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
3: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
3: Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
6: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
6: ВТБ повысил ставки по депозитам для малого и среднего бизнеса, добавив 1% годовых для новых клиентов при первом размещении средств. Как отметил руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова, сохранение высоких процентных ставок и широкая линейка депозитных продуктов делает такие инструменты одним из способов получения дополнительного дохода на свободные средства компаний. В первом полугодии предприниматели провели в ВТБ около 7 миллионов сделок, на 20% больше год к году, и заработали 220 миллиардов рублей. Надбавка в 1% действует месяц с даты открытия счета. Для дальнейших размещений 10 миллионов она составляет от 0,3 до 0,6%. Селлеры-представители малого и среднего бизнеса, пострадавшие от атак на логистические центры Wildberries, получили отсрочку по кредитам от ВБ-банка и займам от МКК ВБ-финанс. Эта мера дополняет уже действующую помощь продавцам от маркетплейса. Кредитные каникулы продлятся 3 месяца. В это время не будут начисляться проценты и не нужно будет вносить регулярные платежи. Продавцам не нужно подавать заявки самостоятельно. Все происходит автоматически. Если предприниматель не нуждается в отсрочке, он может отключить опцию в своем личном кабинете. Intel отчиталась о самых высоких темпах роста выручки за 15 лет. Во втором квартале 26-го она увеличилась на 25% год к году до более чем 16 миллиардов долларов. Как сказал гендиректор компании Липбутан, Intel занимает выгодное положение для устойчивого роста на фоне беспрецедентного спроса, который формирует ИИ. Выручка подразделения дата-центров и искусственного интеллекта подскочила на 59%, превзойдя ожидания аналитиков. После публикации отчетности акции Intel подорожали на 4% на внебиржевых торгах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: В Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Начинал неделю в шторме, а завершил на гребне волны. Российский рынок акций показал лучшую недельную динамику. За последние месяцы индекс Мосбиржи вырос более чем на 10,5%. За основную сессию пятницы он прибавил почти 1% и закрепился на отметке 2165,5 пунктов. Драйверов было много. Геополитика, нефть, которая пробила $100 за баррель, хотя и скорректировалась в конце недели. Но главный сюрприз преподнес Центробанк. Вопреки ожиданиям рынка, регулятор снизил ключевую ставку до 14%. Лидером дня стали акции «Русагра». Они взлетели на 32%. Компания порекомендовала дивиденды из прибыли прошлых лет с доходностью почти 19%. В минусе завершили день «Озон», «Сургутнефтегаз», «Руснефть» и «Лукойл». Рубль не сдает позиции. Официальный доллар снизился до 78 рублей 3 копеек. Итоги недели подводит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
8: Российский фондовый рынок открыл торги текущей недели снижением на фоне дивидендных гэпов Сбербанка и ВТБ и Дом.РФ, но затем на Мосбирже распогодилось и практически всю неделю фондовый индекс России рос. Это было связано, во-первых, с технической перепроданностью российских акций. Они падали 19 недель подряд, практически без перерыва, и достаточно сильный отскок был неизбежен. Ну а конкретно сегодня позитивно на рынок повлияли итоги заседание Центробанка, который неожиданно снизил ключевую ставку, правда, чисто символически, на 25 базисных пунктов, но тем не менее дал хороший сигнал рынку. Хотя Центральный банк и повысил прогноз по ключевой ставке, но даже с учетом повышенного прогноза сохраняется пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в этом году, и не исключено, что и во второй половине года Центральный банк продолжит, хотя и умеренными темпами, но все-таки снижать ключевую ставку. Это дало, в общем-то, позитивный сигнал фондовому рынку. С другой стороны, в экономике не так все хорошо. Центральный банк повысил прогноз по инфляции до 6-7% и понизил темпы экономического роста до 0,1% в этом году. То есть экономика по формальным характеристикам близка к стагфляции ситуации в экономике. Это, конечно, не особо радует. А что касается курса рубля, то он был относительно стабильным на этой неделе, около отметок примерно 78 рублей за доллар. А рубль немного поддерживает подорожавшая нефть, цены Brent уходили до 100 долларов за баррель, но к концу недели немного скорректировались. Цены на нефть зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Если сценарий эскалации сохранится и Армузский пролив продолжит быть заблокирован, то цена Brent может уйти вновь выше 100 долларов за баррель.
7: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Нефть продолжает дешеветь, уже пробила вниз 96 долларов за баррель в пятницу. Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Нетаньяху сообщила, что в понедельник он посетит столицу США, где встретится с Дональдом Трампом. Это будет первая встреча Нетаньяху и Трампа с начала конфликта между США и Ираном в феврале. Власти России обсуждают дальнейшее снижение норматива продажи бензина на бирже. Изначально он был на уровне 15%, с июля по сентябрь его снизили до 10%, теперь его могут опустить до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Ранее вице-премьер Александр Новак объяснял решение о снижении нормативов продажи бензина на бирже необходимостью стабилизировать ситуацию на рынке. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сегодня стартует новый сезон российской премьер-лиги. В первом матче чемпионата ЦСКА примет «Балтику». До его начала остаются считанные минуты. Об ожиданиях от сезона в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Чемпионат мира по футболу позади, но пауза после его окончания была недолгой. Новый сезон РПЛ подкрался незаметно. Российская премьер-лига возвращается. Первыми в стартовом туре сыграют ЦСКА и Балтика. Команды, в матчах которых в прошлом сезоне было жарко. Дело доходило до потасовок и едва не завершилось очной дуэлью тренеров. Но после этого многое изменилось. Армейский клуб теперь возглавляет Дмитрий Игдесамов. После пары победных матчей в концовке прошлого сезона руководство избавило его от приставки ИО. Полноценный контракт был заключен на 2 года с опцией продления еще на 2 сезона. Ну а Игдесамову, который пока все еще новичок во взрослом футболе, не позавидуешь. Трансферов нет, и нужно работать с тем составом, который есть. Не сильно сыгранный, хоть и звездный по именам. Сборы ЦСКА показали, что большого прогресса не наблюдается. По-прежнему нет четкого понимания у связки Баринов-Кисляк-Обляков. Травмирован основной вратарь и капитан красно-синих Игорь Акинфеев. Во время предсезонных сборов армейцы не выиграли ни одного матча, 3 ничьи и 4 поражения. Не удалось победить даже ярославский «Шинник» и тульский «Арсенал». Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в беседе с «Бизнес ФМ», что это не может не вызывать беспокойства у болельщиков ЦСКА.
11: 0 побед, достаточно невнятная игра, отсутствие каких-то серьезных переходов. Пока ЦСКА действительно представляется неким котом в мешке. Я не говорю, что сезон обязательно станет провальным для красно-синих, но определенные сомнения в их нынешнем уровне и состоянии имеются. «Балтика» — сенсация прошлого сезона, как раз неплохая лакмусовая бумажка.
10: После этой игры один трансфер у ЦСКА все-таки может случиться. По сообщениям ряда источников, состав армейцев должен пополнить основной вратарь калининградского клуба Максим Бориско. В отсутствие Акинфеева и при нестабильности Владислава Торопа это может быть хорошим ходом. «Зенит» и «Спартак» вкатываются в сезон со скандалами. Шуму наделал их матч за Суперкубок, где произошла отмена жеребьевки перед серией пенальти. «Спартак» уступил, подал протест с требованием переигровки, но получил ожидаемый отказ от КДК РФС. Как бы то ни было, смотрелись красно-белые лучше «Зенита». В первом туре в субботу им предстоит экзаменовать дебютанта РПЛ «Футбольный клуб Родина». Вячеслав Короткин ожидает от команды Хуана Корседо удачного сезона.
11: Пока складывается ощущение, что «Спартак» впервые за несколько лет угадал с тренером. Есть ощущение, что Хуан Карлос Корседо действительно выстраивает что-то солидное, какой-то хороший фундамент закладывает. И что «Спартак» в этом сезоне, возможно, будет бороться за самые высокие места, может быть, даже за золотые медали.
10: «Зенит», действующий чемпион РПЛ, сыграет также в субботу с «Акроном» на выезде. А в воскресенье в Казани встретятся «Рубин» и «Краснодар», который очень неплохо усилился. В команду вернулся Даниил Уткин, из греческого «Паока» перешел Магомед Аздоев, из «Локомотива» – воспитанник горожан Дмитрий Воробьев. У «Крузейра» был приобретен бразильский «Хавбек Кристиан», по данным прессы, за 11 миллионов долларов. Однако краснодарский клуб потерял своего капитана, лучшего ассистента прошлого сезона РПЛ Эдуарда Спирсяна. Он продолжит карьеру в Саудовской Аравии в команде «Аль-Ахли». Трансфер для Краснодара рекордный – порядка 25 миллионов долларов. Зарплата Спирсяна, по информации инсайдера Ивана Карпова, составляет в новом клубе 6 миллионов евро в год, плюс бонусы. Контракт подписан по схеме 3+1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Краснодар неплохо усилился.
12: Думается мне, что это как раз та история, где игрок скорее проиграл, а клуб выиграл, потому что у Спирсяна были предложения в Европе. Наверняка они были гораздо интереснее, чем то, что в конечном счете получилось. Да, он выиграет финансово, да, он будет лидером своей команды, но, тем не менее, оценить его прогресс будет практически невозможно. Я думаю, что с точки зрения его развития как футболиста, это, безусловно, шаг назад.
10: Также в первом туре чемпионата России состоятся матчи «Динамо Москва» «Крылья Советов», «Факел» «Динамо Махачкала», «Оренбург» сыграет дома с «Ростовом», а «Локомотив» примет «Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решения о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимают с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12,5 тысяч долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно. Особая пенсия на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: Москве 19.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти России обсуждают дальнейшее снижение норматива продажи бензина на бирже. Изначально он был на уровне 15%. С июля по сентябрь его снизили до 10%. Теперь его могут опустить до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Речь идет об обязательном минимальном проценте от всего производства топлива, который крупные нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Вице-премьер Александр Новак объяснял решение понизить норматив продажи бензина на бирже до 10% необходимостью стабилизировать ситуацию на рынке. Минздрав разработал проект, согласно которому россияне смогут купить лекарства по рецепту в определенных регионах, вне зависимости от того, где именно они получили рецепт. Сделать это можно будет при помощи портала госуслуги, сообщили в пресс-службе ведомства. Проезды через пункты досмотра на Крымском мосту ожидают около 1200 автомобилей. Как рассказали в инфоцентре, час назад в очереди со стороны Тамани стояло 600 машин, а со стороны Керчи 620. Ожидание составляет порядка 2 часов. Ходовые испытания круизного лайнера «Владимир Жириновский» проходят в акватории Финского залива. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. Лайнер рассчитан на 310 пассажиров и имеет 4 палубы. На борту предусмотрены рестораны, бары, бассейны и спа-салоны. После ввода в эксплуатацию он сможет выполнять круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское, Каспийское моря. Строительство лайнера началось в 2016 году. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Центробанк неожиданно понизил ставку на 25 базисных пунктов до 14%, несмотря на еще недавнюю жесткую риторику. В то же время регулятор резко повысил прогноз по средней ставке в этом году на 1,5% пункта, а в следующем сразу на 2,5% и снизил прогноз по росту ВВП России вплоть до нуля. 21-й санкционный пакет Евросоюза стал самым крупным. В него вошли 218 физических и юридических лиц, включая десятки банков. Но при этом Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Как все это можно оценить? 6 человек погибло, еще 26 ранены при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов в Киеве, утверждая, что ударили ракетами «Фламинго» по заводу «Авитек». Также дроны атаковали новые склады в Валберес, в Петербурге, Ленобласти и в Симферополе. По предварительным данным, там пострадавших нет, часть товаров удалось спасти. Подробности на Business FM. Банк России, вопреки ожиданиям, опустил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Прогнозы тоже обновлены. Средняя ставка в этом году 14,5-14,6, а в следующем 10,5-12,5. Инфляция в 26-м году из-за топливного шока составит 6,7%, но в 27-м вернется к таргету в 4%, считает Центробанк. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отменил рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожно ожидания бизнеса. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответила, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
15: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию и, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
14: Эльвира Набиуллина. При этом ранее Банк России давал прогноз, который можно было расценить как жесткий, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, а причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ даже подняли ставки по депозитам. Рынок ОФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключ ставку в рамках эксперимента. Мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
16: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес-ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
17: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
18: А с кредитами что будет?
17: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться в рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
18: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
17: Тоже позитивно для Минфина, потому что сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
16: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
19: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
18: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
19: Вообще рынок свопов изложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижения ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню еще, с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
16: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
20: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
14: Российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ ростом. Индекс Мосбиржи прибавлял в моменте 2%, сейчас более 1%. Что представляет из себя самый крупный санкционный пакет Евросоюза? В него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, нефтегазовые отрасли, даже криптовалюты и спорт. Но часть мер 21-й пакет все же не вошла. Валерий Убадоев продолжит.
0: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС-банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
1: по сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях.
21: Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывать счета. Никто не захочет с ними работать.
1: Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся из-за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
0: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
22: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
0: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель, ограничения против ряда организаций, также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе, а поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
23: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. И поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь, в Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
0: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был и введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
24: Фактически устраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссией.
0: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Ободоев, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
3: Реклама.
25: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
26: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
27: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
28: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает?
3: 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
3: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
4: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. АвтоВАЗ планирует выпустить «Лада Гранта» с автоматической коробкой передач только в 2027 году. Подготовка к запуску модели уже началась. «Грант» остается самым продаваемым автомобилем в России по итогам июня этого года. Компания напомнила, что с 27 июля по 16 августа сотрудники уйдут в ежегодный корпоративный отпуск. В этот период производственные линии модернизируют. Российские банки отмечают значительный рост переводов за границу, особенно среди путешественников или чтобы поддержать родственников за рубежом. Количество операций выросло в разы год к году. Самый востребованный способ перевода по номеру телефона, при этом отмечается рост интереса и на другие способы переводов. Спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос на 3%. Интерес усилился на фоне укрепления рубля и снижения доходности банковских вкладов в России. Среди направлений лидируют Арабские Эмираты и Мальдивы. В 2025 году совокупные поступления в федеральный бюджет от расширенной пятиступенчатой шкалы НДФЛ составили 763 миллиарда рублей. Это почти вдвое больше показателей 2024 года, когда действовала двуступенчатая шкала. Россия вошла в десятку стран с самым высоким приростом долларовых миллионеров. По данным Global Wealth Report, в стране насчитывается 122 миллиардера. Больше только в США, Китае, Индии и Германии. За прошлый год в стране появилось 22 тысячи новых обладателей, состояние свыше миллиона долларов. Больше, чем в Китае, несмотря на огромную разницу в численности населения. Абсолютный лидер по миллионерам США. Там их за год стало больше на 441 тысячу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
5: В Москве сейчас плюс 22. Ночью ожидается слабый дождь. Температура опустится до 16. Завтра днем до 23 градусов. Облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Двадцать 17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».
4: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
6: В онлайн-кинотеатре «Окко» вышли первые эпизоды сериала «Похищение». Это детективный триллер от студии Валерия Тодоровского. Он продюсер проекта. На первый взгляд «Похищение» похоже на «Все деньги мира» Ридли Скотта, у влиятельного и обеспеченного человека, всемирно известного дирижера Кречетова, пропадает внук. В отряд, который разыскивает мальчика, попадает капитан полиции Аглая Мезенцева. Ее играет Марина Васильева. Руководит расследованием эксцентричный следователь Косинский. Это роль Тимофея Трибунцева. Ему помогает опытный противник Алексей Людов, Дмитрий Куличков. А между Людовым и Мезенцевой давние романтические отношения. Первый эпизод лично мне показался довольно запутанным, но желание узнать, что дальше, не пропадало. Перед просмотром я поговорила с режиссером сериала «Похищение» Кириллом Плетневым. Его сразу зацепил сценарий проекта.
7: Я сразу понял, что актерам там будет что играть, поэтому можно привлечь хороших актеров, потому что хорошие актеры либо идут на деньги, либо идут на материал, либо идут на режиссера, либо на партнеров. И тут я понимал, что может сомкнуться очень многое. Да и сама история. Я смотрел, я не понимал, кто своровал этого мальчика. То есть интрига реально держится до последней серии.
8: У вас действительно все козыри, и Тимофей Трибунцев, который проходные проекты явно не берет ни в кино, ни в театре. Я читала вашу цитату, что его роль можно потом расписать и отправить в учебник по актерскому мастерству.
7: Он локомотив фильма. То есть это такой вариант, не знаю, Фигаро, Труффальдино, такой маски. Персонаж, который он сделал, он масочный фактически. То есть он такой достаточно гротескный. Это острохарактерная роль, и он в ней существует на протяжении 12 серий. Вообще в кино такие вещи делать сложно. У меня у самого был такой опыт, когда я снимался в «Однажды в Ростове» у Худякова. У меня такой был персонаж, как бы не я. И вот держать это не я на протяжении сериала гораздо сложнее, чем на протяжении полнометражного фильма. Тимофей, мне кажется, тащит на себе эту историю. Вот если он локомотив, то Марина Васильева — это, наверное, душа фильма, а вот сердце фильма — это Дима Куличков.
6: Это был Кирилл Плетнев, режиссер сериала «Похищение». Первые 4 серии уже на ОККО. 18+.
9: Выставки.
6: В Пушкинском музее открылась очень яркая выставка «Кино и революция». Кубинский плакат 1950-70-х годов. Все представленные плакаты из коллекции музея. О том, как устроена выставка, рассказывает ее куратор, ведущий научный сотрудник отдела нового западного искусства ГМИ имени Пушкина Ирина Никифорова.
10: За нас вел историю сам плакат. У нас плакаты 60-х годов, и это прежде всего был дар нашей коллеги Евгении Борисовны Георгиевской, которая привезла их. Это был период самый горячий после революции, становления Кубы как новой страны, свободной от американской экономики, со своими проблемами. И, конечно, плакаты. Здесь тема революции раскрыта прежде всего. Была отменена коммерческая реклама после революции. Самым главным было провозглашено кино. Все кубинские художники в тот период были мобилизованы на создание агитационного материала. И живописцы, и скульпторы, графики, архитекторы, все, кто мог держать в руках карандаш. Когда идешь по залу, ты просто видишь вот эту гремучую, яркую доблесть политических плакатов. Они такой энергией заряжены, ненависти, сопротивления, готовностью бороться, жертвовать жизнью ради победы. И кубинская реклама фильмов. Два полюса. Там они просто дарят впечатление такой наивности, такой открытости, потому что были направлены как раз на людей, которые могли попасть в кинотеатр просто впервые. Вот это переживание острого и искреннего восторга от того, что там увидели, это отразилось как раз в кубинских киноплакатах.
6: Ирина Никифорова, куратор выставки «Кино и революция. Кубинский плакат», которая открылась в Пушкинском музее и продлится до 22 ноября. 0+.
9: Фестивали.
6: На ВДНХ пришло вдохновение. Это ежегодный международный фестиваль искусств. Программа очень разноплановая. Например, будет большое уличное шествие с 11-метровым китом от чилийской команды, клоунское кабаре от культового петербургского театра «Лицедеи», музыкально-световое шоу «Нейромузыка», разработанное совместно с нейробиологами и психологами. Театральную часть фестиваля курирует режиссер Евгений Писарев. За музыку отвечает актриса и телеведущая Сати Спивакова. А за танец режиссер и хореограф Егор Дружинин. Мы спросили его, какой получилась балетная часть вдохновения.
11: Одна из компаний, которая представит свой балет в этом году, была одним из хедлайнеров в прошлом году. И нам настолько понравилось то, что они предложили, что мы вновь пошли к ними на сотрудничество. Это индийская компания. Они называются «Мамангам». В прошлый раз они привозили чудесный спектакль, который весь был посвящен рассуждению о жизни, о преемственности, традиции через искусство качества. А сейчас они привезли очень интересный спектакль, который называется «Круговорот», и он в этот раз посвящен тоже, скажем так, размышлениям и аллюзиям, которые, в свою очередь, посвящены обожествлению коровы как домашнего животного и то место, которое оно занимает в традиционной жизни в Индии. А вторая компания — это китайская «Beijing Dance LDTX», и они привезут спектакль, который называется «Бесконечность». Это уже спектакль рассуждения о человеке, который живет в эпоху ускоренных эволюционирующих технологий, которые окружают человека. Этот спектакль посвящен тому, как человек может существовать в мире между балансом технологий, которые помогают ему выживать, и каких-то вещей, которые неизменно сопутствуют жизни человека, такие как любовь, привязанность, потери, увлечения, родственные связи и так далее.
6: Это был Егор Дружинин, режиссер и хореограф, который курирует танцевальную программу фестиваля «Вдохновение». «Вдохновение» не покинет ВДНХ до воскресенья включительно. Вход на большинство мероприятий свободный и бесплатный, но на отдельные камерные события требуется предварительная онлайн-регистрация.
12: Путешествие.
6: В Калужской области в эти выходные проходит «Архстояние» – крупнейший ежегодный фестиваль современного искусства и архитектуры. А в этом году его организаторы уходят от формата, который презентует паблик-арт непосредственно как объекты визуального осмотра. Переходят на инсталляции и арт-объекты, которые предполагают активное включение зрителя. «Архстояние 2026» – фестиваль в режиме тотального спектакля, где зрители не просто наблюдатели, а активные участники всей программы, рассказывает директор арт-парка Никола Ленивец, продюсер «Архстояния» Юлия Бычкова.
13: В этом году наша тема звучит как «Маршрут перестроен», и нам важно всегда, обозначая тему, попадать и в глобальный контекст мировой, так и в локальный контекст нашей страны и нашего сообщества. Нам очень важно напомнить всем, что в это время крайне нестабильное. Мы каждый день практически перестраиваем маршруты собственной жизни и учимся жить в этом состоянии счастливо. Расстояние — это, по сути, про изменение личных маршрутов в контексте изменения маршрута страны и про поиск точки опоры. Неожиданный будет точно совершенно перформанс Данилы Холодкова и Варнавы на огненной сцене. Это второй солист группы «Шорт Парис». Это что-то среднее между древним ритуалом и электронным камланием. Эта сцена сопровождает горение 100 костров. Большой пост-хор «Атак де паник», который вовлекает большое количество фестивальной толпы, совместное караоке. «Манипуляционная интернационале» — такая архитектурная группа, которая завела в наш парк Версаль реку Сена. Она буквально будет рекой. Это точно совершенно новый формат градостроительного перформанса, который предполагает неожиданное изменение ландшафта.
6: Продюсер «Архстояния» Юлия Бычкова о том, каким получится этот фестиваль. Он проходит до воскресенья включительно в арт-парке Никола Ленивец в Калужской области. 16+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
12: Предпоказ на Бизнес FM. Все золото мира. Золотая кладовая Эрмитажа – это богатейшее собрание золота скифских царей, изделий греческих мастеров, сокровищ великих моголов, китайских украшений и, конечно, шедевров так называемой сибирской коллекции Петра I. Среди самых известных экспонатов один из символов Эрмитажа – костромской олень. Эта золотая бляха с изображением оленя с подогнутыми ногами и огромными рогами была найдена в 1897 году во время раскопок Костромского кургана в Кубанской области Российской империи. Длина изделия 33 сантиметра, возраст более 2000 лет. Предполагают, что олень был украшением скифского футляра для лука и стрел. Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
14: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: Москва 2028. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. За последние сутки в направлении Московского региона летело более 250 беспилотников. Большая часть сбита силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 16 украинских дронов, по его словам, уничтожено на подлете к Москве. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории нескольких сельских поселений пригородного района Воронежской области. Накануне губернатор региона Александр Гусев сообщил, что украинский беспилотник повредил кровлю и фасад складов одного из маркетплейсов. Какой именно компании принадлежат поврежденные склады, он не уточнил. По меньшей мере 10 человек погибли и около 100 получили ранения в результате российского ракетного удара по выставке на полигоне под Киевом, передает Bloomberg. По данным украинской стороны, ракеты поразили район, где проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности, командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Российская Минобороны заявила, что целью удара была выставка беспилотных технологий, предназначенных для ударов по гражданским объектам в России. Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в США. «Все зависит от Трампа», сказал он американскому блогеру Лори Лумер. В этом же интервью Зеленский опроверг информацию о том, что он употреблял кокаин с президентом Франции Макроном. Пишет Bloomberg. «Конечно, нет, ни за что», ответил он на соответствующий вопрос. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Москва 2030, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданный ход Центробанка, вопреки истребиным заявлениям руководства ЦБ и прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25% пункта до 14 годовых. Мы спросили российских предпринимателей, что это решение значит для их бизнеса. Еще 3 склада в Валберисе попали под удары беспилотников. В Петербурге, Ленобласти и в Симферополе часть площадей и товаров удалось сохранить, сообщила основательница Валберис Татьяна Ким. По ее словам, люди не пострадали, а что говорят пострадавшие селлеры? Народная партия тараканов против премьера Нарендры Моди. Индийские студенты объединились в партию с таким странным названием и требуют отставки премьера и министра образования. Зумеры выходят на улицы протестовать против коррупции в образовании. Что стоит за таким недовольством? Подробности на Business FM. ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25% пункта, теперь она 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли, что это решение для их бизнеса.
14: Бизнес говорит.
16: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
17: Если честно, ни холодно, ни горячо. Приятно, да, молодцы, что тут не нарушили традицию, там 14 раз подряд понижают. Здорово. Но чтобы экономика быстро восстанавливалась и работала, чтобы стройки строились, ну это надо в 2 раза понижать. Пока это нереально, как я понимаю. А так, ну вот эти 0,25 для нас будут нивелироваться процентами, которые банки берут сверх. И нивелируется также сложностью прохождения кредитных комитетов. Сейчас ритейл очень плохо кредитуется. Поэтому, ну, хорошо. А так сейчас нас волнуют другие новости, как и весь ритейл.
16: Гендиректор компании «Промет» Алексей Петров.
18: На сегодняшний день бизнес находится не просто в стадии там развития, он находится в стадии выживания. Выживем, не выживем. Действительно, на каком-то этапе повышение ставки было необходимым, но и снижение ставки также должно происходить и происходить гораздо более быстрыми темпами, чем происходит в настоящее время. Практически весь реальный сектор, кроме военного, находится в глубочайшем упадке. Мы работаем с огромным количеством партнеров, и мы ощущаем, что огромное количество партнеров на сегодняшний день испытывает, ну, просто сумасшедшие трудности, как с точки зрения вот финансирования, так и с точки зрения поддержания вот своего бизнеса на плаву. Мы знаем, что малый бизнес на сегодняшний день разоряется. В прямом смысле слова, банкротятся компании, набрав долги, которые они не могут обслуживать, и которые приводят к тому, что их операционные капиталы съедаются процентами, или были уже съедены процентами. То, что сегодня Центробанк снизил, это какой-то минимальный разумный шажок, который необходимо сделать. Но ставки по-прежнему остаются на запредельном уровне. Кредиты для реального бизнеса остаются практически недоступными. И если Центробанк вместе с правительством не начнут менять ситуацию, мне кажется, что экономика может начать рушиться. Мы думаем, что для того, чтобы экономика снова возобновила рост, ставка должна снизиться, ну, как минимум ниже 10%. А лучше бы, чтобы она выровнялась, во всяком случае, с той самой инфляцией, которую декларирует наш Центробанк. А инфляцию он декларирует на уровне 4-5%.
16: Гендиректор компании «Тетрахим Трейдинг» Артур Перес.
1: Комфортные ставки были несколько лет назад, это 11-12%, мы кредитовались. Это еще более-менее нормальные ставки, которые позволяют работать в любом бизнесе нормально. Ключевая при этом должна быть, там, наверное, 7-8, примерно так. Это нормальный уровень.
19: То, что сейчас снижение, хоть немножко улучшит ситуацию?
1: Никто не заметит, безусловно. Можно снижение на несколько процентов, чтобы это как-то реально было заметно. Либо нужно получение каких-то субсидированных программ, льготных. Крупные бизнесы работают либо с минимальной маржой, либо просто они продают свои деньги. Что это значит, что они просто покупают какой-то товар, не знаю, оказывают услуги, прокручивают все это за весь год, но на выходе получают примерно то же самое, что получили бы, сделав какой-нибудь вклад под проценты. С такими процентами бизнесу работать слишком сложно. Это слишком высокий процент, заградительный. Когда кредитуется под 18-19% компании, ключевая ставка – это один показатель, а под процент, под который можно реально покредитоваться, это на несколько процентов выше.
5: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в начале часа на Business FM. Еще 3 склада в Валдберрис попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе в Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила основательница Валдберрис, глава РВБ Татьяна Ким. Селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
20: Когда пострадала электросталь, было не сильно критично, но добавили

0: И, естественно, сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что Marketplace Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договорены, что у нас практически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
1: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
2: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ФБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
1: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
3: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
1: Сейчас для продавцов главный вызов, как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: В Индии протестующие требуют отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Индийская молодежь, объединившаяся под названием «Народная партия тараканов», вышла на улицы и изначально пыталась добиться отставки министра образования. Однако этого не случилось. Зумеры протестуют против коррупции, требуют реформы системы государственных экзаменов. Индийскому правительству пришлось вступить в переговоры с протестующими. Валерий Убадоев продолжит.
5: Тараканами индийская протестующая молодежь себя называет именно в знак протеста. В мае глава Верховного суда Индии Сурья Кант окрестил безработных молодых людей паразитами и тараканами. Позднее Кант заявил, что его слова были неправильно восприняты и выдернуты из контекста, но процесс уже запущен. В соцсетях начали вируситься посты со словами «А что, если все тараканы объединятся?». Главным катализатором протестов стал скандал с утечками экзаменационных заданий для поступления в престижные индийские медвузы. Задания выкрали, затем они появились в интернете незадолго до экзамена. Вступительные, ожидаемо, аннулировали и назначили даты пересдачи для 2 миллионов абитуриентов. Но некоторые готовились честно, а несколько человек даже покончили жизнь самоубийством из-за стресса. Индийская молодежь начала требовать реформы системы экзаменов, более тщательной защиты данных о заданиях, наказания виновных в утечке. Также они попытались добиться отставки министра образования Дхармендры Пратхана. Всю бунтующую молодежь и объединила Народная партия тараканов. 20 июля десятки тысяч людей отправились к зданию правительства. Силовики уже были наготове, применяли дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ кидали камни. Но протесты не утихли. Бунтующая молодежь собралась у обсерватории Джантар-Мантар. Это центр Дели. В пятницу представители правительства провели переговоры с 2 лидерами протестного движения. Продолжает руководитель центра Индоокеанского региона ММО РАН Алексей Куприянов.
6: Правительство надеется, что это как-то само по себе рассосется вместо протеста, но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. И правительство потихоньку пытается сейчас нащупать какую-то почву для диалога с протестующими. Пока какого-то потенциала перерастания этого дела в серьезную революцию, не дай бог, или чего-то еще нет, и не будет явно, потому что там речь о нескольких десятках тысяч людей. В масштабах Индии это капля в море. И просто количество даже сторонников Моди и сторонников БДП в Дели, оно в разы больше. Просто разгонять всю эту акцию тоже сейчас никто не будет. Там сейчас, скорее всего, просто

0: стороны будут долго мучительно приходить к какому-то компромиссу.
1: На некоторых фотографиях с протестов можно заметить плакаты и надписи на стенах со словами «Моди, подай в отставку». Сначала индийский премьер сохранял молчание, но 23 июля написал в соцсетях, что нет ничего важнее нашей молодежи, и пообещал ускорить судебные процессы против виновных в утечке экзаменационных заданий. Но министра образования Нарендра Моди в отставку не отправил и сам, конечно же, не ушел. Протестующих все это не удовлетворило. Индийские власти в ответ на еще не утихающие митинги местами отключили мобильный интернет, временно закрыли 16 станций метро и ограничили работу предприятий в центре столицы. Причем это далеко не первый молодежный протест в Азии. С 22 года подобные акции прошли в Шри-Ланке, Индонезии, Бангладеш и Непале. В двух последних удалось даже добиться отставки премьер-министров, продолжает главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Андрей Володин.
2: Это явление одного порядка. Могут происходить спонтанно на вызревающей политической основе, как это, видимо, было в Непале. Эти явления могут как бы начинаться как абсолютно эндогенные, то есть внутренние, но могут впоследствии стимулироваться внешне. Силами. Вот эти вот цветные революции, ведь они же используют студентов и вообще молодых людей, такой ударный отряд в борьбе против неугодного правительства.
1: Ряд зарубежных СМИ, например, американская New York Times, пишет, что нынешние протесты в Индии – это один из самых серьезных вызовов для премьера Моди. Однако эксперты отмечают, что Народной партии тараканов за почти два месяца протестов так и не удалось добиться каких-то знаковых результатов. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Business FM.
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xlantix EP ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
6: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
7: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в БЦР Моторс на Казанском шоссе.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Слова, проверенные делом.
10: Я настаиваю на том, чтобы много времени, практически каждый день, тратилось на то, чтобы просто сидеть и думать. Этого почти нет в американском бизнесе. Я читаю и думаю, и в итоге принимаю меньше импульсивных решений, чем большинство людей в бизнесе. Я делаю это, потому что мне нравится такой стиль жизни. Уоррен Баффет, крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества.
9: Слова, проверенные делом. На Business FM.
8: FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
11: ВТБ повысил ставки по депозитам для малого и среднего бизнеса, добавив 1% годовых для новых клиентов при первом размещении средств. Как отметил руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова, сохранение высоких процентных ставок и широкая линейка депозитных продуктов делает такие инструменты одним из способов получения дополнительного дохода на свободные средства компаний. В первом полугодии предприниматели провели в ВТБ около 7 миллионов сделок на 20% больше год к году и заработали 220 миллиардов рублей. Надбавка в 1% действует в месяц с даты открытия счета. Для дальнейших размещений от 10 миллионов она составляет от 0,3 до 0,6%. АвтоВАЗ уйдет в плановый корпоративный отпуск 27 июля по 16 августа. За это время компания проведет ремонт, обслуживание и модернизацию технологического оборудования, сказано в пресс-релизе компании. На эти проекты и улучшение условий труда сотрудников компания намерена потратить более 370 миллионов рублей. АвтоВАЗ также проведет финальную подготовку к запуску производства кроссовера «Лада Азимут». Алексон Групп, занимающийся продажей электроники, заявила, что не причастна к делу о площадке бумажного НДС. ООО «Алексон Групп» не фигурирует в материалах расследования, не привлекалась к каким-либо следственным действиям и не взаимодействует с госорганами в рамках данного вопроса. Сообщение компании приводит РБК. Крупнейшая площадка бумажного НДС была раскрыта весной 26 года. Как сообщали СМИ, среди клиентов нелегальной сети налоговики выявили и «Алексон Групп». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
12: В 20:47 в Москве вы слушаете Business FM. Российский рынок акций показал лучшую недельную динамику за последние месяцы. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 10,5% после 19 потерь недельных подряд. За основную сессию пятницы индекс прибавил более процента, закрепился на отметке 2165 пунктов. Драйверов было много. Геополитика, нефть, которая накануне пробила $100 за баррель, хотя и скорректировалась в конце недели. А главный сюрприз преподнес Центробанк. Вопреки ожиданиям рынка, регулятор снизил ключевую ставку до 14%. Лидером дня стали акции «Русаграни», взлетели на 32%. Компания порекомендовала дивиденды из прибыли прошлых лет с доходностью почти 19%. В минусе завершили день «Озон», «Сургутнефтегаз», «Руснефть» и «Лукойл». Рубль не сдает позиции. Официальный доллар снизился до 78 рублей 3 копеек. Итоги недели подводит инвест-стратег «Кари Капитал» Сергей Суверов.
13: Российский фондовый рынок открыл торги текущей недели снижением на фоне дивидендных гэпов Сбербанка и ВТБ и Дом.РФ, но затем на Мосбирже распогодилось, и практически всю неделю фондовый индекс России рос. Это было связано, во-первых, с технической перепроданностью российских акций. Они падали 19 недель подряд, практически без перерыва, и достаточно сильный отскок был неизбежен. Ну а конкретно сегодня позитивно на рынок повлияли итоги заседание Центробанка, который неожиданно снизил ключевую ставку, правда, чисто символически на 25 базисных пунктов, но тем не менее дал хороший сигнал рынку. Хотя Центральный банк и повысил прогноз по ключевой ставке, но даже с учетом повышенного прогноза сохраняется пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в этом году, и не исключено, что и во второй половине года Центральный банк продолжит, хотя и умеренными темпами, но все-таки снижать ключевую ставку. Это дало, в общем-то, позитивный сигнал фондовому рынку. С другой стороны, в экономике не так все хорошо. Центральный банк повысил прогноз по инфляции до 6-7% и понизил темпы экономического роста до 0,1% в этом году. То есть экономика по формальным характеристикам близка к стагфляции ситуации в экономике. Это, конечно, не особо радует. А что касается курса рубля, то он был относительно стабильным на этой неделе, около отметок примерно 78 рублей за доллар. Рубль немного поддерживает подорожавшая нефть, цены Brent уходили до $100 за баррель, но к концу недели немного скорректировались. Цены на нефть зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Если сценарий эскалации сохранится и Армузский пролив продолжит быть заблокированным, то цена Brent может уйти вновь выше $100 за баррель.
12: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Нефть продолжает дешеветь, сейчас торгуется около $96 за баррель. Зато несколько улучшилось состояние на рынке металлов. Золото от снижения перешло к небольшому росту, прибавляет 0,4%. Серебро почти 2%, медь 0,3%. Ну и рубль сегодня по итогам основных торгов вырос на 0,8% к юаню. Итоговый курс на Мосбирже 11 рублей 48 копеек. Золотая корона резко сократила переводы из России за рубеж. Из приложения исчезли Грузия, Армения и Казахстан. Переводы из Азербайджана в Россию также недоступны, сообщает ТАСС. Сейчас из-за России через сервис можно отправить деньги только в Узбекистан, Турцию и Киргизию. Ограничения появились после того, как Евросоюз ввел санкции против оператора системы РНКО «Платежный центр». В Грузии «Золотая корона» оставалась одним из последних простых способов перевести деньги из России. Что теперь будут делать ее пользователи, рассказывает находящийся там журналист Федор Худокормов.
14: «Золотая корона» – это достаточно популярный метод перевода. До этого существовал еще Юнистрим, но он также попал под санкции, и в итоге осталась только «Золотая корона». Но и с ней были сложности, потому что она соблюдала санкции Евросоюза, и, например, когда тот же Т-банк отключили от Свифта и попал он под санкции, его также отключили от «Золотой короны». И многие начали открывать тот же Озонбанк, Яндекс.Банк, Райффайзен и так далее. И сейчас с утра, во-первых, сначала отключили Яндекс.Банк тот же, Озон, чуть позже уже из направления Грузии удалили. Даже если перевод получилось отправить, его не получится зачислить.
15: Обязаны ли вообще грузинские финансовые организации исполнять санкции Евросоюза, если Грузия членом ЕС не является?
14: CBC, например, Bank of Georgia и другие крупные банки соблюдают санкции Евросоюза, чтобы их не отключили от Свифта.
15: Вот жалобы какие-то уже поступают?
14: Этим в основном пользовались люди, которые работают в России удаленно, но при этом находятся в Грузии. И, соответственно, им надо было как-то выводить свою зарплату в рублях. А малый бизнес в основном это чтобы, например, также вывести свои накопления из России для инвестиций в Грузию. В соцсетях люди жалуются, у меня друзья многие говорят, и, соответственно, многие начинают либо искать людей, кто может принять рубли и отдать грузинские лари или евро-доллары, или пользуются криптовалютой. В Грузии очень много криптообменников.
15: Не может эта ситуация, привести к тому, что часть россиян задумает о том, чтобы переехать из Грузии?
14: В данном случае вряд ли это скажется прямо на том, что люди переедут. Во-первых, есть альтернативы. Во-вторых, в Грузии опять же работает SWIFT. То есть некоторые банки в России до сих пор, которые, например, тот же Райффайзен отправляет свифты. Крупные суммы наверняка смогут переводить. Насчет мелких, обычно «Золотую корону» использовали как раз для мелких переводов. И в данном случае люди просто найдут альтернативы.
12: Федор Худокормов, журналист в Грузии. Всего под заморозку активов Евросоюза попали более 90 российских банков и крупных финансовых организаций, а также 14 криптоплатформ. В санкционный список в том числе вошли Яндекс.Банк, Озонбанк, Валберисбанк и МТС-банк. Ограничения затронули и Цифра.Банк, Фридом.Банк Казахстан приостановил переводы через него. Подробнее в дальнейшем эфире. SpaceX начинает сворачивать коммерческую программу Falcon 9. По данным Bloomberg, компания больше не принимает заказы на отдельные старты после 2028 года, а приостановила бронирование попутных грузов и перестала заказывать новые одноразовые детали для этой ракеты. Ставку делает на Starship, хотя он пока только проходит испытания. В ночь на субботу SpaceX снова попытается отправить корабль в 13-й тестовый полет. Старт уже дважды откладывали. Сначала из-за проблем с двигателями, затем из-за погоды. Почему компания делает ставку на Starship уже сейчас, объясняет научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
16: Этот шаг во многом не про космонавтику, он про бизнес. Для того, чтобы показать своим инвесторам, а теперь для SpaceX это очень важно, то, что Илон Маск сам и вся его команда верят в Starship, особенно после отмены старта, показать, что они в это верят настолько, что готовы перевести на Starship все запуски космических аппаратов, которые у них будут уже в ближайшие годы. Долгое время сам Маск, когда он только начинал, говорил о свободном рынке, говорил о возможностях для заказчиков выбирать ракету-носитель, на которой будет запущен его космический аппарат. Но по итогу некоторые страны были административным методом выведены из борьбы, как Китай и Россия. С другой стороны, Маск сам достаточно много сделал, чтобы убрать большинство перспективных стартапов, которые были кроме него. Поэтому, по большому счету, в США и не остается особо каких-то вариантов у коммерческих заказчиков, кроме как пользоваться либо ракетами Маска, либо у Джеффа Безоса, который постоянно не запускает, либо у тех же Юла от Боинга.
17: Что будет, если не успеют довести до запуска в коммерческий к 2028 году?
16: Это новость, которая продает будущее, которое хотел бы видеть Маск. Если не получается со Старшипом, естественно, всех будут продолжать запускать Фалконами 9. Маску в тот момент, когда нужно запускать, уже будет не до красивых слов.
12: Михаил Котов, популяризатор космонавтики, директор Центра компетенции по беспилотным авиационным системам и сервисам МФТИ Александра Родина. Две свои гипотезы о том, почему, зачем SpaceX переводит коммерческие запуски на Starship.
18: Программа Starship создавалась как альтернатива военно-транспортной авиации. В качестве прикрытия для привлечения и рекламы создавалось все эти сказки про колонизацию Марса. Программа идет со скрипом. Она очень дорогая, очень много не доведено. У меня есть несколько гипотез. Наиболее правдоподобное, то военный заказчик не очень доволен ходом этой программы и прекращает финансирование. И Маск просто перекидывает финансовый поток от коммерческих заказов, которые сейчас идут на Falcon, на эту программу для того, чтобы просто ее дофинансировать. Второе соображение. Возможно, Маск действительно отказался от использования старшипов именно как суборбитальной транспортной системы и просто переквалифицирует эту программу на просто тяжелый или сверхтяжелый носитель.
12: Александр Родин, директор Центра компетенции по беспилотным авиационным системам МФТИ. Во время предстоящего испытания Starship должен ввести 20 макетов спутников Starlink и проверить их развертывание, а также работу лазерной связи. На орбите аппараты не останутся и позднее сгорят в атмосфере. В конце полета ускоритель должен опуститься в Мексиканский залив, а сам корабль в Индийский океан.
7: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Деньги. В 2009 году Банк Англии уничтожил 12 миллиардов 700 миллионов фунтов стерлингов. Ликвидации подлежали ветхие купюры и деньги, изъятые у преступников. Место проведения этой операции не раскрывается. Часть банкнот попросту сжигается, а остальное идет на приготовление компоста, который затем продается фермерам. Общий вес уничтоженных в Англии в 2009 году банкнот составил 882 тонны. История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: В Москве 20:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Ассамблея государств, участников Римского статута, отстранила от должности прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Как сообщает агентство Рейтер, за отстранение проголосовало 82 страны. Основанием стали обвинения в сексуальных домогательствах и злоупотреблении служебным положением в отношении сотрудницы суда. Сам Хан все обвинения отвергает, называя процедуру незаконной и политически мотивированной. По запросу Карима Хана были ранее выданы ордера на арест Владимира Путина и Бенямина Нетаньяху. России не запретят переводы криптовалюты за рубеж, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Операции за рубежом останутся вне российского закона, поэтому потенциальные споры придется решать вне российской судебной системы, сказала она. В Пентагоне назвали ложью публикацию «Нью-Йорк Таймс» о том, что Министерство войны занизило на своем сайте статистику потерь среди американских военнослужащих в Иране. В свою очередь, CBS утверждает, что администрация Трампа обеспокоена стремительными темпами расходования вооружений в военных действиях на Ближнем Востоке. Чиновники считают, что США не могут поддерживать такой уровень расходов оружия, а ВПК не располагает мощностями для производства ракет в темпах, необходимых для пополнения запасов, особенно для систем ПВО. Исполнитель роли Одиссея в блокбастере Кристофера Нолана Мэтт Дэймон рассказал, что в нескольких сложных сценах сражений его заменяла каскадерша Дэвин Далтон, пишет Variety. Речь идет об эпизоде с лестригонами, великанами-людоедами из древнегреческой мифологии. Роли великанов исполняли каскадеры ростом выше 2 метров, а для создания визуального контраста на роль дублеров главных героев пригласили артистов ростом ниже 150 сантиметров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
0: Главные темы.
12: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк неожиданно понизил ставку на 25 базисных пунктов до 14%, несмотря на еще недавнюю жесткую риторику. В то же время регулятор резко повысил прогноз по средней ставке в этом году на 1,5% пункта, а в следующем сразу на 2,5%. И снизил прогноз по росту ВВП России вплоть до нуля. 21-й санкционный пакет Евросоюза стал самым крупным. В него вошли 218 физических и юридических лиц, включая десятки банков. Но при этом Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО, как все это оценивают специалисты. И 6 человек погибло, еще 26 ранены при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. В Киеве утверждает, что ударили ракетами «Фламинго» по заводу «Авитек». Также дроны атаковали новые склады в Альберес, теперь в Петербурге, в Ленобласти и в Симферополе. По предварительным данным, там пострадавших нет, часть товаров удалось спасти. Подробности на Business FM. Банк России, вопреки ожиданиям, опустил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Прогнозы-то уже обновлены. Средняя ставка в этом году повышена до 14,5 и 14,6, а в следующем сразу на 2,5% пункта. До 10,5-12,5. Инфляция в 2026 году из-за топливного шока составит 6,7%, но в 2027 вернется к таргету в 4%, надеется Центробанк. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил быстрый рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответил, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
21: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию и, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
12: Эльвира Набиуллина. При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был топливный шок и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Рынок ОФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава РСПБ Александр Шухин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента, на что та отреагировала резко негативно. Мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
22: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес-ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
23: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
24: А с кредитами что будет?
23: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться в рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
0: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
23: Тоже позитивно для Минфина, потому что сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
22: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
1: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
0: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
1: Вообще рынок свопов изложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижения ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню еще, с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
22: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
2: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию на риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
4: Российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ ростом. Индекс Мосбиржи прибавлял в моменте 2%, вечернюю сессию 1,5%. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25 процентного пункта. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире. Что представляет собой самый крупный санкционный пакет Евросоюза? В него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, конечно же, нефтегазовые отрасли, даже криптовалюты и спорт. Но часть мер в 21-й пакет все же не вошла. Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Но юридическая основа для него заложена. Валерий Убадуев продолжит.
24: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС-банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
3: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывать штани. Кто не захочет с ними работать, кто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
24: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
5: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят: перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
24: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
6: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. И поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
24: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
9: Фактически выстраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссией.
24: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Убадоев, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. АвтоВАЗ планирует выпустить «Лада Гранта» с автоматической коробкой передач только в 2027 году. Подготовка к запуску модели уже началась. «Грант» остается самым продаваемым автомобилем в России по итогам июня этого года. Компания напомнила, что с 27 июля по 16 августа сотрудники уйдут в ежегодный корпоративный отпуск. В этот период производственные линии модернизируют.
11: Российские банки отмечают значительный рост переводов за границу, особенно среди путешественников или чтобы поддержать родственников за рубежом. Количество операций выросло в разы год к году. Самый востребованный способ перевода по номеру телефона, при этом отмечается рост интереса и на другие способы переводов. Спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос на 3%. Интерес усилился на фоне укрепления рубля и снижения доходности банковских вкладов в России. Среди направлений лидируют Арабские Эмираты и Мальдивы. В 2025 году совокупные поступления в федеральный бюджет от расширенной пятиступенчатой шкалы НДФЛ составили 763 миллиарда рублей. Это почти вдвое больше показателя 2024 года, когда действовала двуступенчатая шкала. Россия вошла в десятку стран с самым высоким приростом долларовых миллионеров. По данным Global Wealth Report, в стране насчитывается 122 миллиардера. Больше только в США, Китае, Индии и Германии. За прошлый год в стране появилось 22 тысячи новых обладателей, состояние свыше миллиона долларов. Больше, чем в Китае, несмотря на огромную разницу в численности населения. Абсолютный лидер по миллионерам – США. Там их за год стало больше на 441 тысячу. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: В Москве вы слушаете бизнес FM. Если вы ждете настоящего летнего тепла, придется потерпеть. Скорее всего, она придет только в начале августа, обещают до 26 градусов, а в эти выходные столицы ждут кратковременные дожди и 20-22 градуса. С подробностями обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
14: Москвичи и гости столицы пока еще не ощутили той самой волны тепла, которую прогнозировали когда-то, да и не ощутят. Дело в том, что температура воздуха в выходные дневная останется не выше 22 градусов тепла, а ночами также около 15-14 градусов тепла, и днем, возможно, кратковременные небольшие дожди местами и временами. Особенно дождливый будет день в субботу, и пройдут эти дожди в основном на востоке Московской области. Что касается начало недели, то 27 июля, в понедельник, у нас до 23 градусов тепла, а ночью около 15-17, тоже с небольшими дождями. Примерно такие же температуры нас ждут и всю предстоящую неделю. Единственное, что к среде, к четвергу немного похолодает, температура воздуха опустится до 21 градуса тепла. Но это все, скорее всего, такие колебания в прогнозах, которые, естественно, немножко пересмотрят чуть ближе к концу недели. Потепление ждать, скорее всего, стоит только ближе к началу августа. И, забегая вперед, скажу, что не наши выходные, следующие уже с температурами 24-26 градусов. Август, скорее всего, подарит так долгожданное тепло. Прелести, которые сейчас есть в Европе, нам пока не грозят.
13: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». Пятница в Москве местами можно было наблюдать солнечное гало. Это редкое явление, при котором вокруг Солнца появляется светящийся круг. Гало появляется, когда солнечный свет проходит через мельчайшие кристаллы льда в высоких перистых облаках. Правда, обычно такое явление видят не в середине июля, а зимой. Российские вузы угрожают нацбезопасности США. Такое решение приняло Пентагон в отношении 33 российских организаций науки. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, продолжит Ольга Кашинская.
15: В черный список Министерства войны США вошли 33 российских научных организаций. Среди них практически все топовые вузы. МГУ, ВШЭ, Бауманка, МАИ, МФТИ, а также Курчатовские и Сколковские институты. Кроме того, в список вошли некоторые китайские и иранские учебные заведения. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Однако, что это означает на практике, до конца не ясно, подчеркивает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
17: Санкции против российских академических институтов и университетов начали вводиться сразу после событий февраля 2022 года. И это как бы новый шаг в том же направлении. При этом надо сказать, что количество российских студентов в США всегда было мало, оно было гораздо меньше, чем люди обычно себе это представляют. Сейчас оно, естественно, еще более сократилось. И вот этот санкционный удар по большинству элитных вузов, он, конечно, гарантирует, во-первых, уже окончательное прекращение любых форм сотрудничества. Но вот в отношении студентов пока непонятно. Аспирантуры, докторантуры пока не получали никаких указаний от правительственных органов, поэтому я не ожидаю каких-то дискриминационных мер при приеме в университеты. А вот что касается выдачи виз, продления виз для тех, кто уже находится в США, тут, конечно, возможны большие проблемы.
15: Однозначно можно сказать только то, что вести любые дела с организациями, которые угрожают нацбезопасности страны, нельзя будет самому Пентагону. А вот насколько осторожно себя поведут другие ведомства, зависит от них самих. И, например, в автоматическом отказе в выдаче виз выпускникам и сотрудникам российских опальных вузов говорить не стоит, считает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
7: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов представляют опасность для США. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного. Просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
15: Студент магистратуры одного из вузов Леона Владислав сомневается, что новые санкции добавят ощутимых проблем. Впрочем, достаточно и уже существующих.
8: Я закончил Московский авиационный институт в 2024 году. Между студентами нет никаких проблем. То есть все понимают, что у каждого свой путь, своя родная страна. Ни разу за 2 года моего обучения не было проблем с моим происхождением. Но я могу точно сказать, что аэрокосмическая отрасль находится за 7 печатями. И посторонние и студенты туда не допускаются. Это проблема стран вне Евросоюза. А ситуации с работой. И российский паспорт — это красная тряпка, которая закрывает двери. И ты должен найти стажировку, и без этой стажировки ты не получишь диплом.
15: В последний раз санкции в отношении российской науки США ввели в 2023 году. Тогда американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с рядом отечественных НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
12: Минпромторг поддержал инициативу депутатов дать право на бесплатную парковку покупателям отечественных автомобилей. Льгота могла бы действовать 1 год с момента регистрации автомобиля, а вот Минтранс выступил против. Ведомстве посчитали, что инициатива может привести к заполнению парковок возле мест с высоким пассажиропотоком, к риску блуждающего трафика, а также выпадению доходов. Главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракетин скорее на стороне Минтранса.
16: Я вот как раз на стороне Минтранса, потому что история с платными парковками – это не история про льготы для всех. Это история для особой категории граждан, многодетные семьи, инвалиды, герои Советского Союза, Российской Федерации. И здесь, конечно, нужно соизмерять количество автомобилей и количество парковочных мест. В больших городах, такие как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, мы понимаем, что в этих местах, в этих городах, количество парковочных мест, ну, очень маленькое, особенно касается центра города. Поэтому инициатива в этом ключе, мне кажется, абсолютно странной, потому что мы, с одной стороны, выступаем за то, чтобы количество мест увеличить, а их негде брать просто. Города, которые на этом зарабатывают, тоже будут явно не за. И так количество льготников у нас достаточно большое. Ну и плюс ко всему мы понимаем, что это приведет к тому, что на некоторых улицах возникнут просто пробки из-за того, что люди будут ездить кругами в ожидании парковочных мест. Я не знаю, насколько это может быть эффективно. Я считаю, что это совсем странная история. Если мы говорим о том, что какие льготы стоит предоставлять покупателям новых российских автомобилей, давайте обратимся к самому главному и к самому первому, о чем человек при покупке автомобиля. Это какие-то государственные программы поддержки финансовой. То есть людей интересует цена, прежде всего. И если она их устраивает, то, наверное, они проблему платных парковок для себя отодвигают, ну, явно даже не на второй план. Это уже там где-то совсем на галерке, где-то в массовке вся эта будет история. Поэтому здесь вот нужно как раз стимулировать покупку какими-то механизмами, которые у нас сейчас тоже применяются в отношении определенных категорий граждан. Давайте просто определенные категории граждан станут те, кто покупает автомобили традиционных российских брендов и новых российских брендов, которые вот у нас появляются чуть ли не каждый день.
12: Максим Ракитин, главред портала «Кьютору». Сегодня правом бесплатной парковки в России пользуются лица с инвалидностью. В разных регионах такая льгота может предоставляться многодетным семьям и ветеранам. Также во многих регионах бесплатно парковаться могут владельцы электромобилей. Британские миллионеры просят правительство обложить их новыми налогами. Об этом пишет газета «Телеграф». Миллионеры написали открытое письмо правительству, заглавив его фразой «Proud to pay», то есть «буду горд заплатить». Богатые британцы обратились к новому премьер-министру Энди Бёрнаму со словами, что они могут себе позволить платить больше налогов, а их деньги можно использовать на развитие инфраструктуры, больниц, школы и для поддержки предпринимателей. Среди подписавшихся бывшие футболисты Гарри Линникер, музыкант Брайан Ина и режиссер Ричард Кёртис. О том, как эту инициативу воспринимает Британия, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
0: В настоящее время Энди Бёрнам изыскивает средства для продолжения традиционной левой политики по раздуванию бюджета и трате денег неизвестно на что. Плюс Великобритания сейчас обязались перед США потратить достаточно большие деньги на оборону. Налоговая база на самом деле сужается. Постепенно богатые люди покидают Великобританию из-за налоговой политики прежде всего. Истории, связанных с левой политикой лейбористов. В принципе, это не новая акция, это аналогичные вещи были уже в США. Речь идет прежде всего о таком явлении, как миллионеры, которые придерживаются крайне левой идеологии. А в данном случае Гарри Линнекер, бывшая футбольная звезда, является крайне левым человеком. Это человек, который находится гораздо левее лейбористской партии. Брайан Ина, тоже известный музыкант в 70-60-е годы, является крайне левым. И речь идет не о всех миллионерах, которые заработали деньги своим развитием бизнеса с нуля. На самом деле, конечно, не очень большой количество миллионеров и с этим налогом на богатство, они погоды не сделают, но основные деньги-то берут все равно со среднего класса. Там с 3 миллиардеров не устроишь оборонный бюджет. Тем более, что всегда есть инструмент избежать налогов. Со среднего класса, который за свою денежку-то работает с утра до вечера, да, и как бы вот этим вот такая вот рот. Собственно говоря, вся история.
12: Владимир Гладышев, русский адвокат в Лондоне. Правая британская партия «Реформ UK» отнеслась к этой инициативе с насмешкой и скепсисом. Там ее назвали, цитатой, «демонстрацией добродетели со стороны сверхбогатых» и даже заявили, что открытое письмо было необязательно, так как никто не мешает тому же Гарри Линнекеру выписать чек и направить его в казну королевства.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: Москве 21:28. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Очередь у Крымского моста сократилась до 95 автомобилей, сообщается в канале о ситуации на подходах к мосту. На 19 часов по московскому времени на очереди с двух сторон стояло около 1300 автомобилей. Россия увеличила экспорт сельхозпродукции в Африку на 40% в натуральном выражении. Он составил 11 миллионов тонн в первом полугодии, сообщил Федеральный центр агроэкспорта. В стоимостном выражении показатель также увеличился на треть и составил почти 3 миллиарда долларов. Большую часть поставок из России в Африку заняла пшеница, более 10 миллионов тонн. В тройку лидеров также вошли ячмень и соевое масло. Наиболее популярной страной в Африке, куда поставляются российские товары, а пока стал Египет. Минюст внес в реестр иностранных агентов двух человек и две организации, в том числе вторую либертарианскую партию России. Неделю назад иноагентом стала первая либертарианская партия, которую возглавляет Марина Мацапулина. После этого организация прекратила свою деятельность. Теперь реестр пополнила партия под руководством Сергея Карнавского. Иноагентами также признаны блогер Адам Аушев, активист Вадим Петров и Донское республиканское движение. Дональд Трамп обвинил Евросоюз в грабеже американских IT-компаний и пообещал ответить масштабными пошлинами и расследованием. Таким образом, он намерен ответить на очередной миллиардный штраф, выписанный компанией Google Брюсселем. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
1: Главные темы.
13: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданный ход Центробанка, вопреки недавним ястребиным заявлениям руководства ЦБ и прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25 пункта до 14 годовых. Мы спросили российских предпринимателей, что это решение значит для их бизнеса. Еще 3 склада в Валберес попали под удары беспилотников. В Петербурге, Ленобласти и в Симферополе часть площадей и товаров удалось сохранить, сообщила основательница Валберес. Татьяна Ким, по ее словам, люди не пострадали. А что говорят пострадавшие селлеры? Народная партия тараканов против Нарендры Моди. Индийские студенты объединились в партию с таким странным названием и требуют отставки премьера и министра образования. Зумеры массово выходят на улицы протестовать против коррупции в образовании. Что стоит за таким недовольством? Подробности на Business FM. ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25% пункта, теперь она 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли, что это решение для их бизнеса.
1: Бизнес говорит.
2: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
21: Если честно, ни холодно, ни горячо. Приятно, да, молодцы, что не нарушили традицию, там 14 раз подряд понижают, здорово. Но чтобы экономика быстро восстанавливалась и работала, чтобы стройки строились, ну это надо в 2 раза понижать. Пока это нереально, как я понимаю. А так, ну вот эти 0,25 для нас будут нивелироваться процентами, которые банки берут сверх. И нивелируется также сложностью прохождения кредитных комитетов. Сейчас ритейл очень плохо кредитуется. Поэтому, ну, хорошо. А так сейчас нас волнуют другие новости, как и весь ритейл.
2: Гендиректор компании «Промет» Алексей Петров.
22: На сегодняшний день бизнес находится не просто в стадии там развития, он находится в стадии выживания. Выживем, не выживем. Действительно, на каком-то этапе повышение ставки было необходимым, но и снижение ставки также должно происходить и происходить гораздо более быстрыми темпами, чем происходит в настоящее время. Практически весь реальный сектор, кроме военного, находится в глубочайшем упадке. Мы работаем с огромным количеством партнеров, и мы ощущаем, что огромное количество партнеров на сегодняшний день испытывает, ну, просто сумасшедшие трудности, как с точки зрения вот финансирования, так и с точки зрения поддержания вот своего бизнеса на плаву. Мы знаем, что малый бизнес на сегодняшний день разоряется. В прямом смысле слова банкротятся компании, набрав долги, которые они не могут обслуживать, и которые приводят к тому, что их операционные капиталы съедаются процентами, или были уже съедены процентами. То, что сегодня Центробанк снизил, это какой-то минимальный разумный шажок, который необходимо сделать. Но ставки по-прежнему остаются на запредельном уровне. Кредиты для реального бизнеса остаются практически недоступными. И если Центробанк вместе с правительством не начнут менять ситуацию, мне кажется, что экономика может начать рушиться. Мы думаем, что для того, чтобы экономика снова возобновила рост, ставка должна снизиться, ну, как минимум ниже 10%. А лучше бы, чтобы она выровнялась, во всяком случае, с той самой инфляции, которую декларирует наш Центробанк. А инфляцию он декларирует на уровне 4-5%.
2: Гендиректор компании «Тетрахим Трейдинг» Артур Перес.
23: Комфортные ставки были несколько лет назад, это 11-12% мы кредитовались. Это еще более-менее нормальные ставки, которые позволяют работать в любом бизнесе нормально. Ключевая при этом должна быть, там, наверное, 7-8, примерно так. Это нормальный уровень.
25: То, что сейчас снижение, хоть немножко улучшит ситуацию?
23: Никто не заметит, безусловно. Можно снижение на несколько процентов, чтобы это как-то реально было заметно. Либо нужно получение каких-то субсидированных программ, льготно крупные бизнесы работают, либо с минимальной маржой, либо просто они продают свои деньги. Что это значит, что они просто покупают какой-то товар, не знаю, оказывают услуги, прокручивают все это за весь год, но на выходе получают примерно то же самое, что получили бы, сделав какой-нибудь вклад, проценты. Такими процентами бизнес работать слишком сложно. Это слишком высокий процент, заградительный. Когда кредитуется под 18-19% компании, ключевая ставка – это один показатель, а под процент, под который можно реально покредитоваться, это на несколько процентов выше.
13: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в начале часа на Business FM. Еще 3 склада в Валберес попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе, в Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким. Селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
3: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились Краснодар, Невинномысск, а теперь и Питер. И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries. Автор канала Максим Попов «Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов, вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
4: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и естественно сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну сейчас будут

0: мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ФБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
1: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
2: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
1: Сейчас для продавцов главный вызов – как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: В Индии протестующие требуют отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Индийская молодежь, объединившаяся под названием «Народная партия тараканов», вышла на улицы и изначально пыталась добиться отставки министра образования. Однако этого не случилось. Зумеры протестуют против коррупции, требуют реформы системы государственных экзаменов. Индийскому правительству пришлось вступить в переговоры с протестующими. Валерий Убадоев продолжит.
4: Тараканами индийская протестующая молодежь себя называет именно в знак протеста. В мае глава Верховного суда Индии Сурья Кант окрестил безработных молодых людей паразитами и тараканами. Позднее Кант заявил, что его слова были неправильно восприняты и выдернуты из контекста, но процесс уже запущен. В соцсетях начали вируситься посты со словами «А что, если все тараканы объединятся?». Главным катализатором протестов стал скандал с утечками экзаменационных заданий для поступления в престижные индийские медвузы. Задания выкрали, затем они появились в интернете незадолго до экзамена. Вступительные, ожидаемо, аннулировали и назначили даты пересдачи для 2 миллионов абитуриентов. Но некоторые готовились честно, а несколько человек даже покончили жизнь самоубийством из-за стресса. Индийская молодежь начала требовать реформы системы экзаменов, более тщательной защиты данных о заданиях, наказания виновных в утечке. Также они попытались добиться отставки министра образования Дхармендры Пратхана. Всю бунтующую молодежь и объединила Народная партия тараканов. 20 июля десятки тысяч людей отправились к зданию правительства. Силовики уже были наготове, применяли дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ кидали камни. Но протесты не утихли. Бунтующая молодежь собралась у обсерватории Джантар-Мантар. Это центр Д. В пятницу представители правительства провели переговоры с 2 лидерами протестного движения. Продолжает руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН Алексей Куприянов.
5: Правительство надеется, что это как-то само по себе рассосется, вместо протеста, но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. И правительство потихоньку пытается сейчас нащупать какую-то почву для диалога с протестующими. Пока какого-то потенциала перерастания этого дела в серьезную революцию, не дай бог, или чего-то еще нет, и не будет явно, потому что там речь о нескольких десятках тысяч людей. В масштабах Индии это капля в море. И просто количество даже сторонников Моди, сторонников БДП в Дели, оно в разы больше. Просто разгонять всю эту акцию тоже сейчас никто не будет. Там сейчас, скорее всего, просто стороны будут долго и мучительно приходить к какому-то компромиссу.
4: На некоторых фотографиях с протестов можно заметить плакаты и надписи на стенах со словами «Моди, подай в отставку». Сначала индийский премьер сохранял молчание, но 23 июля написал в соцсетях, что нет ничего важнее нашей молодежи, и пообещал ускорить судебные процессы против виновных в утечке экзаменационных заданий. Но министра образования Нарендра Моди в отставку не отправил и сам, конечно же, не ушел. Протестующих все это не удовлетворило. Индийские власти в ответ на еще не утихающие митинги местами отключили мобильный интернет, временно закрыли 16 станций метро и ограничили работу предприятий в центре столицы. Причем это далеко не первый молодежный протест в Азии. С 22 года подобные акции прошли в Шри-Ланке, Индонезии, Бангладеш и Непале. В 2 последних удалось даже добиться отставки премьер-министров. Продолжает главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН

0: Андрей Володин.
1: Это явление одного порядка. Могут происходить спонтанно на вызревающей политической основе, как это, видимо, было в Непале. Эти явления могут как бы начинаться как абсолютно эндогенные, то есть внутренние, но могут впоследствии стимулироваться внешними силами. Вот эти вот цветные революции, ведь они же используют студентов и вообще молодых людей, такой удар отряд в борьбе против неугодного правительства.
0: Ряд зарубежных СМИ, например, американская «Нью-Йорк Таймс», пишет, что нынешние протесты в Индии – это один из самых серьезных вызовов для премьера Моди. Однако эксперты отмечают, что Народной партии тараканов за почти два месяца протестов так и не удалось добиться каких-то знаковых результатов. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
4: «АвтоВАЗ» уйдет в плановый корпоративный отпуск с 27 июля по 16 августа. За это время компания проведет ремонт, обслуживание и модернизацию технологического оборудования, сказано в пресс-релизе компании. На эти проекты и улучшение условий труда сотрудников компания намерена потратить более 370 миллионов рублей. «АвтоВАЗ» также проведет финальную подготовку к запуску производства кроссовера «Лада Азимут». «Алексон Групп», занимающийся продажей электроники, заявила, что не причастна к делу о площадке бумажного НДС. ООО «Алексон Групп» не фигурирует в материалах расследования, не привлекалась к каким-либо следственным действиям и не взаимодействует с госорганами в рамках данного вопроса. Сообщение компании приводит РБК. Крупнейшая площадка бумажного НДС была раскрыта весной 26 года. Как сообщали СМИ, среди клиентов нелегальной сети налоговики выявили и «Алексон Групп».
2: Отставки и назначения.
4: Новым директором компании «Пакш Атамеремю», отвечающим за реализацию проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии, стал Атилла Шагади, ранее возглавлявший венгерский отдел международной аудиторской компании «Эрнст & Янг» в области энергетики и стратегического консалтинга, сообщил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань. Министр отметил, что Шагади обладает более чем 25-летним опытом в области стратегии, корпоративного управления и энергосектора, а также глубокими знаниями в ядерных технологиях. И сообщил, что ожидает от него прозрачного управления и экономически эффективной реализации проекта. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: В 21:46 в Москве вы слушаете Business FM. Российский рынок акций показал лучшую недельную динамику за последние месяцы. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 10,5% после 19 потерь понедельных подряд. За основную сессию пятницы индекс прибавил более процента, закрепился на отметке 2165 пунктов. Драйверов было много. Геополитика, нефть, которая накануне пробила $100 за баррель, хотя и скорректировалась в конце недели. А главный сюрприз преподнес Центробанк. Вопреки ожиданиям рынка, регулятор снизил ключевую ставку до 14%. Лидером дня стали акции «Русаграни». Взлетели на 32%. Компания порекомендовала дивиденды из прибыли прошлых лет с доходностью почти 19%. В минусе завершили день «Озон», «Сургутнефтегаз», «Руснефти», «Лукойл». Рубль не сдает позиции. Официальный доллар снизился до 78 рублей 3 копеек. Итоги недели подводит инвестротек УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
6: Российский фондовый рынок открыл торги текущей недели снижением на фоне дивидендных гэпов Сбербанка и ВТБ и Дом.РФ, но затем на Мосбирже распогодилось, и практически всю неделю фондовый индекс России рос. Это было связано, во-первых, с технической перепроданностью российских акций. Они падали 19 недель подряд, практически без перерыва, и достаточно сильный отскок был неизбежен. Ну а конкретно сегодня позитивно на рынок повлияли итоги заседания Центробанка, который неожиданно снизил ключевую ставку, правда, чисто символически на 25 базисных пунктов, но тем не менее дал хороший сигнал рынку. Хотя Центральный банк и повысил прогноз по ключевой ставке, но даже с учетом повышенного прогноза сохраняется пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в этом году, и не исключено, что и во второй половине года Центральный банк продолжит, хотя и умеренными темпами, но все-таки снижать ключевую ставку. Это дало, в общем-то, позитивный сигнал фондовому рынку. С другой стороны, в экономике не так все хорошо. Центральный банк повысил прогноз по инфляции до 6-7% и понизил темпы экономического роста до 0,1% в этом году. То есть экономика по формальным характеристикам близка к стагфляции ситуации в экономике. Это, конечно, не особо радует. А что касается курса рубля, то он был относительно стабильным на этой неделе, около отметок примерно 78 рублей за доллар. Рубль немного поддерживает подорожавшая нефть, цены Brent уходили до $100 за баррель, но к концу недели немного скорректировались. Цены на нефть зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Если сценарий эскалации сохранится и Армузский пролив продолжит быть заблокирован, то цена Brent может уйти вновь выше $100 за баррель.
5: Сергей Суверов, иные стратег УК «Ари Капитала». Нефть продолжает дешеветь, сейчас торгуется около $96 за баррель. Зато несколько улучшилось состояние на рынке металлов. Золото от снижения перешло к небольшому росту, прибавляет 0,4%. Серебро почти 2%, медь 0,3%. Ну и рубль сегодня по итогам основных торгов вырос на 0,8% к юаню. Итоговый курс на Мосбирже 11 рублей 48 копеек. Золотая корона резко сократила переводы из России за рубеж. Из приложения исчезли Грузия, Армения и Казахстан. Переводы из Азербайджана в Россию также недоступны, сообщает ТАСС. Сейчас из России через сервис можно отправить деньги только в Узбекистан, Турцию, Киргизию. Ограничения появились после того, как Евросоюз ввел санкции против оператора системы РНКО «Платежный центр». В Грузии золотая корона оставалась одним из последних простых способов перевести деньги из России. Что теперь будут делать ее пользователи, рассказывает находящийся там журналист Федор Худокормов.
7: Золотая корона – это достаточно популярный метод перевода. До этого существовал еще Юнистрим, но он также попал под санкции, и в итоге осталась только золотая корона. Но и с ней были сложности, потому что она соблюдала санкции Евросоюза, и, например, когда тот же Т-банк отключили от Свифта и попал он под санкции, его также отключили от золотой короны. И многие начали открывать тот же Озонбанк, Яндекс.Банк, Райффайзен и так далее. И сейчас с утра, во-первых, сначала отключили Яндекс.Банк тот же, Озон, чуть позже уже из направления Грузии удалили. Даже если перевод получилось отправить, его не получится зачислить.
8: Обязаны ли вообще грузинские финансовые организации исполнять санкции Евросоюза, если Грузия членом ЕС не является?
7: CBC, например, Bank of Georgia и другие крупные банки соблюдают санкции Евросоюза, чтобы их не отключили от SWIFT.
8: Вот жалобы какие-то уже поступают?
7: Этим в основном пользовались люди, которые работают в России удаленно, но при этом находятся в Грузии. И, соответственно, им надо было как-то выводить свою зарплату в рублях. А малый бизнес в основном это чтобы, например, также вывести свои накопления из России для инвестиций в Грузию. В соцсетях люди жалуются, у меня друзья многие говорят, и, соответственно, многие начинают либо искать людей, кто может принять рубли и отдать грузинские лари или евро-доллары, или пользуются криптовалютой. В Грузии очень много криптообменников.
8: Не может эта ситуация, ну, привести к тому, что часть россиян задумается о том, том, чтобы переехать из Грузии?
7: В данном случае вряд ли это скажется прямо на том, что люди переедут. Во-первых, есть альтернативы. Во-вторых, в Грузии, опять же, работает SWIFT. То есть некоторые банки в России до сих пор, которые, например, тот же Raiffeisen, отправляет SWIFT. Крупные суммы наверняка смогут переводить. Насчет мелких, обычно золотую корону использовали как раз для мелких переводов. И в данном случае люди просто найдут альтернативы.
5: Федор Худокормов, журналист Грузии. Всего под заморозку активов Евросоюза попали более 90 российских банков и крупных финансовых организаций, а также 14 криптоплатформ. В санкционный список в том числе вошли Яндекс.Банк, Озонбанк, Валберисбанк и МТСбанк. Ограничения затронули и Цифрабанк, Фридомбанк Казахстан приостановил переводы через него. Подробнее в дальнейшем эфире. SpaceX начинает сворачивать коммерческую программу Falcon 9. По данным Bloomberg, компания больше не принимает заказы на отдельные старты после 2028 года, а приостановила бронирование попутных грузов и перестала заказывать новые одноразовые детали для этой ракеты. Ставку делает на Starship, хотя он пока только проходит испытания. В ночь на субботу SpaceX снова попытается отправить корабль в 13-й тестовый полет. Старт уже дважды откладывали, сначала из-за проблем с двигателями, затем из-за погоды. Почему компания делает ставку на Starship уже сейчас, объясняет научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
9: Этот шаг во многом не про космонавтику, он про бизнес. Для того, чтобы показать своим инвесторам, а теперь для SpaceX это очень важно, то, что Илон Маск сам и вся его команда верят в Starship, особенно после отмены старта, показать, что они в это верят настолько, что готовы перевести на Starship все запуски космических аппаратов, которые у них будут уже в ближайшие годы. Долгое время сам Маск, когда он только начинал, говорил о свободном рынке, говорил о возможностях для заказчиков выбирать ракету-носитель, на которой будет запущен его космический аппарат. Но по итогу некоторые страны были административным методом выведены из борьбы, как Китай и Россия. С другой стороны, Маск сам достаточно много сделал, чтобы убрать большинство перспективных стартапов, которые были кроме него. Поэтому, по большому счету, в США и не остается особо каких-то вариантов у коммерческих заказчиков, кроме как пользоваться либо ракетами Маска, либо у Джеффа Безоса, который постоянно не запускает, либо у тех же Юла от Боинга.
10: Что будет, если не успеют довести до запуска в коммерческий к 2028 году?
9: Это новость, которая продает будущее, которое хотел бы видеть Маск. Если не получается со Старшипом, естественно, всех будут продолжать запускать Фалконами 9. Маску в тот момент, когда нужно запускать, уже будет не до красивых слов.
5: Михаил Котов, популяризатор космонавтики. У директора Центра компетенции по беспилотным авиационным системам и сервисам МФТ Александра Родина две свои гипотезы о том, почему, зачем SpaceX переводит коммерческие запуски на Starship.
11: Программа Starship создавалась как альтернатива военно-транспортной авиации. В качестве прикрытия для привлечения и рекламы создавалось все эти сказки про колонизацию Марса. Программа идет со скрипом. Она очень дорогая, очень много не доведено. У меня есть несколько гипотез. Наиболее правдоподобное, то военный заказчик не очень доволен ходом этой программы и прекращает финансирование. И Маск просто перекидывает финансовый поток от коммерческих заказов, которые сейчас идут на Falcon, на эту программу для того, чтобы просто ее дофинансировать. Второе соображение. Возможно, Маск действительно отказался от использования старшипов именно как суборбитальной транспортной системы и просто переквалифицирует эту программу на просто тяжелый или сверхтяжелый носитель.
5: Александр Родин, директор Центра компетенции по беспилотным авиационным системам МФТИ. Во время предстоящего испытания Starship должен ввести 20 макетов спутников Starlink и проверить их развертывание, а также работу лазерной связи. На орбите аппараты не останутся и позднее сгорят в атмосфере. В конце полета ускоритель должен опуститься в Мексиканский залив, а сам корабль в Индийский океан.
2: Между делом с Кирой Альтман.
4: Говорим между делом с Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором.
12: Как мы, люди, с собой разговариваем? Как мы стремимся говорить себе и другим правду, особенно детям? Александр Яковлевич слушает мои размышления на этот счет и вспоминает себя в детстве.
13: Вот я не уверен, что я себя все время обманываю. Просто есть люди, которые, наоборот, недооценивают немножко. И у меня нет такого правила – недооценивать себя. И я могу сказать, что когда-то я выиграл такую очень большую олимпиаду по математике. Это я еще был школьником. Но она была не последнего уровня, а самая последняя, союзная. Я почему-то был уверен, что ну все, сейчас мы, я все там сделаю. И все, я не попал в тройку. А вообще-то говоря, речь шла, если первое место не взял, все, все. Я даже в тройку не попал. И я не мог подойти к этому мальчику, десятикласснику, который решил все задачи. Ну, главную задачу там надо было решить, я ее не смог решить. И я, значит, несмотря на то, что я добрался до такого уровня, нас было, ну, там, 5-6 человек всего. Но я понял, что, ну, все, из меня никакой не математик. Буду простым биологом. И, в общем-то, родители, конечно, постоянно должны хвалить своих детей, наверное. Ну, ребенок, допустим, читает стихи. Ну, в общем, так, средненько. Но он трудился. Он изо всех сил хотел стать лучшим. А вы ему говорите, ну, так, средненько. А вы честно хотите оценивать средненько. Мне кажется, это неправильно, потому что оценка должна быть в этом возрасте адекватна усилиям.
12: В каком этом возрасте надо оценивать по усилию, я так и не уточняю. Но шучу, что до 45 и дальше. Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альпман, Бизнес ФМ.
14: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах. По данным агентства Reuters, это первый случай в истории организации, когда государство-члены отправили в отставку действующего главного прокурора. Reuters также напоминает, что именно Карим Хан в 2023 году запросил выдачу ордера на арест Владимира Путина, после чего судьи МУС выдали этот ордер. По меньшей мере 10 человек погибли, около 100 получили ранения в результате российского ракетного удара по выставке на полигоне под Киевом, передает Bloomberg. По данным украинской стороны, ракеты поразили район, где проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности, командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Российская Минобороны заявила, что целью удара была выставка беспилотных технологий, предназначенных для ударов по гражданским объектам в России. Плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от БПЛА разработали в Ленинградской области. Разработка получила название «Плот-40». Опытный образец уже создан. Его показали главе региона Александру Дрозденко. Он сообщил, что аналогов в России пока нет. Производство полностью локализовано в Ленобласти. Проект получил одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ. Правительство может снизить норматив реализации бензина и дизеля на бирже до 2%, рассказали источники Интерфакса. Сейчас введен временный до конца сентября норматив биржевых продаж бензина в 10%. В начале июля он был снижен, ранее было 15%. Минэнерго допускали снижение норматива по дизелю с 16 до 10%, но срок не уточнялся. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк неожиданно понизил ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, несмотря на еще недавнюю жесткую риторику. В то же время регулятор резко повысил прогноз по средней ставке в этом году на 1,5% пункта, а в следующем сразу на 2,5%. И снизил прогноз по росту экономики России вплоть до нуля. 21-й санкционный пакет Евросоюза стал самым крупным. В него вошли 218 физических и юридических лиц, включая десятки банков, но при этом Евросоюз отказался от ограничения на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО, как все это оценивают специалисты.
5: И российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки, включая МГУ и ВШЭ. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях? Подробности на Business FM. Банк России, вопреки ожиданиям, опустил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Прогнозы тоже обновлены. Средняя ставка в этом году повышена до 14,5-14,6, а в следующем сразу на 2,5% пункта, до 10,5-12,5%. Инфляция в 2026 году из-за топливного шока составит 6-7%, но в 2027 вернется к таргету в 4%, надеется Центробанк. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил быстрый рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. Прогноз роста российской экономики регулятор тоже понизил вплоть до нуля. Ранее минимум был 0,5%. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответил, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
17: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстановлены, останавливаться постепенно до конца года.
5: Эльвира Набиуллина. При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Рынок ОФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента, на что та отреагировала резко негативно. Мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
4: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
18: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
19: А с кредитами что будет?
18: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться в рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
19: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
18: Тоже позитивно для Минфина. Он сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
4: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
20: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит инвестиций немного снизился бюджет в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
19: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
20: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню еще, с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
4: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
1: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
5: Российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ ростом. Индекс Мосбиржи прибавлял в моменте 2%. Вечернюю сессию рост даже усилился. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25 пункта. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Биржевых продаж бензина может стать меньше в 5 раз. Власти обсуждают радикальные изменения правил торговли топливом. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать через биржу 10% произведенного бензина. Норматив был временно с июля по сентябрь включительно снижен с 15%. Теперь обсуждается его уменьшение до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Таким образом, часть топлива может будет продавать не на бирже, а по прямым решениям правительства, в первую очередь сельхозпроизводителям в рамках северного завоза и региональным операторам. На бирже останется только минимальный объем, не менее 2% от производства. Такие поправки, по данным агентства, уже готовятся к внесению в постановление правительства. Те же планы и по дизельному топливу, комментирует директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
21: Это, на самом деле, плохая новость для рынка, потому что снижение норматива 2% делает неликвидным ценообразование на Петербургской бирже в секторе нефтепродуктов. Цена, конечно, будет какая-то в рамках оставшихся торгов формироваться, но она будет весьма отвлеченной и никак не связанной напрямую с реальным балансом спроса и предложения. Это будет некая очень условная цена, на которую вряд ли кто-то дальше решится на опираться в своих контрактах. Это плохо с точки зрения налогообложения, потому что к оптовой цене, в частности, привязан механизм обнуления демпфера. Второе, это, конечно, сильный удар по независимой рознице, потому что биржевые торги были основным механизмом физического получения бензина, дизельного топлива для независимых АЗС и независимых нефтебаз. Снижение до 2% означает, что им придется каким-то образом договариваться напрямую с нефтяными компаниями, которые, как правило, далеко не горят желанием эти объемы продавать, тем более в условиях общего дефицита, когда для них абсолютный приоритет – это снабжение собственных АЗС плюс выполнение рекомендаций правительства по поставкам аграриям, госорганам и прочее. И это может очень тяжело сказаться на снабжение топлива целого ряда регионов, где независимые обладают. Это, в частности, почти весь юг и часть регионов Сибири. Ну, логика этого решения понятна. Сейчас, по сути, происходит переход от рыночного распределения нефтепродуктов к такому очень условному госплану, когда правительство само определяет там целевую структуру спроса и какие объемы, соответственно, нужно распределять исходя из этой структуры. Естественно, эти дополнительные объемы в условиях дефицита легче всего взять именно с биржи, поскольку другого источника, наверное, нет, по крайней мере, столь крупного. Действительно, это поможет обеспечить топливом аграриев в условиях посева озимых, всевозможные госорганы, армию, железные дороги, тех потребителей, для которых государство считает снабжение наиболее приоритетным. Но в минусе окажутся, помимо независимой розницы, многие частные автовладельцы, потому что в итоге нефтепродукт будет меньше поступать на АЗС. АЗС Инк, наверное, от этого никак не пострадают, а вот АЗС независимых, которые составляют очень существенную долю в многих регионах, в том числе даже в столичных регионах, могут лишиться значительных физических объемов, если им удастся где-то покупать все нефтепродукты, то по более завышенной цене. То есть это приведет еще к росту средних розничных цен. Мне кажется, что это все-таки пока на уровне обсуждения. Если действительно решение будет принято, это говорит о том, что мы очень далеки еще от завершения кризиса.
5: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Минфин уже предлагал вносить в норматив биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, минуя биржу. Эту поправку в налоговый кодекс подготовили по просьбе аграриев. Суть в том, что часть топлива теперь можно будет продавать напрямую, а не через биржу, но с условиями, которые установит правительство. Изменения касаются акцизов. Раньше за несоблюдение биржевых нормативов компании теряли льготу. Обратный акциз на нефть теперь правила смягчают. Поправки уже одобрил Совет Федерации.
14: Культ наличности. Лица на банкнотах. Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку Новой Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов.
0: Культ наличности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Сезон 26-го года в Формуле-1 подходит к своему экватору. Он получается очень спорным из-за лазейки в техническом регламенте, который со своими моторами нашел Мерседес. Вроде бы все очевидно. Трехлучевая звезда уверенно идет к победе в Кубке конструкторов, а один из ее пилотов, Кими Антонелли или Джордж Рассел, станет чемпионом мира. Но если посмотреть на индивидуальный зачет, то все не так радужно для гонщиков Мерседеса. Ближе к середине сезона опытная команда Феррари значительно доработала свои болиды, а ее лидер Льюис Хэмилтон в 41 год имеет реальные шансы завоевать рекордный 8-й титул и обойти великого Михаэля Шумахера. Силовые установки Mercedes опережают конкурентов, но появились проблемы с надежностью, и они могут привести к серьезной потере очков во второй половине сезона. Именно надежность позволяет Феррари конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У Макларена, который тоже использует силовые установки Mercedes, ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. Red Bull с этого года использует двигатели Ford, которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферштаппена. У середняков Alpine, Racing Bulls, Haas и Williams и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У Audi получилась отличная машина, но новичок Формулы-1 не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из Aston Martin, болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а Кадиллак без единого очка просто медленный.
14: Спорт и деньги на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Что представляет собой самый крупный санкционный пакет Евросоюза? В него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, конечно же, нефтяную отрасль и даже криптовалюты и спорт. Но часть мер 21-го пакета все же не вошла. Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Но юридическая основа для этого заложена. Валерий Убадоев продолжит.
6: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС-банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
8: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывать счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся из-за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
6: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
22: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
6: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
23: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. И поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
6: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был и введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
7: Фактически выстраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссией.
6: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Убадоев, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
9: Минпромторг поддержал инициативу депутатов дать право на бесплатную парковку покупателям отечественных автомобилей. Льгота могла бы действовать один год с момента регистрации автомобиля, а вот Минтранс выступил против. Ведомстве посчитали, что инициатива может привести к заполнению парковок возле мест с высоким пассажиропотоком, к риску блуждающего трафика, а также выпадению доходов. Главный редактор сетевого автомобильного издания «Kyoto.ru» Максим Ракетин скорее на стороне Минтранса.
10: История с платными парковками – это не история про льготы для всех. Это история для особой категории граждан, многодетные семьи, инвалиды, герои Советского Союза Российской Федерации. И здесь, конечно, нужно соизмерять количество автомобилей и количество парковочных мест. В больших городах, такие как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, мы понимаем, что в этих местах, в этих городах, количество парковочных мест очень маленькое, особенно касается центра города. Поэтому инициатива в этом ключе, мне кажется, абсолютно странной, потому что мы, с одной стороны, выступаем за то, чтобы количество мест увеличить, а их негде брать просто. Города, которые на этом зарабатывают, тоже будут явно не за. И так количество льготников у нас достаточно большое. Ну и плюс ко всему мы понимаем, что это приведет к тому, что на некоторых улицах возникнут просто пробки из-за того, что люди будут ездить кругами в ожидании парковочных мест. Я считаю, что это совсем странная история. Если мы говорим о том, что какие льготы стоит предоставлять покупателям новых российских автомобилей, это какие-то государственные программы поддержки финансовой. То есть людей интересует цена, прежде всего. И если она их устраивает, то, наверное, они проблему платных парковок для себя отодвигают, ну, явно не даже не на второй план. Поэтому здесь вот нужно как раз стимулировать покупку какими-то механизмами, которые у нас сейчас тоже применяются в отношении определенных категорий граждан. Давайте просто определенные категории граждан станут те, кто покупает автомобили традиционных российских брендов и новых российских брендов, которые вот у нас появляются чуть ли не каждый день.
9: Максим Ракитин, главред Kyoto.ru. Сегодня правом бесплатной парковки в России пользуются лица с инвалидностью. В разных регионах такая льгота может предоставляться многодетным семьям и ветеранам. Также во многих регионах бесплатно парковаться могут владельцы электромобилей. Британские миллионеры просят правительство обложить их новыми налогами. Об этом пишет газета «Телеграф». Миллионеры написали открытое письмо правительству, заглавив его фразой «Proud to pay» – «Буду горд заплатить». Они обратились к новому премьер-министру Энди Бёрнаму со словами, что могут себе позволить платить больше налогов, а их деньги можно использовать на развитие инфраструктуры, больниц, школ и для поддержки предпринимателей. Среди подписавшихся бывший футболист Гарри Линникер, музыкант Брайан Ина и режиссер Ричард Кёртис. О том, как эту инициативу воспринимают в Британии, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Глад.
11: В настоящее время Энди Бёрнам изыскивает средства для продолжения традиционной левой политики по раздуванию бюджета и трате денег неизвестно на что. Плюс Великобритания сейчас обязались перед США потратить достаточно большие деньги на оборону. Налоговая база на самом деле сужается. Постепенно богатые люди покидают Великобританию из-за налоговой политики прежде всего. В принципе, это не новая акция, это аналогичные вещи были уже в США. Речь идет прежде всего о миллионерах, которые придерживаются крайне левой идеологии. Речь идет не о всех миллионерах, которые заработали деньги своим развитием бизнеса с нуля и с этим налогом на богатство. Они погоды не сделают, но основные деньги-то берутся все равно со среднего класса. Там с 3 миллиардеров не устроишь оборонный бюджет. Тем более, что всегда есть инструмент избежать налогов.
9: Владимир Гладышев, русский адвокат в Лондоне. Правая британская партия Reform UK отнеслась к этой инициативе с насмешкой и скепсисом. Там заявили, что никто не мешает тому же Гарри Линнекеру выписать чек и направить его в казну королевства.
14: Недвижимость с Валерией Мазгановой.
2: Они подвели итоги первого полугодия 26 года по вводу жилья в регионах РФ. Получилось, что, во-первых, относительно первого полугодия 25 года общий объем ввода в стране снизился на 18%. И нынешние 42,8 миллиона квадратных метров – это вообще минимальный показатель с 21 года. А во-вторых, снижение это произошло за счет сокращения ввода жилья населением. Объем ИЖС составил только 26,6 миллиона квадратных метров. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Причем отрицательная динамика по вводу частных домов зафиксирована во всех российских регионах, кроме 13, среди которых в основном локации, где ввод жилья населением минимален. Но есть и субъекты с высокими объемами строительства – Дагестан, Чечня, Самарская и Владимирская области. А вот совокупный ввод многоквартирных домов как раз оказался на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И в плюс ушли большинство субъектов РФ. На росте сказалась отмена моратория на штрафы за просрочку, хотя и этот показатель довольно низкий по сравнению со значениями 21-23 года, подчеркивают в ЦИАНе. Но построить это полдела, надо еще продать. А здесь так, по статистике системы мониторинга и анализа новостроек BinMap Pro, за первые 6 месяцев 26 года в 16 российских городах-миллионниках зафиксированы 99,8 тысячи новостроечных лотов в сделках. Это на 6,4% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Впрочем, снижение показателя отмечено только в 5 городах, в остальных-то наблюдается рост. А главной виновницей общероссийской отрицательной динамики стала Москва, где число лотов в сделках год к году упало сразу почти на 36%. Такого сокращения не отмечено ни в одном другом городе страны. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
14: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с 1 ноября. Правительство уже опубликовало проект документа. Сейчас граждане России и Белоруссии могут находиться в стране до 30 дней без визы. Такой режим действовал почти 18 лет. Визовый центр Италии в Москве изменил правила записи на подачу документов. Теперь сервисный сбор 3850 рублей. Необходимо оплачивать непосредственно при запросе визы. Система сразу перенаправит на страницу оплаты и не даст завершить оформление записи, пока сумма не будет внесена в полном объеме. Минздрав разработал проект, согласно которому россияне смогут купить лекарства по рецепту в определенных регионах, вне зависимости от того, где именно они получили рецепт. Сделать это можно будет при помощи портала госуслуги, сообщили в пресс-службе ведомства. Минфин США вновь отодвинул дедлайн для продажи международных активов «Лукойла» компании «Лукойл Интернешнл». Лицензия на связанные с продажей операции продлена до 22 августа. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением ОФАК. Футболисты московского ЦСКА одержали волевую победу над калининградской «Балтикой» в первом матче нового сезона российской премьер-лиги. Встреча на веб-арене завершилась со счетом 2-1. Уже на 35-й секунде игры «Балтику» вывел вперед Чинон Сафор. На 33-й минуте Эдуард Андерсон срезал мяч в свои ворота, а спустя еще 3 минуты армеец Кирилл Глебов забил гол, ставший победным. По ходу встречи арбитры после видеопросмотров отменили 2 мяча «Балтики» и один ЦСКА. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. Неожиданный ход Центробанка, вопреки недавним ястребиным заявлениям руководства ЦБ и прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25% до 14-годовых. Индекс Мосбиржи подскочил на 2 с лишним %, но мы спросили предпринимателей, а что это решение значит для их бизнеса. 6 человек погибло, еще 26 раненые при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. Также дроны атаковали еще 3 склада в Альберис, теперь в Петербурге, Ленобласти и в Симферополе. По предварительным данным, там пострадавших нет, часть товаров удалось спасти, но сами селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются перестроить свой бизнес. И буду горд заплатить. Более 100 британских миллионеров просят правительство обложить их дополнительными налогами. Как сообщает Телеграф, они написали новому премьеру Энди Бёрнаму, что могут платить больше, а их деньги можно направить на развитие больниц, школы для поддержки предпринимателей. Как эту инициативу воспринимают в Британии, подробности на Business FM. ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она 14% ровно. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
0: Бизнес говорит.
4: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
15: Да, я ожидал снижения на 25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в преференции для бизнеса, снижение ставки, но само по себе это снижение, оно никакой роли, конечно, для бизнеса не играет, является чисто формальным. Мы, так сказать, избавились от всех кредитов за последние 4 года. Мы поставили себе такую цель и полностью перешли на собственные средства для того, чтобы стараться удерживать цены и себестоимость продукции в тех рамках, которые нам комфортны. Когда давит на тебя высокая ключевая ставка, то лучше сократить бизнес-программу и остаться на собственных деньгах, чем рисковать кредитами и залогами и так далее, всеми этими рисками. Поэтому мы избрали другой путь, и сейчас вот для нас, чтобы мы могли дальше инвестировать и развиваться, и для этого брать именно инвесткредит, ну, я думаю, что 5-6% не больше.
4: Гендиректор компании «Купер» Инесса Стеклова.
16: Для малого производственного бизнеса в сфере смазочных материалов, которым является наша компания «Купер», сегодня важнее не столько размер ключевой ставки, сколько возможность, наверное, сохранения программ льготного кредитования. Это важно как для осуществления капитальных вложений по снижению себестоимости продукта, так и для удержания конкурентного уровня цен. На текущий момент такого рода финансирование ограничено, но оно жизненно необходимо в условиях роста стоимости сырья. Снижение ключевой ставки на 0,25% пункта, по сути, не делает рыночные условия получения кредитования более интересными. Соответственно, единственной возможностью обеспечить потребности капиталовложений для малого бизнеса, ну, например, для покупки оборудования в целях снижения себестоимости продукции, остается получение льготного кредитования. При этом много усилий идет на покрытие рисков, которые возникают в связи с неустойчивым ценообразованием на сырьевые компоненты. На текущий момент программы льготного кредитования уменьшены как в объемах, так и в количестве, что делает их получение затруднительным.
4: Сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
17: Я этим решением удивлен. Я считал, что ставка останется прежней. Прежде всего, для меня основной индикатор снижения или не снижения ставки, или ее повышения, это рынок ОФЗ. А рынок ОФЗ как раз показывал, что она останется на прежнем уровне. Отразится ли это на бизнесе? Нет, не отразится принципиально. У нас не такая большая кредитная нагрузка, и сумма снижения не небольшая, но мне кажется важно то, что Центробанк таким шагом показывает, что и все-таки он настроен на то, чтобы активизировать экономическую активность в стране, несмотря на серьезные проблемы, которые стоят сейчас и в смысле атак, и в смысле повышения цен логистики, повышения цен на топливо и так далее. Такой жест ЦБ мне, честно говоря, приятен, но нужно понимать, что это жест. Но жесты тоже имеют очень большое значение в нашей жизни.
9: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в дальнейшем эфире «Бизнес FM». 6 человек погибло, еще 26 ранены в пятницу при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. В Киеве утверждают, что ударили ракетами «Фламинго» по заводу «Авитек». Также еще 3 склада «Вайлдберрис» попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе, в Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила основательница «Вайлдберрис» и глава РВБ Татьяна Ким. А селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
1: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились Краснодар, Невинномысск, а теперь и Питер. И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на «Вайлдберрис». Автор канала «Максим Попов. Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов – вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
18: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы.

0: работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
1: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ФБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
0: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
2: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
0: Сейчас для продавцов главный вызов, как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, продолжит Ольга Кашинская.
4: В черный список Министерства войны США вошли 33 российских научных организаций. Среди них практически все топовые вузы. МГУ, ВШЭ, Бауманка, МАИ, МФТИ, а также Курчатовские и Сколковские институты. Кроме того, в список вошли некоторые китайские и иранские учебные заведения. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Однако, что это означает на практике, до конца не ясно, подчеркивает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
5: Санкции против российских академических институтов и университетов начали вводиться сразу после событий февраля 2022 года. И это как бы новый шаг в том же направлении. При этом надо сказать, что количество российских студентов в США всегда было мало, оно было гораздо меньше, чем люди обычно себе это представляют. Сейчас оно, естественно, еще более сократилось. И вот этот санкционный удар по большинству элитных вузов, он, конечно, гарантирует, во-первых, уже окончательное прекращение любых форм сотрудничества. Но вот в отношении студентов пока непонятно. Аспирантуры, докторантуры пока не получали никаких указаний от правительственных органов, поэтому я не ожидаю каких-то дискриминационных мер при приеме в университеты. А вот что касается выдачи виз, продления виз для тех, кто уже находится в США, тут, конечно, возможны большие проблемы.
4: Однозначно можно сказать только то, что вести любые дела с организациями, которые угрожают нацбезопасности страны, нельзя будет самому Пентагону. А вот насколько осторожно себя поведут другие ведомства, зависит от них самих. И, например, в автоматическом отказе в выдаче виз выпускникам и сотрудникам российских опальных вузов говорить не стоит, считает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
6: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов представляют опасность для США. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного. Просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза

0: не следует.
1: Студент магистратуры одного из вузов Лиона Владислав сомневается, что новые санкции добавят ощутимых проблем. Впрочем, достаточно и уже существующих.
2: Я закончил Московский авиационный институт в 2024 году. Между студентами нет никаких проблем. То есть все понимают, что у каждого свой путь, своя родная страна. Ни разу за 2 года моего обучения не было проблем с моим происхождением. Но я могу точно сказать, что аэрокосмическая отрасль находится за 7 печатями. И посторонние и студенты туда не допускаются. Это проблема стран вне Евросоюза. А ситуация с работой. И российский паспорт — это красная тряпка, которая закрывает двери. И ты должен найти стажировку, и без этой стажировки ты не получишь диплом.
1: В последний раз санкции в отношении российской науки США ввели в 2023 году. Тогда американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с рядом отечественных НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Реклама. Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Вил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Вил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкус Вилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Продолжительность жизни.
7: Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние 2 десятилетия. Мышцы – это железа.
6: Журналист Алена Копылова.
7: Мышечная ткань – крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета второго типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок.
6: Продолжительность жизни на Business FM.
8: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций показал лучшую недельную динамику за последние месяцы. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 10,5%, это после 19 недель падения подряд. За основную сессию пятницы он прибавил более процента и закрепился на отметке 2165 пунктов. Уже в вечернюю сессию индекс прибавлял более 2%. Драйверов было много. Геополитика, нефть, которая накануне пробила $100 за баррель, хотя и скорректировалась в конце недели. А главный сюрприз преподнес Центробанк. Вопреки ожиданиям рынка, регулятор снизил ключевую ставку до 14%. Лидером дня Неаста, реакции «Русагра». Они взлетели на 32%. Компания порекомендовала дивиденды. Из прибыли прошлых лет с доходностью почти 19%. Минусы завершили день «Озон» и «Роснефть». Рубль не сдает позиции. Официальный доллар снизился до 78 рублей 3 копеек. Итоги недели подводит инвест-стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
0: Российский фондовый рынок открыл торги текущей недели снижением на фоне дивидендных гэпов Сбербанка и ВТБ и Дом.РФ, но затем на Мосбирже распогодилось, и практически всю неделю фондовый индекс России рос. Это было связано, во-первых, с технической перепроданностью российских акций. Они падали 19 недель подряд, практически без перерыва, и достаточно сильный отскок был неизбежен. Ну а конкретно сегодня позитивно на рынок повлияли итоги заседание Центробанка, который неожиданно снизил ключевую ставку, правда, чисто символически на 25 базисных пунктов, но тем не менее дал хороший сигнал рынку. Хотя Центральный банк и повысил прогноз по ключевой ставке, но даже с учетом повышенного прогноза сохраняется пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в этом году, и не исключено, что и во второй половине года Центральный банк продолжит, хотя и умеренными темпами, но все-таки снижать ключевую ставку. Это дало, в общем-то, позитивный сигнал фондовому рынку. С другой стороны, в экономике не так все хорошо. Центральный банк повысил прогноз по инфляции до 6-7% и понизил темпы экономического роста до 0,1% в этом году. То есть экономика по формальным характеристикам близка к стагфляции ситуации в экономике. Это, конечно, не особо радует. А что касается курса рубля, то он был относительно стабильным на этой неделе, около отметок примерно 78 рублей за доллар. Рубль немного поддерживает подорожавшая нефть, цены Brent уходили до $100 за баррель, но к концу недели немного скорректировались. Цены на нефть зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Если сценарий эскалации сохранится и Армузский пролив продолжит быть заблокирован, то цена Brent может уйти вновь выше $100 за баррель.
8: Сергей Суверов, УКАРИ «Капитал». Рубль по итогам торгов на Мосбирже прибавил 0,8% к юаню, итоговый курс 11,48. Официальный курс юаня на выходные понедельник 11,50. Нефть марки Brent вечером в пятницу пробила вниз уровень $96 за баррель, зато перестали снижаться металлы, золото и серебро даже вышли в плюс. А в Индии протестующие требуют отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Индийская молодежь, объединявшаяся под названием «Народная партия тараканов», вышла на улицы и изначально пыталась добиться отставки министра образования, однако этого не случилось. Зумеры протестуют против коррупции, требуют реформы системы государственных экзаменов. Индийскому правительству пришлось вступить в переговоры с протестующими. Валерий Обадоев продолжит.
9: Тараканами индийская протестующая молодежь себя называет именно в знак протеста. В мае глава Верховного суда Индии Сурья Кант окрестил безработных молодых людей паразитами и тараканами. Позднее Кант заявил, что его слова были неправильно восприняты и выдернуты из контекста, но процесс уже запущен. В соцсетях начали вируситься посты со словами «А что, если все тараканы объединятся?». Главным катализатором протестов стал скандал с утечками экзаменационных заданий для поступления в престижные индийские медвузы. Задания выкрали, затем они появились в интернете незадолго до экзамена. Вступительные, ожидаемо, аннулировали и назначили даты пересдачи для 2 миллионов абитуриентов. Но некоторые готовились честно, а несколько человек даже покончили жизнь самоубийством из-за стресса. Индийская молодежь начала требовать реформы системы экзаменов, более тщательной защиты данных о заданиях, наказания виновных в утечке. Также они попытались добиться отставки министра образования Дхармендры Пратхана. Всю бунтующую молодежь и объединила Народная партия тараканов. 20 июля десятки тысяч людей отправились к зданию правительства. Силовики уже были наготове, применяли дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ кидали камни. Но протесты не утихли. Бунтующая молодежь собралась у обсерватории Джантар-Мантар. Это центр Дели. В пятницу представители правительства провели переговоры с 2 лидерами протестного движения. Продолжает руководитель центра Индоокеанского региона ММО РАН Алексей Куприянов.
10: Правительство надеется, что это как-то само по себе рассосется, места протеста, но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. И правительство потихоньку пытается сейчас нащупать какую-то почву для диалога с протестующими. Пока какого-то потенциала прирастания этого дела в серьезную революцию, не дай бог, или чего-то еще нет, и не будет явно, потому что там речь о нескольких десятках тысяч людей. В масштабах Индии это капля в море. И просто количество даже сторонников Моди, сторонников БДП в Дели, оно в разы больше. Просто разгонять всю эту акцию тоже сейчас никто не будет. там сейчас, скорее всего, просто стороны будут долго мучительно приходить к какому-то компромиссу.
9: На некоторых фотографиях с протестов можно заметить плакаты и надписи на стенах со словами «Моди, подай в отставку». Сначала индийский премьер сохранял молчание, но 23 июля написал в соцсетях, что нет ничего важнее нашей молодежи, и пообещал ускорить судебные процессы против виновных в утечке экзаменационных заданий. Но министра образования Нарендра Моди в отставку не отправил и сам, конечно же, не ушел. Протестующих все это не удовлетворило. Индийские власти в ответ на еще не утихающие митинги местами отключили мобильный интернет, временно закрыли 16 станций метро и ограничили работу предприятий в центре столицы. Причем это далеко не первый молодежный протест в Азии. С 22 года подобные акции прошли в Шри-Ланке, Индонезии, Бангладеш и Непале. В двух последних удалось даже добиться отставки премьер-министров. Продолжает главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Андрей Володин.
11: Это явление одного порядка. Могут происходить спонтанно на вызревающей политической основе, как это, видимо, было в Непале. Эти явления могут как бы начинаться как абсолютно эндогенные, то есть внутренние, но могут впоследствии стимулироваться внешними силами. Вот эти вот цветные революции, ведь они же используют студентов и вообще молодых людей, такой ударный отряд в борьбе против неугодного правительства.
9: Ряд зарубежных СМИ, например, американская New York Times, пишет, что нынешние протесты в Индии – это один из самых серьезных вызовов для премьера Моди. Однако эксперты отмечают, что Народной партии тараканов за почти 2 месяца протестов так и не удалось добиться каких-то знаковых результатов. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Business FM.
8: SpaceX начинает сворачивать коммерческую программу Falcon 9. По данным Bloomberg, компания больше не принимает заказы на отдельные старты после 2028 года, а приостановила бронирование попутных грузов и перестала заказывать новые одноразовые детали для этой ракеты. Ставку делают на Starship, хотя он пока только проходит испытания. В ночь на субботу SpaceX снова попытается отправить корабль в 13-й тестовый полет. Старт уже дважды откладывали, сначала из-за проблем с двигателем, затем из-за погоды. Почему компания делает ставку на Starship уже сейчас, объясняет директор Центра компетенции по обеспечению пилотным авиационным системам и сервисам МФТИ Александр Родин.
12: Программа Starship создавалась как альтернатива военно-транспортной авиации. В качестве прикрытия для привлечения и рекламы создавалось все эти сказки про колонизацию Марса. Программа идет со скрипом. Она очень дорогая, очень много не доведено. У меня есть несколько гипотез. Наиболее правдоподобное, то военный заказчик не очень доволен ходом этой программы и прекращает финансирование. И Маск просто перекидывает финансовый поток от коммерческих заказов, которые сейчас идут на Falcon, на эту программу для того, чтобы просто ее дофинансировать. Второе соображение. Возможно, Маск действительно отказался от использования старшипов именно как суборбитальной транспортной системы и просто переквалифицирует эту программу на просто тяжелый или сверхтяжелый носитель.
8: Александр Родин, директор Центра компетенции по беспилотным авиасистемам МФТИ. Во время предстоящего испытания Starship должен вывести 20 макетов спутников Starlink и проверить их развертывание, а также работу лазерной связи. На орбите аппараты не останутся, позднее сгорят в атмосфере. В конце полета ускоритель должен опуститься в Мексиканский залив, а сам корабль в Индийский океан.
13: «Между делом» с Кирой Альтман.
14: Говорим «Между делом» с Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. Как мы, люди, с собой разговариваем? Как мы стремимся говорить себе и другим правду, особенно детям? Александр Яковлевич слушает мои размышления на этот счет и вспоминает себя в детстве.
15: Вот я не уверен, что я себя все время обманываю. Просто есть люди, которые, наоборот, недооценивают немножко. И у меня нет такого правила недооценивать себя. И я могу сказать, что когда-то я выиграл такую очень большую олимпиаду в математике. Это я еще был школьником. Но она была не последнего уровня. А самая последняя, союзная. Я почему-то был уверен, что ну все, сейчас я все там сделаю. И все, я не попал в тройку. А вообще-то говоря, речь шла, если первое место не взял, все. Я даже в тройку не попал. И я не мог подойти к этому мальчику, десятикласснику, который решил все задачи. Ну, главную задачу там надо было решить, я ее не смог решить. И я, значит, несмотря на то, что я добрался до такого уровня, нас было, ну, там, 5-6 человек всего. Но я понял, что ну все, из меня никакой не математик. Буду простым биологом. И, в общем-то, родители, конечно, постоянно должны хвалить своих детей, наверное. Ну, ребенок, допустим, читает стихи. Ну, в общем, так, средненько. Но он трудился. Он изо всех сил хотел стать лучшим. А вы ему говорите, ну, так, средненько. А вы честно хотите оценивать средненько. Мне кажется, это неправильно, потому что оценка должна быть в этом возрасте адекватна усилиям.
16: В каком этом возрасте надо оценивать по усилию, я так и не уточняю. Но шучу, что до 45 и дальше. Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
13: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах. По данным агентства Рейтер, это первый случай в истории организации, когда государства-члены отправили в отставку действующего главного прокурора. Рейтер также напоминает, что именно Карим Хан в 2023 году запросил выдачу ордера на арест Владимира Путина, после чего судьи МУС выдали этот ордер. По меньшей мере 10 человек погибли, около 100 получили ранения в результате российского ракетного удара по выставке на полигоне под Киевом, передает Bloomberg. По данным украинской стороны, ракеты поразили район, где проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности, командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Российская Минобороны заявила, что целью удара была выставка беспилотных технологий, предназначенных для ударов по гражданским объектам в России. Плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от БПЛА разработали в Ленинградской области. Разработка получила название «Плот-40». Опытный образец уже создан. Его показали главе региона Александру Дрозденко. Он сообщил, что аналогов в России пока нет. Производство полностью локализовано в Ленобласти. Проект получил одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ. Правительство может снизить норматив реализации бензина и дизеля на бирже до 2%, рассказали источники Интерфакса. Сейчас введен временный до конца сентября норматив биржевых продаж бензина в 10%. В начале июля он был снижен, ранее было 15%. Минэнерго допускали снижение норматива по дизелю с 16 до 10%, но срок не уточнялся. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк неожиданно понизил ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, несмотря на еще недавнюю жесткую риторику. В то же время регулятор резко повысил прогноз по средней ставке в этом году на 1,5 процентных пункта, а в следующем сразу на 2,5. И снизил прогноз по росту экономики России вплоть до нуля. 21-й санкционный пакет Евросоюза стал самым крупным. В него вошли 218 физических и юридических лиц, включая десятки банков, но при этом Евросоюз отказался от ограничения на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО, как все это оценивают специалисты. И российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки, включая МГУ и ВШЭ. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях? Подробности на Бизнес ФМ. Банк России, вопреки ожиданиям, опустил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Прогнозы тоже обновлены. Средняя ставка в этом году повышена до 14,5-14,6, а в следующем сразу на 2,5 процентного пункта, до 10,5-12,5%. Инфляция в 2026 году из-за топливного шока составит 6-7%, но в 2027 вернется к таргету в 4%, надеется Центробанк. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, того, ЦБ отметил быстрый рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. Прогноз роста российской экономики регулятор тоже понизил вплоть до нуля. Ранее минимум был 0.5%. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответил, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
19: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
18: Эльвира Набиуллина. При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Рынок ФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента, на что та отреагировала резко негативно. Мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
20: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес-ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
21: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
22: А с кредитами что будет?
21: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться, рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
22: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
21: Тоже позитивно для Минфина. Он сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
20: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
23: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
22: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
23: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижения ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в РЖКХ. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
20: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
1: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
18: Российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ ростом. Индекс Мосбиржи прибавлял в моменте 2%. Вечернюю сессию рост даже усилился. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25 пункта. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Биржевых продаж бензина может стать меньше в 5 раз. Власти обсуждают радикальные изменения правил торговли топливом. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать через биржу 10% произведенного бензина. Норматив был временно с июля по сентябрь включительно снижен с 15%. Теперь обсуждается его уменьшение до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Таким образом, часть топлива может будет продавать не на бирже, а по прямым решениям правительства, в первую очередь сельхозпроизводителям в рамках северного завоза и региональным операторам. На бирже останется только минимум объем не менее 2% от производства. Такие поправки, по данным агентства, уже готовятся к внесению в постановление правительства. Те же планы и по дизельному топливу, комментирует директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
2: Это, на самом деле, плохая новость для рынка, потому что снижение норматива 2% делает неликвидным ценообразование на петербургской бирже в секторе нефтепродуктов. Цена, конечно, будет какая-то в рамках оставшихся торгов формироваться, но она будет весьма отвлеченной и никак не связана напрямую с реальным балансом спроса и предложения. Это будет некая очень условная цена, на которую вряд ли кто-то дальше решится на опираться в своих контрактах. Это плохо с точки зрения налогообложения, потому что к оптовой цене, в частности, привязан механизм обнуления демпфера. Второе, это, конечно, сильный удар по независимой рознице, потому что биржевые торги были основным механизмом физического получения бензина, дизельного топлива для независимых АЗС и независимых нефтебаз. Снижение до 2% означает, что им придется каким-то образом договариваться напрямую с нефтяными компаниями, которые, как правило, далеко не горят желанием эти объемы продавать, тем более в условиях общего дефицита, когда для них абсолютный приоритет это снабжение собственных АЗС плюс выполнение рекомендаций правительства по поставкам аграриям, госорганам и прочее. И это может очень тяжело сказаться на снабжение топлива целого ряда регионов, где независимые преобладают. Это, в частности, почти весь юг и часть регионов Сибири. Ну, логика этого решения понятна. Сейчас, по сути, происходит переход от рыночного распределения нефтепродуктов к такому очень условному госплану, когда правительство само определяет там целевую структуру спроса и какие объемы, соответственно, нужно распределять из хозяйственной структуры. Естественно, эти дополнительные объемы в условиях дефицита легче всего взять именно с биржи, поскольку другого источника, наверное, нет, по крайней мере, столь крупного. Действительно, это поможет обеспечить топливом аграриев в условиях посева зимых, всевозможные госорганы, армию, железные дороги, тех потребителей, для которых государство считает снабжение наиболее приоритетным. Но в минусе окажется, помимо независимой розницы, многие частные автовладельцы, потому что в итоге нефтепродукт будет меньше поступать на АЗС. АЗС им, наверное, от этого никак не пострадают, а вот АЗС независимых, которые составляют очень существенную долю в многих регионах, в том числе даже в столичных регионах, могут лишиться значительных физических объемов. Если им удастся где-то покупать нефтепродукт, продукты, то по более завышенной цене. То есть это приведет еще к росту средних розничных цен. Мне кажется, что это все-таки пока на уровне обсуждения. Если действительно решение будет принято, это говорит о том, что мы очень далеки еще от завершения кризиса.
18: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Минфин уже предлагал вносить в норматив биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, минуя биржу. Эту поправку в налоговый кодекс подготовили по просьбе аграриев. Суть в том, что часть топлива теперь можно будет продавать напрямую, а не через биржу, но с условиями, которые установит правительство. Изменения касаются акцизов. Раньше за несоблюдение биржевых нормативов компании теряли льготу. Обратный акциз на нефть теперь правила смягчают. Поправки уже одобрил Совет Федерации.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Сезон 26-го года в Формуле-1 подходит к своему экватору. Он получается очень спорным из-за лазейки в техническом регламенте, который со своими моторами нашел Мерседес. Вроде бы все очевидно. Трехлучевая звезда уверенно идет к победе в Кубке конструкторов, а один из ее пилотов, Кими Антонелли или Джордж Рассел, станет чемпионом мира. Но если посмотреть на индивидуальный зачет, то все не так радужно для гонщиков Мерседеса. Ближе к середине сезона опытная команда Феррари значительно доработала свои болиды, а ее лидер Льюис Хэмилтон в 41 год имеет реальные шансы завоевать рекордный 8-й титул и обойти великого Михаэля Шумахера. Силовые установки Mercedes опережают конкурентов, но появились проблемы с надежностью, и они могут привести к серьезной потере очков во второй половине сезона. Именно надежность позволяет Феррари конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У Макларена, который тоже использует силовые установки Mercedes, ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. Red Bull с этого года использует двигатели Ford, которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферштаппена. У середняков Alpine, Racing Bulls, Haas и Williams и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У Audi получилась отличная машина, но новичок Формулы-1 не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из Aston Martin, болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а Cadillac без единого очка просто медленный.
3: Спорт и деньги на Business FM.
18: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Что представляет собой самый крупный санкционный пакет Евросоюза? В него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, конечно же, нефтяную отрасль и даже криптовалюты и спорт. Но часть мер 21-го пакета все же не вошла. Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Но юридическая основа для этого заложена. Валерий Убадуев продолжит.
9: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС-банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
0: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
9: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
5: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
9: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
6: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. И поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь, в Казахстане, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
9: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был и введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
7: Фактически устраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссией.
9: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Убадоев, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
8: Минпромторг поддержал инициативу депутатов дать право на бесплатную парковку покупателям отечественных автомобилей. Льгота могла бы действовать один год с момента регистрации автомобиля, а вот Минтранс выступил против. Ведомства посчитали, что инициатива может привести к заполнению парковок возле мест с высоким пассажиропотоком, к риску блуждающего трафика, а также выпадению доходов. Главный редактор сетевого автомобильного издания «Kyoto.ru» Максим Ракетин скорее на стороне Минтранса.
10: История с платными парковками – это не история про льготы для всех. Это история для особой категории граждан, многодетные семьи, инвалиды, герои Советского Союза Российской Федерации. И здесь, конечно, нужно соизмерять количество автомобилей и количество парковочных мест. В больших городах, такие как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, мы понимаем, что в этих местах, в этих городах, количество парковочных мест, ну, очень маленькое, особенно касается центра города. Поэтому инициатива в этом ключе, мне кажется, абсолютно странной, потому что мы, с одной стороны, выступаем за то, чтобы количество мест увеличить, а их негде брать просто. Города, которые на этом зарабатывают, тоже будут явно не за. И так количество льготников у нас достаточно большое. Ну и плюс ко всему мы понимаем, что это приведет к тому, что на некоторых улицах возникнут просто пробки из-за того, что люди будут ездить кругами в ожидании парковочных мест. Я считаю, что это совсем странная история. Если мы говорим о том, что какие льготы стоит предоставлять покупателям новых российских автомобилей, это какие-то государственные программы поддержки финансовой. То есть людей интересует цена, прежде всего. И если она их устраивает, то, наверное, они проблему платных парковок для себя отодвигают, ну, явно не даже не на второй план. Поэтому здесь вот нужно как раз стимулировать покупку какими-то механизмами, которые у нас сейчас тоже применяются в отношении определенных категорий граждан. Давайте просто определенные категории граждан станут те, кто покупает автомобили традиционных российских брендов и новых российских брендов, которые вот у нас появляются чуть ли не каждый день.
8: Максим Ракетин, главред Kyoto.ru. Сегодня правом бесплатной парковки в России пользуются лица с инвалидностью. В разных регионах такая льгота может предоставляться многодетным семьям и ветеранам. Также во многих регионах бесплатно парковаться могут владельцы электромобилей. Британские миллионеры просят правительство обложить их новыми налогами. Об этом пишет газета «Телеграф». Миллионер написали открытое письмо правительству, заглавив его фразой «Proud to pay» – «Буду горд заплатить». Они обратились к новому премьер-министру Энди Бёрнаму со словами, что могут себе позволить платить больше налогов, а их деньги можно использовать на развитие инфраструктуры, больниц, школы и для поддержки предпринимателей. Среди подписавшихся бывший футболист Гарри Линникер, музыкант Брайан Ина и режиссер Ричард Кёртис. О том, как эту инициативу воспринимают в Британии, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
11: В настоящее время Энди Бёрнам изыскивает средства для продолжения традиционной левой политики по раздуванию бюджета и трате денег неизвестно на что. Плюс Великобритания сейчас обязались перед США потратить достаточно большие деньги на оборону. Налоговая база на самом деле сужается. Постепенно богатые люди покидают Великобританию из-за налоговой политики прежде всего. В принципе, это не новая акция, это аналогичные вещи были уже в США. Речь идет прежде всего о миллионерах, которые придерживаются крайне левой идеологии. И речь идет не о всех миллионерах, которые заработали деньги своим развитием бизнеса с нуля и с этим налогом на богатство. Они погоды не сделают, но основные деньги-то берутся все равно со среднего класса. Там с 3 миллиардеров не устроишь оборонный бюджет. Тем более, что всегда есть инструмент избежать налогов.
8: Владимир Гладышев, русский адвокат в Лондоне. Правая британская партия Reform UK отнеслась к этой инициативе с насмешкой и скепсисом. Там заявили, что никто не мешает тому же Гарри Линникеру выписать чек и направить его в казну королевства.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: США они подвели итоги первого полугодия 26 года по вводу жилья в регионах РФ. Получилось, что, во-первых, относительно первого полугодия 25 года общий объем ввода в стране снизился на 18%. И нынешние 42,8 миллиона квадратных метров – это вообще минимальный показатель с 21 года. А во-вторых, снижение-то произошло за счет сокращения ввода жилья населением. Объем ИЖС составил только 26,6 миллиона квадратных метров. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Причем отрицательная динамика по вводу частных домов зафиксирована во всех российских регионах, кроме 13, среди которых в основном локации, где ввод жилья населением минимален. Но есть и субъекты с высокими объемами строительства – Дагестан, Чечня, Самарская и Владимирская области. А вот совокупный ввод многоквартирных домов как раз оказался на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И в плюс ушли большинство субъектов РФ. На росте сказалась отмена моратория на штрафы за просрочку, хотя и этот показатель довольно низкий по сравнению со значениями 21-23 года, подчеркивают в ЦИАНе. Но построить это полдела, надо еще продать. А здесь так, по статистике системы мониторинга и анализа новостроек BinMapPro, за первые 6 месяцев 26 года в 16 российских городах-миллионниках зафиксированы 99,8 тысячи новостроечных лотов в сделках. Это на 6,4% меньше, чем в первом полугодии 25 года. Впрочем, снижение показателя отмечено только в 5 городах, в остальных-то наблюдается рост. А главной виновницей общероссийской отрицательной динамики стала Москва, где число лотов в сделках год к году упало сразу почти на 36%. Такого сокращения не отмечено ни в одном другом городе страны. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с 1 ноября. Правительство уже опубликовало проект документа. Сейчас граждане России и Белоруссии могут находиться в стране до 30 дней без визы. Такой режим действовал почти 18 лет. Визовый центр Италии в Москве изменил правила записи на подачу документов. Теперь сервисный сбор 3850 рублей. Необходимо оплачивать непосредственно при запросе визы. Система сразу перенаправит на страницу оплаты и не даст завершить оформление записи, пока сумма не будет внесена в полном объеме. Минздрав разработал проект, согласно которому россияне смогут купить лекарства по рецепту в определенных регионах, вне зависимости от того, где именно они получили рецепт. Сделать это можно будет при помощи портала госуслуги, сообщили в пресс-службе ведомства. Минфин США вновь отодвинул дедлайн для продажи международных активов «Лукойла» компании «Лукойл Интернешнл». Лицензия на связанные с продажей операции продлена до 22 августа. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением ОФАК. Футболисты московского ЦСКА одержали волевую победу над калининградской «Балтикой» в первом матче нового сезона российской премьер-лиги. Встреча на веб-арене завершилась со счетом 2-1. Уже на 35-й секунде игры «Балтику» вывел вперед Чинон Сафор. На 33-й минуте Эдуард Андерсон срезал мяч в свои ворота, а спустя еще 3 минуты армеец Кирилл Глебов забил гол, ставший победным. По ходу встречи арбитры после видеопросмотров отменили 2 мяча «Балтики» и один ЦСКА. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: Студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. Неожиданный ход Центробанка, вопреки недавним ястребиным заявлениям руководства ЦБ и прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25% пункта до 14 годовых. Индекс Мосбиржи подскочил на 2 с лишним %, но мы спросили предпринимателей, а что это решение значит для их бизнеса.
16: 6 человек погибло, еще 26 раненые при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. Также дроны атаковали еще 3 склада в Валберес, теперь в Петербурге, Ленобласти и в Симферополе. По предварительным данным, там пострадавших нет, часть товаров удалось спасти, но сами селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются перестроить свой бизнес. И буду горд заплатить. Более 100 британских миллионеров просят правительство обложить их дополнительными налогами. Как сообщает Телеграф, они написали новому премьеру Энди Бёрнаму, что могут платить больше, а их деньги можно направить на развитие больниц, школы для поддержки предпринимателей. Как эту инициативу воспринимают в Британии, подробности на Business FM. ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она 14% ровно. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
17: Бизнес говорит.
20: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
19: Да, я ожидал снижения на 0,25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в преференции для бизнеса, снижение ставки, но само по себе это снижение, оно никакой роли, конечно, для бизнеса не играет, является чисто формальным. Мы, так сказать, избавились от всех кредитов за последние 4 года. Мы поставили себе такую цель и полностью перешли на собственные средства для того, чтобы стараться удерживать цены и себестоимость продукции в тех рамках, которые нам комфортны. Когда давит на тебя высокая ключевая ставка, то лучше сократить бизнес-программу и остаться на собственных деньгах, чем рисковать кредитами и залогами и так далее, всеми этими рисками. Поэтому мы избрали другой путь, и сейчас вот для нас, чтобы мы могли дальше инвестировать и развиваться, и для этого брать именно инвесткредит, ну, я думаю, что 5-6% не больше.
20: Гендиректор компании «Купер» Инесса Стеклова.
21: Для малого производственного бизнеса в сфере смазочных материалов, которым является наша компания «Купер», сегодня важнее не столько размер ключевой ставки, сколько возможность, наверное, сохранения программ льготного кредитования. Это важно как для осуществления капитальных вложений по снижению себестоимости продукта, так и для удержания конкурентного уровня цен. На текущий момент такого рода финансирование ограничено, но оно жизненно необходимо в условиях роста стоимости сырья. Снижение ключевой ставки на 0,25% пункта, по сути, не делает рыночные условия получения кредитования более интересными. Соответственно, единственной возможностью обеспечить потребности капиталовложений для малого бизнеса, ну, например, для покупки оборудования в целях снижения себестоимости продукции, остается получение льготного кредитования. При этом много усилий идет на покрытие рисков, которые возникают в связи с неустойчивым ценообразованием на сырьевые компоненты. На текущий момент программы льготного кредитования уменьшены как в объемах, так и в количестве, что делает их получение затруднительным.
20: Сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
24: Я этим решением удивлен. Я считал, что ставка останется прежней. Прежде всего, для меня основной индикатор снижения или не снижения ставки, или ее повышения, это рынок ОФЗ. А рынок ОФЗ как раз показывал, что она останется на прежнем уровне. Отразится ли это на бизнесе? Нет, не отразится принципиально. У нас не такая большая кредитная нагрузка, и сумма снижения небольшая, но мне кажется важно то, что Центробанк таким шагом показывает, что и все-таки он настроен на то, чтобы активизировать экономическую активность в стране, несмотря на серьезные проблемы, которые стоят сейчас и в смысле атак, и в смысле повышения цен логистики, повышения цен на топливо и так далее. Такой жест ЦБ мне, честно говоря, приятен, но нужно понимать, что это жест. Но жесты тоже имеют очень большое значение в нашей жизни.
16: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в дальнейшем эфире Business FM. 6 человек погибло, еще 26 ранены в пятницу при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов.
8: Киеве утверждают, что ударили ракетами «Фламинго» по заводу «Авитек». Также еще три склада «Вайлдберрис» попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе, в Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила основательница «Вайлдберрис» глава РВБ Татьяна Ким. А селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
1: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились «Краснодар», «Невинномыск», а теперь и «Питер». И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на «Вайлдберрис». Автор канала Максим Попов «Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов – вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
2: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот, сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать, там, на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и, естественно, сейчас заплатить суммы, там, НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что Marketplace Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договоренность, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
1: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
4: Мы решили сделать принцип.

0: Денис рассказывает, что пока решено делать.
1: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
0: Сейчас для продавцов главный вызов, как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, ГУАР Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, продолжит Ольга Кашинская.
3: В черный список Министерства войны США вошли 33 российских научных организаций. Среди них практически все топовые вузы. МГУ, ВШЭ, Бауманка, МАИ, МФТИ, а также Курчатовские и Сколковские институты. Кроме того, в список вошли некоторые китайские и иранские учебные заведения. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Однако, что это означает на практике, до конца не ясно, подчеркивает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
4: Санкции против российских академических институтов и университетов начали вводиться сразу после событий февраля 2022 года. И это как бы новый шаг в том же направлении. При этом надо сказать, что количество российских студентов в США всегда было мало, оно было гораздо меньше, чем люди обычно себе это представляют. Сейчас оно, естественно, еще более сократилось. И вот этот санкционный удар по большинству элитных вузов, он, конечно, гарантирует, во-первых, уже окончательное прекращение любых форм сотрудничества. Но вот в отношении студентов пока непонятно. Аспирантуры, докторантуры пока не получали никаких указаний от правительственных органов. Поэтому я не ожидаю каких-то дискриминационных мер при приеме в университеты. А вот что касается выдачи виз, продления виз для тех, кто уже находится в США, тут, конечно, возможны большие проблемы.
3: Однозначно можно сказать только то, что вести любые дела с организациями, которые угрожают нацбезопасности страны, нельзя будет самому Пентагону. А вот насколько осторожно себя поведут другие ведомства, зависит от них самих. И, например, в автоматическом отказе в выдаче виз выпускникам и сотрудникам российских опальных вузов говорить не стоит, считает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
5: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов представляют опасность для США. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного. Просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
3: Студент магистратуры одного из вузов Леона Владислав сомневается, что новые санкции добавят ощутимых проблем. Впрочем, достаточно и уже существующих.
6: Я закончил Московский авиационный институт в 2024 году. Между студентами нет никаких проблем. То есть все понимают, что у каждого свой путь, своя родная страна. Ни разу за 2 года моего обучения не было проблем с моим происхождением. Но я могу точно сказать, что аэрокосмическая отрасль находится за 7 печатями. И посторонние и студенты туда не допускаются. Это проблема стран вне Евросоюза. А ситуации с работой и российский паспорт — это красная тряпка, которая закрывает открывает двери. И ты должен найти стажировку, и без этой стажировки ты не получишь диплом.
3: В последний раз санкции в отношении российской науки США ввели в 2023 году. Тогда американским гражданам и компаниям

0: Компаниям запретили вести бизнес с рядом отечественных НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Российское разноденежье времен Гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, моржовки. Чеки Четинского отделения серого цвета – воробьи. Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением царь-колокола. А кузнецами – 50-рублевки так называемые центры Сибири с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
1: Белорецк, Башкортостан, 65 тысяч жителей. В 1762 году в этой части Южного Урала на реке Белой купцы и промышленники Иван Твердышев и Иван Мясников основали металлургический завод и горно-заводской поселок. Построенный 2,5 столетия назад, завод работает и по сей день.
2: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
3: Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние 2 десятилетия. Мышцы – это железа.
1: Журналист Алена Копылова.
3: Мышечная ткань – крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета второго типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок.
1: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций показал лучшую недельную динамику за последние месяцы. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 10,5%, это после 19 недель падения подряд. За основную сессию пятницы он прибавил более процента и закрепился на отметке 2165 пунктов. Уже вечернюю сессию индекс прибавлял более 2%. Драйверов было много. Геополитика, нефть, которая накануне пробила $100 за баррель, хотя и скорректировалась в конце недели. А главный сюрприз преподнес Центробанк. Вопреки ожиданиям рынка, регулятор снизил ключевую ставку до 14%. Лидером не остали акции «Русагра». Они взлетели на 32%. Компания порекомендовала дивиденды из прибыли прошлых лет с доходностью почти 19%. В минусе завершили день «Озон» и «Роснефть». Рубль не сдает позиции. Официальный доллар снизился до 78 рублей 3 копеек. Итоги недели подводит инвест-стратег «Кари Капитал» Сергей Суверов.
5: Российский фондовый рынок открыл торги текущей недели снижением на фоне дивидендных гэпов Сбербанка и ВТБ и Дом РФ, но затем на Мосбирже распогодился усилилась, и практически всю неделю фондовый индекс России рос. Это было связано, во-первых, с технической перепроданностью российских акций. Они падали 19 недель подряд, практически без перерыва, и достаточно сильный отскок был неизбежен. Ну а конкретно сегодня позитивно на рынок повлияли итоги заседания Центробанка, который неожиданно снизил ключевую ставку, правда, чисто символически на 25 базисных пунктов, но тем не менее дал хороший сигнал рынку. Хотя Центральный банк и повысил прогноз по ключевой ставке, но даже с учетом повышенного прогноза сохраняется пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в этом году, и не исключено, что и во второй половине года Центральный банк продолжит, хотя и умеренными темпами, но все-таки снижать ключевую ставку. Это дало, в общем-то, позитивный сигнал фондовому рынку. С другой стороны, в экономике не так все хорошо. Центральный банк повысил прогноз по инфляции до 6-7% и понизил темпы экономического роста до 0,1% в этом году. То есть экономика по формальным характеристикам близка к стагфляции ситуации в экономике. Это, конечно, не особо радует. А что касается курса рубля, то он был относительно стабильным на этой неделе, около отметок примерно 78 рублей за доллар. Рубль немного поддерживает подорожавшая нефть, цены Brent уходили до 100 долларов за баррель, но к концу недели немного скорректировались. Цены на нефть зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Если сценарий эскалации сохранится и Армузский пролив продолжит быть заблокирован, то цена Brent может уйти вновь выше 100 долларов за баррель.
4: Сергей Суверов, Укари Капитал. Рубль по итогам торгов на Мосбирже прибавил 0,8% к юаню. Итоговый курс 11,48. Официальный курс юаня на выходные и понедельник 11,50. Нефть марки Brent вечером в пятницу пробила вниз уровень 96 долларов за баррель. Зато перестали снижаться металлы, золото и серебро даже вышли в плюс. А в Индии протестующие требуют отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Индийская молодежь, объединявшаяся под названием «Народная партия тараканов», вышла на улицы и изначально пыталась добиться отставки министра образования, однако этого не случилось. Зумеры протестуют против коррупции, требуют реформы системы государственных экзаменов. Индийскому правительству пришлось вступить в переговоры с протестующими. Валерий Бадоев продолжит.
6: Тараканами индийская протестующая молодежь себя называет именно в знак протеста. В мае глава Верховного суда Индии Сурья Кант окрестил безработных молодых людей паразитами и тараканами. Позднее Кант заявил, что его слова были неправильно восприняты и выдернуты из контекста, но процесс уже запущен. В соцсетях начали вируситься посты со словами «А что, если все тараканы объединятся?». Главным катализатором протестов стал скандал с утечками экзаменационных заданий для поступления в престижные индийские медвузы. Задания выкрали, затем они появились в интернете незадолго до экзамена. Вступительные, ожидаемо, аннулировали и назначили даты пересдачи для 2 миллионов абитуриентов. Но некоторые готовились честно, а несколько человек даже покончили жизнь самоубийством из-за стресса. Индийская молодежь начала требовать реформы системы экзаменов, более тщательной защиты данных о заданиях, наказания виновных в утечке. Также они попытались добиться отставки министра образования Дхармендры Пратхана. Всю бунтующую молодежь и объединила Народная партия тараканов. 20 июля десятки тысяч людей отправились к зданию правительства. Силовики уже были наготове, применяли дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ кидали камни. Но протесты не утихли. Бунтующая молодежь собралась у обсерватории Джантар-Мантар. Это центр Дели. В пятницу представители правительства провели переговоры с 2 лидерами протестного движения. Продолжает руководитель центра Индоокеанского региона ММО РАН Алексей Куприянов.
7: Правительство надеется, что это как-то само по себе рассосется, места протеста, но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. И правительство потихоньку пытается сейчас нащупать какую-то почву для диалога с протестующими. Пока какого-то потенциала прирастания этого дела в серьезную революцию, не дай бог или чего-то еще нет, и не будет явно, потому что там речь о нескольких десятках тысяч людей. Вот в масштабах Индии это капля в море. И просто количество даже сторонников Моди, сторонников БДП в Дели, оно в разы больше. Просто разгонять всю эту акцию тоже сейчас никто не будет. Там сейчас, скорее всего, просто стороны будут долго и мучительно приходить к какому-то компромиссу.
6: На некоторых фотографиях с протестов можно заметить плакаты и надписи на стенах со словами «Моди, подай в отставку». Сначала индийский премьер сохранял молчание, но 23 июля написал в соцсетях, что нет ничего важнее нашей молодежи, и пообещал ускорить судебные процессы против виновных в утечке экзаменационных заданий. Но министра образования Нарендра Моди в отставку не отправил и сам, конечно же, не ушел. Протестующих все это не удовлетворило. Индийские власти в ответ на еще не утихающие митинги местами отключили мобильный интернет интернет. Временно закрыли 16 станций метро и ограничили работу предприятий в центре столицы. Причем это далеко не первый молодежный протест в Азии. С 22 года подобные акции прошли в Шри-Ланке, Индонезии, Бангладеш и Непале. В двух последних удалось даже добиться отставки премьер-министров. Продолжает главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Андрей Володин.
8: Это явление одного порядка. Могут происходить спонтанно на вызревающей политической основе, как это, видимо, было в Непале. Эти явления могут как бы начинаться как абсолютно эндогенные, то есть внутренние, но могут впоследствии стимулироваться внешними силами. Вот эти вот цветные революции, ведь они же используют студентов и вообще молодых людей, такой ударный отряд в борьбе против неугодного правительства.
6: Ряд зарубежных СМИ, например, американская «Нью-Йорк Таймс», пишет, что нынешние протесты в Индии – это один из самых серьезных вызовов для премьера Моди. Однако эксперты отмечают, что Народной партии тараканов за почти два месяца протестов так и не удалось добиться каких-то знаковых результатов. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
4: SpaceX начинает сворачивать коммерческую программу Falcon 9. По данным Bloomberg, компания больше не принимает заказы на отдельные старты после 2028 года, приостановила бронирование попутных грузов и перестала заказывать новые одноразовые детали для этой ракеты. Ставку делают на Starship, хотя он пока только проходит испытания. В ночь на субботу SpaceX снова попытается отправить корабль в 13-й тестовый полет. Старт уже дважды откладывали. Сначала из-за проблем с двигателем, затем из-за погоды. Почему компания делает ставку на Starship уже сейчас, объясняет директор Центра компетенции по беспилотным авиационным системам и сервисам МФТИ Александр Родин.
9: Программа Starship создавалась как альтернатива военно-транспортной авиации. В качестве прикрытия для привлечения и рекламы создавалось все эти сказки про колонизацию Марса. Программа идет со скрипом. Она очень дорогая, очень много не доведено. У меня есть несколько гипотез. Наиболее правдоподобная, то военный заказчик не очень доволен ходом этой программы и прекращает финансирование. И Маск просто перекидывает финансовый поток от коммерческих заказов, которые сейчас идут на Falcon, на эту программу для того, чтобы просто ее дофинансировать. Второе соображение. Возможно, Маск действительно отказался от использования старшипов именно как суборбитальной транспортной системы и просто переквалифицирует эту программу на просто тяжелый или сверхтяжелый носитель.
4: Александр Родин, директор Центра компетенции по беспилотным авиасистемам МФТИ. Во время предстоящего испытания Starship должен вывести 20 макетов спутников Starlink и проверить их развертывание, а также работу лазерной связи. На орбите аппараты не останутся, позднее сгорят в атмосфере. В конце полета ускоритель должен опуститься в Мексиканский залив, а сам корабль в Индийский океан.
2: Между делом с Кирой Альтман.
10: Говорим «Между делом» с Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. Как мы, люди, с собой разговариваем? Как мы стремимся говорить себе и другим правду, особенно детям? Александр Яковлевич слушает мои размышления на этот счет и вспоминает себя в детстве.
11: Вот я не уверен, что я себя все время обманываю. Просто есть люди, которые, наоборот, недооценивают немножко. И у меня нет такого правила недооценивать себя. И я могу сказать, что когда-то я выиграл такую очень большую олимпиаду в математике. Это я еще был школьником. Но она была не последнего уровня, а самая последняя, союзная. Я почему-то был уверен, что сейчас я все там сделаю. И все, я не попал в тройку. А вообще-то говоря, речь шла, если первое место не взял, все. Я даже в тройку не попал. И я не мог подойти к этому мальчику, десятикласснику, который решил все задачи. Главную задачу там надо было решить, я ее не смог решить. И я, несмотря на то, что я добрался до такого уровня, нас было, 5-6 человек всего. Но я понял, что, из меня никакой не математик. Буду простым биологом. И, в общем-то, родители, конечно, постоянно должны хвалить своих детей, наверное. Ребенок, допустим, читает стихи. Средненько. Но он трудился. Он изо всех сил хотел стать лучшим. А вы ему говорите, средненько. А вы честно хотите оценивать средненько. Мне кажется, это неправильно, потому что оценка должна быть в этом возрасте адекватна усилиям.
10: В каком этом возрасте надо оценивать по усилию, я так и не уточняю. Но шучу, что до 45 и дальше. Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альпин, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах. По данным агентства Рейтер, это первый случай в истории организации, когда государство-члены отправили в отставку действующего главного прокурора. Рейтер также напоминает, что именно Карим Хан в 2023 году запросил выдачу ордера на арест Владимира Путина, после чего судьи МУС выдали этот ордер. По меньшей мере 10 человек погибли, около 100 получили ранения в результате российского ракетного удара по выставке на полигоне под Киевом, передает Bloomberg. По данным украинской стороны, ракеты поразили район, где проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности, командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Российская Минобороны заявила, что целью удара была выставка беспилотных технологий, предназначенных для ударов по гражданским объектам в России. Плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от БПЛА разработали в Ленинградской области. Разработка получила название «Плот-40». Опытный образец уже создан. Его показали главе региона Александру Дрозденко. Он сообщил, что аналогов в России пока нет. Производство полностью локализовано в Ленобласти. Проект получил одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ. Правительство может снизить норматив реализации бензина и дизеля на бирже до 2%, рассказали источники Интерфакса. Сейчас введен временный до конца сентября норматив биржевых продаж бензина в 10%. В начале июля он был снижен, ранее было 15%. Минэнерго допускали снижение норматива по дизелю с 16 до 10%, но срок не уточнялся. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк неожиданно понизил ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, несмотря на еще недавнюю жесткую риторику. В то же время регулятор резко повысил прогноз по средней ставке в этом году на 1,5% пункта, а в следующем сразу на 2,5%. И снизил прогноз по росту экономики России вплоть до нуля. 21-й санкционный пакет Евросоюза стал самым крупным. В него вошли 218 физических и юридических лиц, включая десятки банков, но при этом Евросоюз отказался от ограничения на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО, как все это оценивают специалисты. И российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки, включая МГУ и ВШЭ. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях? Подробности на Бизнес ФМ. Банк России, вопреки ожиданиям, опустил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Прогнозы тоже обновлены. Средняя ставка в этом году повышена до 14,5-14,6%, а в следующем сразу на 2,5% пункта, до 10,5-12,5%. Инфляция в 2026 году из-за топливного шока составит 6,7%, но в 2027 вернется к таргету в 4%, надеется Центробанк. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил быстрый рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. Прогноз роста российской экономики регулятор тоже понизил вплоть до нуля. Ранее минимум был 0,5%. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответил, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
13: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию, и, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
4: Эльвира Набиуллина. При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Рынок ФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента, на что та отреагировала резко негативно. Мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
14: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес-ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
15: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
16: А с кредитами что будет?
15: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться в рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
16: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
15: Тоже позитивно для Минфина, потому что сейчас зарегистрировал несколько программ выпуск облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
14: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
17: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
16: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
17: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
14: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
18: движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию на риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
4: Российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ ростом. Индекс Мосбиржи прибавлял в моменте 2%. Вечернюю сессию рост даже усилился. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25%. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Биржевых продаж бензина может стать меньше в 5 раз. Власти обсуждают радикальные изменения правил торговли топливом. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать через биржу 10% произведенного бензина. Норматив был временно с июля по сентябрь включительно снижен с 15%. Теперь обсуждается его уменьшение до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Таким образом, часть топлива может будет продавать не на бирже, а по прямым решениям правительства, в первую очередь сельхозпроизводителям в рамках северного завоза и региональным операторам. На бирже останется только минимальный объем не менее 2% от производства. Такие поправки, по данным агентства, уже готовятся к внесению в постановление правительства. Те же планы и по дизельному топливу, комментирует директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
19: Это, на самом деле, плохая новость для рынка, потому что снижение норматива 2% делает неликвидным ценообразование на петербургской бирже в секторе нефтепродуктов. Цена, конечно, будет какая-то в рамках оставшихся торгов формироваться, но она будет весьма отвлеченной и никак не связанной напрямую с реальным балансом спроса и предложения. Это будет некая очень условная цена, на которую вряд ли кто-то дальше решится на опираться в своих контрактах. Это плохо с точки зрения налогообложения, потому что к оптовой цене, в частности, привязан механизм обнуления демпфера. Второе, это, конечно, сильный удар по независимой рознице, потому что биржевые торги были основным механизмом физического получения бензина, дизельного топлива для независимых АЗС и независимых нефтебаз. Снижение на 2% означает, что им придется каким-то образом договариваться напрямую с нефтяными компаниями, которые, как правило, далеко не горят желанием эти объемы продавать, тем более в условиях общего дефицита, когда для них абсолютно приоритет это снабжение собственных АЗС плюс выполнение рекомендаций правительства по поставкам аграриям, госорганам и прочее. И это может очень тяжело сказаться на снабжение топлива целого ряда регионов, где независимые преобладают. Это, в частности, почти весь юг и часть регионов Сибири. Ну, логика этого решения понятна. Сейчас, по сути, происходит переход от рыночного распределения нефтепродуктов к такому очень условному госплану, когда правительство само определяет там целевую структуру спроса и какие объемы, соответственно, нужно распределять исходя из структуры. Естественно, эти дополнительные объемы в условиях дефицита легче всего взять именно с бирже, поскольку другого источника, наверное, нет, по крайней мере, столь крупного. Действительно, это поможет обеспечить топливом аграриев в условиях посева озимых, всевозможные госорганы, армию, железные дороги, тех потребителей, для которых государство считает снабжение наиболее приоритетным. Но в минусе окажется, помимо независимой розницы, многие частные автовладельцы, потому что в итоге нефтепродукт будет меньше поступать на АЗС. АЗС Инк, наверное, от этого никак не пострадают, а вот АЗС независимых, которые составляют очень существенную долю в многих регионах, в том числе даже в столичных регионах, могут лишиться значительных физических объемов. Если им удастся где-то покупать нефтепродукты, то по более завышенной цене. То есть это приведет еще к росту средних розничных цен. Мне кажется, что это все-таки пока на уровне обсуждения. Если действительно решение будет принято, это говорит о том, что мы очень далеки еще от завершения кризиса.
4: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Минфин уже предлагал вносить в норматив биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, минуя биржу. Эту поправку в налоговый кодекс подготовили по просьбе аграриев. Суть в том, что часть топлива теперь можно будет продавать напрямую, а не через биржу, но с условиями, которые установит правительство. Изменения касаются акцизов. Раньше за несоблюдение биржевых нормативов компании теряли льготу. Обратный акциз на нефть теперь правила смягчают. Поправки уже одобрил Совет Федерации.
2: Первое деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканились золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов, и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Озеленение дворов в многоквартирных домах может стать унифицированным. Как сообщает портал «Все о стройке», Госдума рассмотрит инициативу о едином подходе к благоустройству МКД. По мнению зампреда Думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, единые рекомендации, как правильно оформлять клумбы, какие растения применять для озеленения и так далее, очень нужны. В частности, это позволит сократить число конфликтных ситуаций между жильцами, УК и местными органами власти. Сейчас для оформления городских дворов единых правил не существует, из-за чего регулярно возникают споры. Жители высаживают растения и оформляют клумбы. УК заставляют их убирать. Бывает, что во дворах появляются небольшие огороды, что вызывает недоумение и недовольство у всех, кроме самих огородников. Так что предложение депутатов кажется вполне разумным. Обратная сторона госрегулирования – дворы станут такими же типовыми, как и дома, на территории которых они расположены, резюмирует «Все о стройке». Будет ли предложение принято, посмотрим, но в любом случае это хороший повод поговорить о том, как девелоперы относятся к озеленению. С его помощью решается множество задач. Озеленение формирует эстетическое и практическое качество окружающей среды, снижает уровень шума, улучшает микроклимат, помогает функционально зонировать внутреннюю территорию и даже умело скрыть ее недостатки. Так что озеленением для галочки столичные, например, девелоперы давно уже не занимаются. Но ошибки по-прежнему совершают. Например, по словам директора питомника декоративных растений «Суланж» Игоря Ефимкина, застройщики традиционно не оставляют достаточного объема земли под крупномеры и упрямо пытаются высадить у себя растения, которые не переживут первую же зиму. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM».
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Что представляет собой самый крупный санкционный пакет Евросоюза? У него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, конечно же, нефтяную отрасль и даже криптовалюты и спорт. Но часть мер 21-го пакета все же не вошла. Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Но юридическая основа для этого заложена. Валерий Убадоев продолжит.
6: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС-банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
0: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся из-за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
6: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
21: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
6: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
22: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. И поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
6: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был и введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
23: Фактически устраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссии.
6: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Убадоев, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
4: Минпромторг поддержал инициативу депутатов дать право на бесплатную парковку покупателям отечественных автомобилей. Льгота могла бы действовать один год с момента регистрации автомобиля, а вот Минтранс выступил против. В ведомстве посчитали, что инициатива может привести к заполнению парковок возле мест с высоким пассажиропотоком, к риску блуждающего трафика, а также выпадению доходов. Главный редактор сетевого автомобильного издания «Kyoto.ru» Максим Ракетин скорее на стороне Минтранса.
1: История с платными парковками – это не история про льготы для всех. Это история для особой категории граждан, многодетные семьи, инвалиды, герои Советского Союза Российской Федерации. И здесь, конечно, нужно соизмерять количество автомобилей и количество парковочных мест. В больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, мы понимаем, что в этих местах, в этих городах, количество парковочных мест очень маленькое, особенно касается центра города. Поэтому инициатива в этом ключе, мне кажется, абсолютно странной, потому что мы, с одной стороны, выступаем за то, чтобы количество мест увеличить, а их негде брать просто. Города, которые на этом зарабатывают, тоже будут явно не за. И так количество льготников у нас достаточно большое. Ну и плюс ко всему мы понимаем, что это приведет к тому, что на некоторых улицах возникнут просто пробки из-за того, что люди будут ездить кругами в ожидании парковочных мест. Я считаю, что это совсем странная история. Если мы говорим о том, что какие льготы стоит предоставлять покупателям новых российских автомобилей, это какие-то государственные программы поддержки финансовой. То есть людей интересует цена, прежде всего. Если она их устраивает, то, наверное, они проблему платных парковок для себя отодвигают, ну, явно не даже не на второй план. Поэтому здесь вот нужно как раз стимулировать покупку какими-то механизмами, которые у нас сейчас тоже применяются в отношении определенных категорий граждан. Давайте просто определенные категории граждан станут те, кто покупает автомобили традиционных российских брендов и новых российских брендов, которые вот у нас появляются чуть ли не каждый день.
4: Максим Ракетин, главред Kyoto.ru. Сегодня правом бесплатной парковки в России пользуются лица с инвалидностью. В разных регионах такая льгота может предоставляться многодетным семьям и ветеранам. Также во многих регионах бесплатно парковаться могут владельцы электромобилей. Британские миллионеры просят правительство обложить их новыми налогами. Об этом пишет газета «Телеграф». Миллионеры написали открытое письмо правительству, заглавив его фразой «Proud to pay» – «Буду горд заплатить». Они обратились к новому премьер-министру Энди Бёрнаму со словами, что могут себе позволить платить больше налогов, а их деньги можно использовать на развитие инфраструктуры, больниц, школ и для поддержки предпринимателей. Среди подписавшихся бывший футболист Гарри Линникер, музыкант Брайан Ина и режиссер Ричард Кёртис. О том, как эту инициативу воспринимают в Британии, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
3: В настоящее время Энди Бёрнам изыскивает средства для продолжения традиционной левой политики по раздуванию бюджета и трате денег неизвестно на что. Плюс Великобритания сейчас обязались перед США потратить достаточно большие деньги на оборону. Налоговая база на самом деле сужается. Постепенно богатые люди покидают Великобританию из-за налоговой политики прежде всего. В принципе, это не новая акция, это аналогичные вещи были уже в США. Речь идет прежде всего о миллионерах, которые придерживаются крайне левой идеологии. И речь идет не о всех миллионерах, которые заработали деньги своим развитием бизнеса с нуля и с этим налогом на богатство. Они погоды не сделают, но основные деньги-то берут все равно со среднего класса. Там с 3 миллиардеров не устроишь оборонный бюджет. Тем более, что всегда есть инструмент избежать налогов.
4: Владимир Гладышев, русский адвокат в Лондоне. Правая британская партия Reform UK отнеслась к этой инициативе с насмешкой и скепсисом. Там заявили, что никто не мешает тому же Гарри Линникеру выписать чек и направить его в казну королевства.
2: Продолжительность жизни.
5: Большинство медицинских схем построено на данных о масштабных группах пациентов. При этом каждый отдельный организм реагирует на терапию по-своему. Цифровые двойники в медицине пытаются решить именно эту проблему. Сначала создать компьютерную модель конкретного пациента или его органа, а затем проверить на ней разные варианты лечения.
7: Такая модель создается на основе реальных данных – снимков КТ и МРТ, анализов, генетической информации, ЭКГ и истории лечения.
8: Журналист Алена Копылова.
7: Проще всего понять принцип работы цифровых двойников на примере сердца. По данным МРТ и электрофизиологических исследований, создается виртуальная модель сердечной ткани. Затем врачи наблюдают, как по ней проходит электрический импульс. Если у пациента опасная аритмия, например, медики смогут заранее понять, какие участки ткани лучше прооперировать, чтобы восстановить правильный ритм. Похожие идеи развиваются и в онкологии. Модель опухоли может учитывать ее размер, скорость роста, кровоснабжение, мутации, реакцию на химиотерапию, лучевую терапию или иммунотерапию. Врач может не подбирать лечение методом проб и ошибок, а заранее сравнить несколько вариантов на цифровой модели. Цифровые двойники важны еще и потому, что болезни развиваются во времени. Обычный анализ показывает состояние в конкретный момент, а модель может обновляться в реальном времени. Если появились новые снимки, изменились показатели крови, давление или уровень активности, прогноз тоже пересчитывается.
8: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
6: Нефтекамск, 130 тысяч жителей. В 1955 году на северо-западе Башкортостана, в районе старинного села Орлан, было обнаружено богатое нефтяное месторождение. Поселок, который вырос рядом с буровыми вышками, разросся так стремительно, что уже через 8 лет получил статус города.
8: Как появлялись города? На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с 1 ноября. Правительство уже опубликовало проект документа. Сейчас граждане России и Белоруссии могут находиться в стране до 30 дней без визы. Такой режим действовал почти 18 лет. Визовый центр Италии в Москве изменил правила записи на подачу документов. Теперь сервисный сбор 3850 рублей. Необходимо оплачивать непосредственно при запросе визы. Система сразу перенаправит на страницу оплаты и не даст завершить оформление записи, пока сумма не будет внесена в полном объеме. Минздрав разработал проект, согласно которому россияне смогут купить лекарства по рецепту в определенных регионах, вне зависимости от того, где именно они получили рецепт. Сделать это можно будет при помощи портала госуслуги, сообщили в пресс-службе ведомства. Минфин США вновь отодвинул дедлайн для продажи международных активов «Лукойла» компании «Лукойл Интернешнл». Лицензия на связанные с продажей операции продлена до 22 августа. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением ОФАК. Футболисты московского ЦСКА одержали волевую победу над калининградской «Балтикой» в первом матче нового сезона российской премьер-лиги. Встреча на веб-арене завершилась со счетом 2-1. Уже на 35-й секунде игры «Балтику» вывел вперед Чинон Сафор. На 33-й минуте Эдуард Андерсон срезал мяч в свои ворота, а спустя еще 3 минуты армеец Кирилл Глебов забил гол, ставший победным. По ходу встречи арбитры после видеопросмотров отменили 2 мяча «Балтики» и один ЦСКА. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Студия Алексей Пантюреев. Здравствуйте. Неожиданный ход Центробанка, вопреки недавним ястребиным заявлениям руководства ЦБ и прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25% до 14 годовых. Индекс Мосбиржи подскочил на 2 с лишним %, но мы спросили предпринимателей, а что это решение значит для их бизнеса. 6 человек погибло, еще 26 ранены при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. Также дроны атаковали еще 3 склада в Валберес, теперь в Петербурге, Ленобласти и в Симферополе. По предварительным данным, там пострадавших нет, часть товаров удалось спасти, но сами селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются перестроить свой бизнес. И буду горд заплатить. Более 100 британских миллионеров просят правительство обложить их дополнительными налогами. Как сообщает Телеграф, они написали новому премьеру Энди Бёрнаму, что могут платить больше, а их деньги можно направить на развитие больниц, школы для поддержки предпринимателей. Как эту инициативу воспринимают в Британии, подробности на Business FM. ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25 пункта. Теперь она 14% ровно. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
2: Бизнес говорит.
14: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
10: Да, я ожидал снижения на 25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в преференции для бизнеса, снижение ставки, но само по себе это снижение, оно никакой роли, конечно, для бизнеса не играет, является чисто формальным. Мы, так сказать, избавились от всех кредитов за последние 4 года. Мы поставили себе такую цель и полностью перешли на собственные средства для того, чтобы стараться удерживать цены и себестоимость продукции в тех рамках, которые нам комфортны. Когда давит на тебя высокая ключевая ставка, то лучше сократить бизнес-программу и остаться на собственных деньгах, чем рисковать кредитами и залогами и так далее, всеми этими рисками. Поэтому мы избрали другой путь, и сейчас вот для нас, чтобы мы могли дальше инвестировать и развиваться, и для этого брать именно инвесткредит, ну, я думаю, что 5-6% не больше.
14: Гендиректор компании «Купер» Инесса Стеклова.
11: Для малого производственного бизнеса в сфере смазочных материалов, которым является наша компания «Купер», сегодня важнее не столько размер ключевой ставки, сколько возможность, наверное, сохранения программ льготного кредитования. Это важно как для осуществления капитальных вложений по снижению себестоимости продукта, так и для удержания конкурентного уровня цен. На текущий момент такого рода финансирование ограничено, но оно жизненно необходимо в условиях роста стоимости сырья. Снижение ключевой ставки на 0,25% пункта, по сути, не делает рыночные условия получения кредитования более интересными. Соответственно, единственной возможностью обеспечить потребности капиталовложений для малого бизнеса, ну, например, для покупки оборудования в целях снижения себестоимости продукции, остается получение льготного кредитования. При этом много усилий идет на покрытие рисков, которые возникают в связи с неустойчивым ценообразованием на сырьевые компоненты. На текущий момент программы льготного кредитования уменьшены как в объемах, так и в количестве, что делает их получение затруднительным.
14: Сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
13: Я этим решением удивлен. Я считал, что ставка останется прежней. Прежде всего, для меня основной индикатор снижения или не снижения ставки, или ее повышения, это рынок ОФЗ. А рынок ОФЗ как раз показывал, что она останется на прежнем уровне. Отразится ли это на бизнесе? Нет, не отразится принципиально. У нас не такая большая кредитная нагрузка, и сумма снижения небольшая, но мне кажется важно то, что Центробанк таким шагом показывает, что и все-таки он настроен на то, чтобы активизировать экономическую активность в стране, несмотря на серьезные проблемы, которые стоят сейчас и в смысле атак, и в смысле повышения цен логистики, повышения цен на топливо и так далее. Такой жест ЦБ мне, честно говоря, приятен, но нужно понимать, что это жест. Но жесты тоже имеют очень большое значение в нашей жизни.
9: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в дальнейшем эфире Business FM. 6 человек погибло, еще 26 ранены в пятницу при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. В Киеве утверждают, что ударили ракетами «Фламинго» по заводу «Авитек». Также еще 3 склада «Вайлдберрис» попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе, в Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила основательница «Вайлдберрис» и глава РВБ Татьяна Ким. А селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
15: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились «Краснодар», «Невинномысл», Новокамыск, а теперь и Питер. И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries. Автор канала Максим Попов «Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов, вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
16: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и, естественно, сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что Marketplace Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договорены, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
15: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
17: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ФБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
15: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
18: Мы

0: на около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, продолжит Ольга Кашинская.
2: В черный список Министерства войны США вошли 33 российских научных организаций. Среди них практически все топовые вузы. МГУ, ВШЭ, Бауманка, МАИ, МФТИ, а также Курчатовские и Сколковские институты. Кроме того, в список вошли некоторые китайские и иранские учебные заведения. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Однако, что это означает на практике, до конца не ясно, подчеркивает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
3: Санкции против российских академических институтов и университетов начали вводиться сразу после событий февраля 2022 года. И это как бы новый шаг в том же направлении. При этом надо сказать, что количество российских студентов в США всегда было мало, оно было гораздо меньше, чем люди обычно себе это представляют. Сейчас оно, естественно, еще более сократилось. И вот этот санкционный удар по большинству элитных вузов, он, конечно, гарантирует, во-первых, уже окончательное прекращение любых форм сотрудничества. Но вот в отношении студентов пока непонятно. Аспирантуры, докторантуры пока не получали никаких указаний от правительственных органов. Поэтому я не ожидаю каких-то дискриминационных мер при приеме в университеты. А вот что касается выдачи виз, продления виз для тех, кто уже находится в США, тут, конечно, возможны большие проблемы.
2: Однозначно можно сказать только то, что вести любые дела с организациями, которые угрожают нацбезопасности страны, нельзя будет самому Пентагону. А вот насколько осторожно себя поведут другие ведомства, зависит от них самих. И, например, в автоматическом отказе в выдаче виз выпускникам и сотрудникам российских опальных вузов говорить не стоит, считает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
4: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов представляют опасность для США. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного. Просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
2: Студент магистратуры одного из вузов Леона Владислав сомневается, что новые санкции добавят ощутимых проблем. Впрочем, достаточно и уже существующих.
5: Я закончил Московский авиационный институт в 2024 году. Между студентами нет никаких проблем. То есть все понимают, что у каждого свой путь, своя родная страна. Ни разу за 2 года моего обучения не было проблем с моим происхождением. Но я могу точно сказать, что аэрокосмическая отрасль находится за 7 печатями. И посторонние и студенты туда не допускаются. Это проблема стран вне Евросоюза. А ситуация с работой. И российский паспорт — это красная тряпка, которая закрывает двери. И ты должен найти стажировку, и без этой стажировки ты не получишь диплом.
2: В последний раз санкции в отношении российской науки США ввели в 2023 году. Тогда американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с рядом отечественных НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому

0: конце британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
1: Культ наличности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: За ужином пристаю с разговорами к психофизиологу, доктору биологических наук, профессору Александру Яковлевичу Каплану.
4: Почему мы совершенно не умеем отдыхать? Мы мечтаем об отдыхе. Мы мечтаем, что вот мы пойдем на кораблики, как мы сейчас с вами. Что мы полежим у воды. Что у нас будет медленный день. Но медленный день заканчивается в полдень, и у нас начинается стресс, тревога. Я столько всего запланировал и ничего не делаю. Что это такое?
5: Ну, вы знаете, неумение отдыхать – это профнепригодность этого человека. Он просто плохо регулирует свой режим работы, отдыха и прочее. И все системы у нас так настроены. Определенная продолжительность сна, определенное психическое состояние. Не обязательно себя вгонять в какие-то множество обязательств, которые потом очень трудно выполнить. Мы же знаем все это по себе. Ну, не берите новые обязательства. А откуда это берется? Почему мы так вот неправильно живем? Ну, много причин. В основном, самая такая главная причина – это жадность. Жадность сделать что-то еще, успеть что-то еще, в хорошем смысле жадность, она подстегивает, конечно, человека, но он работает на пределе. Для кого-то это может, он может работать на пределе всю жизнь и, так сказать, как-то вывезет это все. А у кого-то, получается, качество работы снижается, всякие психологические проблемы появляются. Поэтому просто нужно правильно распорядиться своей жизнью.
3: Я не выдерживаю, спрашиваю, умеет ли сам Александр Яковлевич отдыхать?
5: Вы знаете, я не могу справиться тоже с этой самой жадностью. Если у меня появляется еще одна область исследований, я все-таки начинаю там тоже что-то копать, пытаться что-то придумать, какие-то новые ресурсы найти и так далее. Но это неправильно. Неправильно мы живем, да.
3: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом. На Business FM.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций показал лучшую недельную динамику за последние месяцы. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 10,5%, это после 19 недель падения подряд. За основную сессию пятницы он прибавил более процента и закрепился на отметке 2165 пунктов. Уже в вечернюю сессию индекс прибавлял более 2%. Драйверов было много. Геополитика, нефть, которая накануне пробила $100 за баррель, хотя и скорректировалась в конце недели. А главный сюрприз преподнес Центробанк. Вопреки ожиданиям рынка, регулятор снизил ключевую ставку до 14%. Лидером дня стали акции «Русагро». Они взлетели на 32%. Компания порекомендовала дивиденды из прибыли прошлых лет с доходностью почти 19%. Минусы завершили день «Озона» и «Роснефть». Рубль не сдает позиции. Официальный доллар снизился до 78 рублей 3 копеек. Итоги недели подводят инвест-стратегу «Кари Капитал» Сергей Суверов.
7: Российский фондовый рынок открыл торги текущей недели снижением на фоне дивидендных гэпов Сбербанка и ВТБ и Дом.РФ, но затем на Мосбирже распогодилось и практически всю неделю фондовый индекс России рос. Это было связано, во-первых, с технической перепроданностью российских акций. Они падали 19 недель подряд, практически без перерыва. И достаточно сильный отскок был неизбежен. Ну а конкретно сегодня позитивно на рынок повлияли итоги заседания Центробанка, который неожиданно снизил ключевую ставку. Правда, чисто символически на 25 базисных пунктов. Но, тем не менее, дал хороший сигнал рынку. Хотя Центральный банк и повысил прогноз по ключевой ставке, но даже с учетом повышенного прогноза сохраняется пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в этом году. И не исключено, что и во второй половине года Центральный банк продолжит, хотя и умеренными темпами, но все-таки снижать ключевую ставку. Это дало, в общем-то, позитивный сигнал фондовому рынку. С другой стороны, в экономике не так все хорошо. Центральный банк повысил прогноз по инфляции до 6-7% и понизил темпы экономического роста до 0,1% в этом году. То есть экономика по формальным характеристикам близка к стагфляции ситуации в экономике. Это, конечно, не особо радует. А что касается курса рубля, то он был относительно стабильным на этой неделе, около отметок примерно 78 рублей за доллар. А рубль немного поддерживает подорожавшие нефть, цены Brent уходили до 100 долларов за баррель, но к концу недели немного скорректировались. Цены на нефть зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Если сценарий эскалации сохранится и Армузский пролив продолжит быть заблокирован, то цена Brent может уйти вновь выше 100 долларов за баррель.
6: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Рубль по итогам торгов на Мосбирже прибавил 0,8% к юаню, итоговый курс 11,48, официальный курс юаня на выходные понедельник 11,50. Нефтемарки Brent вечером в пятницу пробила вниз уровень 96 долларов за баррель, зато перестали снижаться металлы, золото и серебро даже вышли в плюс. А в Индии протестующие требуют отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Индийская молодежь, объединявшаяся под названием «Народная партия тараканов», вышла на улицы и изначально пыталась добиться отставки министра образования, однако этого не случилось. Зумеры протестуют против коррупции, требуют реформы системы государственных экзаменов. Индийскому правительству пришлось вступить в переговоры с протестующими. Валерий Обадоев продолжит.
8: Тараканами индийская протестующая молодежь себя называет именно в знак протеста. В мае глава Верховного суда Индии Сурья Кант окрестил безработных молодых людей паразитами и тараканами. Позднее Кант заявил, что его слова были неправильно восприняты и выдернуты из контекста, но процесс уже запущен. В соцсетях начали вируситься посты со словами «А что, если все тараканы объединятся?». Главным катализатором протестов стал скандал с утечками экзаменационных заданий для поступления в престижные индийские медвузы. Задания выкрали, затем они появились в интернете незадолго до экзамена. Вступительные, ожидаемо, аннулировали и назначили даты пересдачи для 2 миллионов абитуриентов. Но некоторые готовились честно, а несколько человек даже покончили жизнь самоубийством из-за стресса. Индийская молодежь начала требовать реформы системы экзаменов, более тщательной защиты данных о заданиях, наказания виновных в утечке. Также они попытались добиться отставки министра образования Дхармендры Пратхана. Всю бунтующую молодежь и объединила Народная партия тараканов. 20 июля десятки тысяч людей отправились к зданию правительства. Силовики уже были наготове, применяли дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ кидали камни. Но протесты не утихли. Бунтующая молодежь собралась у обсерватории Джантар-Мантар. Это центр Дели. В пятницу представители правительства провели переговоры с 2 лидерами протестного движения. Продолжает руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН Алексей Куприянов.
9: Правительство надеется, что это как-то само по себе рассосется, вместо протеста, но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. И правительство потихоньку пытается сейчас нащупать какую-то почву для диалога с протестующими. Пока какого-то потенциала перерастания этого дела в серьезную революцию, не дай бог, или чего-то еще нет, и не будет явно, потому что там речь о нескольких десятках тысяч людей. В масштабах Индии это капля в море. И просто количество даже сторонников Моди и сторонников БДП в Дели, оно в разы больше. Просто разгонять всю эту акцию тоже сейчас никто не будет. Там сейчас, скорее всего, просто стороны будут долго мучительно приходить к какому-то компромиссу.
8: На некоторых фотографиях с протестов можно заметить плакаты и надписи на стенах со словами «Моди, подай в отставку». Сначала индийский премьер сохранял молчание, но 23 июля написал в соцсетях, что нет ничего важнее нашей молодежи, и пообещал ускорить судебные процессы против виновных в утечке экзаменационных заданий. Но министра образования Нарендра Моди в отставку не отправил. И сам, конечно же, не ушел. Протестующих все это не удовлетворило. Индийские власти в ответ на еще не утихающие митинги местами отключили мобильный интернет. Временно закрыли 16 станций метро и ограничили работу предприятий в центре столицы. Причем это далеко не первый молодежный протест в Азии. С 22 года подобные акции прошли в Шри-Ланке, Индонезии, Бангладеш и Непале. В 2 последних удалось даже добиться отставки премьер-министров. Продолжает главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Андрей Володин.
10: Это явление одного порядка. Могут происходить спонтанно на вызревающей политической основе основе, как это, видимо, было в Непале. Эти явления могут как бы начинаться как абсолютно эндогенные, то есть внутренние, но могут впоследствии стимулироваться внешними силами. Вот эти вот цветные революции, ведь они же используют студентов и вообще молодых людей, такой ударный отряд в борьбе против неугодного правительства.
8: Ряд зарубежных СМИ, например, американская New York Times, пишет, что нынешние протесты в Индии – это один из самых серьезных вызовов для премьера Моди. Однако эксперты отмечают, что Народной партии тараканов за почти 2 месяца протестов так и не удалось добиться каких-то знаковых результатов. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
6: SpaceX начинает сворачивать коммерческую программу Falcon 9. По данным Bloomberg, компания больше не принимает заказы на отдельные старты после 2028 года, а приостановила бронирование попутных грузов и перестала заказывать новые одноразовые детали для этой ракеты. Ставку делают на Starship, хотя он пока только проходит испытания. В ночь на субботу SpaceX снова попытается отправить корабль в 13-й тестовый полет. Старт уже дважды откладывали. Сначала из-за проблем с двигателем, затем из-за погоды. Почему компания делает ставку на Starship уже сейчас, объясняет директор Центра компетенции по беспилотным авиационным системам и сервисам МФТИ Александр Родин.
11: Программа Starship создавалась как альтернатива военно-транспортной авиации. В качестве прикрытия для привлечения и рекламы создавалось все эти сказки про колонизацию Марса. Программа идет со скрипом. Она очень дорогая, очень много не доведено. У меня есть несколько гипотез. Наиболее правдоподобная, то военный заказчик не очень доволен ходом этой программы и прекращает финансирование. И Маск просто перекидывает финансовый поток от коммерческих заказов, которые сейчас идут на Falcon, на эту программу для того, чтобы просто ее дофинансировать. Второе соображение. Возможно, Маск действительно отказался от использования старшипов именно как суборбитальной транспортной системы и просто переквалифицирует эту программу на просто тяжелый или сверхтяжелый носитель.
6: Александр Родин, директор Центра компетенции по беспилотным авиасистемам МФТИ. Во время предстоящего испытания Starship должен вывести 20 макетов спутников Starlink и проверить их развертывание, а также работу лазерной связи. На орбите аппараты не останутся, позднее сгорят в атмосфере. В конце полета ускоритель должен опуститься в Мексиканский залив, а сам корабль в Индийский океан.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
12: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-Pan на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в которой можно съесть сладкого Тоторо, J-Pan превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши. Это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в 2 счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена J-Pan. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах. По данным агентства Рейтер, это первый случай в истории организации, когда государства-члены отправили в отставку действующего главного прокурора. Рейтер также напоминает, что именно Карим Хан в 2023 году запросил выдачу ордера на арест Владимира Путина, после чего судьи МУС выдали этот ордер. По меньшей мере 10 человек погибли, около 100 получили ранения в результате российского ракетного удара по выставке на полигоне под Киевом, передает Bloomberg. По данным украинской стороны, ракеты поразили район, где проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности, командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Российская Минобороны заявила, что целью удара была выставка беспилотных технологий, предназначенных для ударов по гражданским объектам в России. Плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от БПЛА разработали в Ленинградской области. Разработка получила название «Плот-40». Опытный образец уже создан. Его показали главе региона Александру Дрозденко. Он сообщил, что аналогов в России пока нет. Производство полностью локализовано в Ленобласти. Проект получил одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ. Правительство может снизить норматив реализации бензина и дизеля на бирже до 2%, рассказали источники Интерфакса. Сейчас введен временный до конца сентября норматив биржевых продаж бензина в 10%. В начале июля он был снижен, ранее было 15%. Минэнерго допускали снижение норматива по дизелю с 16 до 10%, но срок не уточнялся. Новости на бизнес вам каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк неожиданно понизил ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, несмотря на еще недавнюю жесткую риторику. В то же время регулятор резко повысил прогноз по средней ставке в этом году на 1,5% пункта, а в следующем сразу на 2,5%. И снизил прогноз по росту экономики России вплоть до нуля. 21-й санкционный пакет Евросоюза стал самым крупным. В него вошли 218 физических и юридических лиц, включая десятки банков, но при этом Евросоюз отказался от ограничения на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО, как все это оценивают специалисты. И российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки, включая МГУ и ВШЭ. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях? Подробности на Business FM. Банк России, вопреки ожиданиям, опустил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Прогнозы тоже обновлены. Средняя ставка в этом году повышена до 14,5-14,6%, а в следующем сразу на 2,5% пункта, до 10,5-12,5%. Инфляция в 2026 году из-за топливного шока составит 6,7%, но в 2027 вернется к таргету в 4%, надеется Центробанк. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил быстрый рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. Прогноз роста российской экономики регулятор тоже понизил вплоть до нуля. Ранее минимум был 0,5%. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответил, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
14: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные побочные эффекты просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. А то, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
6: Эльвира Набиуллина. При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Рынок ФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента, на что та отреагировала резко негативно. Мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
15: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес-ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
16: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
17: А с кредитами что будет?
16: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться в рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
17: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
16: Тоже позитивно для Минфина. Он сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
15: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
18: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
17: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
18: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
15: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
19: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся, уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
6: Российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ ростом. Индекс Мосбиржи прибавлял в моменте 2%. Вечернюю сессию рост даже усилился. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25%. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Биржевых продаж бензина может стать меньше в 5 раз. Власти обсуждают радикальные изменения правил торговли топливом. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать через биржу 10% произведенного бензина. Норматив был временно с июля по сентябрь включительно снижен с 15%. Теперь обсуждается его уменьшение до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Таким образом, часть топлива может будет продавать не на бирже, а по прямым решениям правительства, в первую очередь сельхозпроизводителям в рамках Северного завоза и региональным операторам. На бирже останется только минимальный объем не менее 2% от производства. Такие поправки, по данным агентства, уже готовятся к внесению в постановление правительства. Те же планы и по дизельному топливу, комментирует директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
20: Это, на самом деле, плохая новость для рынка, потому что снижение норматива 2% делает неликвидным ценообразование на петербургской бирже в секторе нефтепродуктов. Цена, конечно, будет какая-то в рамках оставшихся торгов формироваться, но она будет весьма отвлеченной и никак не связанной напрямую с реальным балансом спроса и предложения. Вот это будет некая очень условная цена, на которую вряд ли кто-то дальше решится на опираться в своих контрактах. Это плохо с точки зрения налогообложения, потому что к оптовой цене, в частности, привязан механизм обнуления демпфера. Второе, это, конечно, сильный удар по независимой рознице, потому что биржевые торги были основным механизмом физического получения бензина, дизельного топлива для независимых АЗС и независимых нефтебаз. Снижение до 2% означает, что им придется каким-то образом договариваться напрямую с нефтяными компаниями, которые, как правило, далеко не горят желанием эти объемы продавать, тем более в условиях общего дефицита, когда для них абсолютно приоритет это снабжение собственных АЗС плюс выполнение рекомендаций правительства по поставкам аграриям, госорганам и прочее. И это может очень тяжело сказаться на снабжении топлива целого ряда регионов, где независимые преобладают. Это, в частности, почти весь юг и часть регионов Сибири. Ну, логика этого решения понятна. Сейчас, по сути, происходит переход от рыночного распределения нефтепродуктов к такому очень условному госплану, когда правительство само определяет там целевую структуру спроса и какие объемы, соответственно, нужно распределять исходя из структуры. Естественно, эти дополнительные объемы в условиях дефицита легче всего взять именно с бирже, поскольку другого источника, наверное, нет, по крайней мере, столь крупного. Действительно, это поможет обеспечить топливом аграриев в условиях посева зимых, всевозможные госорганы, армию, железные дороги, тех потребителей, для которых государство считает снабжение наиболее приоритетным. Но в минусе окажутся, помимо независимой розницы, многие частные автовладельцы, потому что в итоге нефтепродукт будет меньше поступать на АЗС. АЗС Инк, наверное, от этого никак не пострадают, а вот АЗС независимых, которые составляют очень существенную долю в многих регионах, в том числе даже в столичных регионах, могут лишиться значительных физических объемов. Если им удастся где-то покупать нефтепродукты, то по более завышенной цене. То есть это приведет еще к росту средних розничных цен. Мне кажется, что это все-таки пока на уровне обсуждения. Если действительно решение будет принято, это говорит о том, что мы очень далеки еще от завершения кризиса.
6: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Минфин уже предлагал вносить в норматив биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, минуя биржу. Эту поправку в налоговый кодекс подготовили по просьбе аграриев. Суть в том, что часть топлива теперь можно будет продавать напрямую, а не через биржу, но с условиями, которые установит правительство. Изменения касаются акцизов. Раньше за несоблюдение биржевых нормативов компании теряли льготу. Обратный акциз на нефть теперь правила смягчают. Поправки уже одобрил Совет Федерации.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах.
0: Англичанин Чарльз Дарвин, в первую очередь, конечно, естествоиспытатель и автор теории о происхождении биологических видов. Однако немногие знают, что он охотно пробовал редкие биологические виды на вкус. Во время обучения в Кембридже Дарвин состоял в клубе гурманов, но эксперименты с едой продолжились и позже. В кругосветном путешествии он ел черепах, игуан, страусов и броненосцев, а его излюбленным лакомством были маленькие грызуны агути. При этом в своей автобиографии Дарвин упоминал, что никогда не убивал насекомых для своей коллекции, а подбирал только мертвых жучков, считая, что не вправе лишать жизни какое-либо существо. Сегодня портрет натуралиста можно обнаружить на английской банкноте достоинством в 10 фунтов стерлингов.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
21: 12 июля завершился третий в году турнир «Большого шлема» – «Уимблдон». Это 139-й розыгрыш теннисной классики, которая проходит на кортах всеанглийского клуба тенниса и крокета. Центральная арена этого закрытого сообщества вмещает 15 тысяч зрителей, а членов клуба всего 375. Новых участников принимают только после смерти или отказа действующих, и сейчас в очереди более 800 человек. Теннисный сезон продолжает радовать своей непредсказуемостью. Еще до начала турнира эксперты делали ставки на Новака Джоковича, которому досталась несложная сетка, и списывали со счетов первую ракетку мира Яника Синнера, у которого до Лондона был странный период в карьере, и он не мог собраться на матчи. Новак установил новый рекорд. Его победа в четвертьфинале стала 108-й в карьере на Уимблдоне, и он превзошел по этому показателю Роджера Федерера. Но в полуфинале он сошелся с Синнером и уступил в трех сетах. А в финале итальянец обыграл Александра Зверева, подтвердил свой статус первой ракетки мира и одновременно успокоил всех критиков. У девушек первые три сеянных спортсменки выбыли рано. Ига Свёнтек и Елена Рыбакина в третьем раунде, а Арина Соболенко в четвертом. Финальный матч оказался чешским. В трех сетах Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову и завоевала первый трофей серии «Большого шлема» в карьере. 21-летняя теннисистка поднялась на 5 строчек в рейтинге и вошла в топ-10 лучших ракеток мира. Призовой фонд турнира увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом до 64 миллионов фунтов стерлинга. Самые большие гонорары, как обычно, за победу в одиночном разряде. По 3 миллиона 600 тысяч. Классика позади, но впереди в этом году еще много красивого тенниса, включая US Open.
1: Спорт и деньги на Business FM.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев.
22: Что представляет собой самый крупный санкционный пакет Евросоюза? В него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, конечно же, нефтяную отрасль и даже криптовалюты и спорт. Но часть мер 21-го пакета все же не вошла. Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Но юридическая основа для этого заложена. Валерий Убадоев продолжит.
23: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС, Банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
3: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях.
4: Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Никто не захочет с ними работать.
3: Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся из-за этого пакета? Да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
23: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
5: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят: перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
23: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
7: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. И поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
23: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был и введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
24: Фактически устраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссией.
23: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Убадоев, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
22: Минпромторг поддержал инициативу депутатов дать право на бесплатную парковку покупателям отечественных автомобилей. Льгота могла бы действовать один год с момента регистрации автомобиля, а вот Минтранс выступил против. Ведомстве посчитали, что инициатива может привести к заполнению парковок возле мест с высоким пассажиропотоком, к риску блуждающего трафика, а также выпадению доходов. Главный редактор сетевого автомобильного издания «Kyoto.ru» Максим Ракетин скорее на стороне Минтранса.
8: История с платными парковками – это не история про льготы для всех. Это история для особых категорий граждан, многодетные семьи, инвалиды, герои Советского Союза Российской Федерации. И здесь, конечно, нужно соизмерять количество автомобилей и количество парковочных мест. В больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, мы понимаем, что в этих местах, в этих городах, количество парковочных мест, ну, очень маленькое, особенно касается центра города. Поэтому инициатива в этом ключе, мне кажется, абсолютно странной, потому что мы, с одной стороны, выступаем за то, чтобы количество мест увеличить, а их негде брать просто. Города, которые на этом зарабатывают, тоже будут явно не за. И так количество льготников у нас достаточно большое. Ну и плюс ко всему мы понимаем, что это приведет к тому, что на некоторых улицах возникнут просто пробки из-за того, что люди будут ездить кругами в ожидании парковочных мест. Я считаю, что это совсем странная история. Если мы говорим о том, что какие льготы стоит предоставлять покупателям новых российских автомобилей, это какие-то государственные программы поддержки финансовой. То есть людей интересует цена, прежде всего. Если она их устраивает, то, наверное, они проблему платных парковок для себя отодвигают, ну, явно не даже не на второй план. Поэтому здесь вот нужно как раз стимулировать покупку какими-то механизмами, которые у нас сейчас тоже применяются в отношении определенных категорий граждан. Давайте просто определенные категории граждан станут те, кто покупает автомобили традиционных российских брендов и новых российских брендов, которые вот у нас появляются чуть ли не каждый день.
22: Максим Ракитин, главред Кьютору. Сегодня правом бесплатной парковки в России пользуются лица с инвалидностью. В разных регионах такая льгота может предоставляться многодетным семьям и ветеранам. Также во многих регионах бесплатно парковаться могут владельцы электромобилей. Британские миллионеры просят правительство обложить их новыми налогами. Об этом пишет газета «Телеграф». Миллионеры написали открытое письмо правительству, заглавив его фразой «Proud to pay» – «Буду горд заплатить». Они обратились к новому премьер-министру Энди Бёрнаму со словами, что могут себе позволить платить больше налогов, а их деньги можно использовать на развитие инфраструктуры, больниц, школ и для поддержки предпринимателей. Среди подписавшихся бывший футболист Гарри Линникер, музыкант Брайан Ина и режиссер Ричард Кёртис. О том, как эту инициативу воспринимают в Британии, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
9: В настоящее время Энди Бёрнам изыскивает средства для продолжения традиционной левой политики по раздуванию бюджета и трате денег неизвестно на что. Плюс Великобритания сейчас обязались перед США потратить достаточно большие деньги на оборону. Налоговая база на самом деле сужается. Постепенно богатые люди покидают Великобританию из-за налоговой политики прежде всего. В принципе, это не новая акция, это аналогичные вещи были уже в США. Речь идет прежде всего о миллионерах, которые придерживаются крайне левой идеологии. И речь идет не о всех миллионерах, которые заработали деньги своим развитием бизнеса с нуля и с этим налогом на богатство. Они погоды не сделают, но основные деньги-то берут все равно со среднего класса. Там с 3 миллиардеров не устроишь оборонный бюджет. Тем более, что всегда есть инструмент избежать налогов.
22: Владимир Гладышев, русский адвокат в Лондоне. Правая британская партия Reform UK отнеслась к этой инициативе с насмешкой и скепсисом. Там заявили, что никто не мешает тому же Гарри Линникеру выписать чек и направить его в казну королевства.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Кредитный рейтинг – показатель, важный не только для банков, но и для девелоперов и риэлторов. При выстраивании своей маркетинговой стратегии и политики продаж должны же они понимать, на какую часть покупателей имеет смысл делать основную ставку, особенно в сегодняшних реалиях. Поэтому июньские данные онлайн-платформы «Кредистория» Объединенного кредитного бюро стоит изучить подробно. А данные эти гласят, что с декабря 2025 года средний кредитный рейтинг российского заемщика держится на отметке 722 балла, плюс 2 балла по сравнению с июнем 2025. Самая большая доля, 45,5%, это заемщики с высоким рейтингом, 794 балла и выше. Тех, чей рейтинг сверхвысок и составляет 875 баллов и больше, тоже немало, более 17%. Но почти 23% это заемщики с кредитным рейтингом до 570 баллов, то есть низким. Что касается кредитно-рейтинговой географии, тут на первом месте Москва, в среднем 779 баллов и плюс 3 пункта за год. На самых хороших позициях и в яркой плюсовой динамике Санкт-Петербург и Московская область, Удмуртия и Чукотка, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и еще целый ряд регионов. А в минус за год ушли только 8, причем в серьезный только Севастополь и Крым. По оценкам ОКБ, рост кредитного рейтинга россиян почти на всей территории страны – главный позитивный итог июня. Он указывает на то, что финансовая грамотность и культура кредитования российских заемщиков развиваются в верном направлении. В среднесрочной перспективе это должно привести к росту одобряемости заявок, снижению кредитных рисков и, соответственно, к уменьшению ставок со стороны кредиторов. Вот в последнее как-то особенно хочется верить. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с 1 ноября. Правительство уже опубликовало проект документа. Сейчас граждане России и Белоруссии могут находиться в стране до 30 дней без визы. Такой режим действовал почти 18 лет. Визовый центр Италии в Москве изменил правила записи на подачу документов. Теперь сервисный сбор 3850 рублей. Необходимо оплачивать непосредственно при запросе визы. Система сразу перенаправит на страницу оплаты и не даст завершить оформление записи, пока сумма не будет внесена в полном объеме. Минздрав разработал проект, согласно которому россияне смогут купить лекарства по рецепту в определенных регионах, вне зависимости от того, где именно они получили рецепт. Сделать это можно будет при помощи портала госуслуги, сообщили в пресс-службе ведомства. Минфин США вновь отодвинул дедлайн для продажи международных активов «Лукойла» компании «Лукойл Интернешнл». Лицензия на связанные с продажей операции продлена до 22 августа. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением ОФАК. Футболисты московского ЦСКА одержали волевую победу над калининградской «Балтикой» в первом матче нового сезона российской премьер-лиги. Встреча на веб-арене завершилась со счетом 2-1. Уже на 35-й секунде игры «Балтику» вывел вперед Чинон Сафор. На 33-й минуте Эдуард Андерсон срезал мяч в свои ворота, а спустя еще 3 минуты армеец Кирилл Глебов забил гол, ставший победным. По ходу встречи арбитры после видеопросмотров отменили 2 мяча «Балтики» и один ЦСКА. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. Неожиданный ход Центробанка, вопреки недавним ястребиным заявлениям руководства ЦБ и прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25% до 14-годовых. Индекс Мосбиржи подскочил на 2 с лишним %, но мы спросили предпринимателей, а что это решение значит для их бизнеса. 6 человек погибло, еще 26 раненые при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. Также дроны атаковали еще 3 склада в Валберес, теперь в Петербурге, Ленобласти и в Симферополе. По предварительным данным, там пострадавших нет, часть товаров удалось спасти, но сами селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются перестроить свой бизнес. И буду горд заплатить. Более 100 британских миллионеров просят правительство обложить их дополнительными налогами. Как сообщает Телеграф, они написали новому премьеру Энди Бёрнаму, что могут платить больше, а их деньги можно направить на развитие больниц, школ и для поддержки предпринимателей. Как эту инициативу воспринимают в Британии, подробности на Business FM.
12: С
22: ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25 процентного пункта. Теперь она 14% ровно. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
1: «Бизнес говорит».
15: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
12: Да, я ожидал снижения на 0,25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в преференции для бизнеса, снижение ставки, но само по себе это снижение, оно никакой роли, конечно, для бизнеса не играет, является чисто формальным. Мы, так сказать, избавились от всех кредитов за последние 4 года. Мы поставили себе такую цель и полностью перешли на собственные средства для того, чтобы стараться удерживать цены и себестоимость продукции в тех рамках, которые нам комфортны. Когда давит на тебя высокая ключевая ставка, то лучше сократить бизнес-программу и остаться на собственных деньгах, чем рисковать кредитами и залогами и так далее, всеми этими рисками. Поэтому мы избрали другой путь, и сейчас вот для нас, чтобы мы могли дальше инвестировать и развиваться, и для этого брать именно инвесткредит, ну, я думаю, что 5-6% не больше.
15: Гендиректор компании «Купер» Инесса Стеклова.
13: Для малого производственного бизнеса в сфере смазочных материалов, которым является наша компания «Купер», сегодня важнее не столько размер ключевой ставки, сколько возможность, наверное, сохранения программ льготного кредитования. Это важно как для осуществления капитальных вложений по снижению себестоимости продукта, так и для удержания конкурентного уровня цен. На текущий момент такого рода финансирование ограничено, но оно жизненно необходимо в условиях роста стоимость сырья. Снижение ключевой ставки на 0,25% пункта, по сути, не делает рыночные условия получения кредитования более интересными. Соответственно, единственной возможностью обеспечить потребности капиталовложений для малого бизнеса, ну, например, для покупки оборудования в целях снижения себестоимости продукции, остается получение льготного кредитования. При этом много усилий идет на покрытие рисков, которые возникают в связи с неустойчивым ценообразованием на сырьевые компоненты. На текущий момент программы льготного кредитования уменьшены как в объемах, так и в количестве, что делает их получение затруднительным.
15: Сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
14: Я этим решением удивлен. Я считал, что ставка останется прежней. Прежде всего, для меня основной индикатор снижения или не снижения ставки, или ее повышения, это рынок ОФЗ. А рынок ОФЗ как раз показывал, что она останется на прежнем уровне. Отразится ли это на бизнесе? Нет, не отразится принципиально. У нас не такая большая кредитная нагрузка, и сумма снижения небольшая, но мне кажется важно то, что Центробанк таким шагом показывает, что и все-таки он настроен на то, чтобы активизировать экономическую активность в стране, несмотря на серьезные проблемы, которые стоят сейчас и в смысле атак, и в смысле повышения цен логистики, повышения цен на топливо и так далее. Такой жест ЦБ мне, честно говоря, приятен, но нужно понимать, что это жест. Но жесты тоже имеют очень большое значение в нашей жизни.
22: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». 6 человек погибло, еще 26 ранены в пятницу при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. В Киеве утверждают, что ударили ракетами «Фламинго» по заводу «Авитек». Также еще 3 склада «Вайлдберриз» попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе, в Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила основательница «Вайлдберриз» и глава РВБ Татьяна Ким. А селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
16: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились «Краснодар», «Невинномыск», а теперь и «Питер». И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на «Вайлдберриз», автор канала «Максим Попов. Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов – вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
0: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и, естественно, сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что Marketplace Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договорены, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
16: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
17: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ФБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
16: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
18: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
16: Сейчас для продавцов главный вызов, как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов,

0: Любую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Однако, что это означает на практике, до конца не ясно, подчеркивает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
1: Санкции против российских академических институтов и университетов начали вводиться сразу после событий февраля 2022 года. И это как бы новый шаг в том же направлении. При этом надо сказать, что количество российских студентов в США всегда было мало, оно было гораздо меньше, чем люди обычно себе это представляют. Сейчас оно, естественно, еще более сократилось. И вот этот санкционный удар по большинству элитных вузов, он, конечно, гарантирует, во-первых, уже окончательное прекращение любых форм сотрудничества. Но вот в отношении студентов пока непонятно. Аспирантуры, докторантуры пока не получали никаких указаний от правительственных органов, поэтому я не ожидаю каких-то дискриминационных мер при приеме в университеты. А вот что касается выдачи виз, продления виз для тех, кто уже находится в США, тут, конечно, возможны большие проблемы.
0: Однозначно можно сказать только то, что вести любые дела с организациями, которые угрожают нацбезопасности страны, нельзя будет самому Пентагону. А вот насколько осторожно себя поведут другие ведомства, зависит от них самих. И, например, в автоматическом отказе в выдаче виз выпускникам и сотрудникам российских опальных вузов говорить не стоит, считает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
2: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов представляют опасность для США. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного. Просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
0: Студент магистратуры одного из вузов Леона Владислав сомневается, что новые санкции добавят ощутимых проблем. Впрочем, достаточно и уже существующих.
3: Я закончил Московский авиационный институт в 2024 году. Между студентами нет никаких проблем. То есть все понимают, что у каждого свой путь, своя родная страна. Ни разу за 2 года моего обучения не было проблем с моим происхождением. Но я могу точно сказать, что аэрокосмическая отрасль находится за 7 печатями. И посторонние и студенты туда не допускаются. Это проблема стран вне Евросоюза. По ситуации с работой, российский паспорт – это красная тряпка, которая закрывает двери. И ты должен найти стажировку, и без этой стажировки ты не получишь диплом.
0: В последний раз санкции в отношении российской науки США ввели в 2023 году. Тогда американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с рядом отечественных НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ наличности на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
5: Мозг постоянно занят одной незаметной, но очень энергозатратной работой – пониманием других людей. Не просто слышать слова, а угадывать, что человек на самом деле думает, что чувствует и как воспримет ваш ответ. Ученые называют это моделью психического

0: состояние другого. Мозг буквально строит внутри себя копию чужого сознания. Задействована в этом не одна зона, а несколько, работающих слаженно.
1: Журналист Алена Копылова.
0: В первую очередь, во время общения задействуется сеть общего внимания и контроля. Она включается при любой сложной умственной нагрузке, не только социальной. Во-вторых, включается сеть, которая считывает намерения, эмоции и точку зрения собеседника. И, наконец, подключается зона, которая держит ситуацию под контролем, когда разговор усложняется. Если нужно сдержать раздражение, разрешить неловкость или среагировать на неожиданность. Все три системы работают одновременно и без остановки, делая общение очень энергозатратным. Но этот контроль не бесконечен. Если контакт длится долго или требует напряжения, мозг начинает уставать от постоянной саморегуляции. Еще в середине 20 века психолог Ганс Айзинг предположил, что интроверты и экстраверты отличаются базовым уровнем возбуждения коры головного мозга. У интровертов этот уровень выше, в состоянии покоя. И социальная стимуляция добавляется к уже активной системе, быстро ее перегружая. У экстравертов уровень возбуждения ниже. Им, наоборот, требуется больше внешней стимуляции, чтобы чувствовать себя хорошо. Это врожденная настройка нервной системы, а не что-то, что меняется от случая к случаю.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций показал лучшую недельную динамику за последние месяцы. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 10,5%, это после 19 недель падения подряд. За основную сессию пятницы он прибавил более процента и закрепился на отметке 2165 пунктов. Уже в вечернюю сессию индекс прибавлял более 2%. Драйверов было много. Геополитика, нефть, которая накануне пробила $100 за баррель, хотя и скорректировалась в конце недели. А главный сюрприз преподнес Центробанк. Вопреки ожиданиям рынка, регулятор снизил ключевую ставку до 14%. Лидером дня стали акции «Русагра». Они взлетели на 32%. Компания порекомендовала дивиденды из прибыли прошлых лет с доходностью почти 19%. В минусе завершили день «Озон» и «Роснефть». Рубль не сдает позиции. Официальный доллар снизился до 78 рублей 3 копеек. Итоги недели подводит инвест-стратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
3: Российский фондовый рынок открыл торги текущей недели снижением на фоне дивидендных гэпов Сбербанка и ВТБ и Дом.РФ, но затем на Мосбирже распогодилось и практически всю неделю фондовый индекс России рос. Это было связано, во-первых, с технической перепроданностью российских акций. Они падали 19 недель подряд, практически без перерыва. И достаточно сильный отскок был неизбежен. Ну а конкретно сегодня позитивно на рынок повлияли итоги заседания Центробанка, который неожиданно снизил ключевую ставку, правда, чисто символически на 25 базисных пунктов, но тем не менее дал хороший сигнал рынку. Хотя Центральный банк и повысил прогноз по ключевой ставке, но даже с учетом повышенного прогноза сохраняется пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в этом году, и не исключено, что и во второй половине года Центральный банк продолжит, хотя и умеренными темпами, но все-таки снижать ключевую ставку. Это дало, в общем-то, позитивный сигнал фондовому рынку. С другой стороны, в экономике не так все хорошо. Центральный банк повысил прогноз по инфляции до 6-7% и понизил темпы экономического роста до 0,1% в этом году. То есть экономика по формальным характеристикам близка к стагфляции ситуации в экономике. Это, конечно, не особо радует. А что касается курса рубля, то он был относительно стабильным на этой неделе, около отметок примерно 78 рублей за доллар. А рубль немного поддерживает подорожавшие нефть цены. Brent уходили до $100 за баррель, но к концу недели немного скорректировались. Цены на нефть зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Если сценарий эскалации сохранится и Армузский пролив продолжит быть заблокирован, то цена Брента может уйти вновь выше $100 за баррель.
2: Сергей Суверов, Укари Капитал. Рубль по итогам торгов на Мосбирже прибавил 0,8% к юаню, итоговый курс 11,48, официальный курс юаня на выходные понедельник 11,50. Нефть марки Brent вечером в пятницу пробила вниз уровень $96 за баррель, зато перестали снижаться металлы, золото и серебро даже вышли в плюс. А в Индии протестующие требуют отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Индийская молодежь, объединявшаяся под названием «Народная партия тараканов», вышла на улицы и изначально пыталась добиться отставки министра образования, однако этого не случилось. Зумеры протестуют против коррупции, требуют реформы системы государственных экзаменов. Индийскому правительству пришлось вступить в переговоры с протестующими. Валерий Убадоев продолжит.
4: Тараканами индийская протестующая молодежь себя называет именно в знак протеста. В мае глава Верховного суда Индии Сурья Кант окрестил безработных молодых людей паразитами и тараканами. Позднее Кант заявил, что его слова были неправильно восприняты и выдернуты из контекста, но процесс уже запущен. В соцсетях начали вируситься посты со словами «А что, если все тараканы объединятся?». Главным катализатором протестов стал скандал с утечками экзаменационных заданий для поступления в престижные индийские медвузы. Задания выкрали, затем они появились в интернете незадолго до экзамена. Вступительные, ожидаемо, аннулировали и назначили даты пересдачи для 2 миллионов абитуриентов. Но некоторые готовились честно, а несколько человек даже покончили жизнь самоубийством из-за стресса. Индийская молодежь начала требовать реформы системы экзаменов, более тщательной защиты данных о заданиях, наказания виновных в утечке. Также они попытались добиться отставки министра образования Дхармендры Пратхана. Всю бунтующую молодежь и объединила Народная партия тараканов. 20 июля десятки тысяч людей отправились к зданию правительства. Силовики уже были наготове, применяли дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ кидали камни. Но протесты не утихли. Бунтующая молодежь собралась у обсерватории Джантар-Мантар. Это центр Д. В пятницу представители правительства провели переговоры с 2 лидерами протестного движения. Продолжает руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН Алексей Куприянов.
5: Правительство надеется, что это как-то само по себе рассосется, места протеста, но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. И правительство потихоньку пытается сейчас нащупать какую-то почву для диалога с протестующими. Пока какого-то потенциала прирастания этого дела в серьезную революцию, не дай бог или чего-то еще нет, и не будет явно, потому что там речь о нескольких десятках тысяч людей. В масштабах Индии это капля в море. И просто количество даже сторонников Моди и сторонников БДП в Дели, оно в разы больше. Просто разгонять всю эту акцию тоже сейчас никто не будет. Там сейчас, скорее всего, просто стороны будут долго и мучительно приходить к какому-то компромиссу.
4: На некоторых фотографиях с протестов можно заметить плакаты и надписи на стенах со словами «Моди, подай в отставку». Сначала индийский премьер сохранял молчание, но 23 июля написал в соцсетях, что нет ничего важнее нашей молодежи, и пообещал ускорить судебные процессы против виновных в утечке экзаменационных заданий. Но министра образования Нарендра Моди в отставку не отправил и сам, конечно же, не ушел. Протестующих все это не удовлетворило. Индийские власти в ответ на еще не утихающие митинги местами отключили мобильный интернет, временно закрыли 16 станций метро и ограничили работу предприятий в центре столицы. Причем это далеко не первый молодежный протест в Азии. С 22 года подобные акции прошли в Шри-Ланке, Индонезии, Бангладеш и Непале. В 2 последних удалось даже добиться отставки премьер-министров. Продолжает главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Андрей Володин.
6: Это явление одного порядка. Могут происходить спонтанно на вызревающей политической основе, как это, видимо, было в Непале. Эти явления могут как бы начинаться как абсолютно эндогенные, то есть внутренние, но могут впоследствии стимулироваться внешними силами. Вот эти вот цветные революции, ведь они же используют студентов и вообще молодых людей, такой ударный отряд в борьбе против неугодного правительства.
4: Ряд зарубежных СМИ, например, американская «Нью-Йорк Таймс» пишет, что нынешние протесты в Индии – это один из самых серьезных вызовов для премьера Моди. Однако эксперты отмечают, что Народной партии тараканов за почти 2 месяца протестов так и не удалось добиться каких-то знаковых результатов. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: SpaceX начинает сворачивать коммерческую программу Falcon 9. По данным Bloomberg, компания больше не принимает заказы на отдельные старты после 2028 года, приостановила бронирование попутных грузов и перестала заказывать новые одноразовые детали для этой ракеты. Ставку делают на Starship, хотя он пока только проходит испытания. В ночь на субботу SpaceX снова попытается отправить корабль в 13-й тестовый полет. Старт уже 2 откладывали. Сначала из-за проблем с двигателем, затем из-за погоды. Почему компания делает ставку на Starship уже сейчас, объясняет директор Центра компетенции по беспилотным авиационным системам и сервисам МФТИ Александр Родин.
7: Программа Starship создавалась как альтернатива военно-транспортной авиации. В качестве прикрытия для привлечения и рекламы создавалось все эти сказки про колонизацию Марса. Программа идет со скрипом. Она очень дорогая, очень много не доведено. У меня есть несколько гипотез. Наиболее правдоподобная, то военный заказчик не очень доволен ходом этой программы и прекращает финансирование. И Маск просто перекидывает финансовый поток от коммерческих заказов, которые сейчас идут на Falcon, на эту программу для того, чтобы просто ее дофинансировать. Второе соображение. Возможно, Маск действительно отказался от использования старшипов именно как суборбитальной транспортной системы и просто переквалифицирует эту программу на просто тяжелый или сверхтяжелый носитель.
2: Александр Родин, директор Центра компетенции по беспилотным авиасистемам МФТИ. Во время предстоящего испытания Starship должен вывести 20 макетов спутников Starlink и проверить их развертывание, а также работу лазерной связи. На орбите аппараты не останутся, позднее сгорят в атмосфере. В конце полета ускоритель должен опуститься в Мексиканский залив, а сам корабль в Индийский океан.
1: Между делом с Кирой Альтман.
0: Обсуждаем, как то, что мы говорим, действует на нас самих. Мой собеседник Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Я тут слушала разговор с одной дамой, которая занимается так называемыми аффирмациями. Да, она изучает эту тему. Как мы сами с собой разговариваем и что получается в результате этого разговора. И она говорит, что вот мы проходим мимо зеркала и обязательно что-нибудь про себя подумаем, что в чем-то мы недостаточны. Ой, слишком здесь, ой, слишком так. И наш организм, наше тело начинает мгновенно на это реагировать, защищаться, толстеть там, и так далее. Мне интересно ваше наблюдение научного человека про то, как слова внутри нас, как вот эти наши реакции и обдумывание влияет на все. Как работает наше восприятие?
8: Ну, смотрите, главное, что здесь нужно понимать, какая бы мысль ни родилась в нашей голове, она уже начинает действовать на тело. То есть мыслить надо аккуратно. Образ, который вы создаете, он уже влияет на тело. Как минимум на тело. На самом деле он влияет на все конструкции, которые уже были. Поэтому хорошо бы мыслить позитивно. Это означает, что ваш мозг будет работать наиболее эффективно. Там не будут цепляться за вашу эту мысль, не будут цепляться дополнительные какие-то цепочки, которые просто будут мешать вам жить. Это все проявляется в том, что мы знаем. Тревожность, мнительность, возникновение каких-то навязчивых мыслей – это все не психиатрия. Потому что навязчивость, допустим, она вообще-то иной раз важна. Там человек хочет достигнуть какой-то цели, можно считать у него навязчивость. Но он, в конце концов, добьется, все будет хлоп, молодец. А у него была такая навязчивость. Они его критиковали, вот, мол, навязчивость. Поэтому это естественные процессы, которые помогают человеку.
0: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах. По данным агентства Reuters, это первый случай в истории организации, когда государство-члены отправили в отставку действующего главного прокурора. Reuters также напоминает, что именно Карим Хан в 2023 году запросил выдачу ордера на арест Владимира Путина, после чего судьи МУС выдали этот ордер. По меньшей мере 10 человек погибли, около 100 получили ранения в результате российского ракетного удара по выставке на полигоне под Киевом, передает Bloomberg. По данным украинской стороны, ракеты поразили район, где проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности, командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Российская Минобороны заявила, что целью удара была выставка беспилотных технологий, предназначенных для ударов по гражданским объектам в России. Плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от БПЛА разработали в Ленинградской области. Разработка получила название «Плот-40». Опытный образец уже создан. Его показали главе региона Александру Дрозденко. Он сообщил, что аналогов в России пока нет. Производство полностью локализовано в Ленобласти. Проект получил одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ. Правительство может снизить норматив реализации бензина и дизеля на бирже до 2%, рассказали источники Интерфакса. Сейчас введен временный до конца сентября норматив биржевых продаж бензина в 10%. В начале июля он был снижен, ранее было 15%. Минэнерго допускали снижение норматива по дизелю с 16 до 10%, но срок не уточнялся. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк неожиданно понизил ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, несмотря на еще недавнюю жесткую риторику. В то же время регулятор резко повысил прогноз по средней ставке в этом году на 1,5% пункта, а в следующем сразу на 2,5%. И снизил прогноз по росту экономики России вплоть до нуля. 21-й санкционный пакет Евросоюза стал самым крупным. В него вошли 218 физических и юридических лиц, включая десятки банков, но при этом Евросоюз отказался от ограничения на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО, как все это оценивают специалисты. И российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки, включая МГУ и ВШЭ. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях? Подробности на Business FM. Банк России, вопреки ожиданиям, опустил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Прогнозы тоже обновлены. Средняя ставка в этом году повышена до 14,5-14,6%, а в следующем сразу на 2,5% пункта, до 10,5-12,5%. Инфляция в 2026 году из-за топливного шока составит 6-7%, но в 2027 вернется к таргету в 4%, надеется Центробанк. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил быстрый рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. Прогноз роста российской экономики регулятор тоже понизил вплоть до нуля. Ранее минимум был 0,5%. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответил, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
10: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
2: Эльвира Набиуллина. При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Рынок ФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента, на что та отреагировала резко негативно. Мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
11: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес FM» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
12: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание, то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
13: А с кредитами что будет?
12: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться в рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
13: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
12: Тоже позитивно для Минфина, потому что сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
11: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
14: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
13: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
14: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
11: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
15: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
2: Российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ ростом. Индекс Мосбиржи прибавлял в моменте 2%. Вечернюю сессию рост даже усилился. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25 пункта. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Биржевых продаж бензина может стать меньше в 5 раз. Власти обсуждают радикальные изменения правил торговли топливом. Сейчас нефтяные компании обязаны продавать через биржу 10% произведенного бензина. Норматив был временно с июля по сентябрь включительно снижен с 15%. Теперь обсуждается его уменьшение до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Таким образом, часть топлива может будет продавать не на бирже, а по прямым решениям правительства, в первую очередь сельхозпроизводителям в рамках северного завоза и региональным операторам. На бирже останется только минимальный объем не менее 2% от производства. Такие поправки, по данным агентства, уже готовятся к внесению в постановление правительства. Те же планы и по дизельному топливу, комментирует директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
16: Это, на самом деле, плохая новость для рынка, потому что снижение норматива 2% делает неликвидным ценообразование на петербургской бирже в секторе нефтепродуктов. Цена, конечно, будет какая-то в рамках оставшихся торгов формироваться, но она будет весьма отвлеченной и никак не связанной напрямую с реальным балансом спроса и предложения. Это будет некая очень условная цена, на которую вряд ли кто-то дальше решится на опираться в своих контрактах. Это плохо с точки зрения налогообложения, потому что к оптовой цене, в частности, привязан механизм обнуления демпфера. Второе, это, конечно, сильный удар по независимой рознице, потому что биржевые торги были основным механизмом физического получения бензина, дизельного топлива для независимых АЗС и независимых нефтебаз. Снижение до 2% означает, что им придется каким-то образом договариваться напрямую с нефтяными компаниями, которые, как правило, далеко не горят желанием эти объемы продавать, тем более в условиях общего дефицита, когда для них абсолютно приоритет это снабжение собственных АЗС плюс выполнение рекомендаций правительства по поставкам аграриям, госорганам и прочее. И это может очень тяжело сказаться на снабжение топлива целого ряда регионов, где независимые преобладают. Это, в частности, почти весь юг и часть регионов Сибири. Ну, логика этого решения понятна. Сейчас, по сути, происходит переход от рыночного распределения нефтепродуктов к такому очень условному госплану, когда правительство само определяет там целевую структуру спроса и какие объемы, соответственно, нужно распределять исходя из структуры. Естественно, эти дополнительные объемы в условиях дефицита легче всего взять именно с бирже, поскольку другого источника, наверное, нет, по крайней мере, столь крупного. Действительно, это поможет обеспечить топливом аграриев в условиях посева озимых, всевозможные госорганы, армию, железные дороги, тех потребителей, для которых государство считает снабжение наиболее приоритетным. Но в минусе окажутся, помимо независимой розницы, многие частные автовладельцы, потому что в итоге нефтепродукт будет меньше поступать на АЗС. АЗС Инк, наверное, от этого никак не пострадают, а вот АЗС независимых, которые составляют очень существенную долю в многих регионах, в том числе даже в столичных регионах, могут лишиться значительных физических объемов. Если им удастся где-то покупать нефтепродукты, то по более завышенной цене. То есть это приведет еще к росту средних розничных цен. Мне кажется, что это все-таки пока на уровне обсуждения. Если действительно решение будет принято, это говорит о том, что мы очень далеки еще от завершения кризиса.
2: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Минфин уже предлагал вносить в норматив биржевых продаж поставки топлива по прямым договорам, минуя биржу. Эту поправку в налоговый кодекс подготовили по просьбе аграриев. Суть в том, что часть топлива теперь можно будет продавать напрямую, а не через биржу, но с условиями, которые установит правительство. Изменения касаются акцизов. Раньше за несоблюдение биржевых нормативов компании теряли льготу. Обратный акциз на нефть теперь правила смягчают. Поправки уже одобрил Совет Федерации.
1: Первое деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50 и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от полутора до двух лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка трех лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже 1,5 века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. С Катей Калиной.
0: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Что представляет собой самый крупный санкционный пакет Евросоюза? В него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, конечно же, нефтяную отрасль и даже криптовалюты и спорт. Но часть мер 21-го пакета все же не вошла. Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Но юридическая основа для этого заложена. Валерий Убадоев продолжит.
4: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС-банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
17: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся из-за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
4: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
18: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
4: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
19: пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. И поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
4: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был и введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
20: Фактически устраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссией.
4: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Убадоев, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
2: Минпромторг поддержал инициативу депутатов дать право на бесплатную парковку покупателям отечественных автомобилей. Льгота могла бы действовать один год с момента регистрации автомобиля, а вот Минтранс выступил против. Ведомстве посчитали, что инициатива может привести к заполнению парковок возле мест с высоким пассажиропотоком, к риску блуждающего трафика, а также выпадению доходов. Главный редактор сетевого автомобильного издания «Kyoto.ru» Максим Ракетин скорее на стороне Минтранса.
21: История с платными парковками – это не история про льготы для всех. Это история для особой категории граждан, многодетные семьи, инвалиды, герои Советского Союза Российской Федерации. И здесь, конечно, нужно соизмерять количество автомобилей и количество парковочных мест. В больших городах, такие как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, мы понимаем, что в этих местах, в этих городах, количество парковочных мест, ну, очень маленькое, особенно касается центра города. Поэтому инициатива в этом ключе, мне кажется, абсолютно странной, потому что мы, с одной стороны, выступаем за то, чтобы количество мест увеличить, а их негде брать просто. Города, которые на этом зарабатывают, тоже будут явно не за. И так количество льготников у нас достаточно большое. Ну и плюс ко всему мы понимаем, что это приведет к тому, что на некоторых улицах возникнут просто пробки из-за того, что люди будут ездить кругами в ожидании парковочных мест. Я считаю, что это совсем странная история. Если мы говорим о том, что какие льготы стоит предоставлять покупателям новых российских автомобилей, это какие-то государственные программы поддержки финансовой. То есть людей интересует цена, прежде всего. Если она их устраивает, то, наверное, они проблему платных парковок для себя отодвигают, ну, явно не даже не на второй план. Поэтому здесь вот нужно как раз стимулировать покупку какими-то механизмами, которые у нас сейчас тоже применяются в отношении определенных категорий граждан. Давайте просто определенные категории граждан станут те, кто покупает автомобили традиционных российских брендов и новых российских брендов, которые вот у нас появляются чуть ли не каждый день.
2: Максим Ракетин, главред Kyoto.ru. Сегодня правом бесплатной парковки в России пользуются лица с инвалидностью. В разных регионах такая льгота может предоставляться многодетным семьям и ветеранам. Также во многих регионах бесплатно парковаться могут владельцы электромобилей. Британские миллионеры просят правительство обложить их новыми налогами. Об этом пишет газета «Телеграф». Миллионер написали открытое письмо правительству, заглавив его фразой «Proud to pay» – «Буду горд заплатить». Они обратились к новому премьер-министру Энди Бёрнаму со словами, что могут себе позволить платить больше налогов, а их деньги можно использовать на развитие инфраструктуры, больниц, школ и для поддержки предпринимателей. Среди подписавшихся бывший футболист Гарри Линникер, музыкант Брайан Ина и режиссер Ричард Кёртис. О том, как эту инициативу воспринимают в Британии, говорит русский адвокат в Лондоне Владимир Гладышев.
3: В настоящее время Энди Бёрнам изыскивает средства для продолжения традиционной левой политики по раздуванию бюджета и трате денег неизвестно на что. Плюс Великобритания сейчас обязались перед США потратить достаточно большие деньги на оборону. Налоговая база на самом деле сужается. Постепенно богатые люди покидают Великобританию из-за налоговой политики прежде всего. В принципе, это не новая акция, это аналогичные вещи были уже в США. Речь идет прежде всего о миллионерах, которые придерживаются крайне левой идеологии. И речь идет не о всех миллионерах, которые заработали деньги своим развитием бизнеса с нуля и с этим налогом на богатство. Они погоды не сделают, но основные деньги-то берут все равно со среднего класса. Там с 3 миллиардеров не устроишь оборонный бюджет. Тем более, что всегда есть инструмент избежать налогов.
2: Владимир Гладышев, русский адвокат в Лондоне. Правая британская партия Reform UK отнеслась к этой инициативе с насмешкой и скепсисом. Там заявили, что никто не мешает тому же Гарри Линникеру выписать чек и направить его в казну королевства.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Ничьи в матчах плей-офф быть не может. Победитель должен быть определен, и в большинстве видов спорта играется дополнительное время. В теннисе это тайбрейк, и он может идти бесконечно. Для победы необходимо преимущество в 2 очка. В 2013-м на турнире в Сербии в тайбрейке было набрано 78 очков. В баскетболе количество дополнительных 5-минутных отрезков тоже не ограничено. Рекорд в 6 овертаймов был поставлен в 1951 году. Это 30 минут чистого времени, а с остановками и перерывами все 1.5 часа. В футболе со временем все понятнее. 2 овертайма по 15 минут и потом серия пенальти. За этими событиями мы не раз наблюдали на прошедшем чемпионате мира. Мы настолько привыкли к такому способу разрешения ничейных ситуаций в футболе, что кажется, что он существует столько же, сколько и сам вид спорта. Не совсем. Первый пенальти был пробит в 1891 году. Но следующие 80 лет это было исключительно наказанием за нарушение в своей штрафной. До 1970 года ничейный результат разрешался либо переигровкой, либо жеребьевкой. Не очень спортивно, если учесть, что результат четвертьфинального матча Олимпиады 68-го в Мехико между Израилем и Болгарией решился выточенной из сомбреро бумажкой. Израильская сборная отправилась домой, а Федерация футбола этой страны предложила ФИФА решение, которое мы имеем сейчас. Официально первый матч решился по пенальти в 70-м. Манчестер Юнайтед обыграл Халл-Сити со счетом 4-3. Но в матчах Кубка СССР эту систему использовали еще с 50-х. Не всем это решение нравится. Есть предложение, как его можно изменить, но, думаю, пенальти еще долго будут щекотать нервы болельщикам.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около 500 000 голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с 1 ноября. Правительство уже опубликовало проект документа. Сейчас граждане России и Белоруссии могут находиться в стране до 30 дней без визы. Такой режим действовал почти 18 лет. Визовый центр Италии в Москве изменил правила записи на подачу документов. Теперь сервисный сбор 3850 рублей. Необходимо оплачивать непосредственно при запросе визы. Система сразу перенаправит на страницу оплаты и не даст завершить оформление записи, пока сумма не будет внесена в полном объеме. Минздрав разработал проект, согласно которому россияне смогут купить лекарства по рецепту в определенных регионах, вне зависимости от того, где именно они получили рецепт. Сделать это можно будет при помощи портала госуслуги, сообщили в пресс-службе ведомства. Минфин США вновь отодвинул дедлайн для продажи международных активов «Лукойла» компании «Лукойл Интернешнл». Лицензия на связанные с продажей операции продлена до 22 августа. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением ОФАК. Футболисты московского ЦСКА одержали волевую победу над калининградской «Балтикой» в первом матче нового сезона российской премьер-лиги. Встреча на веб-арене завершилась со счетом 2-1. Уже на 35-й секунде игры «Балтику» вывел вперед Чинон Сафор. На 33-й минуте Эдуард Андерсон срезал мяч в свои ворота, а спустя еще 3 минуты армеец Кирилл Глебов забил гол, ставший победным. По ходу встречи арбитры после видеопросмотров отменили 2 мяча «Балтики» и один ЦСКА. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Панчереев. Здравствуйте. Неожиданный ход Центробанка, вопреки недавним ястребиным заявлениям руководства ЦБ и прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25% до 14-годовых. Индекс Мосбиржи подскочил на 2 с лишним %, но мы спросили предпринимателей, а что это решение значит для их бизнеса. 6 человек погибло, еще 26 раненые при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. Также дроны атаковали еще 3 склада в Валберес, теперь в Петербурге, Ленобласти и в Симферополе. По предварительным данным, там пострадавших нет, часть товаров удалось спасти, но сами селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются перестроить свой бизнес. И буду горд заплатить. Более 100 британских миллионеров просят правительство обложить их дополнительными налогами. Как сообщает Телеграф, они написали новому премьеру Энди Бёрнаму, что могут платить больше, а их деньги можно направить на развитие больниц, школы для поддержки предпринимателей. Как эту инициативу воспринимают в Британии, подробности на Business FM. ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%. Теперь она 14% ровно. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
1: Бизнес говорит.
11: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
7: Да, я ожидал снижения на 25 пунктов, потому что это чисто формальное продолжение динамики понижения, и ЦБ сможет сказать, так же, как и правительство, что они в тренде, в преференции для бизнеса, снижение ставки, но само по себе это снижение, оно никакой роли, конечно, для бизнеса не играет, является чисто формальным. Мы, так сказать, избавились от всех кредитов за последние 4 года. Мы поставили себе такую цель и полностью перешли на собственные средства для того, чтобы стараться удерживать цены и себестоимость продукции в тех рамках, которые нам комфортны. Когда давит на тебя высокая ключевая ставка, то лучше сократить бизнес-программу и остаться на собственных деньгах, чем рисковать кредитами и налогами и так далее, всеми этими рисками. Поэтому мы избрали другой путь, и сейчас вот для нас, чтобы мы могли дальше инвестировать и развиваться, и для этого брать именно инвесткредит, ну, я думаю, что 5-6% не больше.
11: Гендиректор компании «Купер» Инесса Стеклова.
8: Для малого производственного бизнеса в сфере смазочных материалов, которым является наша компания «Купер», сегодня важнее не столько размер ключевой ставки, сколько возможность, наверное, сохранения программ льготного кредитования. Это важно как для осуществления капитальных вложений по снижению себестоимости продукта, так и для удержания конкурентного уровня цен. На текущий момент такого рода финансирование ограничено, но оно жизненно необходимо в условиях роста стоимости сырья. Снижение ключевой ставки на 0,25% пункта, по сути, не делает рыночные условия получения кредитования более интересными. Соответственно, единственной возможностью обеспечить потребности капиталовложений для малого бизнеса, ну, например, для покупки оборудования в целях снижения себестоимости продукции, остается получение льготного кредитования. При этом много усилий идет на покрытие рисков, которые возникают в связи с неустойчивым ценообразованием на сырьевые компоненты. На текущий момент программы льготного кредитования уменьшены как в объемах, так и в количестве, что делает их получение затруднительным.
11: Сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
10: Я этим решением удивлен. Я считал, что ставка останется прежней. Прежде всего, для меня основной индикатор снижения или не снижения ставки, или ее повышения, это рынок ОФЗ. А рынок ОФЗ как раз показывал, что она останется на прежнем уровне. Отразится ли это на бизнесе? Нет, не отразится принципиально. У нас не такая большая кредитная нагрузка, и сумма снижения небольшая, но мне кажется важно то, что Центробанк таким шагом показывает, что и все-таки он настроен на то, чтобы активизировать экономическую активность в стране, несмотря на серьезные проблемы, которые стоят сейчас и в смысле атак, и в смысле повышения цен логистики, повышения цен на топливо и так далее. Такой жест ЦБ мне, честно говоря, приятен, но нужно понимать, что это жест. Но жесты тоже имеют очень большое значение в нашей жизни.
2: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в дальнейшем эфире Business FM. 6 человек погибло, еще 26 ранены в пятницу при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. В Киеве утверждают, что ударили ракетами «Фламинго» по заводу «Авитек». Также еще 3 склада «Вайлдберрис» попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе, в Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила основательница «Вайлдберрис» и глава РВБ Татьяна Ким. А селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
22: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились «Краснодар», «Невинномыск», а теперь и «Питер». И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на «Вайлдберрис», автор канала «Максим Попов. Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов, вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
23: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и естественно сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что Marketplace Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договорены, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
22: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
24: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ФБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
22: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
12: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
22: Сейчас для продавцов главный вызов, как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Российские вузы угрожают нацбезопасности США. Так решил Пентагон и включил в черный список 33 российские организации образования и науки. Что это значит и как отразится на студентах и преподавателях, продолжит Ольга Кашинская.
13: В черный список

0: И это как бы новый шаг в том же направлении. При этом надо сказать, что количество российских студентов в США всегда было мало, оно было гораздо меньше, чем люди обычно себе это представляют. Сейчас оно, естественно, еще более сократилось. И вот этот санкционный удар по большинству элитных вузов, он, конечно, гарантирует, во-первых, уже окончательное прекращение любых форм сотрудничества. Но вот в отношении студентов пока непонятно. Аспирантуры, докторантуры, пока не получали никаких указаний от правительственных органов, поэтому я не ожидаю каких-то дискриминационных мер при приеме в университеты. А вот что касается выдачи виз, продления виз для тех, кто уже находится в США, тут, конечно, возможны большие проблемы.
1: Однозначно можно сказать только то, что вести любые дела с организациями, которые угрожают нацбезопасности страны, нельзя будет самому Пентагону. А вот насколько осторожно себя поведут другие ведомства, зависит от них самих. И, например, в автоматическом отказе в выдаче виз выпускникам и сотрудникам российских опальных вузов говорить не стоит, считает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
2: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов представляют опасность для США. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного. Просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
1: Студент магистратуры одного из вузов Леона Владислав сомневается, что новые санкции добавят ощутимых проблем. Впрочем, достаточно и уже существующих.
3: Я закончил Московский авиационный институт в 2024 году. Между студентами нет никаких проблем. То есть все понимают, что у каждого свой путь, своя родная страна. Ни разу за 2 года моего обучения не было проблем с моим происхождением. Но я могу точно сказать, что аэрокосмическая отрасль находится за 7 печатями. И посторонние и студенты туда не допускаются. Это проблема стран вне Евросоюза. По ситуации с работой, и российский паспорт – это красная тряпка, которая закрывает двери. И ты должен найти стажировку, и без этой стажировки ты не получишь диплом.
1: В последний раз санкции в отношении российской науки США ввели в 2023 году. Тогда американским гражданам и компаниям запретили вести бизнес с рядом отечественных НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Осенью 27 года на базе НИУ МГСУ откроется Центр деревянного домостроения. Новый научно-технический кластер, в частности, для разработки, апробации и сопровождения конструктивных и проектных решений. Не исключено, что отдельное внимание здесь будет уделено CLT-панелям, перекрестно-клеенной или, как говорят профессионалы, промышленной древесине, которая стала одной из самых обсуждаемых технологий в современном строительстве. За рубежом спрос на индустриальное деревянное домостроение и CLT как продукт всегда был более нормативно обеспеченным и коммерчески зрелым, а российский рынок долго оставался ограниченным по объему, фрагментарным по спросу, слабым по нормативам, но теперь производители вынужденно переориентировались на внутренние потребности. Хотя, как говорят игроки сегмента, это далеко не полное объяснение растущей CLT популярности. Просто строительная отрасль начала лучше понимать ценность управляемого качества. Рынку все чаще нужны решения, в которых особенно важны скорость, легкость конструкций и возможность работать в сложной логистике или климатически чувствительных регионах. И вообще, без индустриализации дальше двигаться все сложнее. А CLT хорошо отвечает именно на этот запрос. Как рассказали Business FM в главгосэкспертизе, в ближайшее время по поручению Минстроя планируется разработка 16 сметных норм для CLT-строительства.

0: строительство жилых и общественных зданий. По оценкам Национального объединения строителей, массовое появление жилых многоэтажек из CLT на улицах крупных российских городов стоит ожидать в горизонте 5-8 лет. Кстати, 5 июля пермские ученые опубликовали результаты изучения конструктивного потенциала CLT-панелей и предложили переход от привычных прямоугольных зданий к многогранным, шестиугольным. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций показал лучшую недельную динамику за последние месяцы. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 10,5%, это после 19 недель падения подряд. За основную сессию пятницы он прибавил более процента и закрепился на отметке 2165 пунктов. Уже в вечернюю сессию индекс прибавлял более 2%. Драйверов было много. Геополитика, нефть, которая накануне пробила $100 за баррель, хотя и скорректировалась в конце недели. А главный сюрприз преподнес Центробанк. Вопреки ожиданиям рынка, регулятор снизил ключевую ставку до 14%. Лидером дня стали акции «Русагро». Они взлетели на 32%. Компания порекомендовала дивиденды из прибыли прошлых лет с доходностью почти 19%. Минусы завершили день «Озона» и «Роснефть». Рубль не сдает позиции. Официальный доллар снизился до 78 рублей и 3 копеек. Итоги недели подводит инвест-стратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
3: Российский фондовый рынок открыл торги текущей недели снижением на фоне дивидендных гэпов Сбербанка и ВТБ и Дом.РФ, но затем на Мосбирже распогодилось и практически всю неделю фондовый индекс России рос. Это было связано, во-первых, с технической перепроданностью российских акций. Они падали 19 недель подряд, практически без перерыва. И достаточно сильный отскок был неизбежен. Ну а конкретно сегодня позитивно на рынок повлияли итоги заседания Центробанка, который неожиданно снизил ключевую ставку, правда, чисто символически на 25 базисных пунктов, но тем не менее дал хороший сигнал рынку. Хотя Центральный банк и повысил прогноз по ключевой ставке, но даже с учетом повышенного прогноза сохраняется пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в этом году, и не исключено, что и во второй половине года Центральный банк продолжит, хотя и умеренными темпами, но все-таки снижать ключевую ставку. Это дало, в общем-то, позитивный сигнал фондовому рынку. С другой стороны, в экономике не так все хорошо. Центральный банк повысил прогноз по инфляции до 6-7% и понизил темпы экономического роста до 0,1% в этом году. То есть экономика по формальным характеристикам близка к стагфляции ситуации в экономике. Это, конечно, не особо радует. А что касается курса рубля, то он был относительно стабильным на этой неделе, около отметок примерно 78 рублей за доллар. А рубль немного поддерживает подорожавшие нефть цены. Brent уходили до $100 за баррель, но к концу недели немного скорректировались. Цены на нефть зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Если сценарий эскалации сохранится и Армузский пролив продолжит быть заблокирован, то цена Брента может уйти вновь выше $100 за баррель.
2: Сергей Суверов, Укари Капитал. Рубль по итогам торгов на Мосбирже прибавил 0,8% к юаню. Итоговый курс 11,48. Официальный курс юаня на выходные понедельник 11,50. Нефть марки Brent вечером в пятницу пробила вниз уровень $96 за баррель. Зато перестали снижаться металлы, золото и серебро даже вышли в плюс. А в Индии протестующие требуют отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Индийская молодежь, объединявшаяся под названием «Народная партия тараканов», вышла на улицы и изначально пыталась добиться отставки министра образования, однако этого не случилось. Зумеры протестуют против коррупции, требуют реформы системы государственных экзаменов. Индийскому правительству пришлось вступить в переговоры с протестующими. Валерий Обадоев продолжит.
4: Тараканами индийская протестующая молодежь себя называет именно в знак протеста. В мае глава Верховного суда Индии Сурья Кант окрестил безработных молодых людей паразитами и тараканами. Позднее Кант заявил, что его слова были неправильно восприняты и выдернуты из контекста, но процесс уже запущен. В соцсетях начали вируситься посты со словами «А что, если все тараканы объединятся?». Главным катализатором протестов стал скандал с утечками экзаменационных заданий для поступления в престижные индийские медвузы. Задания выкрали, затем они появились в интернете незадолго до экзамена. Вступительные, ожидаемо, аннулировали и назначили даты пересдачи для 2 миллионов абитуриентов. Но некоторые готовились честно, а несколько человек даже покончили жизнь самоубийством из-за стресса. Индийская молодежь начала требовать реформы системы экзаменов, более тщательной защиты данных о заданиях, наказания виновных в утечке. Также они попытались добиться отставки министра образования Дхармендры Прадхана. Всю бунтующую молодежь и объединила Народная партия тараканов. 20 июля десятки тысяч людей отправились к зданию правительства. Силовики уже были наготове, применяли дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ кидали камни. Но протесты не утихли. Бунтующая молодежь собралась у обсерватории Джантар-Мантар. Это центр Дели. В пятницу представители правительства провели переговоры с 2 лидерами протестного движения. Продолжает руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН Алексей Куприянов.
5: Правительство надеется, что это как-то само по себе рассосется, места протеста, но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. И правительство потихоньку пытается сейчас нащупать какую-то почву для диалога с протестующими. Пока какого-то потенциала прирастания этого дела в серьезную революцию, не дай бог, или чего-то еще нет, и не будет явно, потому что там речь о нескольких десятках тысяч людей. В масштабах Индии это капля в море. И просто количество даже сторонников Моди и сторонников БДП в Дели, оно в разы больше. Просто разгонять всю эту акцию тоже сейчас никто не будет. Там сейчас, скорее всего, просто стороны будут долго и мучительно приходить к какому-то компромиссу.
4: На некоторых фотографиях с протестов можно заметить плакаты и надписи на стенах со словами «Моди, подай в отставку». Сначала индийский премьер сохранял молчание, но 23 июля написал в соцсетях, что нет ничего важнее нашей молодежи, и пообещал ускорить судебные процессы против виновных в утечке экзаменационных заданий. Но министра образования Нарендра Моди в отставку не отправил и сам, конечно же, не ушел. Протестующих все это не удовлетворило. Индийские власти в ответ на еще не утихающие митинги местами отключили мобильный интернет, временно закрыли 16 станций метро и ограничили работу предприятий в центре столицы. Причем это далеко не первый молодежный протест в Азии. С 22 года подобные акции прошли в Шри-Ланке, Индонезии, Бангладеш и Непале. В 2 последних удалось даже добиться отставки премьер-министров. Продолжает главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Андрей Володин.
6: Это явление одного порядка. Могут происходить спонтанно на вызревающей политической основе, как это, видимо, было в Непале. Эти явления могут как бы начинаться как абсолютно эндогенные, то есть внутренние, но могут впоследствии стимулироваться внешними силами. Вот эти вот цветные революции, ведь они же используют студентов и вообще молодых людей, такой ударный отряд в борьбе против неугодного правительства.
4: Ряд зарубежных СМИ, например, американская «Нью-Йорк Таймс» пишет, что нынешние протесты в Индии – это один из самых серьезных вызовов для премьера Моди. Однако эксперты отмечают, что Народной партии тараканов за почти 2 месяца протестов так и не удалось добиться каких-то знаковых результатов. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: SpaceX начинает сворачивать коммерческую программу Falcon 9. По данным Bloomberg, компания больше не принимает заказы на отдельные старты после 2028 года, а приостановила бронирование попутных грузов и перестала заказывать новые одноразовые детали для этой ракеты. Ставку делают на Starship, хотя он пока только проходит испытания. В ночь на субботу SpaceX снова попытается отправить корабль в 13-й тестовый полет. Старт уже 2 откладывали, сначала из-за проблем с двигателем, затем из-за погоды. Почему компания делает ставку на Starship уже сейчас, объясняет директор Центра компетенции по беспилотным авиационным системам и сервисам МФТИ Александр Родин.
7: Программа Starship создавалась как альтернатива военно-транспортной авиации. В качестве прикрытия для привлечения и рекламы создавалось все эти сказки про колонизацию Марса. Программа идет со скрипом. Она очень дорогая, очень много не доведено. У меня есть несколько гипотез. Наиболее правдоподобное, то военный заказчик не очень доволен ходом этой программы и прекращает финансирование. И Маск просто перекидывает финансовый поток от коммерческих заказов, которые сейчас идут на Falcon, на эту программу для того, чтобы просто ее дофинансировать. Второе соображение. Возможно, Маск действительно отказался от использования старшипов именно как суборбитальной транспортной системы и просто переквалифицирует эту программу на просто тяжелый или сверхтяжелый носитель.
2: Александр Родин, директор Центра компетенции по беспилотным авиасистемам МФТИ. Во время предстоящего испытания Starship должен вывести 20 макетов спутников Starlink и проверить их развертывание, а также работу лазерной связи. На орбите аппараты не останутся, позднее сгорят в атмосфере. В конце полета ускоритель должен опуститься в Мексиканский залив, а сам корабль в Индийский океан.
1: Продолжительность жизни.
8: Одному кофе дает крылья, другой пьет литрами и хоть бы что, а третий после одной чашки не может уснуть до утра. Причина в генетическом механизме, который у каждого человека настроен чуть иначе.
1: Журналист Алена Копылова.
8: В течение дня в мозге постепенно копится вещество под названием аденозин – сигнал усталости. Чем его больше, тем сильнее хочется спать. Кофеин по форме настолько похож на аденозин, что занимает те же самые рецепторы в мозге, но не запускает их. Он занимает место аденозина и блокирует сигнал. Так что кофеин – это не батарейка. Он не дает энергию, а просто мешает мозгу замечать усталость. Но почему тогда на всех кофе действует по-разному? Здесь в игру вступает генетика. Есть ген, который отвечает за фермент, расщепляющий кофеин. У одних людей этот фермент быстрый, кофеин выводится за пару часов. У других медленный, и кофеин задерживается вдвое дольше. Именно таким людям одна чашка после обеда может стоить всей ночи. Есть и другой ген, который отвечает за рецепторы. От него зависит, насколько сильно кофе действует на психику и сон, независимо от скорости метаболизма. Так что у человека может быть быстрый метаболизм, но при этом крайне чувствительные рецепторы, и кофеин все равно будет мешать спать. Оптимальная стратегия – не пить кофе сразу после пробуждения, когда в организме и так высокий кортизол, и избегать кофеина минимум за 6 часов до сна. Именно столько в среднем нужно на его выведение. А еще периодически делать перерывы, не пить кофе несколько дней. Это возвращает чувствительность рецепторов, и напиток снова начинает работать в полную силу.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
4: Учалы, 40 тысяч жителей. Еще в 1930 году на востоке Башкортостана обнаружили в месторождениях медного колчедана высокое содержание золота, которое вручную разрабатывали старатели из окрестных сел. Через четверть века началось строительство горно-обогатительного комбината. А в 1963 поселок при нем получил статус города.
1: Как появлялись города на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана уволили из-за обвинений в сексуальных домогательствах. По данным агентства Рейтер, это первый случай в истории организации, когда государство-члены отправили в отставку действующего главного прокурора. Рейтер также напоминает, что именно Карим Хан в 2023 году запросил выдачу ордера на арест Владимира Путина, после чего судьи МУС выдали этот ордер. По меньшей мере 10 человек погибли, около 100 получили ранения в результате российского ракетного удара по выставке на полигоне под Киевом, передает Bloomberg. По данным украинской стороны, ракеты поразили район, где проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности, командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Российская Минобороны заявила, что целью удара была выставка беспилотных технологий, предназначенных для ударов по гражданским объектам в России. Плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от БПЛА разработали в Ленинградской области. Разработка получила название «Плот-40». Опытный образец уже создан. Его показали главе региона Александру Дрозденко. Он сообщил, что аналогов в России пока нет. Производство полностью локализовано в Ленобласти. Проект получил одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ. Правительство может снизить норматив реализации бензина и дизеля на бирже до 2%, рассказали источники Интерфакса. Сейчас введен временный до конца сентября норматив биржевых продаж бензина в 10%. В начале июля он был снижен, ранее было 15%. Минэнерго допускали снижение норматива по дизелю с 16 до 10%, но срок не уточнялся. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк неожиданно понизил ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых, несмотря на еще недавнюю жесткую риторику. В то же время регулятор резко повысил прогноз по средней ставке в этом году на 1,5 процентных пункта, а в следующем сразу на 2,5. И снизил прогноз по